0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Давайте представим, что каждый человек на планете приобретет книги Роберта Киосаки. Каждый будет следовать его советам и правилам. Каждый будет становиться богатым. Где же тогда будут бедные? Киосаки рассказал, что теоретически может представить ситуацию, когда мир населяют богатые люди. Не практически. Писателю кажется, что самую важную вещь, которую мы должны начать делать как можно быстрее, это научиться использовать солнечную энергию. Вы знаете, почему люди продолжают оставаться бедными? Задал вопрос предприниматель. Потому что такие парни, как он, постоянно продают нефть. Сейчас жизнь стоит больших денег. Чтобы водить машину, нужно платить много денег. Нефть влияет на все. Вот что сказал далее Киосаки. Как только солнечная энергия будет использоваться больше, тогда планета будет становиться богаче, ведь меньше ущерба для окружающей среды. Но существуют люди, которые не хотят, чтобы использовалась энергия солнца, ветра, приливов и отливов. Поэтому чем раньше все это придет к нам, тем богаче станут все вокруг. Сейчас жизнь стоит больших денег. Чтобы водить машину, нужно платить много денег. Нефть влияет на все. Первая компания Роберта изобрела так называемый кошелек серфингиста. Писатель поделился тем, как он пришел к этой идее. Это была его первая большая компания. В Нью-Йорке он ходил в военную школу и был моряком. Школа Киосаки была одной из лучших среди парусного спорта страны. Когда ребята брали с собой кожаные бумажники, они мочились и становились сморщенными. До этого все другие продажи Киосаки были разрушены, и они решили, что будут продавать нейлоновые кошельки. Затем Киосаки и его напарники начали производить такие кошельки и вошли в бизнес. Они начали производить их в Тайване и Корее. Бизнес взлетел. Это произошло, когда предпринимателю было около 30 лет. Киосаки говорит, что не стал банкротом, но потерял миллионы долларов. Роберт говорит, что в школе

0: Они все так же пытаются печатать деньги. Но я не думаю, что это сработает. Вот поэтому мы и видели, как в 2000 году цена золота была $275 за унцию. А сегодня она составляет $1200 за унцию. Увеличение на $1000. Я заработал много денег из этого. Я не верю правительству. Я не говорю, что они плохие или хорошие люди. Я просто думаю, что они не совсем хорошо справляются с деньгами. При этом предприниматель считает, что это отличное время для создания компании, даже в такие ужасные и сложные дни. Киясаки говорит, что экономика то поднимается, то падает, и мы можем войти в мировую депрессию. У Франции большие проблемы, у Германии все в порядке, у Англии также есть проблемы. То же самое с Китаем. Поэтому если мы войдем в мировую депрессию, она будет длиться около 10 лет, считает предприниматель. Но эти времена лучше, продолжает Роберт. Киясаки заработал больше денег за последние 5 лет, чем когда-либо в своей жизни. В один прекрасный день все богатые и бедные папы скончаются, и, конечно же, они не смогут с собой взять какие-либо чемоданчики с деньгами. Вот что сказал Роберт о том, что мы должны инвестировать в то, что сможем взять с собой, когда придет роковой день. Вы знаете, я не понимаю, что происходит с людьми, которые иногда говорят, что деньги не духовны. Я отвечаю, что все зависит от отношения человека с ними. Я зарабатываю много денег, но я и отдаю их. И я следую библейскому принципу: чем больше ты отдаешь, тем больше ты получаешь. Поэтому, когда я встречаю кого-то, у кого нету денег, это значит одно — они ничего не отдают. Поэтому часто бывает, что люди хотели бы иметь больше, но при этом они ничего не делают. Киясаки сказал, что его бедный папа хотел бы работать меньше, но получать больше. Для предпринимателя это антирелигиозно. Миллионер считает, что если вы хотите больше зарабатывать, тогда нужно работать и отдавать больше.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Технологии роста в диалоге с бизнесменами на радио Диалог ФМ.
1: Слушай, ты вот сейчас только что сказал, что для тебя вот эти постоянные изменения были способом познания себя. Но у тебя есть такая цитата, что твоя инвестиционная активность является способом познания мира.
2: Да, учиться у реальности. Да.
1: Вот Насим Талеб, удивительно умный человек, да, которого там я когда в Сбере работал, мы несколько раз привозили. Один из вот трех самых интересных мыслителей современности. Насим Талеб, Кен Уилбер и Тони Гидденс. Вот в его теории антихрупкости есть такое определение антихрупкости. Антихрупкость, то есть способность выживать в кризис.
2: Это даже более того, это не это процветать,
1: да,
2: в неопределенности.
1: Да.
2: Да, не просто выживать,
1: преодолевать, а выиграть, да, от кризиса. Да. Держится на трех вещах. Первое – это так называемое прилаживающее взаимодействие с миром, как в айкидо, когда ты не борешься, а танцуешь, сопровождаешь процесс. А сопровождая, понимаешь силовые линии, и ты выводишь себя из-под удара. Да, как в айкидо, а потом просто, когда удар заканчивается, ты просто подергиваешь, и совершенно все равно, сколько он весит, он упадет. Потому что он вложил собственную энергию в это падение. Второе – это обрасти большим количеством индикаторов процесса. То есть не одним, не двумя, а сотнями индикаторов того, что происходит. И здесь такой пример, что вот в 2004 году, помнишь, в Восточной Азии был цунами, и погибли там огромное количество, там десятки тысяч людей. И спасатели потом одно наблюдение сообщили, что удивительно, погибли огромное количество людей, домашних животных, но не погибло ни одно дикое животное. Они все так связаны между собой, и все сигналы, которые, как в аватаре, они получают друг от друга, да, были сигналами, что надо уходить. Они все ушли. Потому что связаны, потому что индикаторов много, да, этот не так прокричал, этот не так пискнул, да, это не так, там, дерево зашевелилось. А третье – это постоянно мониторить эти сенсоры.
2: Да.
1: Постоянно мониторить сенсоры. Вот не случайно, например, в Лондоне по четвергам, ты знаешь, да, выходят и пьют пиво до часа ночи, стоят на улице толпой 100 человек, мерзнут, холодно, да. И там что происходит? Они стоят, разговаривают друг с другом, но при этом слышат всех остальных. В соседней группе три человека, один говорит: у меня начальник уехал в Гонконг. Ага. А у меня начальник уехал в отпуск. Ага. А мы вчера встречались. Ага. И он использует вот эту толпу, переходя из одной группы в другую, для того, чтобы постоянно мониторить процесс. И поэтому я хочу задать тебе вопрос. Интуиция.
2: Да.
1: Интуиция – это неосознанная компетентность. Когда Менделееву однажды, ему много раз эту фразу говорили, он очень обижался, сказали, что: слушай, ну тебе же приснилось, что там? Он сказал: стоп. Я до этого 40 лет пробирки переливал. То есть интуиция – неосознанная компетентность. На бессознательном уровне уже появились ощущение связи, да, между элементами и похожести, отличия. И когда это вдруг накопилось и сложилось в некую логически описываемую конструкцию, он ее и нарисовал в виде периодической системы. То есть интуиция невозможна в зоне твоей некомпетентности. Ну, я никогда не смогу, да, быть интуитом в ядерной физики, я ее не знаю.
2: Да.
1: Вот интуиция в твоей жизни.
2: Это важнейшая часть, потому что быстрая система мышления принимает в 1000 раз больше решений, чем медленная система мышления.
1: Ну, это Канеман.
2: Да. И на нее можно упираться невероятно, когда она натренирована так же, как мы сейчас тренируем нейросети.
1: И когда ты окружил, да, себя большим количеством источников,
2: да,
1: информации.
2: Когда я начал заниматься инвестициями, я продал свою первую компанию, появился капитал для инвестиций. Я в этот момент не
1: это
2: мог...
1: Это ты Озону продал, да?
2: Да,
1: вот,
2: да,
1: свой
2: интернет-магазин обуви.
1: Вот,
2: да.
1: Магазин обуви.
2: Да. Угу. Я стал акционером Озона, потом долгое время был. И Я тогда не мог упираться на свою интуицию. Не мог. Потому что я бы делал все неправильные решения. Да, вот как сейчас у всех приложений, где они могут торговать акциями, если ты только начинающий, ты упираешься на свою интуицию, ты будешь делать все ошибки, собирать все ошибки, которые только возможны. Да? Вообще первое, чему надо обучать при инвестициях, это все искажения человеческого вообще психологии. У нас очень много искажений, их много.
1: Да, когнитивные ошибки, мы их преподаем.
2: Да, ты должен это знать перед тем, как делать инвестиции. Да? Но у меня был проводник. У меня был проводник Оливер Юнг. Это один из величайших бизнес-ангелов мира, который поддержал просто, 300 компаний, да, и невероятно успешный. И он меня ввел в этот мир. Он меня прям взял за ручку, говорит, соинвестируй вместе со мной, ты будешь учиться. И я учился какое-то время с ним. Потом потихоньку ты проводишь встречи, ты начинаешь что-то чувствовать, да. Вот сейчас прошло с этого момента там 13 лет. Я уже, во-первых, я сделал большое количество, да, уже поддержал компании, я уже вижу какие-то паттерны, но это мало, потому что 130, у меня 130 историй. Это не научно-релевантная выборка. Поэтому у меня есть совет директоров, в котором у каждого 130, и совместно у нас там, почти 3000 инвестиций. И вот это коллективный, вот мы можем какие-то уже делать выводы. Я сам еще выводы.
1: Ну, фактически ты создал think tank.
2: Да, think tank такой, но я вот очень, смотри, это очень хороший вопрос.
1: У меня диссертация просто по экономике, да. По think tank.
2: Я очень много внимания уделяю вот этому вопросу, который ты задал. Я говорю, я слежу, смотри, мне надо следить очень внимательно за всей информацией, которая поступает в мой мозг, потому что я тренирую свою нейросеть, которая потом на интуитивном уровне будет принимать решения. И вот если самые великие инвесторы, там Уоррен Баффет и так далее, у них 4 решения, у Уоррена Баффета 4 решения, которые он принял, объясняют 80% всего его доходности. Да? Но в этот момент очень важно, чтобы у тебя была натренирована, он читает каждый день 5 часов, каждый день финансовой отчетности, чтобы принять несколько решений в год. Да? Очень много тренирует себя. Очень-очень важно учиться у реальности. Потому что если ты получаешь информацию из новостей, она на 99% отрицательная. И ты учишь свою нейросеть, что практически все плохо кончается. И как бы такой человек будет плохой инвестор. Потому что как инвестор я должен говорить кому-то «да». Я должен верить больше, чем мне страшно. И это важнейшее, да. Поэтому я постоянно слушаю историю, где что сработало, кто что видит, у кого что не сработало. В реальности эту информацию невозможно получить из новостей, к сожалению, потому что у новостей negativity bias невероятный просто. Им надо просто кровь, скандал там, и так далее. Все плохое, что есть в мире. Новости бесполезны, чтобы обучать свою нейронку. Реальность – слушать от других и очень внимательно слушать людей. И постоянно ты тренируешь. Как Месси, да, футболист самый великий. Он, когда футболисты встречаются в чемпионате мира, они конкурируют своими рефлексами. Эти рефлексы просто наработаны годами. У них нет времени думать. Они просто там, если кто-то понаблюдал бы за Месси, он невероятные вещи делает за коротейший срок. Это чистый рефлекс. Кто лучше натренировал свой мозг, тот и лучше играет. То же самое,
1: у кого большее количество степеней свободы.
2: Да, то же самое у инвесторов. Мы как инвесторы, мы конкурируем между собой. Кто лучше натренировал свой мозг? Потому что когда приходит возможность, тебе нужно принимать решение очень быстро. К сожалению, тебе не дают возможность 3 месяца думать. Вот Flash and Post у меня был час. 1 час, чтобы принять решение. 1 час. Со мной был другой предприниматель, мы хотели вдвоем вложиться. Мы послушали все, была супер история. Я сразу сказал Дитеру, я не уйду отсюда, не купив у тебя долю 15%. Я отказываюсь, все. Потому что слишком хорошая была история. И человек, который был со мной, он говорит, да, давай мы пополам. Но потом, когда мы вышли, у него начались сомнения, он хотел еще что-то изучить. И он выпал из сделки. И мне пришлось его часть взять на себя. Ну, потому что мы дали слово. Ну, я же не могу. Ну, мы дали слово, все. Как бы я его часть взял на себя. Это я очень сильно больше проинвестировал, чем хотел. Но тебе не дают возможность. Вот момент приходит и уходит. И тебе нужно очень быстро принимать решения. Поэтому я невероятно упираюсь на интуицию. Встречаю человека, он мне рассказывает, что перед инвестицией что происходит. Человек мне в основном рассказывает 3-5 историй. Откуда я, почему, вот, почему я делаю то, что делаю, как я вижу будущее, как, вот, и какую-то логику своего прошлого, будущего, и вот он мне это... Я слушаю эти истории, они абсолютно разные. Для кого-то очень важно, кто он, где он родился. Он прям много рассказывает, вот я из вот такого города. Это... Для кого-то это вообще не важно, для кто-то живет в будущем. Я слушаю это, и в какой-то момент у меня рождается... Да. Все. Конечно, должен быть какой-то наставник, ты говоришь, слушай, вот я чувствую, что это надо делать. Он может сказать, да, это да, но не настолько да. Давай снизишь сумму в два раза, потому что ты сейчас чересчур возбудился или что-то, да. Надо с кем-то еще все равно обсуждать от кого-то другого это решение. Но и нет, их самое главное, нет, тоже приходит очень быстро. Человек заходит, ставит глаза ниже твоих, уже подчиняется практически, да. И внутри уже нет, уже нет. Ничего еще не случилось, и уже нет. Это удивительно, да? Я в какой-то момент заметил, что ух ты, вот я не знал, почему возникает нет. Оно возникало до того, как я заметил, что человек ставит глаза ниже моих, да, как бы он не на равных обсуждает. Поэтому интуиция – это наше все. Оно принимает в тысячу раз больше решений. Я очень внимательно обучаю и делаю невероятно много для того, чтобы мое подсознание давало мне правильные сигналы. Окружение, кто меня окружает, какие истории я слушаю, да. Вот я навсегда запомнил, Арнольд Шварценеггер говорил, когда он готовился к «Мистер Олимпия», когда к нему подходили люди в зале и начинали что-то показывать все, что в мире не так, вот ворчать, да, там что-то там опять, он просто брал их и просто отталкивал. Все. Ты мне не нужен, я не хочу это, я не хочу свой мозг загрязнять вот этими словами. Он просто их, он настолько агрессивно был настроен, потому что он шел к мистеру Олимпия, он должен был позитивно настроен быть, да, работать. И вот этот человек, который, казалось бы, много вреда нет, ну, поворчал он, да, там, но нет. Арнольд Шварценеггер прям агрессивно их отталкивал и убирал из своего мира, потому что эти люди влияют намного сильнее, чем нам кажется, да, вот это плохо кончится, у тебя не хватает этого, вот эти все, вот, поэтому создаешь сообщество, вот я сейчас создал сообщество, вот я вошел в топ-20 бизнес-ангелов мира, я сейчас создал сообщество для топ-200, чтобы мы вместе, мы все живем в разных местах, у нас есть общее поле, в котором мы делимся, учимся вместе. Делимся провалами, успехами. Это бесценно. Это определяет успех. Именно это. И я тоже как бы заставляю себя не смотреть новости, насколько это возможно. Да, это тяжело иногда бывает, но я заставляю себя. Потому что если ты испортил свою интуицию, если ты становишься циником, все. Ты как инвестор ноль, полный. Ну, полный. Все, ты как венчурный инвестор, ты все, ты бесполезный материал, ты испорченная, все, как нейросетка.
1: Очень полезно. Скажи, пожалуйста, первое, у кого ты учишься? И второе, есть ли у тебя команда и как ты работаешь с командой?
2: Фундамент моей стратегии – это автономные маленькие единицы. В современном мире эти маленькие единицы из 10-20 человек – могут делать вещи, которым пользуются миллиарды. Раньше это было невозможно. Раньше, чтобы какая-то структура обслуживала миллионы людей, там должен быть аппарат десяток тысяч.
1: Сейчас ну, типичный пример – это Airbnb.
2: Airbnb, да.
1: Которое обошло по стоимости три самые большие отельные сети в мире, не имея в собственности ни одной комнаты.
2: И отделили Instagram, когда был продан, там было типа 7 сотрудников. Да, там. Есть очень… Telegram, да, строится. там, 20 ключевых программистов, которые делают все. И маленькие команды могут. И они, у них существенно лучше продукт, чем WhatsApp у Facebook, где там команда просто. А у Гугла еще был это Circles, это вообще там какая-то гигантская махина, пытался конкурировать, да, там и шансов никаких не было. Соответственно, я упираюсь в свои как бы мышления про людей. Я хочу работать с сильными, автономными людьми максимально, которым не нужна помощь, которые, да, как бы вот у меня поэтому и много портфельных компаний разных, потому что каждая компания сама по себе, мне не нужна синергия и так далее, вот это отдельно. Поэтому я в основном работаю с основателями, генеральными директорами, невероятно талантливыми людьми, от которых даже я учусь, я постоянно удивляюсь и поражаюсь тому, что они делают. Да, у меня нет такого, что я постоянно, вот, о, как мне надоело, все никто не делает, я лучше сам все делаю. Такого нет, да, потому что я в основном, у меня там не основная доля, да, как бы я работаю с сильными людьми, которые сильные акционеры. Это вообще база капитализма, база чувства собственности. Когда ты работаешь с людьми, у которых есть чувство собственности, это моя история, я строю ее. Это непобеждаемая сила мотивации. Когда это есть, все остальное становится вторичным. Когда есть правильная мотивационная система, а самая лучшая мотивационная система – это собственность, нет лучше, ничего, тогда все остальное становится легче. Да? Поэтому, когда предприниматели часто говорят, ну, ругают своих сотрудников, что они не так же сильно работают, как они, что они не думают. Ну, как бы, а почему они должны, если тебе принадлежит 100% компании? Почему? Как бы, это, кстати, в больших компаниях это большая проблема. Сейчас они становятся публичными, и у сотрудников появляется возможность купить акции. Вот у меня сейчас моя самая новая компания, мы в Германии открыли компанию, которая покупает бизнесы у собственников, которым 70 лет плюс, у которых нет наследников. Таких сотни тысяч. Они решили почему-то перестать делать детей в Германии, в Европе. Да? Сотни тысяч хороших бизнесов, нет наследников. Мы покупаем эти бизнесы и потом передаем собственность в течение 15 лет новому собственнику и сотрудникам. 50 на 50. Соответственно, новый собственник – это обычно высокомотивированные всякие иммигранты, другие люди, да, которые хотят. Они получают возможность стать владельцем бизнеса в течение 15 лет без собственного капитала. Сотрудники становятся… И эта компания становится… Она принадлежит команде. И такие компании по науке, они намного сильнее по многим-многим параметрам, чем компании, где у сотрудников ноль. Да? Там очень многие вещи автоматически происходят, да, там и так далее. И мы хотим создать 10 тысяч компаний, которые принадлежат вот команде, которая строит эту команду. Это уникальная модель, которую мы сейчас в Германии вот пробуем, и я думаю, она будет очень успешна. Это фундаментальный принцип моего командостроения. Да? Вот сейчас я занимаюсь охотой за единорогами, у меня команда по всему миру, где-то они, я даже иногда не знаю, где они находятся, да, хотя мы стараемся знать. Это никак не может работать, если у них нет автономности. Да, раньше, когда мы все в офисе сидели, да, можно было, было классно, да, все в офисе, там, мотивационный спич, поехали, а сейчас этого нет, все где-то. И, ну, вот я обожаю вообще людей, я люблю с людьми быть, я люблю раскрывать потенциал людей, это вообще мое главное, да, потому что команда, я люблю брать молодых людей, в которых я вижу что-то, и давать им шанс, шанс. И когда это феноменальная сила, да, как бы, когда человек раскрывается вместе с тобой, вместе с твоей миссией. Ну, вот такие базовые у меня принципы, я, конечно, по мотивации.
1: Вот смотри, там, когда покупаешь компанию и передаешь другим людям, то надо под стратегию этой компании формировать специфическую в каждой компании свою собственную корпоративную культуру. Давай зови, потому что у меня самая сильная команда, которая занимается корпоративными культурами. Да. С удовольствием поможем. Теперь смотри, последний вопрос. Надо еще успевать жить. А когда жить, если не сейчас?
2: Да.
1: Как ты совмещаешь? Вот ты очень много работаешь, много летаешь, много общаешься. Но не только же в этом, да, счастье жизни. Я понимаю, что ты успеваешь заниматься спортом. Я понимаю, что ты сейчас будешь тратить время еще и там на подготовку к своим перформансам, как спикер и стендапер. А вот что есть вот в этом личном пространстве? Не в деятельности, да? Ведь согласись, хороший врач, не бизнесмен, не имеющий там миллиардов, сотен миллионов, а живущий там обеспеченный, нормальной, хорошей жизнью, он же не менее счастлив, чем миллиардер.
2: Есть самые большие исследования счастья человеческого, Gallup и World Happiness Index, в которых хирурги, врачи номер один.
1: Я понимаю, что ты счастлив от того, что видишь результат своей деятельности, от того, что ты создаешь то, что запланировал, что у тебя получается, да, реализовать свои планы. Вот этот дофаминовый механизм, поставил цель, когда добился, вот оно счастье. Да. А что еще в своей жизни есть, кроме работы и спорта?
2: Не, ну, я десятиборец. Четыре дисциплины – это отношения. Я муж, я отец, я сын, и Хартман, и я друг. Четыре дисциплины – это основная часть. Три дисциплины – это про то, что я делаю своими руками, чтобы радовать других людей. Это, кстати, одно из больших заблуждений там, буддизма. Это, они думают, что это не важно. Да? Это очень важно для человеческой природы. Соответственно, я предприниматель, я строю, я инвестор, я поддерживаю других. И еще у меня некоммерческие проекты. У меня большое число некоммерческих проектов, которые я делаю, в том числе выступления, вот то, что мы делаем, YouTube и так далее. Это три
1: дисциплины. У вас еще и клубы предпринимателей. Да?
2: Ну, много всего. И две дисциплины. Это про тело, да, соответственно, одно, что я спортсмен, я спринтер, и я знаю, что всю жизнь надо двигать свое тело, так устроен наш биоробот. Если не используешь, все, демонтаж, да?
1: Да.
2: Соответственно, если уж ты это всю жизнь будешь делать, можно делать это хорошо. Поэтому я соревнуюсь, я ставлю себе цели, достигаю их, я спринтер. И, конечно, я генеральный директор своего здоровья, долголетия. Я хочу, чтобы это длилось как можно дольше. И очень много времени выделяю, вникаю в детали, как вот этот операционный директор Сбербанка, во всем, что происходит, ну, показатели, все тело и так далее. И последняя часть для меня – это спиритуальность, да, потребности души. Я пытаюсь услышать потребности души. И тоже в основном это потребность в доброте, делать добро другим и так далее. И это пытаюсь это делать. И так у меня получается 10 дисциплин. И какая у меня стратегия, чтобы не сойти с ума, потому что в охоте за единорогами можно работать 100 часов в неделю, любую неделю, и можно... Там стресс, неопределенность, очень волатильность высокая, у тебя нет спокойства. Это несовместимо с принципами счастья, как они представляются, да. Но чтобы не сойти с ума, я так же, как Талеб, я решил учиться у природы. Природа за миллиарды лет придумала с точки зрения баланса все в тысячу раз лучше, чем мы можем придумать. И в природе весь баланс, все, что происходит, достигается за счет
1: циклов. Миллиарды лет естественным отбором отбирались лучшие варианты.
2: Да, и лучшим вариантом в природе все является циклы. Все идет волной. Все в природе идет волной. И самые большие проблемы у предпринимателей возникают, когда они пытаются выровнять и всегда быть продуктивными, да, и всегда быть энергичными. А все, весь космос – это вообще волна, не только свет и звук, а вообще все является волной. Как медведь, у него есть гибернация, спит, потом бодрствует. Да, так же, как сезоны, так же, как солнце, так же, как сердце, как вдох-выдох, вдох-выдох. Все гормоны у нас, кортизол повышается, потом... Поэтому я подчиняюсь законам природы, и с точки зрения баланса, провождения с детьми, самим собой, душа, бизнес и так далее, я работаю волной, соответственно, как сердце. Как вот, если посмотреть на мою работу, у меня вот так вот... Я... Очень сильные делаю усилия, когда я делаю усилия, мало не покажется. Но потом я восстановлю, потом опять усилия. И вот этот, сейчас много в Ютубе и в книжках пропагандируется вот этот уравновесить себя и вообще обнулить себя, да, там, чтобы не было, там, отказаться от всех своих желаний, привязанностей, эго и так далее, оно приводит к нулю, да, как бы, и это не работает с точки зрения охоты с единорогами, потому что когда приходит возможность, тебе нужен взрыв, как гепард, который увидел свою жизнь. Гепард, он может 4 часа вообще не двигаться, он вообще не двигается, но потом, когда приходит возможность, он просто взорвется. Я примерно так же, да, у меня есть очень много спокойства, но я не избегаю стресс. Я не избегаю стресса. Для меня стресс – это положительно. Да? Как бы если он коротко длится и потом останавливается. Я не пытаюсь стремиться к счастью. Я не пытаюсь стремиться к покою, к миру. Я принимаю то, что это все волнообразно. И как бы я легко проживаю низы, верхи. И это получается, баланс он достигается в длинную, да, за счет вот этого. И таким образом у меня получается быть десятиборцем и многодетный отец. Я этому уделяю внимание. Может быть, я не самый лучший отец в мире, да, как бы, потому что я действительно еще охотник за единорогами, да, но я достаточно хорош, так же, как муж, так же, как сын, мои родители до сих пор живут, я с ними очень люблю время проводить. Вот ты спросил, что продвинуло. Наверное, родители, у меня родители абсолютно невероятные. Мама преподает русскую классику всю жизнь, она самый добрый человек. Отец очень мощный человек, как Аристотель просто, как Аристотель. Мудрость невероятная. И сила, мощность. И вот эта комбинация, наверное, сработала. И вот так я это стараюсь держать в равновесии. Всему свое время. У меня календарь, в котором все прописано, все сферы жизни. У меня все, что я делаю, включая детей, здоровье, все в календаре, все в одной системе. Я таким образом, у меня удается не всегда, но почти держать в балансе и оставаться в первую очередь человеком. Потому что, когда я не соблюдал законы человека, это было после окончания университета до продажи первой компании. Я работал как homo business. Я выгорал каждые 2 года. Каждые 2 года у меня был тотальный крэш, когда ты пытаешься вот уйти от волны. А сейчас очень гармонично. Сейчас очень гармонично. И...
1: Вот ты знаешь, ты сказал сейчас очень правильное слово. Друзья, я очень благодарен Оскару за этот разговор. Мне кажется, он был просто бесконечно полезен и тем, кто собирается начинать свою карьеру, бизнес, и тем, кто уже делает бизнес, и тем, кто не собирается делать бизнес, а просто хочет быть счастливым. Спасибо тебе большое. Спасибо, что пришел, дорогой.
2: Спасибо огромное.
1: Я тебе очень благодарен.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном, умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч!
1: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что вобла – рыба семейства карповых, обитающая в Аральском и Каспийском морях, годы Великой Отечественной войны и разрухи спасла от голодной смерти тысячи жизней? Вобла была самой массовой в уловах Каспия в 1930-1940-х годах. Ежегодно ее вылавливали по 40-200 тысяч тонн. В годы войны в вяленом или сушеном виде вобла зачастую заменяла дефицитный хлеб. Другая интересная история связана с килькой, которую не назовешь традиционным продуктом дагестанской кухни, но благодаря ей в период Великой Отечественной войны здесь не голодали. В тяжелые годы в республику потянулись вереницы беженцев со всего Союза, узнавшие, что тут можно выжить во времена катастрофического недоедания. Недавно ученые обнаружили в Каспийском море еще большие запасы. Добывать можно около 90 тысяч тонн кильки в год. Вот только пока для этого нет судов, обученных рыбаков и перерабатывающих заводов.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Дованков обратился в Роспотребнадзор с просьбой ввести новые правила для заведений общественного питания, исключающие размещение солонок и сахарниц на столах. Соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости. В обращении к руководителю ведомства Анне Поповой политик попросил рассмотреть целесообразность инициативы и в случае ее поддержки поручить профильным управлением Роспотребнадзора совместно с Министерством здравоохранения Российской Федерации ввести новые правила для заведений общественного питания, исключающие размещение солонок и сахарниц на столах. Свою просьбу Дованков объясняет тем, что россияне зачастую злоупотребляют солью и сахаром, что вредит здоровью, приводя к ожирению и сахарному диабету. При этом наличие этих пищевых продуктов в кафе и столовых в свободном доступе формирует привычку к их чрезмерному употреблению, считает политик. Каждый третий житель России солит еду в силу привычки, пересаливая и без того соленые блюда. В то же время в заведениях общественного питания соль и сахар по умолчанию размещаются на каждом столе. Это формирует у граждан устойчивую привычку к избыточному употреблению указанных продуктов, говорится в письме. Вице-спикер отмечает, ссылаясь на международный опыт, что принятие таких мер не ограничивает свободу потребителя, однако способствует формированию у него привычек здорового питания, снижает вероятность бессознательного переедания соли и сахара и при этом не требует значительных затрат со стороны бизнеса.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: Спустя несколько лет активного развития безналичных расчетов, россияне начали чаще использовать наличные. С апреля по май этого года их доля в общей массе платежей достигла 30%, что на 5 процентных пункта больше, чем годом ранее. Об этом сообщил гендиректор платформы ОФД Дмитрий Батюшенков. Параллельно с этим растет и объем наличных в экономике. По данным Центробанка, в апреле он составил 20 триллионов рублей, что на 14% больше, чем в предыдущем году. С начала года объем наличных увеличился на 1,2 триллиона рублей, что превышает годовой прирост прошлого года, отметил управляющий по анализу банковского и финансового рынка в Промсвязьбанке Дмитрий Грицкевич. Эксперты объясняют тенденцию увеличением издержек малого бизнеса, перебоями в работе мобильного интернета и желанием части граждан хранить сбережения в наличных. Изменения в налоговом законодательстве для предпринимателей, такие как повышение НДС и рост расходов на прием безналичных платежей, также внесли свой вклад в эту ситуацию. Наиболее часто наличными расплачиваются при покупке автотоваров, услуг по ремонту и гостиничных услуг. Наибольший объем наличных платежей зафиксирован в южных регионах страны. Лидером по показателю является Дагестан, где на наличные приходится 36% всех покупок. В Москве показатель составляет лишь 10%.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Трапеза занимает особое место в культуре узбеков. Если вас пригласили на трапезу, то будьте готовы к тому, что блюдо будет находиться на полу или на очень низком столе. Если трапеза будет подаваться на пол, то эта часть закрывается специальной скатертью или плотной тканью, на которую нельзя наступать или ставить сумки. Гости сидят на коврах или на мягких одеялах. Мужчины сидят за столом, скрестив ноги. Женщины протягивают ноги в сторону. Рассадка гостей также специфична. Самые дорогие гости сидят дальше от входа в комнату. Особое место в меню будет занимать традиционный узбекский хлеб тандыр-нон. Он плоский и круглый. Его едят, отрывая куски руками. Вначале подаются орехи и изюм, затем салаты, супы, мясные блюда, плов. Стоит учитывать, что узбеки не едят свинину, а предпочитают баранину. Зеленый чай употребляется на протяжении всего дня. Иногда к чаю подаются легкие закуски, а также он всегда предлагается гостям. В бизнесе узбеки, подобно многим восточным культурам, ценят размеренность, уважение и достоинство. Поэтому процесс переговоров может затянуться на длительное время. Так что стоит запастись терпением и приложить усилия для достижения положительного результата и успеха компании на данном рынке.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Кумыкская пословица.
1: Ауырлыкны ер көтерит, ыйынлыкны эл көтерит. Тяжесть земля поднимет, трудности народ. Ауырлыкны ер көтерит, ыйынлыкны эл көтерит. Гиламайган яшка эмчек бермес, не плачущему ребенку грудь не дают. Гиламайган яшка эмчек бермес. Кепекне аямаган манат этмес. Кто копейку не сберег, тот рубль не сделает. Кепекне аямаган манат этмес. Апуимик гень авузлар тавула, тек капулар авуздан тынч явула. Встречаются рты широкие, как ворота. Однако ворота легче закрываются, чем рты. Апуимик гень авузлар тавула, тек капулар авуздан тынч явула. Артны сөзү, хақылыны гөзү, слова старца, глаза мудреца. Артны сөзү, хақылыны гөзү.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Жак Фреско, американский производственный инженер, футуролог и мыслитель.
2: Гангстеры пришли ко мне и говорят: «Похоже, вы помогаете многим». Многие люди утверждают, что вы помогли им мыслить яснее. Я спрашиваю: «И в чем твоя проблема?» А он, его звали Майли, и, судя по всему, он работал на Аль Капоне. Он ответил: «У меня два Роллс-Ройса». «Это хорошо, но в чем твоя проблема?» Он сказал: «Мне нравится ездить на этих тачках в Нигерский квартал». Это его слова. «И мне нравится, как эти чуваки смотрят на меня за рулем шикарного авто. Я продолжаю ездить по району кругами на моей новой тачке». И он спросил: «Зачем я это делаю?» Конечно, причины могут быть разные. Когда ты был ребенком, ты смотрел на кого-нибудь за рулем шикарной тачки, представляя себя на его месте. И ты до сих пор все тот же ребенок, но теперь уже ты ездишь на тачке перед глазами других детей. Они завидуют тебе». Он сказал: «Да? Да», — ответил я. А он: «Да, да, а вот мои друзья так на меня не смотрят». Я ответил: «Слушай, ты поступаешь довольно глупо, ты просто растрачиваешь свою жизнь». А он: «Такого мне еще никто не говорил». «Так в этом-то и дело. Ты хотел, чтобы я помог тебе? Ты думал, что я помогу тебе, ответив, почему ты ездишь кругами на своей тачке?» А он: «Чему бы мне обучиться?» Так и сказал: «Чему бы мне стоило обучиться?» Я дал ему несколько книг, которые он особо и читать-то не мог. Поэтому я сам читал ему о том, как люди оказываются в определенных условиях, становясь немцами, французами, да кем угодно. Он сказал: «Я веду себя так, потому что…» Но говорил он гораздо грубее: «Я вырос в трущобах и нищете». Когда ты рос в трущобах и кругом одна нищета, невозможно стать щедрым и открытым. Для того, чтобы выжить, ребятам приходилось идти на паршивые работы, трудясь за жалкие гроши. $3 в неделю за тяжелую работу и многочасовые смены. Затем они научились стучаться в двери магазинов, допустим, в химчистку. «С тебя $1 в неделю за крышевание. И еще $1 в неделю с твоего продуктового. Иначе твоему магазину не сдобровать». Хозяин отвечает «нет», и они разносят весь магазин. Поэтому им приходилось платить этим небольшим бандам. А они ходили от одного магазина к другому, ведь у них не было за что жить. Они объединялись в банды, угрожая магазинам. Они поливали одежду кислотой в химчистке, если хозяин отказывался платить $2 в неделю. Слышали о таком? Они объединялись в банды. Когда евреи приходили в итальянский квартал, они собирали свои банды. Итальянцы дрались с евреями, ирландцы как с итальянцами, так и с евреями. Потому что все они угрожали друг другу. Затем самый успешный становился лидером банды. Но у итальянцев был и более старший мужчина, которого они называли Доном. Он говорил: «Если тебя кто-то обижает, дай нам знать кто, и мы быстро это исправим». Они платили Дону $5 в неделю, скидывались все семьи. Он уже крышевал всех итальянцев. Подобные крыши были и у ирландцев, и у итальянцев, и у греков, и у евреев. Еврейские банды, еврейские гангстеры, итальянские гангстеры. И у всех них были одни и те же проблемы. А многие ирландцы были еще и алкоголиками. Без алкоголя они не могли. Никакого лечения тогда еще не было. Было проведено исследование, что поедание большого количества картофеля, чем славились ирландцы из-за своей бедности, повышает склонность к алкоголю. То есть желание выпить становилось сильнее. И дело не в том, что они были плохими. Да, ирландцы много пили. Но евреи тоже стали алкоголиками. Когда они стали питаться так же, как ирландцы, они тоже стали алкоголиками. Это было очень интересное наблюдение. То есть и пищевая среда оказывает влияние на поведение людей. Так я начал смотреть на все аспекты окружающей человека среды. Не только на дом, но и на еду. Если родители не будут следить за питанием, ходить в фастфуд и поедать сосиски и колбасу, в которых мало чего полезного, это будет ослаблять мозг. Однажды в школах провели тестирование. Было выявлено, что меньшинства не такие умные, как белые, у которых была хорошая работа. Питание белых детей было гораздо лучше. Другие дети страдали от скудного питания. То есть дело не в том, что бедные дети тупые, а в питании и необразованности их родителей, которые на завтрак кормили их кофе с хот-догом. В этом ничего полезного. И это влияет на способность к обучению.
1: Жак Фреско. Американский производственный инженер, промышленный дизайнер, футуролог и мыслитель.
3: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Бахцук. Село в Курахском районе Дагестана, расположенное в 16 километрах к юго-востоку от районного центра села Курах. Согласно записям на надгробных камнях, село образовалось около 600 лет тому назад. Ранее аул назывался Ялагдин-Хюр, а позже, после переселения старухи по имени Баху на возвышенность, где имеются благоприятные условия для жизни, огромные пастбища, многоводные источники, плодородные земли, село стали называть в честь этой женщины Баху-Бахцук. Опираясь на рассказы старцев, можно утверждать, что в царские времена жители Бахцуга переселились в Азербайджан. В этот же период многие эмигрировали в Турцию. Сейчас там живут потомки Будаха, уроженцы села Бахцуг, тухум которого сейчас насчитывает более 100 человек. Известно, что село воинственное, поэтому бахцугцев называют Дявикарар Бахцугар – драчуны бахцугцы. В 1941 году в селе проживало 119 семей. В годы Великой Отечественной войны многие жители села в поисках куска хлеба отправились в неизменные районы и осели в тех местах. В эти же годы на войну были мобилизованы 72 человека. Большинство из них не вернулись с полей сражений. Основное занятие жителей села испокон веков – это скотоводство, земледелие. До недавних времен жители в зимнее время целыми семьями отправлялись на заработки в Азербайджан, то есть занимались отходничеством. В настоящее время в селе имеется около 40 хозяйств. Более 70 хозяйств бахцугцев живут в селе Самур Магарамкентского района. Также село Аваран Кусарского района Республики Азербайджан состоит из выходцев села Бахцуг. Это подтверждается тем, что в этом ауле есть точно такие же тухумы, как в Бахцуге.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Поверь, все, что с тобой происходит, прежде всего случается у тебя в голове. Любые трудности, расстройства и потрясения можно пережить, если сформировать свое правильное к ним отношение. Вот 5 рекомендаций, которые помогут тебе обрести более мудрый взгляд на мир и покой в душе. Эти советы помогут справиться с трудностями. Номер 1. Что есть, то есть. Если ты не можешь принять ситуацию такой, какая она есть, знай, что это корень твоих страданий. Учись смиряться с тем, что ты не в силах изменить. Так ты не будешь тратить свою энергию на бесцельные душевные муки и сможешь ясно мыслить. Кроме того, удивительный факт. Как только ты отпустишь ситуацию искренне и полностью, все наладится. Номер 2. Неудача – всего лишь ярлык. Томас Эдисон говорил так. «Я не потерпел неудачу в изобретении лампочки. Я просто нашел 99 способов, как она не работает». Гениально, правда? Извлекай пользу даже из того, что у тебя не получается, что ты считаешь своим личным промахом. Неудач не существует. Номер 3. Страх – это лишь иллюзия. Пойми свои страхи и победи их. Благодаря тому, что ты чего-то очень боишься, ты учишься многому. Так страх выглядеть глупо заставляет человека больше работать над собой и учиться. А страх быть одиноким формирует доброжелательное отношение к окружающим. Изучи свой страх и заставь его приносить пользу тебе. Номер 4. Не сравнивай себя с другими. Перестань сравнивать себя с теми, кто, как тебе кажется, находится в более выигрышном положении. Поверь, у каждого есть причины для расстройств. Каждый несчастен по-своему. Сравнивать себя с кем-то – значит не ценить себя. Номер 5. Все меняется. Все проходит, находится в постоянном движении. Утешай себя в сложной ситуации тем, что и она пройдет. Время идет, все быстротечно. Цени то хорошее, что у тебя есть, и знай, что плохое тоже закончится рано или поздно.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Россиянам назвали признаки взлома гаджетов. Владельцы устройств узнают об их взломе чаще всего не по специальному уведомлению, а по косвенным изменениям в поведении устройства, рассказал известный эксперт по информационной безопасности. Например, смартфон, который раньше уверенно держал зарядку целый день, начинает садиться за 2-3 часа при отсутствии активных игр или видео. Это верный признак фоновой активности. Скорее всего, кто-то втайне от вас передает личные файлы или переписку, рассказал эксперт. Другим тревожным сигналом является индикатор микрофона или включение камеры, когда вы не совершаете звонки и не записываете видео. Такое поведение характерно для шпионских программ, которые ведут скрытую запись. На компьютере стоит насторожиться, если устройство самопроизвольно выходит из спящего режима, вентиляторы охлаждения запускаются без видимой нагрузки или в браузере обнаруживаются расширения, которые вы не устанавливали, пояснил специалист. Главная ошибка при обнаружении этих признаков — попытка просто перезагрузить технику. Правильные действия — немедленно включить авиарежим на смартфоне или полностью отключить компьютер от питания и сети, после чего с другого надежного устройства приступить к смене паролей на всех ключевых сервисах — от почты до интернет-банка, посоветовал специалист. Эксперт в области IT ранее объяснил, что главная техническая защита от скачивания детьми мошеннических приложений — настройки самого телефона. Он отметил, что на всех популярных операционных системах, включая Android и iOS, можно запретить любые покупки в магазине приложений под родительским паролем. На этом пока все. Услышимся!

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Богатая дама, проезжая мимо бедного домика, услышала веселый смех и велела слуге узнать, по какому поводу это веселье. «Это семья лесоруба», — доложил слуга. «Сегодня он продал дрова и всех сытно накормил кашей». «А у моего мужа дела все хуже», — тоскливо подумала дама. Вскоре дама снова проезжала мимо того же дома и опять услышала смех. Как выяснилось, у лесоруба родился сын, а мои дочери приносят мне одни проблемы, грустно подумала дама. Когда дама и в третий раз услышала в том доме смех, она сама постучалась в дверь и спросила хозяйку, почему это они всегда веселятся. «У нас все хорошо, вот мы и веселимся», простодушно ответила хозяйка. Тут богатая дама не выдержала и поехала к колдуну. Она рассказала ему о семье лесоруба и воскликнула: «Это несправедливо! Моя жизнь — сплошные мучения, а у этой семьи сплошная радость!» «У тебя богатство, муж, умницы дочки. Что ты еще хочешь?» — удивился колдун. «Наколдуй мне счастье!» «Я не могу наколдовать тебе то, чего ты не хочешь видеть рядом с собой», — вздохнул колдун.
1: Притчи народов мира.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что впервые праздник белых журавлей отметили в Гунибе в 1986 году? Тогда он был приурочен к открытию первого монумента с изображением журавлей, посвященного Великой Отечественной войне. Эти благородные птицы не случайно стали символом важного для многих стран и народов мира памятного дня. Например, в Древней Руси журавль был символом терпения и послушания. В японской культуре ассоциировался с благополучием и долголетием. В 2009 году ЮНЕСКО официально зарегистрировало праздник белых журавлей в международном календаре памятных дат и назначило число празднования 22 октября. С зарождением праздника в разных городах начали устанавливать журавлиные памятники. В настоящее время насчитывается более 20 подобных мемориалов в России и за ее пределами. Праздник белых журавлей призван укреплять дружеские отношения между народами многонациональной России. Ежегодно 22 октября огромное количество людей несут цветы к мемориалам и могилам погибших воинов и благодарят за мирное небо над головой.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Быстрое старение, когда кожа не по годам теряет упругость, становится сухой, тусклой, чаще всего связано с кишечником, который работает на износ, выразила уверенность гастроэнтеролог Диляра Лебедева. Считается, что нехватка воды в рационе блокирует работу кишечника, и он не может эффективно выводить токсины из организма. По словам врача, употребление горячей воды утром натощак является профилактикой заболеваний кишечника, связанных с нарушением стула. Если годами игнорировать эту проблему, что, к сожалению, встречается, то ухудшается микробиота, а это прямая связь с иммунитетом и работой мозга. Горячая вода утром стимулирует желчь, положительно влияет на работу стенок кишечника. Сама по себе жидкость стимулирует перистальтику. Также вода утром препятствует обезвоживанию, отметила врач в Телеграм. Кроме того, вода способна ускорить метаболизм, а это усиливает сжигание лишнего жира. Самое главное – не путать горячую воду с кипятком. Увы, 90% людей пьют воду утром неправильно, считает врач. Жидкость должна быть комфортной температуры. Это примерно 40-50 градусов. Рекомендуется пить воду за 15-20 минут до еды, либо в промежутках между приемами пищи. Жидкость натощак помогает запустить важные пищеварительные процессы и улучшить усвоение нутриентов. Горячая вода также эффективна в борьбе с голодом в течение дня, если человек склонен к перееданию, отметила гастроэнтеролог.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: Почти половина российских работодателей позитивно оценивает уровень подготовки выпускников вузов и колледжей для начала профессиональной деятельности. Согласно исследованию ХХРО, 19% компаний высоко оценивают их подготовку. Еще 30% считают ее достаточной для трудоустройства. Наивысшие оценки получают выпускники, претендующие на должности в сфере управления персоналом. 29% работодателей отметили их высокий уровень подготовки. В маркетинге и рекламе показатель составил 27%, а среди квалифицированных рабочих – 24%. Технические специальности производственного профиля и инженерные профессии также входят в число направлений, выпускники которых наиболее подготовлены к выполнению рабочих задач. Высокий уровень их подготовки оценили 19% работодателей. Компании готовы компенсировать недостаток практических навыков у молодых специалистов. Более половины работодателей берут выпускников на работу и назначают им наставников. Еще 41% предлагают внутреннее обучение, а 36% используют стажировки для оценки потенциала молодых специалистов.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Мысли вслух.
1: Разбогатеть незаметно — это не про скромность и не про отказ от амбиций. Это про выживание. Никколо Макиавелли понимал простую вещь. Внимание — это налог. Чем больше на тебя смотрят, тем больше ты платишь. Деньгами, свободой, безопасностью, маневром. Настоящее богатство начинается там, где заканчивается лишний интерес. Первый секрет молчаливого богатства — никогда не выглядеть как цель. Большинство людей, которые хотят денег, подсознательно хотят, чтобы это было видно. Машины, символы, жесты.
2: Манера говорить. «Все это крики, посмотри на меня!» И мир смотрит. Но не так, как им хочется. Внимание притягивает не уважение. Оно притягивает проверку. Зависть, давление, ожидание. Люди начинают считать твои деньги, планировать твои ресурсы, мысленно распределять то, что еще не принадлежит им. Макиавелли бы сказал, тот, кого считают богатым, уже наполовину ограблен. Молчаливое богатство не демонстрирует, оно растворяется в фоне. Оно не вызывает вопросов. Потому что любой вопрос — это начало вторжения. Второй секрет. Никогда не совпадать с чужими ожиданиями. Если от тебя ждут роста, замедлись. Если от тебя ждут скромности, будь эффективным. Если от тебя ждут шума, работай в тишине. Ожидание — это форма контроля. Когда люди думают, что знают, чего от тебя ждать, они чувствуют себя комфортно. А комфорт других редко совпадает с твоей выгодой. Макиавелли писал, что лучший ход — тот, который противоречит прогнозу, потому что прогноз расслабляет.
3: Расслабленный противник не замечает, как меняется баланс.
1: Молчаливое богатство развивается асинхронно. Оно не следует трендам, оно не объясняет логику. Оно просто появляется там, где его не ждали. Третий секрет — разделение уровней жизни. Одна из самых грубых ошибок — жить одним этажом, когда работа, деньги, общение, быт и эмоции перемешаны. В такой структуре любая утечка разрушает все сразу. Молчаливое богатство многоуровневое. Одни люди знают тебя как одного, другие — как другого.
2: Никто полностью.
1: Это не про ложь, это про безопасность. Макиавелли понимал, целостность — это роскошь, которую могут позволить себе только те, у кого нет власти. Чем выше твой уровень, тем больше ролей ты играешь. Суть — внутри, образы — снаружи. Четвертый секрет. Деньги не должны менять твой язык. Как только меняется речь, меняется восприятие. Как только появляются намеки, паузы, снисходительность, ты выделяешься. Бедные мечтают говорить, как богатые.
3: Богатые следят, чтобы говорить, как все.
1: Молчаливое богатство прячется в нейтральности, в простых словах, в отсутствии понтов. Потому что понты — это сигнал, а сигнал всегда читается. Макиавелли бы сказал, тот, кто выдал себя речью, сам открыл ворота. Пятый секрет. Никогда не объяснять источник дохода. Как только ты объясняешь, ты оправдываешься. Как только оправдываешься, ты ниже. Люди не хотят знать правду. Они хотят точку давления.
3: Если они понимают, откуда у тебя деньги, они начинают думать, как на это повлиять. Через правила, через отношения, через шум.
1: Молчаливое богатство не мистифицирует и не раскрывает. Оно оставляет пустоту. А пустота — самая неудобная форма информации. Макиавелли считал неопределенность сильнее любой демонстрации силы, потому что с ней невозможно спорить. Шестой секрет. Не ускоряться, когда можешь. Это контринтуитивно. Когда деньги начинают приходить, хочется ускорить жизнь. Больше сделок,

0: улучшает жизнь постепенно, так, чтобы изменения выглядели естественными, почти незаметными. Макиавелли бы сказал, резкие перемены пугают толпу, а испуганная толпа опасна. Восьмой секрет — не делать деньги центром идентичности. Как только ты начинаешь думать о себе через призму денег, ты становишься уязвим. Любая потеря — удар по личности. Любая угроза — по самооценке. Девятый, финальный секрет. Никогда не думать, что ты умнее системы. Это ловушка всех, у кого получилось. Кажется, что ты понял правила, что ты исключение, что тебе можно больше. Именно в этот момент система начинает готовить ответ. Молчаливое богатство всегда исходит из худшего сценария. Не потому, что оно боится, а потому, что оно готово. И подготовка — лучшая маскировка.
1: Макиавелли бы сказал, «Судьба бьет не по слабым, а по самоуверенным. Сейчас важный момент. Если ты чувствуешь, что часть этих правил идет вразрез с тем, как тебя учили думать о деньгах, это нормально. Значит, ты подошел к границе между показным успехом и реальной устойчивостью. Зафиксируй это. Теперь практика. Та часть, где большинство ломается. Потому что знать правила тихого богатства легче, чем жить по ним. Первое, с чем ты столкнешься, — внутренний конфликт. Желание быть увиденным, признанным, подтвержденным. Это нормально. Социальное одобрение — древний наркотик. Но Макиавелли бы сказал, тот, кто ищет подтверждение вовне, всегда отдает контроль. Поэтому практическое правило номер один — замени демонстрацию на фиксацию. Не показывай прогресс, фиксируй его для себя. Записывай, считай, анализируй. Но не делись. Молчаливое богатство нуждается не в аплодисментах, а в ориентирах. Когда ты перестаешь рассказывать, ты начинаешь видеть. Видеть цифры без искажений, решения без эмоций, ошибки без оправданий. Второе правило. Перестань улучшать то, что и так работает внешне. Большинство людей оптимизируют видимость, стиль, образ, презентацию. Это создает ощущение движения, но редко увеличивает капитал. Настоящий рост происходит там, где никто не смотрит.
2: Если что-то приносит деньги, но выглядит скучно, не трогай. Если что-то выглядит эффектно, но не усиливает позицию, убери.
0: Макиавелли бы сказал, украшения полезны только тогда, когда крепость уже построена. Третье правило. Создай паузы между результатом и реакцией. Когда у тебя получается, не реагируй сразу. Не празднуй, не ускоряйся, не меняй курс. Дай результату осесть. Молчаливое богатство не любит резких эмоциональных пиков, потому что пик всегда требует спада, а спад — это уязвимость.
1: Люди замечают не рост. Они замечают качели. Четвертое правило. Не обсуждай планы, даже когда все ясно. Даже с близкими. Даже просто в общих чертах. Даже без деталей. План, озвученный вслух, теряет силу. Он становится социальным объектом. Его начинают оценивать, корректировать, ожидать. А ожидание — это давление.
0: Макиавелли понимал. Как только другие начинают ждать твоего шага, ты теряешь инициативу. Делай, и только потом позволяй факту существовать.
1: Пятое правило. Создай несколько источников тишины. Это не обязательно доходы. Это пространство, где о тебе ничего не знают. Где ты не объясняешься. Где ты не поддерживаешь образ. Анонимность — это роскошь и одновременно защита. Если у тебя есть хотя бы одна зона жизни без репутации, без ожиданий, без ролей, ты устойчив. Если все завязано на имя, лицо, статус, ты на виду. А на виду не богатеет долда. Шестое правило. Не спорь о деньгах. Ни в комментариях, ни в компаниях, ни в семье.
3: Споры о деньгах никогда не меняют мнение. Они лишь показывают позицию.
1: А позицию умный человек не раскрывает.

0: скрывает. Молчаливое богатство не доказывает. Оно позволяет другим остаться при своем и идти своей дорогой. Потому что спор — это приглашение к оценке. А оценка — это первый шаг к вмешательству. Седьмое правило. Не исправляй чужие финансовые ошибки. Это особенно сложно. Когда ты видишь, как люди делают глупости, хочется помочь, предупредить, объяснить. Но Макиавелли был жесток в этом пункте. Спасая неготовых, ты делаешь их зависимыми и наживаешь врагов. Чужие ошибки — это чужой путь. Помощь допустима только тогда, когда она не меняет твою позицию и не делает тебя ответственным за чужой результат. Восьмое правило. Контролируй не доход, а уязвимость. Вопрос не в том, сколько ты зарабатываешь. Вопрос, сколько у тебя точек давления. Если завтра исчезнет один источник, что будет? Если изменятся правила, что ты потеряешь? Если о тебе узнают больше, где ударит? Молчаливое богатство — это минимизация уязвимостей, а не максимизация цифр. Потому что большие цифры без защиты — это приманка. Девятое правило. Никогда не считать игру законченной. Самая частая причина падений — расслабление. Кажется, что все выстроено, что система работает, что можно выдохнуть. Именно в этот момент ты становишься заметным. Не потому что хвастаешься, а потому что перестаешь быть внимательным. Молчаливое богатство живет в режиме тихой готовности, без тревоги, без напряжения. Но с ясным пониманием все временно, и именно поэтому управляемо. Теперь важная внутренняя точка, та, где происходит незаметный сдвиг. И напоследок мысль, которой Макиавелли бы завершил этот разговор. Настоящее богатство не нуждается в свидетелях, потому что его главная функция — свобода, а не доказательство.
1: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Вы замечали, что некоторые люди цепляются за свои беспокойства? Они все время говорят об этом и не могут это отпустить. При неудаче они начинают ныть: «Это конец, все пропало». Или если кто-то сказал им что-то неприятное, им трудно перешагнуть через это. Хотите совет? Спрашивайте себя по любому поводу: «Это полезно для меня? Это приносит мне пользу?» И если что-то вам не полезно, забудьте об этом. Выкиньте из головы все, что не приносит вам пользу, все, что мешает вам развиваться и не повышает качество вашей жизни. Неважно, что это. Это могут быть люди, которые постоянно негативят, и в их головах только проблемы. Они не могут перешагнуть через них. И в итоге проблем становится еще больше. Вы притягиваете то, на чем сконцентрированы. Мы получаем то, во что вкладываемся. Зачем концентрироваться на том, что не приносит вам пользу? Задумайтесь. Не вдаваясь в подробности, скажу лишь, что, фокусируясь на том, что не приносит вам пользу, вы совершаете страшную ошибку. Вы притягиваете к себе еще больше проблем. Можно обвинять других людей или обстоятельства. Не-а, только вы — источник всех своих проблем. Один человек, который посоветовал мне прочитать эту книгу, Рэй Стэнфорд, постоянно мне говорил: «Боб, ты сам источник своих проблем, и только ты сам их решение». У меня ушло 5 лет, чтобы это понять. Но понял. И знаете что? Я и есть проблема, и только я ее решение. Хватит держаться за то, что вам не полезно. Выкиньте это. Знаете, в чем красота индуктивной логики? Вы сами выбираете, что вам принять или отвергнуть. В этом вся прелесть. Вы сами фильтруете все то, что приходит в ваш мир. Принять или отвергнуть — выбор за вами. Избавляйтесь от всего, что не приносит вам пользу. Классный совет. До свидания.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться после тяжелой физической нагрузки и тренировок, благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.
1: Говорим по делу. Звучим для души. Радио «Диалог ФМ». Разные мысли.
2: Люди часто переоценивают логику, предпочитают рациональность эффективности, а также отрицают значение интуиции и удачи. Возможно, разум нужен нам не только и не столько для того, чтобы принимать решения. Он сформировался в ходе эволюции, чтобы мы могли общаться с себе подобными. Логика полезна как инструмент, но излишняя приверженность ей делает нас предсказуемыми, мешает творчески мыслить и глубоко понимать других людей. У логики есть альтернатива – психологика. Это набор эволюционно сформировавшихся стратегий, на которые мы неосознанно опираемся при выборе. Мы подаем сигналы другим людям, чтобы заработать их доверие и побудить к сотрудничеству с нами. Мы подаем сигналы себе, чтобы косвенным путем повлиять на свое же подсознательное поведение. Мы не стремимся к лучшему решению. Мы стремимся к достаточно хорошему решению, которое точно не окажется катастрофическим. Если повлиять на восприятие людей, можно повлиять на их действия. Одни и те же принципы объясняют, как мы принимаем бытовые решения и как решать глобальные проблемы. Алхимия может служить как этичным целям, так и неэтичным. Но она существует. Бессмысленно это отрицать.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Оглянитесь вокруг. Все, что мы видим, создано предпринимателями. За каждым брендом стоит создатель, за каждым продуктом изобретатель, за каждой компанией основатель. Меня зовут Михаил Кучмент, я почти 30 лет занимаюсь бизнесом, вырос из помощника менеджера до предпринимателя, сооснователя ХОВ и инвестора. Итак, мне очень приятно представить Владислава Курбатова. Владислав возглавляет компанию «Пятерочка», и мы пригласили его не случайно, а потому что, во-первых, «Пятерочка» — это абсолютный лидер российского ритейла. Во-вторых, потому что сам российский ритейл – это очень динамичная отрасль, в которой происходит очень много изменений. Меняются покупательские предпочтения, появляются новые вызовы, постоянно какая-то динамика в конкуренции. Очень много турбулентности, которую все зрители любят, потому что турбулентность всегда дает нам какие-то новые возможности, новые вызовы, заставляет нас, предпринимателей, быть лучше. Ну и третье, самое главное, что Владислав – невероятный собеседник, очень интересный человек. Спасибо тебе большое за то, что ты нашел время прийти в этот подкаст. Мы с тобой еще поговорим обязательно о больших цифрах, о бизнес-моделях, о трендах. Но начать я хочу с такой, знаешь, очень простой человеческой такой вещи. Расскажи вообще, как ты начинал, какой твой первый опыт и почему именно ритейл?
2: Да, добрый день. Спасибо, во-первых, большое за приглашение. Ну, если говорить о моем опыте, то в ритейле именно. Он начинался еще в детстве. Когда мне было лет 12-13, я и жил у бабушки на даче. У нас был такой магазинчик, как у во всех, наверное, садоводствах, поселковый. И там была такая продавщица, она же директор. И, в общем-то, меня очень всегда тянуло туда. Я каждое лето начинал с того, что я шел знакомиться с этой продавщицей, и дальше ей во всем помогал. Там писал ценники, расставлял товары и так далее. И все это меня вот еще с детства манило. Но потом я, как ни странно, поступил в военное училище. Вот. И закончил его, прошел путь офицера, но потом, видимо, торговля. Любовь к торговле победила, я вернулся в Петербург. Ну и, наверное, как человек, прошедший армию, решил, чтобы стать генералом, надо начать солдата. И пошел работать продавцом кафельной плитки. Единственное, что я выбрал для себя магазин, который соответствовал, наверное, моим ожиданиям, как надо относиться к покупателю. И вот за эти там небольшие 25-30 лет я, в принципе, прошел путь от продавца кафельной плитки до генерального директора сети номер один в России.
1: Ну, это уникальный случай. Я думаю, что не каждый может похвастаться таким, честно говоря, карьерным ростом. Вот. Но, видишь, здорово, что такие возможности есть. А все-таки чем тебя привлек ритейл и почему ты продолжаешь вот столько лет уже оставаться именно в ритейле, а не в какой-то другой отрасли?
2: Ритейл, ну, во-первых, своей динамикой, потому что ритейл – это постоянные изменения, это что-то новое, это, скажем так, постоянные вызовы, которые дают тебе все время, ну, такой тонус, да. Второе – это люди. Мне нравится делать людей счастливыми. Человек, приходящий в магазин и закрывающий свои потребности, он выходит удовлетворенным, счастливым, и вот то, что ты помог человеку в чем-то, вот это как раз, наверное, про ритейл. Мне очень нравится делать хорошие магазины, которые именно про покупателя. Ну и вот это меня, в принципе, все 25 лет, которые я нахожусь в ритейле, стимулируют двигаться дальше.
1: Давай как раз к цифрам перейдем в этом моменте, потому что ты говоришь, что приносить радость покупателям, открывать магазины. А вообще, сколько у «Пятерочки» магазинов? Сколько людей посещает магазины? Если можешь сказать, какой у вас вообще объем бизнеса?
2: Каждый раз, когда мне задают вопрос, я не знаю ответа, потому что «Пятерочек» каждый день становится больше. В районе у нас сегодня...
1: Ты обсуждал так. Вчера да, вот, да. У нас каждый, сегодня две открываем.
2: Да. Каждый день у нас примерно в среднем открывается 5-6 «Пятерочек». То есть в этом году мы откроем около 2000 новых магазинов. Всего, наверное, сейчас в районе 20 тысяч 500, 20 тысяч 600. Да? Я думаю, что до конца года их будет 20, Ну, мы откроем 21-тысячную пятерочку. Вот. Кстати, 15 февраля 2024 года пятерочке будет 25 лет.
1: Тоже. То есть у вас как бы можно вместе юбилей справлять.
2: Практически. Я на год раньше попал в ритейл, чем пятерочка открыла первый магазин. А, соответственно, вот, ну, 21 тысячу магазинов мы открыли за 25 лет.
1: Сколько людей ежедневно посещают магазины пятерочки, чтобы мы вот поняли этот масштаб, какому количеству людей ты имеешь возможность поднять настроение?
2: В этом году пятерочка особенно популярна у покупателей, да, и мы видим это по результатам. Люди к нам возвращаются, приходят новые покупатели. А так вот в среднем у нас где-то 15-17 миллионов чеков за неделю.
1: Какие главные вызовы ты сейчас видишь? Вот твоими глазами именно генерального директора большой компании на дворе октябрь 2023 года. Какие у тебя главные вызовы?
2: Ну, сегодня один из главных вызовов, я думаю, это не только у меня, а во многих бизнесах, где требуются люди, это как раз люди. Потому что сегодня дефицит, кадровый дефицит на рынке, конечно, очень сильно ощущается. Причем как в линейном персонале, так и в менеджменте. Сегодня очень активно растет онлайн-доставка, растут маркетплейсы. В принципе, растет розничный товарооборот. И мы видим все время увеличивающуюся потребность в людях. Да? И по-прежнему все активно открывают новые магазины, что тоже требует линейный персонал. Поэтому, конечно, наверное, вот на сегодня, вообще, вот если брать там, последние полгода, самый главный вызов – это люди. Плюс наступают определенные проблемы с уставом. Да? То есть ребята, которые в уставе работают, из-за высокого курса доллара уезжают в другие какие-то страны, то тоже отступает определенный дефицит. Поэтому, наверное, вот самый главный вызов – это этот. Из, наверное, позитивного мы сейчас начинаем ощущать, что у людей чуть-чуть увеличиваются доходы, то есть тревожность некая уходит, и люди начинают больше тратить, приходить и тратить. И это, как бы, наоборот, наверное, такой позитивный кейс. Ну и третье, конечно, конкуренция на рынке увеличивается, появляется все больше хард-дискаунтеров, которые работают именно как раз в первую очередь с ценами. Из-за этого снижается определенная маржинальность вообще в целом бизнеса. Да? И это тоже ставит перед менеджментом большие вызовы в плане управления компанией и определенной, ну, скажем так, зарабатывания определенного доходности. Ну,
1: ты знаешь, сейчас такая высокая стоимость привлечения нового клиента в онлайне, что я уверен, рано или поздно многие компании поймут, что самый простой способ привлечения новых клиентов, самый дешевый способ – это открытие физической розницы. И многие компании, они уже на самом деле по этому пути идут.
2: Хороший пример – Китай. Да. Алибаба же открыла Хему как раз-таки, потому что нуждалась…
1: Это продовольственный гипермаркет, правильно?
2: Да. Или, например, в Америке, да, когда Amazon купил сеть премиальных супермаркетов.
1: Whole Foods,
2: чтобы они, соответственно, получили определенный опыт и то же самое, возможность. Там обмен идет, да, то есть офлайн приносит какой-то опыт для онлайна, особенно того, кто развивался, ну, соответственно, именно из онлайна. А вот в Китае, например, они просто проскочили офлайн, а потом стали в это возвращаться, потому что поняли, что это все равно дополнительные потребности.
1: Ну вот, кстати, мы затронули очень хорошую тему с покупкой Amazon Whole Foods, потому что они получили еще очень важную компетенцию в готовой еде. И можешь рассказать вообще, так понимаю, вот готовая еда – это один из важных трендов изменения поведения покупателей. Какие вот еще есть тренды и конкретно что вы делаете для того, чтобы увеличить бизнес по готовой еде?
2: Ну, вообще готовая еда – это, наверное, такой действительно сейчас один из самых главных трендов. По прогнозам всех аналитиков, готовая еда в ближайшие годы будет совершать какой-то стремительный бум. Да? Во-первых, потому что подрастает поколение, которое не сильно любит и умеет готовить. Во-вторых, потому что даже более старшее поколение постепенно понимает всю прелесть уже покупки готовой качественной еды фабричного производства, да, и это тоже дает возможность, ну, скажем так, разнообразить свое меню.
1: А вот можно я сразу такой шаг в сторону? Вот если бы сейчас здесь сидел представитель из, не знаю, фастфуда, ну, в принципе, он должен сидеть с грустным лицом, потому что вроде как покупательский тренд там не в его пользу, правильно? Даже речь идет не о здоровой еде, а просто о том, что люди хотят как-то больше покупать готовую еду. Или вот, или это не так? То есть с какого сегмента, скажем так, когда Пятерочка начинает продавать больше готовой еды? Кто не получает деньги в кассу?
2: Хочется ответить все.
1: Так.
2: Вот. Просто Пятерочка сегодня, да, это очень масштабный бизнес. Да? У нас там больше 20 тысяч магазинов, но это, грубо говоря, больше 20 точек готовой еды. Понятно, что мы только начинаем и двигаемся. Но вот как тебе пример просто, мы в прошлом году, как Пятерочка, заняли третье место среди, в топ-3 вошли среди продажи разливного кофе. И при этом у нас там в прошлом году было примерно 2,5 тысячи магазинов всего оснащено. Поэтому я думаю, что в этом году мы станем номер один в этом сегменте. Вот. Наша цель, конечно, нарастить продажу готовой еды и долю, да, там, до примерно хотя бы 8-10% в обороте, потому что мы понимаем, что это новый тренд, и для нас это новая возможность, в том числе привлечение дополнительных клиентов, которые, может быть, до этого к нам и не ходили. С другой стороны, мы всегда рядом. Вот сегодня там, где мы открываем, предположим, пекарню с кофемашиной около студентов, там, скажем, или офисов, у нас днем всегда очереди, мы иногда даже ставим вторую кофемашину, потому что мы видим востребованность, плюс мы даем очень интересные предложения, комбо, которые позволяют, в принципе, студенту за 89 рублей купить очень качественный латте и какую-то выпечку. И это, в принципе, очень недорого. И для нас это очень хорошее продвижение.
1: Какие еще есть тренды, вот как меняется культура потребления? Мы поговорили про готовую еду. Есть что-то еще интересное?
2: Ну, мы с тобой уже говорили про онлайн. Это тоже очень такой большой тренд. И я думаю, что в ближайшие годы, как мы проговорили, это тоже будет огромный рост в этом направлении. И, наверное, третий тренд – это СТМ. Но не СТМ в том понятии, которое мы, наверное, его привыкли все видеть. Да, это типа просто взять и перефасовать какой-то продукт и дать немножко более низкую цену, потому что, скажем так, меньше затрат на маркетинг. А это именно подход к СТМу как к бренду. Сегодня, когда многие ушли с рынка, появились определенные ниши, которые точно можно таким системам, как X5, занимать и уже развивать свои какие-то бренды. Сейчас важно становится, для кого ты создаешь этот STM-бренд. Да? То есть сегодня же ты делаешь определенную направленность бренда. Например, для молодежи. Вот мы сейчас сделали определенный энергетик, который как бы очень популярен, и он там поступательно догоняет лидеров сегмента. Да? Uh-huh. Вот, это на молодежь рассчитано. Потом у нас есть, предположим, Global Village, который знает уже 40% покупателей без подсказки. Вот, поэтому в данном случае у нас есть определенные бренды, которые уже могут становиться, постепенно завоевывать любовь покупателя.
1: Супер. Скажи, пожалуйста, вот размер имеет значение? Как вообще компания масштаба 3 триллиона реализует вот эту экономию на масштабе? Вот вдохнови вот предпринимателей, которым нужен как-то рост, они не понимают, они, может, боятся, я сейчас вырасту, а там я буду больше зарабатывать, не буду. Вот на твоем примере, как размер позволяет тебе больше зарабатывать?
2: Ну, первое, понятно, что когда у тебя компания большая, ты получаешь определенные условия, которые дают под твой объем бизнеса. А второе, наверное, немаловажное, что это позволяет работать с большим количеством поставщиков и тем самым выбирать еще более качественные и более лучшие товары. Еще одним из немаловажных моментов является то, что в большую компанию хотят приходить более толковые и качественные люди, и им это интересно. И самое важное, что у тебя еще остаются, из-за того, что компания большая, у тебя эффективность затрат того же там бэк-офиса или там каких-то других вещей, она в процентах уменьшается, да, и, соответственно, у тебя остаются еще возможности инвестирования в какие-то новые продукты, в новые проекты, в те же проекты дополнительной эффективности, автоматизации и так далее и тому подобное. Вот мы там 3 или 4 года назад, например, съездив и посмотрев в Китае кассу самообслуживания, приехали и инвестировав, придумали свои, которые стали стоить, которые, в принципе, изменили рынок КСО в России, да, и которые стоили уже там меньше 100 тысяч рублей.
1: Какая доля, кстати, чеков сейчас через кассу самообслуживания?
2: У нас есть магазины, где доля доходит до 60%.
1: Просто с ума
2: у нас
1: сойти.
2: Пока еще не во всех, к сожалению, магазинах стоят кассы самообслуживания, но мы, у нас вот ближайшая там дорожная карта на ближайшие 2 года, ну, 2-3, может быть, это чтобы у нас во всех магазинах они появились.
1: То есть вы как раз технологиями помогаете сделать так, чтобы все-таки уровень безработицы, ну, как-то не падал ниже 3%, правильно?
2: Я могу сказать, что уровень безработицы еще долго не будет падать ниже 3%. Курьеры нас спасут.
1: Курьеры нас спасут, понятно. Это здорово. Слушай, ну, мне кажется, такая очень очевидная идея, но я так понимаю, что до сих пор в продуктах ее никто не реализовал. Только, наверное, я, как обладатель подписки Яндекс.Плюс, может быть, имею там какой-то бенефит, я даже не знаю, в Яндекс.Лавке или нет, но я так понимаю, что пока вот основные такие конкуренты, фуд-ритейли, они еще это не реализовали.
2: Ну, я, по крайней мере, ни у кого вот так активно не видел, только скорее вот у Яндекса, у Сбермаркета.
1: Ну, вот это тоже здорово, быть первым и создать какое-то конкурентное преимущество, правильно? Mm-hmm. Потому что уже, скажем так, получить клиента из пятерочки сложно, а получить клиента из пятерочки, у которого подписка пакет, еще сложнее, правильно? То есть вы как бы создали такой как бы некий барьер, да?
2: Ну, ты знаешь, это как раз очень важный поинт, что по большому счету ты должен постоянно думать, что ты можешь предложить покупателю что-то нового, потому что невозможно каждый год растить лайки, только продавая бакалею, сахар. И почему вот какое-то время очень долго росла доля промо у всех? Потому что за счет промо это был единственный способ притянуть ноги для дополнительного лайка. Да? Вот у нас, например, сегодня доля промо, наоборот, падает. Uh-huh. Потому что мы нашли другие способы приводить людей.
1: Ну, наверное, да, промо – это как наркотик, давай так. Это как бы, наверное, такой самый простой способ, да, там, не знаю, поставить цену на 30% ниже и получить клиентов. Но вопрос, что, наверное, в долгую нужно, безусловно, искать какой-то более широкий набор инструментов для завоевания лояльности.
2: И потом это, ну, скажем так, не привязывает покупателя. Да, это он сегодня пошел сюда, завтра то. То есть такая публика, которая все-таки ходит конкретно за предложениями. Uh-huh, uh-huh. И это совсем другая, ну, другой покупатель, как ты говоришь, не такой вот, не классный покупатель. Да? То есть это вот покупатель, который скорее волатилен. Вот. Uh-huh, и uh-huh. Второй момент, что когда у тебя доля промо достигает определенного процента, ну, например, процентов 40, то уже эффект от него становится совсем другой. Потому что ты уже не получаешь вот этого, да, обратного выхлопа, потому что это уже очень сильно размазывает твою базовую корзину, и ты начинаешь очень довольно... Люди уже не так приходят, не так это само покупают, а с другой стороны, ты начинаешь терять деньги, потому что у тебя слишком большое уже влияние на маржу.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в 2016 году американский журнал Time в рамках проекта «100 фото» представил самые значимые фотографии всех времен? В числе прочих вошла фотография, сделанная советским военным корреспондентом Евгением Халдеем, знамя Победы над Рейхстагом. В иных источниках – красное знамя над Рейхстагом. Красноармеец Евгений Халдей прибыл в Берлин, вооружившись только камерой «Лейка» и дальномером, а также массивным советским флагом, который создал его дядя из трех красных скатертей. Героев знаменитого снимка киевлянина Алексея Ковалева, минчанина Леонида Горячева и дагестанца Абдулхакима Исмаилова он нашел случайно. Но Халдею пришлось отснять две кассеты, прежде чем кадр получился таким, каким он вошел в историю. Поверженный Рейхстаг у ног бойцов Красной Армии. Чтобы фотография удалась, одному из солдат пришлось поддерживать знаменосца, иначе тот мог бы сорваться. По словам Халдея, он находился в эйфории, наблюдая, как три его товарища лезут на крышу Рейхстага на закате, воздвигая тот самый символ победы.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: В Дагестане 6 часов. Время Диалог ФМ. Гаджет новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Россиянам назвали признаки взлома гаджетов. Владельцы устройств узнают об их взломе чаще всего не по специальному уведомлению, а по косвенным изменениям в поведении устройства, рассказал известный эксперт по информационной безопасности. Например, смартфон, который раньше уверенно держал зарядку целый день, начинает садиться за 2-3 часа при отсутствии активных игр или видео. Это верный признак фоновой активности. Скорее всего, кто-то втайне от вас передает личные файлы или переписку, рассказал эксперт. Другим тревожным сигналом является индикатор микрофона или включение камеры, когда вы не совершаете звонки и не записываете видео. Такое поведение характерно для шпионских программ, которые ведут скрытую запись. На компьютере стоит насторожиться, если устройство самопроизвольно выходит из спящего режима, вентиляторы охлаждения запускаются без видимой нагрузки или в браузере обнаруживаются расширения, которые вы не устанавливали, пояснил специалист. Главная ошибка при обнаружении этих признаков – попытка просто перезагрузить технику. Правильные действия – немедленно включить авиарежим на смартфоне или полностью отключить компьютер от питания и сети, после чего с другого надежного устройства приступить к смене паролей на всех ключевых сервисах – от почты до интернет-банка, посоветовал специалист. Эксперт в области IT ранее объяснил, что главная техническая защита от скачивания детьми мошеннических приложений — настройки самого телефона. Он отметил, что на всех популярных операционных системах, включая Android и iOS, можно запретить любые покупки в магазине приложений под родительским паролем. На этом пока все. Услышимся!

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Что съесть поздно вечером, если вы не успели поужинать, объяснила врач Лиза Афинская. Полезный перекус поможет снять напряжение, улучшить сон и здоровье в целом. Хорошим вариантом специалист по питанию считает йогурт или творог без добавленного сахара. С нарезанным фруктом или ягодами можно посыпать еду молотой корицей, уточнила врач. По ее словам, научные исследования подтвердили, что употребление киви и ананаса способно повышать мелатонин. Это помогает уснуть. Второй вариант позднего перекуса также включает продукты с полезными жирами. Подойдет горсть несоленых орехов или семечек. Например, миндаль или тыквенные семечки, богатые магнием. Можно незадолго до сна ограничиться одним фруктом или горстью орехов, пишет Лиза Афинская в своем телеграм-канале. Есть еще одно важное правило, считает она. Суть в том, что вечером не стоит пить кофе, а также энергетические напитки, черный и зеленый чаи. Помешать крепкому, хорошему сну может и шоколад. Кстати, орехи, если их есть регулярно в небольшом количестве, полезны для сердца, так как в том числе снижают холестерин. Также плохой холестерин можно снизить, включив в рацион продукты, обогащенные растительными стиролами и эстанолами. А также добавки, препятствующие усвоению холестерина, можно встретить в некоторых йогуртах.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аксай – село в Хасавюртовском районе Дагестана. Один из крупнейших кумыкских населенных пунктов на территории республики. В прошлом Аксай – столица Аксаевского княжества. Расположена к северу от города Хасавюрт на правом берегу реки Аксай, недалеко от границы с Чеченской республикой. Название селения переводится с кумыкского языка как «белая река» или «белые воды», так как «ак» с кумыкского переводится как «белый-белая», а «сай» или по-другому «су» переводится как «река», «вода». Село образовано, предположительно, во второй половине 17 века и первоначально называлось Ташгечуф. С кумыкского «каменный брод». В 1825 году в село насильственно переселили жителей старого Аксая, сожженного царскими войсками за непокорность. С этого времени за селом закрепляется название «Новый Аксай». С течением времени приставка «Новый» отпадает, и село именуется просто Аксай. В 1837 году кумыкский аксаевский князь Муса Хасаев переселяет оставшихся в старом Аксае кумыков к переселенным в 1825 году староаксаевцам.

0: Під пеною притч порою не видна. Притчі народів міра.
1: В одной крестьянской семье все были работящими. Мать с отцом в поле трудились, бабушка с малышом нянчилась. Лишь старшая дочка, которая смотрела за хозяйством, не любила трудиться. Как родители уйдут, она бежит с подружками играть. Прибежит обратно вечером, кое-как подметет избу, да суп с кашей поставит вариться. Вернутся родители с работы, а еда еще не готова, тесто для хлеба не замешано, курочки и утки не накормлены. «Я просила курочек покормить, тесто замесить, а ты ничего не сделала», — сказала мать. «Не сделала, конечно, ведь ты мне об этом не говорила», — спорила дочка. «Тот, кто не желает слушать, видно глухой», — заметил однажды отец. «Я не глухая, что мне сказали, то и сделала», — обиделась девочка. Вскоре мать с отцом поехали на ярмарку продавать урожай. «Что вам на ярмарке купить?» – спросила мать всех членов семьи. Дочь заказала нарядный сарафан, малыш – пряник, а бабушка – теплый платок. Родители всем привезли подарки, только дочке ничего не купили. «Без нового сарафана я не смогу пойти на праздник урожая», – заплакала девочка. «Я купила все, что просили. Про сарафан ты ничего мне не говорила», — ответила мать. «Видно, глухой тот, кто не желает слушать», — заметил отец, и дочка покраснела.
0: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Японцы очень ценят соблюдение бизнес-этикета и связанных с ним церемоний и традиций. Это касается также и иностранцев, ведущих переговоры с японцами. Если вы принимаете участие в бизнес-встрече любого характера, первое, на что вам стоит обратить внимание, это правильный дресс-код. Японский бизнес-этикет не всегда приветствует бизнес-кэжуал стиль в одежде, поэтому всегда лучше перестраховаться и одеться более официально. Конечно же, в зависимости от формата встречи, стиль одежды будет меняться, например, если встреча будет проходить в рамках спортивного мероприятия. Но согласитесь,

0: согласитесь, что лучше немного перестараться с официальным стилем одежды, чем одеться недостаточно официально и чувствовать себя не в своей тарелке во время всей встречи. Во время деловой встречи старайтесь вести себя максимально консервативно. Японцы всегда стараются говорить мягко и сдержанно. Они избегают прямых и резких высказываний, чтобы случайно не обидеть никого из своих собеседников. Японцы довольно скрытны, поэтому будьте готовы к тому, что во время переговоров японцы будут озвучивать минимум информации и затягивать с окончательными ответами и решениями. Происходит это потому, что для японцев главное – сохранить добрые отношения со своими бизнес-партнерами и поддерживать дружелюбную атмосферу в течение всех переговоров. Кроме того, японцы, часто слушая своего собеседника, кивают головой. Однако это далеко не всегда означает согласие с его словами. Зачастую в это вкладывается совсем иной смысл. Так японцы показывают, что они внимательно слушают и понимают своего собеседника.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асиат Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом Сильбеси. Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.
1: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Я стал делать выступления, рассказывая про сообщество, про та миссия Рыбаков фонда. Про бизнес-сообщество Экиум, которое сейчас, кстати, ведущее бизнес-сообщество на пространстве Великого Севера. Уже более тысячи предпринимателей.
2: Порядка тысячи участников.
1: Да, и не только в России, уже в 7 странах. И он очень стремительно расширяется на другие страны, особенно сейчас, когда русскоговорящие люди везде. Дальше. Сообщество про женщин. 75 тысяч женщин. В России и по всему миру. 75! И это сообщество растет. Дальше. Их 10 движений. 15 тысяч – это сообщество грант-учителей. Учителей, которые говорят, слушайте, мы становимся учителями друг другу и взаимное обучение и поддержку. То есть несколько сообществ. Университет детства, родительское педагогическое сообщество. В общем, я стал об этом рассказывать. Канал рос. В принципе, все. То есть, я стал, кроме того, что медийным, я стал встречаться с другими людьми. И вдруг я понял, что для моей самоактуализации это было самое сильное, что могло, произойти. То есть, по сути, встречи, интервью, беседы, как сейчас мы с тобой, они имеют многонаправленную природу. Смотри, с одной стороны, мы создаем вдохновляющее воздействие или просвещающее, или побуждающее ту самую потенциальную мотивацию для людей. С другой стороны, мы взаимообогащаемся, мы обмениваемся нашими практиками. Я стал встречаться с людьми, с которыми я бы никогда по бизнесу не встретился. И это стало для меня университетом.
2: Мне нравится твоя история тем, что, есть история про одного тоже долларового миллиардера, который приехал играть в гольф, его в клуб не пустили. Yeah. Он разозлился и сказал, я построю свой гольф-клуб. Построил прямо над тем гольф-клубом в лучшем месте, более лучший, популярный. И ты создал свою медиа для того, чтобы иметь возможность апеллировать самому к аудитории, коммуницировать с ней, не зависеть от кого-то.
1: Кстати, и эта история, ты четко классифицировал, она мне открыла еще другой ход. Я вычитал историю, как родился Стэнфорд. Старик Стэнфорд.
2: Который хотел построить кампус в Гарварде.
1: Кампус, да, в Гарварде. Он пришел, ему сказали, вы что-то не очень хорошо одеты, и у вас вообще бабки есть? Тот такой сказал, а сколько это стоит все? Ему сказали, что этот кампус...
2: 5 миллионов,
1: да, 5 миллионов, да. Фунтов. Он развернулся, уехал, ничего не сказал. А потом история записывает, что он вернулся в Калифорнию и сказал, слушай, если все то, что я видел, стоит 5 миллионов, а 5 миллионов я в год фунтов, условно говоря, зарабатываю, да, то все дети Калифорнии, и не только,
2: будут моими детьми.
1: Да. И он заложил кампус во имя своих, семьи. Все так.
2: Да, у него рано умер сын, хотел в честь него.
1: В честь него, он и называется имени сына, в простонародье он Стэнфордский, университет. По сути, смотри, энергия отказа раз, а второе, когда человек, вдруг видит, что, он тоже может сделать, и история с медиа, которая случилась, и она меня, подсветила мне такую штуку, что я очень хочу, я уже делаю, Global University by Рыбаков сделать, я уже начал это делать. И очень многие вещи в моей жизни, как открывашки, произошли из-за той истории, которую ты подметил.
2: Давай поговорим про физтех, про нашу альма-матер с тобой. Ты сказал, что у физтехов самое большое представительство в российском списке Forbes.
1: Абсолютно, да. Более 12...
2: Давай попробуем перечислить быстренько.
1: Кривенко.
2: Вкусвилл. Кривенко, Вкусвилл. Так.
1: Не знаю, ты входишь, наверное, да?
2: Нет.
1: Я тебя уже зачисляю.
2: Рыбаков-Колесников.
1: Дальше, слушай, те, кто еще не вошел, но скоро войдут, это Кузнецов.
2: Все инструменты.
1: Да. Их еще не посчитали, надо, чтобы уже... Дальше, Давид Ян есть там?
2: По-моему, был.
1: В списке, да.
2: Эбби, да?
1: Да. Дальше, Абрамов.
2: Оба, скорее всего. И Мерлеон, и...
1: Абрамов, да. То есть
2: да, и Евраз.
1: Евраз, да. И Мерлеон, да.
2: Я про физтех знаю первую одну важную метрику, что выпускники физтех больше всего зарабатывают среди выпускников других вузов.
1: Да, абсолютно.
2: Вот. И вот вторая метрика, которой нету, но на самом деле ее делает MIT. Вот я когда был в MIT, там, у меня причем было, я два раза в жизни был в MIT. Первый раз я стажировался после второго курса института. Это очень интересно. Мне был 92-й год, я тогда жил в Бостоне.
3: Нормально.
2: Вот, да, и мне не понравилось. Я решил все-таки остаться в России, да. А уже второй раз я там был в Sloan Management School, уже так все серьезно, там на какой-то двухнедельной программе. И первое, с чего они начинают, вообще рассказ о MIT, они говорят так, что если сложить все бизнесы, основанные выпускниками MIT, то это будет шестая экономика в мире. То есть здесь, мне кажется, еще физтеху есть куда стремиться.
1: Есть,
2: и
1: есть.
2: Ты как раз делаешь много для того, чтобы появлялось...
1: Мы, подожди.
2: Да.
1: Я не отделяю себя от братства физтехов, ну и вообще от братства всех, кто к нам... Ну, подключиться, да? Ну, потому что один человек, ну, точно ничего не делает. Даже вот все, что типа я делаю, но на самом деле я ли это? Или это конфигурация людей?
2: Окей, давай. Я то вот... самое великое братство физтеха, да. О котором
1: 40 тысяч, кстати, знаем. Выпускников по всему миру.
2: Вот. 40 тысяч. Не так много, кстати.
1: Не так много, Ну, он небольшой вуз. И вот именно пропорция, смотри, он очень небольшой, но его влияние относительно вот, других значимое. Но нам действительно есть... Как еще сильнее проявить это? Есть.
2: Расскажи про вот то, что я уже выучил, аббревиатуру ШИР, школу Игоря Рыбакова на физтехе. Что это и вообще какие изменения в современном образовании ты считаешь наиболее важными?
1: Да, ну, известная всем аббревиатура STEM. Scientific, Technology, Engineering, Mathematics. Это вот ну, техническая ориентация в образовании. И физтех — это... Ну, один из топовых мировых лидеров по STEM. Вот. Теперь, последние 30 лет стало уже очевидным, что когда STEM снабжен arts, ну, то есть креативом и способностью к таким управляемым девиациям, да, то получается, ну, так что называется STEAM, сейчас называется там A добавляется, и получается STEM, ну, такой типа STEAM, аббревиатура. Так вот, на физтехе сейчас, вот в эпоху вот этого ну, изменений грандиозных, которые в мире, должно, чтобы появилась такая компонента. Физтех подзасушен сегодня именно STEM своей такой ориентации. Тем не менее, да, сколько творческих людей рождает физтех, потому что каждый, кто предприниматель, ну реально это творчество. Но предпринимательство это уже давно признано, что это творчество. Так вот, общий вызов такой нам — добавить для обогащения субкультуры физтеха, для вот этой феноменальной субкультуры физтеха, добавить школу, которая бы добавляла вот этого предпринимательских искусств и наук. Угу. У предпринимательства тоже есть свои...
2: На ту фундаментальную базу, которую дает физтех.
1: Конечно. А где частные школы по тому самому пассионарному лидерству, о котором Гумилев говорил, Высоцкий говорил, настоящих буйных мало и так далее. Где они? Вот теперь есть, потому что наша устремленность есть. На физтехе будет такая школа, интернат. С 12 лет по 18 мы будем набирать одаренных людей со всей России. Слушай, и на грантах оплачивать их обучение. Причем кто будет оплачивать? Наши же физтехи. Земляков будут поддерживать и так далее. Да? В результате мы на физтехе будем иметь интернат, школу, 1000 ребят. Будет заниматься по программе вот это вот лидерство, побуждение пассионарного, национально ориентированного лидерства, которые в будущем станут основателями тем самых удивительных компаний. И наш частный с тобой случай, компания Технониколь, ХОВ, там, Кусвилл, там, все инструменты и так далее. Слушай, это будет массовым явлением. Таким образом, мы субкультуру физтеха, вот эту всемирную субкультуру физтеха, да, мы ее еще больше используем для расширения благоухания и так далее. Вот такой план. Поэтому да здравствует интернат. И если уж вернуться с того, что ты начал про ШИР, это школа Игоря Рыбакова. С одной стороны, мне хочется оставить наследие в виде, ну, я там имел к этому отношение. С другой стороны, знаешь, я отношусь... Знаешь, дело не в том, кто это основал, а дело в том, как будет расширяться это. А расширяться будет только когда люди будут чувствовать ну, себя в этом, ну, то есть свою проявленность и все. Я все делаю для того, чтобы ну, начавшееся как можно быстрее было отчуждено от инициатора и стало ну, частью ну, какого, жизни и проявленности тех, кто будет сотворять это величие.
2: Про Долгопрудный мы поговорили. Теперь открываю какую-то прессу, очередная новость. Игорь Рыбаков строит город будущего. Причем ты третий предприниматель, которого я знаю, который ну, два уже построило. Это Владимир Седов, Доброград, да, владелец Асконы. Под это даже, я знаю, были изменения в российском законодательстве некоторые. И Сергей Солонин, который что-то делает такое на Бали, вот, да, похожее. Вот. И вот ты можешь объяснить, во-первых, ну почему? Явно не потому, что ты вдруг подумал, что ты строишь дома, и типа Технониколь, там, не знаю, может все это построить.
1: Слушай, ну, во-первых, вот эта экосистема физтеха, о которой мы уже вот говорим, да, это геном. Это геном, который, ну, видимо, во мне, в тебе, в нас. И Долгопрудный, он, это уже не просто кампус университета. Это и есть городок. Может быть, уже он превращается в город будущего, то есть тот, который дает начало новым людям, ну, новым взрослым людям, которые будут по-другому жить. Слушай, я бы хотел, на самом деле, чтобы это было повсеместно. Чтобы физтех был, ну, да, или вот эта субкультура превосходящей проявленности везде. Поэтому, ну, я это назвал «Город будущего», а учителем моим стал как раз Володя Седов. Ну, ты знаешь, все в нас проникает от какой-то беседы. И вот мы приехали в Доброград, Володя мне рассказал о том, как он созревал к идее города. Он стал моим учителем. Я замечтал вместе с ним сделать институт урбанистики на физтехе. Потому что я ему спросил: «Володь, ведь то, что ты мне рассказал, это важно, чтобы это было доступно и вдохновляло». Он сказал: «Игорь, я согласен. Если ты, говорит, сделаешь институт, я стану там, ну, как профессором и все». Я ему пообещал: «Володь, я сделаю». Поэтому, смотри, сейчас на физтехе, на базе ШИРы, ФТИ, ну, что является физтехшколой, будет научно-образовательный центр «Города будущего», где профессором будет Володя Седов. Василий Курбацкий, кстати, он тоже основатель одного из городов будущего, Эльтаун, под Челябинском. Может быть, кстати, Солонин. То есть Андре, это тоже на Бали он строит город. То есть люди, которые создают города, они, конечно же, будут приглашены стать профессорами практики на научно-образовательном центре физтеха по городам будущего. Это раз. Второе. Ну и, конечно же, так как я практик, ну что, я купил землю и говорю: «Ну, пожалуйста».
2: Есть уже параметры, анонсируют, да. Сколько там будет проживать людей. Вот давай, знаешь, просто интересно, вот скажу так, через 10 лет или там 25, мне нравится, как ты мыслишь, большими горизонтами, вот что будет там через 25 лет?
1: Хорошо. В ядре этого городка, ну или центра, будет университет с 5000 студентов. Половина — это с территории Великого Севера, половина — иностранные студенты. То есть в ядре этого, в ядре любого города, города будущего это есть город-университет, прежде всего. Это огромная связанность. Отраслевая, научные центры и так далее. POIS Light Industry — это научно-практические лаборатории, где идут там цеха автоматики. Практически я вижу следующее, что это 10 тысяч, от 5 до 10 тысяч студентов, это 30 тысяч населения города, не обязательно вот на этой территории, а в так называемом реюнионе, то есть, ну, в неком поясе. И это достаточно классический университетский городок, но классический в том смысле, который есть в мире, в России, таких городков. В Советском Союзе Дубна был похожий пример. Но теперь, я считаю, мы можем доставить и сделать такие локальные центры, чтобы они стали нашей нормой жизни. И я считаю, ну, может быть, и ты, и другие предприниматели будут вдохновлены этими примерами. И отвечая на вопрос, как нам стать хорошими предками, да, когда-то и ты либо присоединишься, либо там инициируешь там свой город, это уже не важно. Важно то, что мы станем хорошими предками, если создадим поле логических причин для вот этой превосходящей проявленности.
2: Свой квартал в твоем городе.
1: Да, я буду все сделать, чтобы ты получил предвкушение огромной радости. А второе, когда бы ты размышлял, как будет выглядеть твой некролог, что все, что я сделал, это выполнил упражнение своего учителя. Он сказал: слушай, Игорь, вот ты все мечешься, говоришь, какие планы, а я действительно такой метался. Знаешь, до тех пор, пока я не написал свой некролог, который мне понравился. И вот я написал свой некролог, и там есть интернат на физтехе, ШИР, школа Игоря Рыбакова, город будущего. Я все это написал в некрологии. Так этот некролог стал для меня, знаешь, чем? Манифестом бессмертия. А мой учитель так и сказал.
2: Это про наследие.
1: Да, Игорь говорит, напиши некролог, который тебе понравится, что с тобой происходит. Он станет твоим манифестом бессмертия. И тебе вот на вопрос, как стать хорошими предками, так это и есть ответ. Причем ответ, который вышел у тебя изнутри. И вот я так сделал. Я, конечно, когда он сказал, я не поверил, что это так работает, но я сделал. Я каждый раз немножко дописываю там в этом некрологии, чуть-чуть вот дополняю. Но это феноменально действующий инструмент. И я очень буду рад, что если в твоем манифесте бессмертия тоже вот там будут какие-то такие строчки.
2: Супер. Вот какие бы ты дал советы начинающим предпринимателям?
1: Наверное, он выглядел бы так. Первое. Найти конфигурацию людей, в которых проявленность начнет случаться. То есть не служение, некая обусловленность, вот так надо делать, а так не надо, да? А проявленность. Скорее всего, это будет конфигурация предпринимающих людей в любой сфере. Это может быть наука, медицина, там, бизнес и так далее. То есть вот для молодых предпринимающих людей, чтобы рядом были люди, такая называется питающая конфигурация.
2: Угу. Среда.
1: Среда. Да, именно средовой подход. Собственно, это та самая будет образующая или образовательная среда. То есть это ключ. Дальше на нее можно поставить как apps, какие-то образовательные специалитеты. Это уже, пожалуйста, по желанию. Но образовательная среда из людей, из конфигурации людей, в которых ты сможешь проявляться и узнавать себя в разных ипостасях. Там, может, ты на гитаре играешь, может, ты на вейке, может, ты... Которая не будет тебя детерминировать и определять, что ты вот так должен делать, да? Где будет гипердоминация какой-то проявленности. Например, вот спортом ты пошел, со спортсменами живешь, слушай, и вот они, знаешь, вот бегают, а вот другие проявленности в жизни у них подзажаты. Будет не очень хорошая среда. Я бы начинающим людям в предпринимательстве, да и вообще тем, кто начинает свою жизнь, бы советовал бы избегать гипердоминации чего-либо, чтобы не впасть в такую обусловленность и стать рабом вот этой обусловленности. Мой вот настоятельный совет — влиять и вкладываться в среду, которая тебя окружает, и видеть. Если твое самочувствие рядом с людьми раскрывающее, ты начинаешь проявляться новым, окружение тебя поддерживает, вот на это твоя конфигурация людей. Если тебя подавляет, буллинг какой-то, все, покинуть это. Не оставаться в том месте, где тебя сжимает, где тебя стрессуют и так далее. Неважно, что при этом выдает мозг, слюбится, стерпится, слюбится. Нет. Будет разрушение, подавление и преждевременная смерть.
2: Но не у всех такой стержень, как у тебя.
1: Миш, стержень ты, может, не у всех, но люди, которые вот так проявятся, смотри, например, я, если так проявляюсь, я вокруг себя создаю такое поле, где люди уже с меньшим там стержнем и с менее тугим стержнем, у них есть возможность проявиться. То есть в любом случае, следует получить какую-то информацию, что не надо оправдывать свое бренное или такое страдающее существование и закреплять его на уровне жертвенности. Неси свой крест.
2: Понятно.
1: Поэтому вот эти самоуспокоения, где родился, там и пригодился, вот эти вот самоуспокоения, что счастлив тот, кто довольствуется тем, что есть. Я немного хочу поколебать уверенность людей в том, что это таблетка. Это таблетка, скорее всего, замедляющая возможность обрести качество жизни, которая может перерасти в таблетку хронической неспособности обрести качество жизни. Вот. Ну, осторожно об этом говорю, потому что каждому свое, и в конце концов, если человек находит качество жизни в такой, знаешь, вот моя хата с краю, ну, я сторонник того, что смысл жизни в том, чтобы самому определить, что такое смысл жизни. И если смысл жизни заключается в том, чтобы, ну, давай так, ну, страдать, ну, почему нет? Есть же клоуны в цирках. Есть. Это такая, ну...
2: Понятно. Вот. Знаешь, у меня папа один раз сказал, когда я задал такой же вопрос, в чем смысл жизни, он мне ответил очень просто. Смысл жизни в том, чтобы жить. И никакого другого смысла в жизни нет.
1: Ну вот. Жить, придумывать смысл, ну, короче, то есть не искать, к кому присоединиться, иначе падешь жертвой вот этой... Все. Поэтому я поддерживаю твоего папу.
2: Супер. У меня практически уже там последний вопрос. Если бы ты мог пригласить на обед любого человека в мире, ну, из ныне живущих, кого бы ты пригласил?
1: Из ныне живущих? Или...
2: Из ныне живущих.
1: Ну, мне очень понравилась беседа с Уоррен Баффетом. Я бы еще раз не отказался бы побыть с ним.
2: Сколько ты заплатил в первый раз?
1: Нисколько.
2: Нисколько.
1: Мы просто беседовали на конференции топ 400 миллиардеров. Бизнес-конференция, на которой...
2: То есть это было не то, что ты ужин там с ним купил?
1: Нет, нет, это мы беседовали, потому что все люди, как оказалось, все люди, которые... Все предприниматели, бизнесмены, которые говорят о школах, садиках, больницах, о сообществах, оказывается, интересны друг другу, они становятся синхронизированными по духу. То есть я об этом узнал ровно постфактум, когда вдруг оказался втянут в эти беседы и дискуссии. И я вдруг понял, что никаких шансов оказаться в таких беседах нет, если ты одержим там каким-то бизнесом, процессами и так далее. Но если ты являешься причиной университетов, школ, детских садов и так далее, больниц, ну, каких-то социально преобразующих действий, каких-то импакт действий для мира, для людей, тогда да. Mm-hmm. Поэтому это своеобразный пропуск, своеобразный код. Ну и, в принципе, он же лайфхак, потому что многие говорят, а как оказаться среди людей очень сильного питающего окружения, сильной влиятельности? Ну вот ответ, как стать социально преобразующим деятелем. Ну не в смысле нарисовать это, знаешь, говорить об этом, а на самом деле нет. Да и нет, просто, ну, это же все считывается. Ты как живешь? Чем? Вот стать, говорить, беседовать, строить, и тогда становишься интересен людям высокой влиятельности.
2: Игорь, спасибо тебе огромное.
1: Yeah.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В современном мире идет ожесточенная война. Нет, не та старомодная война с бомбами и стрельбой, и даже не трендовая гибридная война. Сегодня мы поговорим о борьбе за наши умы, об информационной войне. В этой бойне участвуют тысячи группировок, каждая из которых отстаивает свои личные интересы. В таких условиях мы обязаны уметь отличать правду от лжи и добрые намерения друга от хитрой манипуляции врага. Например, в начале прошлого века врачи в один голос кричали, что курение полезно для здоровья. Курили все – врачи, больные и здоровые. До тех пор, пока не оказалось, что все эти слова были проплачены табачной индустрией. Так как устоять в этой войне и не остаться в дураках? Наше главное оружие – критическое мышление. Критическое мышление – это способность взять любую мысль и разложить ее по полочкам, после чего честно сказать, соответствует ли она истине. Но есть очень большая проблема. На самом деле мы не хотим знать истину. Мы хотим оказаться правыми. Мы перепутали критическое мышление и удобное мышление. Нет смысла пыхтеть, стараясь критически мыслить о курении, если у вас в зубах сигарета. Поэтому шаг первый. Полностью отвергните на время свою точку зрения. Мы привыкли применять критическое мышление только когда нам это удобно. Например, в детстве нам сказали, что если знать меру, то можно есть любую пищу без вреда для здоровья. Но вдруг какой-то наглец говорит, что тортики и колбаса вызывают рак в любом количестве. И мы резко начинаем смотреть на это скептически. Почему? Только потому, что у нас уже есть удобное нам мнение. Так что первая составляющая критического мышления – это искреннее любопытство. Шаг второй. Соберите информацию со всех сторон. Найдите все факты, приятные вам и неприятные, удобные вам и неудобные, те, к которым вы привыкли, и новые. Выйдите из зоны комфорта. Например, с теми же продуктами питания. Если бы каждый из нас пытался найти истину, то 99% современных продуктов были бы запрещены. Но мы слишком заняты поиском удобной нам информации. Шаг третий. Сомневайтесь в каждом факте. Манипуляторы часто давят на эмоции и рассказывают то, что вы хотите слышать. А мы любим слушать хорошие новости о наших плохих привычках. Например, производители тортиков и колбасы не стесняются вкладывать миллионы долларов на обман покупателей. И куда только девается наше критическое мышление? Вторая часть критического мышления – это сомнение. Шаг четвертый. Подведите итог и сделайте вывод. Но перед этим ответьте себе на следующий вопрос. Какова цена ошибки? Одна американская поговорка звучит так. Неважно, что вам говорят неправду. Неважно, о чем вам говорят, речь идет о деньгах. Критическое мышление – это умение быть внимательным к себе. А для современного человека это вопрос жизни и смерти. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы на 20 сентября 2026 года. Документ опубликован на официальном сайте Кремля и вступил в силу со дня его подписания. Согласно законодательству, я напомню, что выборы назначаются указом главы государства не ранее, чем за 110 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. В единый день голосования 20 сентября россияне также будут выбирать высших должностных лиц как минимум в 8 регионах России. Я в свою очередь напомню, как мы ранее сообщали о том, что председатель Центральной избирательной комиссии Элла Панфилова заявила, что выборы в Госдуму станут одной из самых сложных избирательных кампаний. По ее словам, голосование пройдет в непростых условиях на фоне накопившейся усталости общества. Ну и премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов подписал распоряжение о назначении Руберта Курбанова на должность руководителя секретариата председателя правительства и заместителей председателя правительства республики. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров. Я напомню, что Курбанов в разные годы был руководителем аппарата администрации Махачкалы, главой секретариата председателя правительства Дагестана и работал в системе МЧС. До нового назначения работал в Министерстве труда и социального развития Дагестана. В правительстве отметили, что Абдулмуслим Хамибов, который ранее занимал этот пост, продолжит свою деятельность в системе органов исполнительной власти Дагестана. Ну и в связи с проведением плановых руслоочистительных работ в канале имени Октябрьской революции, с сегодняшнего дня будут введены временные ограничения для движения транспорта, об этом сообщает администрация Махачкалы. Итак, с 16 по 18 июня до 18.00 будут перекрыты улица Московская, почетной стороне от улицы Даганова до дома номер 49, корпус 4. Водители просят отнестись к временным неудобствам с пониманием и заранее планировать альтернативные маршруты объезда. Аграрии Дагестана первыми в России приступили к уборке озимовых зерновых культур. Об этом сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Шарип Шарипов. Лидерами по площади посевов стали Хасаюртовский район, Ногайский и Карабудахкенский. Я напомню, что в полевых работах будут задействованы свыше 400 зерноуборочных комбайнов. Планируется также привлечь технику из других регионов и организовать переброску комбайнов внутри республики по графику. Об этом уточнил заместитель министра. Ну а Дагестан стал лидером по оплате наличными в России. На Дагестан, я напомню, что приходится 36% всех покупок за наличные. Это самый высокий показатель в стране. Также в числе лидеров оказалась Ингушетия, Северная Осетия и Кабардино-Балкария. Я напомню, что по данным экспертам, рост наличных связан с увеличением расходов малого бизнеса, перебоем мобильного интернета и стремлением части россиян хранить сбережения в наличной форме. Но в Дагестане 21 июня состоится велоэтап «Три горы». Участникам предстоит преодолеть живописную трассу протяженностью 37 километров с тремя ключевыми подъемами. Старт гонки будет дан в 9.00 напротив торгового дома Киргу в Махачкале. Я напомню, что финишировать спортсмены будут на Буйнакском перевале. Ожидается, что первые участники пересекут финишную черту до 12.00. Отмечается, что маршрут проходит по автомобильным дорогам общего пользования. Перекрытие движения не предусмотрено, поэтому участники будут следовать по правому краю проезжей части. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
0: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
1: Доброе утро, Дагестан! После выпуска новостей всех абсолютно приветствуем. На календаре сегодня 17 июня. Лето набирает обороты, вместе с ним желание выключить будильник, кондиционер, ну и все рабочие чаты сразу. В эфире «Утро» на Диалог ФМ, с вами Расим Загиров. Приветствую всех, кто уже в пути, кто готовит завтрак, едет на работу, занимается спортом на море. Вот я сегодня, знаете, с утра пробежался по морю, увидел, сколько у нас моржей, так скажу. Или тем, кто делает вид, что уже проснулся. Спасибо, что это утро начинается вместе с нами. Я напоминаю, что вещаем из телецентра Дагестана, Махачкалинской телебашни, до самых крайних уголков нашей республики. И очень рады быть частью вашего сегодняшнего утра, где бы вы сейчас ни находились. Итак, впереди интересные новости, события этого дня, истории, хорошее настроение, немного юмора, потому что, ну давайте честно, без юмора утро работает примерно как старый кондиционер. То бишь, шум есть, эффекта мало. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Это «Утро» на Диалог FM.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Ну а строительная готовность подъездной автодороги к Махачкалинскому морскому торговому порту составляет более 33%. Об этом на заседании правительства Дагестана доложил временно исполняющий министра транспорта и дорожного хозяйства Арсланбек Алибеков. Проект реализуется по поручению президента России, напомню, Владимира Путина, с 2025 года и имеет стратегическое значение для международного транспортного коридора «Север-Юг». Открытие тактильной экспозиции объектов культуры «Мир на ладонях» состоится 23 июня в Дагестанском музее изобразительных искусств имени Гамзатовой. Я напомню, что проект реализован Республиканской специальной библиотекой для слепых. Выставка состоится из тактильных 3D-моделей, которые выдают мировых произведений искусства. Экспозиция открыта для всех категорий граждан, включая лиц с нарушением зрения. Наведение канадских санкций сегодня в отношении СПБ-биржи никак не отразится на работе площадки, об этом заявили ТАСС при службе биржи. У СПБ-биржи нет операционных и инфраструктурных связей с канадской юрисдикцией, отмечается в сообщении. Поэтому решение канадских властей не повлияет на деятельность площадки. Но и российская госавтоинспекция оснастит все патрульные автомобили новыми комплексами фото-видеофиксации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника госавтоинспекции Олега Понарина. Он рассказал, что именно в прошлом году регионы получили более 700 таких комплексов, а также темпы их поставок планируют сохранять в ближайшие годы. Вариации комплексов разные, есть устройства палочного исполнения и внутреннего расположения. Пока госавтоинспекция закупает комплексы внутреннего размещения, которые невозможно распознавать визуально. Кроме фиксации нарушений, система распознает регистрационный знак и одновременно проверяет автомобиль по базам розыска, а также по другим интересующим базам. За последний месяц на топливом рынке Дагестана зафиксирован существенный рост стоимости основных видов горючего. Как сообщили в ассоциации АЗС «Дагтоплива», цена на бензин АИ-95 выросла до 80 рублей, АИ-92 подорожал до 75 рублей, «Автогаз» прибавил цене на 3 рубля до 30 рублей. Основной причиной роста цен стало сокращение предложения топлива на рынке. Владельцы автозаправочных станций Дагестана сталкиваются с серьезными трудностями при закупке необходимых объемов нефтепродуктов. Кроме того, ряд опрошенных владельцев АЗС в Дагестане сообщили, что предполагаемое на оптовом рынке топливо за последнее время сильно потеряло качество. При сохранении текущей ситуации участники рынка не исключают дальнейшего повышения цен. По данным платформы «Авито Путешествия», летом 2026 года лидерами по количеству

0: В одних домах компании из 5 человек. В ходе заседания правительства Дагестана временно исполняющий министра труда и социального развития Республики Дагестан Магомедзакит Кихасуров доложил главе кабинета министров Магомеду Рамазанову о промежуточных итогах работы по легализации трудовых отношений в Дагестане. По данным на 1 июня текущего года, рабочими группами в республике вывезено из тени 16 264 человека. Наиболее доля среди легализованных граждан – те, кто открыли индивидуальное предпринимательство – из 52%. Самозанятые оформили 31% выявленных граждан. Трудовые договоры, включая гражданско-правовые, заключили 17%. И менее 1% официально зарегистрировали крестьянско-фермерское хозяйство. При этом ситуация не изменилась в лучшую сторону по Махачкале. По оперативным данным, в столице легализовано более 6 тысяч человек. Это почти 46% от общего числа. Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов получил здесь улучшить действующую практику работы рабочих групп в отстающих муниципалитетах, в том числе активизировать профилактические рейды. Более 1500 обращений рассмотрел дагестанский омбудсмен в 2025 году. Такие цифры были озвучены на встрече с Федором Щукиным и омбудсменом Дагестаном Запиром Алхасовым. В результате проведенной работы восстановлены права свыше 2500 заявителей. Юридическую помощь получили более 500 человек. Среди тех, кто получил поддержку, семьи с детьми, которым были назначены положенные выплаты. На функции единого гарант-проставщика электроэнергии в Северокавказском федеральном округе с 1 июля перейдут от Россети Северный Кавказ к Ставрополь-Энергосбыт. Об этом сообщили в энергокомпании. Решение о создании единого гарантирующего поставщика электроэнергии на Северном Кавказе – это стратегический шаг, который позволит выстроить понятную эффективную систему энергосбытовой деятельности в 5 республиках. Я напомню, что 1 июля этого года энергокомпания приступает к работе и в Дагестане, Ингушетии, в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии. Новую магистерскую программу «Международный бизнес» запускает Дагестанский государственный университет совместно со Всероссийской академией внешней торговли. Ключевая особенность обучения – выпускники получат 2 диплома. Программа готовит мультиспециалистов для работы в условиях перестройки глобальных цепочек поставок и поиска новых рынков. Наиболее 3000 водителей были оштрафованы на прошлой неделе за пользование мобильником за рулем. Об этом сообщает ГИБДД Дагестана. Еще 835 водителей привлечены к административной ответственности за выезд на полосу встречного движения. Я напомню, что использовать мобильный телефон за рулем можно при наличии беспроводной гарнитуры, либо говорить по громкой связи. И с начала этого года около 200 ветеранов специальной военной операции из Дагестана прошли лечение в реабилитациях в центрах Социального фонда России. Об этом сообщили нам в отделении соцфонда. Я напомню, что программа предназначена для участников специальной военной операции, демобилизованных и уволенных из силовых структур. Ну и Дагестан назван среди самых некурящих регионов России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава России за май этого года. Распространенность курения табака среди людей в возрасте от 18 лет в нашей республике составила всего лишь 8%. Ну и, друзья, проблемы с бензином распространились почти на всю европейскую часть России. Продажу топлива ограничивают уже не только в Крыму, но и в Московской и Ленинградских областях. Что происходит на заправках по всей европейской части России? Подробнее далее у моего корреспондента.
1: Сообщения об ограничениях расползаются от Смоленска до Челябинска и от Санкт-Петербурга до Самары. Заезжая на Татнефть в разных уголках страны, водители видят одну и ту же табличку. Уважаемые клиенты, по техническим причинам максимальная доза отпуска в один автомобиль 20 литров бензина и 40 литров дизельного топлива. У Роснефти и Лукойла тоже есть лимиты, но выше 90-100 литров. При этом на станциях Татнефть просят оплатить наличными, рассказывает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, который не смог заправиться в Московской области.
2: Я нашел 1000 рублей, случайно завалявшуюся, и вот на 1000 рублей я заправился. Ажиотажа никакого нет, только грузовики стояли в длинной очереди. Видимо, им приходится общаться как-то с персоналом АЗС и объяснять, что они по 40 литров и даже по 200 литров не заправляют, аж грузовику надо много. Я так понимаю, что у Татнефти какие-то логистические проблемы возникли, в общем, в комплексе и запасов, и производства, и доставки в том числе. Все-таки в других сетях, даже в самом Татарстане, прям такой глубокой проблемы нет.
1: Журналисты, объезжая заправки в Нижнем Новгороде, Самаре, Кемерово и Архангельске, отмечают, дефицит пока локальный. На некоторых АЗС жизнь как будто и не изменилась, но некоторые

0: тракторы в принципе не работают, отмечает водитель Максим из Самары.
1: В субботу уезжал из города. Там одна заправка Татнефтевская, она культурная, хорошая. Было написано, что идет слив топлива. Не было ни бензовоза, никого ничего не было. Просто были таблички повешены на пистолетах. Прошли сутки, я еду назад по той же дороге, абсолютно въезжая в город. Все те же таблички висят также на этой заправке. Бензина нет. Хотя она одна на выезд из города именно в этом направлении. Там, как правило, всегда стоит очередь из машин.
0: Ограничения появились после недавней атаки беспилотников на Нижнекамск. Там был поврежден нефтехимический комплекс. В результате на заправках Татарстана появились очереди, отмечали власти региона. Меры скорее профилактические, считает зампред наблюдательного совета Ассоциации производителей и поставщиков энергоресурсов «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.
2: В данном случае это некое ограничение спекулятивного спроса, когда люди приезжают и начинают заливать 10, 15, 20 канистр, а вдруг что будет, чтобы не создавать излишний ажиотаж и дополнительную нагрузку на топливообеспечивающую систему. Даже если там есть ограничение 20 литров, что оно мешает вам как-то передвигаться, данная мера, она вполне адекватна, вполне нормальна, и компании, и отраслевые регуляторы делают все, им доступность бензина сохраняется.
0: Помимо технических причин, сотрудники несетевых бензоколонок объясняют ограничения рыночной ситуацией. По данным торгов на Петербургской бирже, стоимость бензина АИ-95 подошла к историческому максимуму – 81 635 рублей за тонну. В таких условиях несетевые АЗС вынуждены снова простаивать, говорит председатель Саратовского союза независимых автозаправок Екатерина Савкина.
3: Мы сейчас на своих заправках бензинами не торгуем, потому что у нас то, что был складской остаток, все закончилось. У кого-то больше остатки, они еще работают, у кого-то меньше. Просто наш поставщик отказал нам в отгрузках, мы не смогли купить топливо и все. На этом не сегодня началась проблема.
0: Тем временем в рознице цена тоже растет. По данным Росстата, за первую неделю июня бензин и дизельное топливо подорожали примерно на процент. А с начала года цены на топливо росли примерно в полтора раза быстрее общей инфляции. Но что касается лимитов, то их могут отменить достаточно оперативно, говорит эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.
4: У вертикально интегрированных компаний есть возможность займа топлива у другой вертикально интегрированной структуры, поэтому не думаю, что это будет настолько длительным явлением, как, допустим, это происходит в Республике Крым. Приходится просто-напросто смириться с этой ситуацией, потому что невозможно произвести больше на неработающем оборудовании. Как только оборудование заработает, естественно, пойдут поставки, пойдет полноценное насыщение внутреннего рынка и ситуация стабилизируется.
0: Самая тяжелая ситуация в Крыму. С 13 июня в Севастополе купить топливо можно только на 9 АЗС, а в начале месяца продажу бензина приостановили на 15 станциях в Краснодарском крае. На прошлой неделе Минэнерго сформировала штаб для решения проблем с поставками топлива на юге страны.
5: 17 июня на календаре. Давайте взглянем, чем запомнился миру этот день. В 1885 году в Нью-Йорке на корабле прибыла статуя свободы. Это символ США. Правда, тогда еще никто не знал, сколько туристов потом будут пытаться сделать с ней одинаковые фотографии. В 1970 году Эдвин Лэнг получил патент на фотоаппарат Polaroid. Все помнят, да? Люди впервые смогли моментально получать фотографию. Сегодня это называется «Подожди, я там сториз сниму». А в 1994 году стартовал чемпионат мира по футболу в США. Даже те, кто не разбирается в футболе, внезапно стали становиться экспертами у телевизора. А еще 17 июня отмечается Всемирный день борьбы с опустыванием. Так что если ваши комнатные растения снова грустят, возможно, это маленький экологический протест. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ. Ищешь особый подход? Слушай Радио Диалог. Радио Диалог.
1: Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы на 20 сентября 2026 года. Документ опубликован на официальном сайте Кремля и вступил в силу со дня его подписания. Согласно законодательству, я напомню, что выборы назначаются указом главы государства не ранее, чем за 110 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. В единый день голосования 20 сентября россияне также будут выбирать высших должностных лиц как минимум в 8 регионах России. Я в свою очередь напомню, как мы ранее сообщали о том, что председатель Центральной избирательной комиссии Элла Панфилова заявила, что выборы в Госдуму станут одной из самых сложных избирательных кампаний. По ее словам, голосование пройдет в непростых условиях на фоне накопившейся усталости общества. Ну и премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов подписал распоряжение о назначении Руберта Курбанова на должность руководителя секретариата председателя правительства и заместителей председателя правительства республики. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров. Я напомню, что Курбанов в разные годы был руководителем аппарата администрации Махачкалы, главой секретариата председателя правительства Дагестана и работал в системе МЧС. До нового назначения работал в Министерстве труда и социального развития Дагестана. В правительстве отметили, что Абдулмуслим Ханипов, который ранее занимал этот пост, продолжит свою деятельность в системе органов исполнительной власти Дагестана. Аграрии Дагестана первыми в России приступили к уборке озимовых зерновых культур. Об этом сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Шарип Шарипов. Лидерами по площади посевов стали Хасаюртовский район, Ногайский и Карабудахкенский. Я напомню, что в полевых работах будут задействованы свыше 400 зерноуборочных комбайнов. Планируется также привлечь технику из других регионов и организовать переброску комбайнов внутри республики по графику. Об этом уточнил заместитель министра. Ну а Дагестан стал лидером по оплате наличными в России. На Дагестан, я напомню, что приходится 36% всех покупок за наличные. Это самый высокий показатель в стране. Также в числе лидеров оказалась Ингушетия, Северная Осетия и Кабардино-Балкария. Я напомню, что по данным экспертам, рост наличных связан с увеличением расходов малого бизнеса, перебоем мобильного интернета и стремлением части россиян хранить сбережения в наличной форме. Но в Дагестане 21 июня состоится велоэтап «Три горы». Участникам предстоит преодолеть живописную трассу протяженностью 37 километров с тремя ключевыми подъемами. Старт гонки будет дан в 9:00 напротив торгового дома «Киргу» в Махачкале. Я напомню, что финишировать спортсмены будут на Буйнакском перевале. Ожидается, что первые участники пересекут финишную черту до 12:00. Отмечается, что маршрут проходит по автомобильным дорогам общего пользования. Перекрытие движения не предусмотрено, поэтому участники будут следовать по правому краю проезжей части. Ну а компания «Татнефть» ограничила продажу топлива на всех АЗС России. На данный момент на всей сети АЗС «Татнефть» введены ограничения. Об этом сообщает горячая линия компании. Оператор уточняет, что оплата на автозаправках временно принимается только наличными. Причина принятия такого решения, сроки действия лимита пока не уточняется. Я напомню, как мы утром в программе «Утро» на Диалог ФМ сообщали об аналогичных ограничениях. Компания уведомляла клиентов на Урале. Сегодня утром на заправках в регионе отпускается в одни руки не более 30 литров бензина и 60 литров дизеля. Я напомню, что днем ранее лимит топлива компания установила также на АЗС в Ульяновске, а сейчас по всей стране. Тогда я напомню, что причины введения ограничений компания также не объясняла. Но в Госдуме предложили дать нескольким категориям наших граждан право на бесплатную юридическую помощь при банкротстве. Об этом пишет парламентская газета. Законопроект уже направили на заключение в правительство. Мера может коснуться многодетных родителей, участников спецоперации, членов их семей, инвалидов первой и второй групп, а также малоимущих граждан и пенсионеров. Авторы инициативы считают, что это поможет людям не тратить последние деньги на юристов и пройти процедуру банкротства без дополнительной финансовой нагрузки. Монополия, билеты банков, приколов могут оказаться вне закона. Центробанк планирует запретить изготовление предметов, похожих на банкноты и монеты регулятора. Об этом сообщает Банк России. Данные меры нужны для поддержания чистоты наличного обращения. А поддельные купюры часто ввозят из-за границы и активно сбываются через торговые предприятия, маркетплейсы и объявления о продаже в сети. Я напомню, что Центробанк уже работает над мерами административной ответственности. Впрочем, некоторые эксперты сочли инициативу избыточной и неэффективной. Подробнее далее у Екатерины Вихаревой. Кать, тебе слово.
2: Сравнительно честных способов отъема денег у населения, как известно, великое множество. Но за изготовление, хранение или сбыт поддельных денег уже давно существует уголовная статья. Поэтому меры Центробанка выглядят избыточными, считает вице-президент компании «Золотая плата» Алексей Визовский. По крайней мере, в части монет.
3: У нас есть статья «Большое монетчество». Наверное, можно запретить какие-то жетоны, на которых сейчас пишут реплика. У меня есть коллекция. Например, константиновский рубль, который стоит 2,5 миллиона долларов. Ну, вот мне захотелось на лекциях показывать такую монету в форме реплики. Ну, наверное, если запретят, мне, наверное, придется ее куда-то убрать. Что касается купюр и банкнот, знаю истории, когда вот из банка приколов купюры с не очень внятной надписью, что это не настоящие, давали в качестве куклы фальшивой в пачке денег.
2: И таких кейсов много. Например, в 2015-м ведущий специалист Сбера заменил 4 миллиона рублей в сейфе на билеты банка приколов. Свои действия он объяснил финансовыми сложностями. А в прошлом году была распространена мошенническая схема с обменом наличных на поддельные банкноты. Так одному аферисту удалось обменять у столичного криптоброкера сувенирные купюры на 10 миллионов рублей, а другому продать банкноты банка приколов за 330 тысяч долларов. Но и запретительные меры мошенники учатся обходить, подчеркивает инвестбанкир Евгений Коган.
4: Правильнее сделать законодательство или издать какие-то указы, чтобы билеты фабрики приколов, чтобы была более яркая маркировка даже для людей с не очень хорошим зрением. А взять и запретить, сегодня можно это запретить, завтра еще что-нибудь. Может вообще запретить телефоны, мошенники же по телефону звонят. Бороться, конечно, можно, но ходить с ума не стоит.
2: При этом известны случаи и обмана техники. В 2021-м мужчину осудили по статье мошенничества за обналичивание миллиона рублей из банка приколов в столичном банкомате. А год спустя с помощью сувенирных денег мошенникам удалось получить уже 60 миллионов через банкоматы Альфа-банка и более мелких кредитных организаций. Аферисты нашли уязвимость в устаревшем программном обеспечении валидаторов, напоминает эксперт по противодействию мошенничеству Николай Пятиизбенцев.
5: Могут изготавливаться под видом банка приколов машиночитаемые купюры, то есть банкоматы, платежные терминалы, которые автоматически распознают и берут данные купюры, не сличает как бы 100% изображение. И поэтому мошенники, подделав те элементы защиты, которые считываются, но написав в определенном месте, что это не является платежным средством, могут таким образом обманывать банкоматы.
2: С 2021-го объем наличных денег в обращении увеличился на 46% и на 1 января 2026 года превысил 19 триллионов рублей, указывают в Центробанке. Сфера оборота наличных и раньше не обходилась без внимания регулятора, а сейчас оно логично возросло, отмечает эксперт финансового рынка Андрей Бархота.
6: На фоне сохранения рисков и неопределенности в части транзакций, бесперебойности проведения банковских платежей, ограничения интернета, спрос на наличные в ближайшие 3, 6, а может и 9 месяцев не будет ослабевать. Когда в экономике такой объем наличных, то возникает эффект примелькания. Можно на цветном принтере на фотобумаге распечатать купюру 5-тысячную, и люди, к сожалению, не всегда проверяют. Я думаю, что будут жесткие меры пресечения, которые убедят остальных бояться просто и к этому не прибегать.
2: Впрочем, многое будет зависеть от спроса на наличные. Если он будет ослабевать, то и внимание регулятора само собой сойдет на нет. А вот если он продолжит расти, то и меры борьбы с подделками будут только ужесточаться.
1: За окном Махачкале сейчас плюс 21 градус выше нуля. Сегодня в Махачкале ожидается жаркая солнечная погода. Как обещает гидрометцентр Дагестана, столбики термометра прогреются до плюс 29. Без осадков, ветер слабый, местами теплый. Идеальная погода для моря, прогулок и фразы. Дай только на 5 минут выйду, а потом 3 часа сидишь у берега. Не забывайте пить воду и беречь себя от жары. С вами Диалог ФМ. Меня зовут Расим Загиров. Это радио хорошего настроения для всего Дагестана.
0: Ищешь особый подход? Слушай радиодиалог. Радиодиалог.
1: Ну и, друзья, Мосгорсуд отклонил жалобу защиты и оставил силу о решении о заочном аресте бывшего депутата Народного собрания Дагестана Ахмед Паши Умаханова, этого брата депутата Госдумы Саигид Паши Умаханова. Как сообщает «Коммерсант», он объявлен в международный розыск по обвинению в организации преступного сообщества и убийствах. По данным издания, Маханов был заочно арестован Басманным районным судом на 2 месяца с момента его экстрадиции или фактического задержания на территории России. Федеральный розыск он был объявлен в феврале 2026 года. Экс-депутат обвиняет по статье 210 Уголовного кодекса Российской Федерации. И напомню, что следствие полагает, что преступное формирование действовало в Дагестане в начале нулевых годов. В доме у Маханова в Хасавюрте проводились обыски, однако он сам, по информации дагестанских СМИ, давно находится за границей, ссылаясь на необходимость лечения. Срок предварительного следствия установлен до 27 июня этого года. Защита обвиняемого настаивала на отмене решения об аресте, указывая на недостаточность оснований и состояние здоровья фигуранта. Однако Мосгорсуд признал доводы следствия обоснованными и подтверждающими материалами дела, оставив меру пресечения в силы. Ну и, друзья, агентство по охране культурного наследия Республики Дагестан проводит мониторинг исторических памятников, которые оказались в зонах чрезвычайной ситуации. Я напомню, что местами, где в регионе сохраняется сложная паводковая и оползненная обстановка, ведомство оперативно реагирует на угрозы, привлекая экспертов и внебюджетные средства. Руководитель ДАК-наследия Загида Тасаева сообщила накануне РИА Дагестан о том, что ведомство незамедлительно организовало серию выездных мониторинговых мероприятий. Главная задача – оценить состояние уникальности памятников истории и архитектуры, а также предотвратить их разрушение. В частности, главный специалист эксперта отдела Государственного реестра Вадим Саитов уже провел детальный осмотр объектов в Акушинском районе. В ходе инспекции были зафиксированы текущие физические параметры памятников архитектуры. Также в рабочей поездке состоялась встреча с первым заместителем главы администрации района Магомедом Каримгаджиевым. Стороны обсудили вопросы обеспечения безопасности памятников культуры. Инвентаризация и фотофиксация объектов культурного наследия проводится и в Лакском, и Дахадаевских районах Дагестана, где сохраняется высокая угроза оползненных процессов. Я напомню, что составили в селе Кумых акт АЧС по мечети, чтобы объект мог попасть в программу компенсационных выплат. Отдельное внимание уделяется инфраструктурным объектам, которые имеют историческую ценность. В частности, в реставрации старинного 17-арочного моста в селе Касумкент Сулейманстальского района. По объектам, которые пострадали в зонах ЧС, работа идет очень активно. К примеру, 17-арочный мост в Касумкенте уже предмета. Прорабатывается вопрос его реставрации. Финансирование арочного моста в Касумкенте планирует взять на себя депутат Народного собрания Дагестана имам Яралиев. Он выступил с такой официальной инициативой. Сейчас я напомню, что уже ведутся переговоры, делегированы сотрудники и привлекается проектная организация в селе Касумкент. То есть по этому объекту работа идет очень активно, благодаря внебюджетным средствам и конкретно имаму Яралиеву, пояснила руководитель агентства. Исаева также уточнила, что после завершения реконструкции исторический мост в селе Касумкент сохранит статус пешеходного. Кроме того, запланирована реконструкция соседнего моста, который будет вестись в рамках ликвидации последствий ЧС и плановых мероприятий. В агентстве подчеркнули, что мониторинг касается не только объектов из официального реестра, информация о поврежденных старинных домах-мостах и других сооружениях, не имеющих статуса ОКН, также фиксируется для принятия решений местными администрациями. ДАК-наследие продолжает регулярные выезды во все муниципальные образования республики. Ведомство намерено держать данную ситуацию на контроле до полного завершения мониторинга и принятия решений по восстановлению каждого пострадавшего объекта. Управление Россельхознадзора по Дагестану с 1 по 16 июня провели контрольно-надзорные мероприятия, в ходе которых было выявлено почти 30 нарушений в области семеноводства при посеве и реализации семян сельскохозяйственных растений, которые не входят в Государственный реестр селекционных достижений. Специалисты службы установили, что предприниматели Зербента реализуют на маркетплейсе саженцы абрикоса сорта «Принц», винограда сорта «Аметистовый» и клубники сортов «Милана Макс», которые не допущены к использованию в России. Такая деятельность противоречит требованиям федерального закона о семеноводстве и приказам Минсельхоза нашей страны. По выявленным нарушениям хозяйствующим объектам направлены предостережения о недопустимости несоблюдения обязательных требований в сфере семеноводства. Друзья, временно исполняющий министра промышленности и торговли Дагестана Низам Халилов в рамках заседания правительства Дагестана накануне доложил о ходе реализации инвестиционных проектов в сфере промышленности региона. По словам премьер-министра Магомеда Рамазанова, на сегодняшний день в республике реестр инвестпроектов входит только 7 крупных проектов в сфере промышленности с общим объемом инвестиций в 20 миллиардов рублей. В этом году завершается реализацию 3 инвестпроекта. Это организация производства листового стекла с мягким покрытием. Инициатор – Салават Стекло Каспи. Проект предусматривает создание на базе завода производственной линии по нанесению покрытий методом вакуумного напыления мощностью до 12 миллионов киловатт в год. Я напомню, что на сегодняшний день освоено только 1,5 миллиарда рублей запланированных 2 миллиардов рублей. Создано 34 рабочих места. В настоящее время ведутся пусконаладочные работы. Запуск линии намечен на июль этого года. Второй этап реализации проекта – строительство универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров. Это в Махачкале. Завершается здесь возведение складских помещений для интернет-торговли в Махачкале общей площадью более 100 тысяч квадратных метров. Общий объем инвестиций достигнет здесь чуть выше 9 миллиардов рублей. Проект обеспечит создание 1500 новых рабочих мест. Проект – организация производства импортозамещающих стеклянных нитей марки ЕС и текстильных материалов. Инициатор – Каспийский завод стекловолокна. На предприятии будет запущено производство сверхтонкой крученой нити марки ЕС и текстильных материалов. В Вашингтоне не верят, что Иран пойдет на уступки по ядерной программе, одному из ключевых условий будущего мирного соглашения. Об этом Дональд Трамп предупредил в ЦРУ, пишет Associated со ссылкой на источники в Белом доме. Кроме того, в Вашингтоне допустили возобновление боевых действий, если Тегеран не будет соблюдать условия сделки. В окончательный мир на Ближнем Востоке слабо верят не только представители американской разведки, пишут зарубежные СМИ. Вопросы к соблюдению договоренности возникли и в Белом доме, и в аппарате израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
2: Текст меморандума о взаимопонимании пока не опубликован, однако источники Axios из Белого дома отмечают, что Иран будет сохранять статус-кво своей ядерной программы на время переговоров. А в будущем Исламская Республика никогда не сможет обладать ядерным оружием и откажется от обогащенного урана. По словам собеседников, эти условия Трамп обсудил со своей командой в воскресенье, на которой был и директор ЦРУ Джон Рэдклифф. Сославшись на данные разведки, он заявил президенту, что Иран вряд ли пойдет на такие уступки. Рэдклифф не единственный скептик в команде Трампа, отмечает издание. В надежности меморандума сомневается госсекретарь США Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хексет, в то время как вице-президент Венц и спецпосланники Уитков и Кушнер выступили за принятие документа. По словам источников, Трамп прислушивается ко всем, но в Белом доме понимают, что окончательное решение принимает именно он. Меморандумом недовольны и союзники Вашингтона, пишет Рейтер. В Израиле от премьер-министра Нетаньяху до чиновников в администрации президента разочарованы условия сделки и называют их ужасными для Западного Иерусалима. Источники агентства допускают, что переговоры, рассчитанные на 60 дней, затянутся. В итоге срок перемирия придется продлевать еще минимум на месяц, а это, в свою очередь, свяжет Израилю руки и не позволит продолжить операцию на юге Ливана. Нетаньяху и Трамп неоднократно конфликтовали из-за неуступчивости Израиля. Перемирие между еврейским государством и ливанской Хизбаллой – ключевое требование Ирана, напоминает Рейтер. Впрочем, другое условие меморандума – открытие Ормузского пролива – уже начало работать, отмечает иранское издание «Фарс». Первые суда Исламской Республики начали проходить через зону морской блокады США. Известно минимум о 2 случаях – танкере и судне, перевозящем корм для скота. Однако транспортные компании других стран настроены скептично в плане восстановления судоходства, пишет CNN. Перевозчики все еще опасаются мин, беспилотников и новых ракетных ударов. Крупнейшие мировые логисты, с которыми беседовал Financial Times, не ожидают, что транзит через акваторию восстановится в ближайшие недели.
1: 17 июня на календаре вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Сегодня именно в 1631 году жена индийского правителя Шаха Джахана Мумтаз Махал умерла при родах. Позже в ее честь построили знаменитый Тадж-Махал. Вот этот уровень ответа на фразу «Докажи, что любишь». Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог FM. Говорим по делу. Звучим для души. Радио. Диалог FM.
1: Ну, в Махачкале ожидается сегодня перебой с горячей водой до 18.00 в связи с плановыми работами на газораспределительных станциях. Возможно, временное отсутствие горячей воды в Кировском и Советских районах. Об этом предупреждает единый оператор. Я напомню, что отключение газа связано с проведением плановых мероприятий, поскольку функционирование котельных в Махачкале напрямую зависит от подачи газа. Но в России могут ограничить комиссию маркетплейсов для продавцов до 20%. Такое предложение парламентариев направлено министру промышленности и торговли Антону Алиханову, об этом сообщает ТАСС. Авторы инициативы предлагают запретить маркетплейсам навязывать продавцам дополнительные платные услуги, и предоставление должно осуществляться исключительно на добровольной основе по отдельному соглашению с продавцом. Я в свою очередь напомню, сейчас комиссии крупных маркетплейсов выросли до 33%, в отдельных категориях с учетом логистики они достигают 50% и выше. На итоге по первым сданным предметам основного единого государственного экзамена позволяет сказать, что средние баллы немного выросли. Об этом ТАСС сообщил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. Основной период ЕГЭ этого года завершается, напомню, что 19 июня, а 22 и 25 июня – резервные дни для сдачи всех предметов. По данным Рособорнадзора, в этом году на участие в ЕГЭ зарегистрировано 747 тысяч человек. Ну и бренды с господдержкой и защитой от резких скачков пошлин дают то, чего сейчас не хватает всему рынку – стабильность условий работы. Об этом заявил вице-премьер Ассоциации российских автодилеров Андрей Петренко. По его мнению, к 2030 году автомобили, выпущенные за пределами России, станут роскошью, доступностью лишь единицам россиян. Я напомню, что ранее Минпромторги заявляли, что к 2030 году рассчитывают нарастить долю отечественных автомобилей на российском рынке до 80%. Ну и в Махачкале в Каспийске проведена замена 15 лифтов в 4 многоэтажных домах. Об этом сообщает Дагестанский фонд капитального ремонта. Работы выполнила Кизлярский электроаппаратный завод. Все лифты успешно прошли необходимые испытания и проверки на соответствующим нормам безопасности. Оборудование готово к эксплуатации. В Махачкале заменили по улице Магомеда Яракского до 75 и улице Ушакова 3. В Каспийске по улице Ильяшенко дом 3 и дом номер 7. В официальной приемке выполненных работ участвовали первый заместитель руководителя Дагестана фонда капитального ремонта Заур Бахмудов и представители муниципальных образований, депутаты Махачкалинского городского собрания и Центр общественного контроля в сфере ЖКХ. Отметим, что в рамках программы капитального ремонта на этот год в республике планируется заменить еще 48 лифтов. Ну и, друзья, под руководством первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарипа Шарипова прошло совещание с участием начальников районных управлений АПК, руководителей садоводческих хозяйств и экспертов отрасли. На встрече подвели итоги закладки новых садов в текущем году. Я напомню, что по данным Минсельхозпрода, в республике уже заложено 544 гектара новых садов. Работы провели 20 хозяйств из 8 районов. Семечковые культуры заняли 138 гектаров, орехоплодные – 239 гектаров, косточковые – 168 гектаров. Это стало, кстати, рекордом по площади посадок этой культуры за последние 7 лет. Я напомню, что наша республика уверенно удерживает лидерство в России по производству косточковых культур. Площадь насаждения здесь составляет более 10 тысяч гектаров. Это первое место в стране и более 10% от общероссийского показателя. Шарип Шарипов подчеркнул, что государственная поддержка должна доходить исключительно до тех, кто реально трудится на земле. Районным управлением сельского хозяйства совместно с профильными рекомендовали провести мониторинг состояния новых садов. Также отмечено, что питомники республики произвели около 1 миллиона штук посадочного материала. Это серьезный рывок, так как еще 5-6 лет назад саженцы в основном завозились извне. Значительная часть заложенных площадей приходится на Сулейманстальский район. Флагманом дагестанского садоводства выступает компания «Полоса». На долю этого хозяйства приходится почти 80% новых посадок. В этом году предприятие заложило почти 50 гектаров груши, а грушевый сад хозяйства является самым крупным в России. Его площадь превышает 280 гектаров. Ну, друзья, кафе «Якитория» в Каспийске оштрафовали на 15 тысяч рублей за незаконную надбавку к счету. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Дагестану. Поводом для проверки стала жалоба в соцсетях о нарушении прав потребителей в заведении общественного питания. Сообщалось, что именно в этом кафе «Якитория» в Каспийске мелким шрифтом была указана информация о том, что цены не включают в себя налог на добавленную стоимость НДС. А при безналичной оплате к сумме заказа дополняется еще 5%. Изложенные в обращении факты подтвердились. Отмечено, что такие действия ограничены. Ограничивают право потребителей на выбор способа оплаты и противоречат законодательству России. Действия владельцев данного кафе квалифицировано по части 4 статьи 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В настоящее время штраф оплачен, нарушения устранены, меню кафе изменено, а надпись «Предоплате 5%» по безналичному расчету удалена полностью. В предгорных районах Дагестана из-за повышения температуры воздуха прогнозируется повышенная вероятность возникновения природных возгораний. Об этом сообщает Северокавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Наиболее сложная ситуация складывается в Сулейманстальском районе Дагестана. Метеорологи и экстренные службы предупреждают о максимальном риске ландшафтных и лесных пожаров в данном муниципалитете. В связи с прогнозируемым повышением температурного фона жителей Сулейманстальского района призывают к бдительности в случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить в экстренные службы по телефону 112. Ну и, друзья, кандидатура Дениса Авдеева на пост прокурора Республики Дагестан прошла этап консультации в Совете Федерации. Я напомню, что накануне профильные комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, по обороне и безопасности, а также по региональной политике провели совместное заседание, на котором рассмотрели кадровые перестановки в руководстве региональных надзорных ведомств. Наряду с кандидатом на должность прокурора Дагестана сенаторы также обсудили кандидатуру для Башкортостана, Саратовской и Воронежских областей. Друзья, продолжаем мы утро на Диалог ФМ. В студии Расим Загиров. И Дагестанское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело в отношении администрации Дербента за неисполнение выданного антимонопольным органом предупреждения. В ходе анализа законности установленных рекламных конструкций на территории Дербента ведомство установило, что 16 рекламных объектов отсутствуют в схеме размещения, а также не имеют разрешения на установку и эксплуатацию. Служба выдала городу предупреждение об устранении нарушений путем выдачи предписаний о демонтаже неузаконно установленных рекламных конструкций. Однако предупреждение администрации пока не исполнено. Рассмотрение дела назначено сейчас на 24 июня.
0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Ремонт бытовой техники, перетяжка мягкой мебели, пошив одежды в ателье стали самыми быстро растущими сферами малого бизнеса за последние 3 года. Обороты подобных сервисов выросли почти на четверть. Такие выводы делают отраслевые аналитики на основе данных из реестров юрлиц и банковской статистики. Тему продолжит мой коллега.
2: Динамика показателей розничного бизнеса по продажам новых бытовых товаров зримо отстает от главного тренда. Растут обороты сервисов, где можно починить, модернизировать или просто немного поменять купленное прежде, проще говоря, бывшее в употреблении. Денежные поступления индивидуальных предпринимателей и компаний в категории ремонт техники увеличились на 51%, на втором месте ремонт компьютеров, на третьем ремонт мебели. В среднем почти на четверть больше, чем в 2023-м, говорит аналитик .банка Галина Патрушева.
3: Хотя количество предпринимателей в этой сфере практически не изменилось, обороты отрасли выросли на 24%. Число предпринимателей в ремонте одежды за 3 года выросло на 16%, в то время как в торговле одеждой их стало меньше на 9%. В розничной торговле одежды число предпринимателей упало. Лидерами по росту оборота за 3 года стал ремонт бытовых приборов и садового инвентаря. Здесь показатели подскочили на 51%.
2: И не то чтобы клиент полюбил винтаж, просто поменялась потребительская стратегия. Немного изменить фасон дорогого костюма и правильно, и экологично, и рационально, рассуждает куратор Fashion Factory School Валерия Малькова.
3: Как принято говорить, оптимизация расходов. Не могу купить новое, поэтому ремонтирую то, что уже есть. Продлеваем жизнь тем предметам нашего быта, которые мы еще можем использовать. Тенденция ожидаемая. Есть люди, которые действительно готовы отремонтировать. Вопросы, конечно, к запчастям, но я думаю, что они справляются.
2: А какие, собственно, вопросы к расходникам? Динамика стоимости и логистика доставки. Дороже и сложнее. В остальном ремонт остается востребованным вне зависимости от ситуации в торговле, признается директор Ассоциации сервисных центров Алексей Виолин.
4: Выросли в цене запчасти. Как раньше несли технику, так и сейчас ее несут. Когда доллар гулял, цены поднимались и назад не возвращаются. Техника по-любому не дешевеет нормальная. С ужесточением налоговой вынуждены поднимать цены на услуги. А так все стабильно.
2: Стабильность такого рода заставляет задуматься, купить новое в эконом-сегменте или обновить уже ставшее родным и еще неплохо сохранившееся. Для тех, кто считает деньги, ответ очевиден. Делится соображениями собственник фабрик мебели «Уютная среда» Алексей Никонов.
5: Если раньше в условиях довольно-таки хороших бюджетов люди могли мебель сменить под цвет шторы, то сейчас, конечно, ситуация стала немного другой. Сделать, обтянуть, перетянуть. Уходит очень много микробизнесов. Мы видим, как небольшие производители не могут конкурировать с маркетплейсами. Оптимизация затрат у них намного менее эффективно происходит. Те диваны, которые куплены 5-7 лет назад, когда их вскрывают, видят, что хороший качественный каркас, то это на 30-40% выгоднее, чем купить новый диван такого же качества, либо чем купить эконом-сегмент из ДВП.
2: Что же касается позитивной стороны вопроса, роста выручки, то эксперты объясняют это отнюдь не развитием технологии ремонта, сколько общей динамикой расценок на услуги. Обычная покупка слишком проста. Обновление становится творческим.
0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог FM.
1: 17 июня на календаре. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM. В 1930 году именно в США впервые показали цветное телевизионное вещание. Люди поняли, что смотреть новости в цвете – это уже совсем другой уровень переживаний. В 1944 году, именно 17 июня, Исландия официально стала независимой республикой. И да, тогда еще никто не знал, что спустя десятилетия мир будет пытаться правильно произнести и звание ирландских вулканов. В 1972 году, именно 17 июня, произошел Уоттергейтский скандал в США. Это история, после которой слово «прослушка» звучало особенно тревожно. А еще сегодня 17 июня, день прогулок под дождем. Хотя в Дагестане летом дождь иногда воспринимается как редкое природное шоу, тем не менее, с днем дождя, друзья. История все-таки умеет удивлять. Кто-то строил там Тадж-Махал, кто-то запускал цветное телевидение, а кто-то сегодня все еще ищет второй носок перед работой. Доброе утро, Дагестан. Вам желает именно доброе утро. Расим Загиров здесь, на Диалог FM.

0: слушайте «Диалог FM» в интернете на online.dialogfm.ru.
1: В Дагестане 8 часов. Время «Диалог FM». Кратко, по делу. Новости на «Диалог FM».
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Автомобильный мост разрушился в Табасаранском районе Дагестана накануне из-за проливных дождей. Об этом нам сообщает Дагестан Автодор. На 45-м километре федеральной автодороги Кавказ, Сертыч-Татиль, причиной ЧП стали ливневые дожди, которые прошли еще 14 и 15 июня, а также критический подъем уровня воды в реке Рубас. В данный момент на место выезжает комиссия Дагестан Автодора для выработки технических решений по восстановлению моста в Табасаранском районе. Я напомню, что жертв пострадавших в результате происшествия нет, транспортное сообщение с населенными пунктами не прервано, движение организовано по объездным маршрутам. Ну и накануне в Новолакском районе Дагестана электрик погиб от удара током при выполнении работ на линии электропередач. Сейчас назначена доследственная проверка по факту нарушения требований труда. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Дагестану. В данный момент следователи будут устанавливать все обстоятельства произошедшего, проверяют соблюдение техники безопасности, а также лиц, которые ответственны за охрану труда. В Махачкале началось благоустройство дворовой территории номер 66В и 6К, корпус 3 на улице Керимова в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На площади 4000 квадратных метров появится многофункциональное пространство для жителей всех возрастов, подрядчик «Спецстроймонтаж». Я напомню, что все это ведется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В данный момент будет благоустроено еще 17 общественных пространств. Страны G7 накануне договорились усилить поддержку Украины. В совместном заявлении говорится, что государства Большой Семерки намерены увеличить поставку Киеву средств противовоздушной обороны, а также дополнительных систем и ракет-перехватчиков. Также G7 готова рассмотреть предоставление Украине льгот по лицензиям, которые позволяют нарастить собственное военное производство. Но с сегодняшнего дня в Евросоюзе начинается реализация первого этапа запрета на импорт российского трубопроводного газа в рамках регламента о так называемом поэтапном отказе от российских энергоносителей. С этой даты, в частности, начинает действовать запрет на краткосрочные контракты. Об этом передает РИА Новости. Я напомню, что регламент был окончательно утвержден Советом ЕС в январе 2026 года и предусматривает полный отказ Евросоюза от импорта российского газа к концу 2027 года. Ну и пациенты, которые пропустили два приема без отмены записи, смогут записаться к врачу только лично в поликлинике. Об этом сообщает ТАСС. Аналитики выяснили, что в городах России 40% пациентов не приходят на запланированные приемы в поликлинике. Новые правила нужны, чтобы дать возможность другим людям записаться на освободившийся слот. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете «Диалог FM». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
4: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
2: Доброе утро, Дагестан! После выпуска новостей всех абсолютно приветствуем. На календаре сегодня 17 июня. Лето набирает обороты, вместе с ним желание выключить будильник, кондиционер, ну и все рабочие чаты сразу. В эфире «Утро» на Диалог FM, с вами Расим Загиров. Приветствую всех, кто уже в пути, кто готовит завтрак, едет на работу, занимается спортом на море. Вот я сегодня, знаете, с утра пробежался по морю, увидел, сколько у нас моржей, так скажу. Или тем, кто делает вид, что уже проснулся. Спасибо, что это утро, начинайте вместе с нами. Я напоминаю, что вещаем из телецентра Дагестана, Махачкалинской телебашни, до самых крайних уголков нашей республики. И очень рады быть частью вашего сегодняшнего утра, где бы вы сейчас ни находились. Итак, впереди интересные новости, события этого дня, истории, хорошее настроение, немного юмора, потому что, ну давайте честно, без юмора утро работает примерно как старый кондиционер. То бишь, шум есть, эффекта мало. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Это «Утро» на Диалог FM.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Ну и, друзья, в ходе заседания правительства Дагестана министр транспорта и дорожного хозяйства республики Арсланбек Алибеков доложил о ходе строительства подъездной автомобильной дороги к Махачкалинскому морскому торговому порту. Я напомню, что на сегодняшний день готовность объекта составляет более 33%. Реализация проекта отдельной подъездной дороги от федеральной трассы Р-215 Астрахань-Махачкала ведется с прошлого года по поручению президента России Владимира Путина. Проект имеет стратегическое значение не только для Дагестана, но и для развития международного транспортного коридора «Север-Юг». Новая дорога обеспечит круглосуточный доступ к порту, повысит пропускную способность транспортной инфраструктуры и ускорит доставку грузов к федеральным трассам, которые связывают юг страны с центральными регионами. Я напомню, что строительство ведется по параметрам магистральной городской среды второго класса, которая регулирует движение протяженностью более 6 километров. В составе объекта предусмотрены два путепровода общей протяженностью более 1000 погонных метра, подпорные стены протяженностью 640 погонных метров. Производство строительно-монтажных работ осуществляется в две стадии. Я напомню, что, подводя итоги обсуждений, председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов подчеркнул необходимость строгого соблюдения сроков и качества выполнения работ, отметив, что реализация проекта позволит улучшить логистику, повысить безопасность дорожного движения и создана условия для дальнейшего развития транспортного потенциала нашей республики. Ну и Заур Искандеров накануне избран новым секретарем Дагестанского регионального отделения партии «Единая Россия». Выборы прошли путем тайного голосования в рамках 37-й конференции партии «Единая Россия», которая проходила в Доме дружбы в Махачкале. За Искандерова проголосовали 281 человек из 285 голосовавших в рамках проходящей конференции Дагестанского регионального отделения «Единая Россия». Я напомню, в свою очередь, о том, что мы, как ранее в «Диалог ФМ», здесь в новостях говорили о том, что кандидатуру Искандерова поддержал и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе встречи с секретарем Генсовета Владимиром Якушевым. По словам Медведева, Заур Искандеров – опытный человек, хорошо знающий Дагестан. К другим новостям. С 1 сентября в Дагестане откроются 7 новых современных школ. Учебные заведения появятся в Хасаюрте, Махачкале и в трех селах республики. Самая большая школа на 1150 мест распахнет двери в Хасаюрте. Это школа номер 14. В Махачкале новое учреждение на 604 места. Каждое появится в микрорайоне Ветеран и в поселке Новый Хушет. Школы на 604 места возведут в селе Байрам-Аул и на 220 мест в селе Какамахи на 150 учеников в селе Пятилетка. Работа на всех объектах сейчас близится к завершению. Наиболее 16 тысяч человек легализовали занятость в Дагестане с начала 2026 года. О результатах работы сообщил временно исполняющий министра труда и соцразвития Магомед Загид Кихасуров на заседании правительства республики. Так, по состоянию на 1 июня рабочие группы из тени вывели более 16 тысяч человек. Более из них 52% оформили статус индивидуального предпринимателя. Но в Госдуме сочли некритичными ограничения продажи бензина на АЗС. Ограничивать продажи бензина на российских автозаправочных станциях стали не только из-за атак беспилотно-летательных аппаратов, но и из-за проблем с логистикой и плановых ремонтов на заводах. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Афанских. По словам Афанского, нефтеперерабатывающие заводы всегда уходят на ремонт по специальным графикам, начиная с мая. Просто сейчас в каких-то регионах случилось наложение обстоятельств, сказал депутат. Я напомню, что в конце мая в Крыму ввели ограничения на продажу бензина АИ-95 и АИ-92 из-за проблем с логистикой. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ, в студии Расим Загиров и молодежь. Главная цель – интернет-вербовщиков. Особую тревогу вызывает попытка вовлечения молодежи в противоправную деятельность через интернет и мессенджеры. Я напомню, что сначала человеку предлагают подработку, сфотографировать объект, выполнить простое задание, распространить информацию, принять участие в квесте, а затем задание становится опаснее. Именно так

0: которых мошенниками связывались сотрудники организации. Сотрудники МВД по Республике Дагестан регулярно пресекают деятельность лиц, распространявшие ложные сообщения о минировании, вредоносные ссылки и мошеннические схемы через мессенджеры и социальные сети. По оценкам Минтруда России, около 330 тысяч человек в Дагестане заняты в теневой сфере экономики. Такие данные приведены на заседании правительства республики. Это составляет 26% от общего числа занятого населения республики и вдвое превышает среднероссийский уровень. Я напомню, что премьер-министр Магомед Рамазанов подчеркнул необходимость активизации работы по легализации трудовой занятости. Отдельно отмеченные в числе проблем муниципалитетов – это Махачкала, Дербент, Кизляр и Хасаюрт. Ну и, друзья, я напомню, что в связи с проведением плановых руслоочистительных работ в канале имени Октябрьской революции введены ограничения на движение транспорта. Об этом сообщает администрация Махачкалы. До завтрашнего дня, до 18.00, будет перекрыта улица Московская, почетной стороне от улицы Даганова, от дома номер 49, корпус 4. Водители и гостей города просят отнестись к временным неудобствам с пониманием и заранее планировать альтернативные маршруты объезда. Ну и, друзья, сегодня Махачкала частично останется без электричества на подстанции Т2 110 кВт. В связи с этим будет временно прекращена подача электроэнергии на следующих фидрах. Это 32, 42, 44, 46, 48 и 52. Временное ограничение электроснабжения сегодня вводится в следующих районах Махачкалы. Это район школы Досав, Гургаз, улица Атаева, Буганова, Акушинского, Исмаилова, Абдулы Гаджиева, начальная улица проспекта имама Шамиля, улица Дачная, район школы номер 28, район Русского кладбища, улица Загира Арухова, Серпатинская, Митарова и район кожно-венерологической больницы. Также ограничения могут, я напомню, что затронуть и прилегающие улицы и переулок. Наблюдаться ограничения электроснабжения на всех улицах и переулках Махачкалы. Каспийск снова оказался в центре общественного обсуждения после истории, которая для многих жителей Дагестана оказалась знакомой. Только на этот раз вопрос дошел до официальной проверки штрафа. Речь идет о кафе «Якитори», где посетителям, по данным Роспотребнадзора, при оплате картой дополнительно начисляли 5% к сумме заказа. История вызвала широкий резонанс в соцсетях и стала поводом для проверки со стороны Роспотребнадзора. Как нам сообщает Управление Роспотребнадзора по Дагестану, поводом для вмешательства стала жалоба потребителей. Посетители обратили внимание на то, что в меню кафе мелким шрифтом была указана информация: цены не включают НДС, а при безналичном расчете к сумме автоматически добавляется еще 5%. Формально предупреждение присутствовало, однако именно такая форма подачи вызывает вопросы у проверяющих. По мнению Роспотребнадзора, подобная практика ограничивает право потребителей свободно выбирать способы оплаты и противоречит действующему законодательству. После проверки факты подтвердились, в отношении предпринимателя было возбуждено административное производство, а сам владелец получил штраф в размере 15 тысяч рублей. Как сейчас заявляют в Роспотребнадзоре, нарушение устранено, меню изменено, а информация дополнительной комиссии при оплате картой удалена. История быстро вошла за рамки одного кафе. В соцсетях жители Дагестана начали делиться похожими случаями. Кто-то вспоминал магазины, где цена по карте неожиданно отличается от наличного расчета. На фоне активного перехода нашей страны на безналичные платежи подобная ситуация, конечно, вызывает все больше раздражения у потребителей. Люди привыкают к прозрачности цен, особенно в сфере общественного питания, где итоговая сумма в чеке должна быть понятной до заказа. Эксперты нашего радио отмечают, что комиссии банков и эквайринг действительно создают нагрузку на бизнес, особенно на фоне роста расходов в ресторанной отрасли. Однако перекладывать эти издержки напрямую на клиента через скрытые надбавки российский закон не позволяет. Именно поэтому подобные проверки становятся не просто административной формальностью, а сигналом для всего ресторанного бизнеса Махачкалы. В комментариях, конечно, мнения разделились. Одни считают штраф абсолютно справедливым, другие же встают на сторону бизнеса. Но даже те, кто поддерживает предпринимателей, сходятся в одном. Правила должны быть прозрачными, а покупатель заранее понимать, за что он платит. Тему продолжит здесь мой коллега Рамазан Алибеков. Рамазан, доброе утро, тебе слово.
1: Расим, доброе утро. История с Каспийским кафе – это не просто локальный конфликт между клиентом и заведением. На самом деле, подобные споры в России уже идут много лет. И начались они задолго до появления QR-кодов, онлайн-касс и массовой оплаты телефона. Еще в 2009

0: В 10-х посетители ресторанов все чаще начали жаловаться на неожиданные суммы в чеках. Где-то автоматически включали обслуживание, где-то появлялись комиссии за банкет, а в некоторых заведениях клиент уже после ужина узнавал о дополнительных процентах за оплату картой. Особенно остро вопрос встал после того, как безналичная оплата стала обычной частью жизни. Банки брали с бизнеса комиссии за эквайринг, предприниматели искали способы компенсировать расходы, а потребители начали сталкиваться с двойными ценниками. Одна цена наличными, а другая по карте. В ответ на растущее количество жалоб в ситуацию вмешался Роспотребнадзор. В 2020-м ведомство инициировало новые правила для сферы общепита. Тогда федеральные СМИ активно обсуждали решение правительства запретить ресторанам автоматически включать в счет любые дополнительные платежи, не относящиеся напрямую к стоимости блюда. С начала 2021 года вступили в силу новые правила оказания услуг общественного питания, утвержденные постановлением правительства номер 1515. Согласно этим правилам, цена блюда должна соответствовать той, что указано в меню, а любые комиссии, доплаты, сервисные сборы и чаевые не могут навязываться клиенту автоматически. По сути, закон появился из-за одной простой проблемы. Люди не понимали, сколько на самом деле заплатят в конце вечера. В Роспотребнадзоре тогда прямо заявляли, новые нормы должны исключить практику ведения потребителей в заблуждение относительно реальных расходов. При этом добровольные чаевые закон не запрещает. Если клиент сам хочет отблагодарить официанта, то это его право. Но заведение не может автоматически включать такую сумму в счет без согласия клиента. Отдельный вопрос касается комиссии за оплату картой. По закону покупатель имеет право самостоятельно выбирать способ оплаты – наличными или банковской картой. И если бизнес начинает искусственно делать оплату картой дороже, то это уже может рассматриваться как нарушение прав потребителя. Именно поэтому подобные дела все чаще заканчиваются проверками и штрафами. Интересно то, что общество до сих пор спорит, где заканчивается благодарность и начинается навязанная услуга. В интернете мнения разделяются. Одни считают чаевые нормой уважения к сервису, а другие уверены, что зарплату персоналу должен обеспечивать владелец бизнеса, а не клиент. Но с точки зрения закона позиция сегодня достаточно четкая. Все, что не согласовано с посетителем заранее и прозрачно, не должно неожиданно появляться в финальном чеке. Именно поэтому история с кафе в Каспийске стала не просто местной новостью, а частью большого федерального спора о честных ценах, прозрачном сервисе и доверии между бизнесом и клиентом. Расим.
1: Рамазан, спасибо большое. История с Каспийским кафе стала очевидным напоминанием о том, насколько чувствительной для людей все-таки остается тема честных цен и прозрачного сервиса. И пока одни заведения борются за клиента скидками и бонусами, другие рестораны Махачкалы рискуют потерять доверие из-за нескольких, мне кажется, строчек мелким шрифтом. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ. За окном Махачкале сейчас плюс 21 градус выше нуля. Сегодня в Махачкале ожидается жаркая солнечная погода. Как обещает гидрометцентр Дагестана, столбики термометра прогреются до плюс 29. Без осадков, ветер слабый, местами теплый. Идеальная погода для моря, прогулок и фразы. Дай только на 5 минут выйду, а потом 3 часа сидишь у берега. Не забывайте пить воду и беречь себя от жары. С вами Диалог ФМ. Меня зовут Расим Загиров. Это радио хорошего настроения для всего Дагестана.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикунье. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
3: В Махачкале отметят День народных художественных промыслов. Я напомню, что ежегодно, в предпоследнее воскресенье июня, в России отмечается День народных художественных промыслов. Это праздник, который посвящен мастерам, который сохраняет и развивает уникальные ремесленные традиции нашей страны. Наша республика занимает особое место на карте народного искусства России. Знаменитые кубачинские украшения, балхарская керамика, юнцикульская насечка по дереву, ковры, ручной работы и многие другие ремесла на протяжении веков являются гордостью Дагестана. 21 июня в аллее город мастеров в Махачкале станет центром большого праздника народного творчества. Здесь можно будет не только увидеть лучшие образы народных промыслов, но и пообщаться с мастерами, узнать секреты их ремесла и своими глазами увидеть, как создаются уникальные изделия ручной работы. Итак, это прекрасная возможность провести выходной, всей семьей прикоснуться к богатому культурному наследию народов Дагестана, найти уникальные подарки ручной работы и зарядиться атмосферой творчества и вдохновения. Все это пройдет на аллее город мастеров по проспекту Имама Шамиля, 42. 21 июня, начало в 15.00, продлится все это до 20.00, организатор мероприятия Министерства по туризму, народным художественным промыслам Республики Дагестан. Ну и, друзья, 7 новых современных школ откроют свои двери в Дагестане к 1 сентябрю. Работы на всех объектах близятся уже к завершению. Дети начнут новый учебный год в светлых просторных классов, где созданы все условия для качественного обучения. Масштабное строительство идет не только в крупных городах. Новые школы строятся во всех поселках, в частности, Байрам-Ауле и Какаамахи, а также в селе Пятилетка на 150 ученических мест. В ходе заседания правительства Дагестана премьер-министр Магомед Рамазанов подверг критике деятельность Республиканского министерства здравоохранения. Это все произошло накануне. Обсуждалась работа медицинских организаций в Дагестане, а также итоги проведенной оптимизации. Магомед Рамазанов задал вопрос временно исполняющего главы Минздрава Ярославу Глазову относительно обращения от жителей республики по поводу неэффективной работы электронной системы записи на прием к врачу, в частности, в онкологическом центре, женских консультациях и других медицинских учреждениях.
6: В онкоцентре, вы правильно сказали, там большие очереди. И с 3-4 утра люди занимают очередь. Это абсолютно неприемлемо. Другой момент. Аналогичная ситуация в женских консультациях. В курсе вы об этом?
7: В курсе.
6: Из-за отсутствия талонов, из-за отсутствия системы талонов, да, люди приезжают в 4-5 утра, чтобы встать и в очередь и сдать анализ. Это нормально, что ли?
7: Нет.
6: А почему мы вот 2 года руководить и не решается проблема? Почему в первую очередь не принимать никакие меры? Это на самом деле ничего сложного нет. Просто надо иметь желание и убрать эту очередь. Если будет порядок правильный, то никаких проблем в этом не будет. Просто об этой проблеме вы, наверное, не думаете. Думаете о кабинете, как хорошо сидеть в кабинете. А люди мучаются и стоят в очереди.
3: Магомед Рамазанов привел ряд фактов, выявленных по итогам специально проведенного анализа работы некоторых медицинских учреждений и обращений жителей республики. В частности, речь шла о состоянии палат в детской многопрофильной больнице, проблем с лекарственным обеспечением, задержек поставок инсулина, дефицита препаратов и других.
6: Также у нас детская многопрофильная больница, ужасное состояние палат. При госпитализации родители спят у ног. Зимой там прохладно, летом жарко. Паллиативное отделение находится там на третьем этаже, лифт там не работает. И значит, ребенок инвалид, его приходится нести на руках. В курсе об этом?
7: Ну, ребенка инвалид, там лифт работал.
6: Я еще не погружался глубоко. Также вы сказали по лекарственному обеспечению. Тоже плохое снабжение. Тем, кому они полагаются, их не дают. Задержки поставок инсулина, то же самое, продолжается. Дефицит препаратов, либо заменяют их неэффективными лекарствами. Вы об этом в курсе или нет?
7: Неэффективными лекарствами мы не имеем права заменять. Мы препараты...
6: Не имеем, но это делается. Я вот по примерам знаю, если не позволил, вот человек попал, обычный человек попал в больницу, ему заболел, ему стало плохо, он попал в больницу. Пока не дашь денег, на тебя не посмотрят. Это что такое вообще? Тоже за деньги устраиваются. Но это продолжается. На сегодняшний день это продолжается. Я получаю информацию, а вы, наверное, ситуацию не контролируете, да?
7: Контролируем, выявляем, также принимаем решение.
6: Ну, плохо выявляется. Почему-то я знаю, а вы не знаете. Хотя вы...
7: Я знаю, знаю об этом.
6: Ну, какие меры предпринимаете?
7: Выезжаем туда, на каждое же заявление, которое обращение, где выявляются такие коррупционные вещи, мы выявляем, приезжаем, начинаем разбираться. В большинстве случаев к финалу доходим до того, что тот же заявитель отзывает свое заявление.
6: Ну, я знаю, допустим, больницы, люди, ну, если даже он заявление забирает, надо тогда принимать меры.
7: Конечно.
6: Главврачам также?
7: Все верно, да.
6: Все, главврачи исходят. Только получается, что идет о сокращении коечного фонда, преобразовании там, структурных подразделений, ну, фактически административно-штатные изменения, да. Но вы ничего не сказали о том, что подразумевает в себе оптимизация. Во-первых, внедрение технологий, цифровизацию, сокращение очередей, повышение качества обслуживания пациентов. Что в этом направлении проводите?
3: Отдельно председатель правительства указал на сигналы жителей о фактах коррупции в медицинских учреждениях республики, когда для получения качественной медицинской помощи пациент по сообщению граждан вынужден обращать на себя внимание с помощью денежных вознаграждений. Руководитель министерства назвал ситуацию контролируемой, однако премьер-министр отметил, что многочисленные жалобы граждан свидетельствуют об обратном. Реализацию федеральных проектов в Дагестане обсудили накануне Федор Щукин и Мария Воропаева. Я напомню, что Федор Щукин провел эту встречу с заместителем руководителя центрального аппарата ЛДПР. Щукин подчеркнул, что поддержка Дагестана со стороны федерального центра сегодня является беспрецедентной. Мария Воропаева выразила готовность партии оказывать необходимую консультационную и экспертную поддержку органам власти республики, подчеркнув важность открытого диалога между региональной и федеральной властью. Сделку о мире не приняли на веру, как израильтяне и иранцы воспринимают соглашение Вашингтона с Тегераном. В мир на Ближнем Востоке, я напомню, что почему-то никто не верит. Мы, Диалог ФМ, поговорили с израильтянами, иранцами и американцами о том, как они воспринимают соглашение Вашингтона и Тегерана о прекращении войны. Некоторых пугает, что стороны быстро нарушают условия соглашения, а другие уверены, что американско-иранский договор совсем не будет учитывать интересы Израиля. Меморандум между Вашингтоном и Тегераном подписали президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Венс и спикер иранского парламента Мохаммед Багир Галибаф. По крайней мере, если верить кулуарной версии CNN, при этом официальная церемония подписания соглашения состоится только 19 июня в Швейцарии. Впрочем, Дональд Трамп уже похвастался, что судоходство через Армуз вновь открыто, а торговые цепочки быстро восстановятся. Однако для обычных людей важнее мирное небо над головой, говорит жительница Хайфы Ева Винако.
8: Люди, с одной стороны, устали уже от войны, от этого постоянного напряжения, от сирен, от уведомления об этой сирене, от беготни до миклатов, до защищенных пространств. Поэтому сейчас любое движение к деэскалации восприняли бы с надеждой. Но, с другой стороны, все превращаются в скептиков, потому что для Израиля это невыгодная сделка, и она, кажется, совершенно не повысит положение Израиля и просто даст Ирану время перегруппироваться для новой атаки.
3: В Израиле оппозиция критикует Биньямина Нетаньяху. Нетаньяху за недостаточную жесткость в иранском вопросе. После объявления возможной сделки между США и Ираном в израильском обществе вновь обострились споры о будущем страны. Многие воспринимают соглашение как провал, но все же считают, что нужно продолжать войну, объясняет журналист израильского 9-го телеканала «Нам Диалог ФМ» Андрей Хазаров.
9: У нас более-менее поделились люди на два лагеря. Одни те, которые говорят, ну мы же предупреждали, что Трамп плохой предаст. И те, кто, в общем, говорит, что иначе быть не могло, война была не зря, потому что Иран в целом обескровили, отбросили. Ну, понятно, что не в каменный век, там, как говорилось раньше, но довольно изрядная отсталая позиция.
3: Замглавы МИД Ирана Казем Гарибаби заявил, что высшее военное руководство страны воспринимает соглашение США как свою победу. Страна замерла в ожидании сделки. Об этом нам рассказала жительница Тегерана Анна Елина.
10: Мы проснулись в той же самой стране. Все как и было, ничего не происходит, ничего не поменялось. Мало кто в это верит. Наши люди уже привыкли, здесь живем и живем. Закончили. Не верим, потому что снова могут бомбить. Все есть, только дорого. Абсолютно все. Молочка, мясо, курица, рыба. Год назад, два года назад, как было, так и есть. У меня были туры назначены на определенное время. Я просто всем ребятам сказала, все, сидеть, никуда не едем для безопасности.
3: По данным BBC, США и их союзники разрабатывают план восстановления Ирана на сумму более 300 миллиардов долларов. Лучше бы эти деньги направили на поддержку национальной экономики, ситует американский бизнесмен Гарри Соловей.
11: Представьте себе, что вы живете в середине Америки, и у вас машина большая, трак. Вы каждый день ездите на работу на этом пикап-траке. И у вас расход полгода назад на бензин в неделю был 200, а сейчас 400 долларов из-за войны с Ираном. И вы средний класс, вы там живете в середине Америки, получаете 100 тысяч долларов в год. И вы вместо 200 долларов платите в неделю на свои продукты 400. Люди, им вообще совершенно плевать на Иран, на Израиль, на все остальное. Они как бы поддерживают эту сделку с Ираном с точки зрения того, что уменьшатся цены на газ. И, соответственно, все цены в Америке уменьшатся.
3: А «Нью-Йорк Таймс» пишет, что Трамп рассчитывает стать стражем Ближнего Востока. После заключения сделки надеется получать хотя бы 20% доходов стран региона. Правда, источники газеты недоумевают, кто же согласится на такое предложение.
0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
3: Друзья, жителя Махачкалы арестовали за мошенничество с машиной Toyota Camry. Ленинский районный суд Махачкалы арестовал местного жителя, который обвиняется в мошенничестве. Это часть 4 статьи 159. По материалам дела обвиняемый получил от знакомой автомобиль Toyota Camry стоимостью 4 миллионов рублей, пообещав выплатить ей всю сумму. Чтобы создать видимость исполнения обязательств, он передал потерпевшей 600 тысяч рублей. А оставшиеся 3,5 миллионов рублей пообещал вернуть в течение месяца. Однако в срок долг он не погасил, машину продал, а вырученные деньги потратил на свои нужды. Суд сейчас удовлетворил ходатайство, и следствие избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Ну и, друзья, 30 улиц в Махачкале названы в честь участников специальной военной операции. Об этом сообщил глава города Джамбулат Салавов. По его словам, 63 кавалера Ордена Мужества и родные погибших бойцов получили распоряжение выделения земельных участков на территории столицы Дагестана. Джамбулат Салавов подчеркнул, что особое внимание городские власти уделяют детям-сиротам из числа участников специальной военной операции. Сотрудниками госавтоинспекции Дагестана за прошедшую неделю выявили на дорогах республики 95 водителей с признаками алкогольного опьянения, об этом сообщили ведомстве. Кроме того, 18 автомобилистов на прошлой неделе, которые повторно попались за вождение в нетрезвом состоянии, стали фигурантами уголовных дел, возбужденных по статье 264.1. Ну и, друзья, военный оркестр Махачкалинского соединения Росгвардии, который был здесь в программе «Утро» на Диалог ФМ, завоевал звание абсолютного победителя всероссийского осмотрного конкурса военных оркестров и получил главный кубок соревнования. Я напомню, что коллектив под управлением народного артиста Дагестана майора Ильяса Бектимирова признан лучшим в своей категории. Я еще раз напомню, что они 9 мая были здесь в эфире «Утро» на Диалог ФМ, и данный оркестр также удостоен специальных дипломов за лучшее исполнение плацконцертной программы и концертного репертуара. Всероссийский смотр конкурс собрал лучшие военные коллективы Росгвардии со всей страны, которые демонстрировали высокий уровень исполнительского мастерства. Ну и, друзья, госжилищинспекция Дагестана добилась списания долга за газ в размере почти 90 тысяч рублей, необоснованного начисленного жителю поселка Сертыч Табасранского района. Я напомню, что уроженец села Сертыч пожаловался в инспекцию на некорректное начисление. Последующая проверка установила, что компания «Газпром Межрегионгаз Махачкала» насчитала абоненту долг почти в 90 тысяч рублей без законных оснований. Инспекция выдала поставщику обязательное предписание устранить эти нарушения, в результате виртуальный долг был аннулирован. Ну и, друзья, в Махачкале пройдет выставка «Город как кожа». Об этом сообщает пресс-служба музея. Откроется данный показ 20 июня в 14:00 в музее Махачкалы. Отмечается, что проект находится на пересечении современного искусства, путешествий и исследования городской среды. Кураторы и художники изучали Махачкалу через сенсорные арт-маршруты, обращаясь к ее ритмам, свету, звукам и текстурам. На выставке будут представлены результаты этого исследования. Выставка разместится по адресу проспект Петра Первого, строение 96, это парк озера Агёльс. Вот вход абсолютно свободный. В Вашингтоне не верят, что Иран пойдет на уступки по ядерной программе, одному из ключевых условий будущего мирного соглашения. Об этом Дональд Трамп предупредил в ЦРУ, пишет Associated со ссылкой на источники в Белом доме. Кроме того, в Вашингтоне допустили возобновление боевых действий, если Тегеран не будет соблюдать условия сделки. В окончательный мир на Ближнем Востоке слабо верят не только представители американской разведки, пишут зарубежные СМИ. Вопросы к соблюдению договоренности возникли и в Белом доме, и в аппарате израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
12: Текст меморандума о взаимопонимании пока не опубликован, однако источники Axios из Белого дома отмечают, что Иран будет сохранять статус-кво своей ядерной программы на время переговоров. А в будущем Исламская Республика никогда не сможет обладать ядерным оружием и откажется от обогащенного урана. По словам собеседников, эти условия Трамп обсудил со своей командой в воскресенье, на которой был и директор ЦРУ Джон Рэдклифф. Сославшись на данные разведки, он заявил президенту, что Иран вряд ли пойдет на такие уступки. Рэдклифф не единственный скептик в команде Трампа, отмечает издание. В надежности меморандума сомневается госсекретарь США Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хексет, в то время как вице-президент Венц и спецпосланники Уитков и Кушнер выступили за принятие документа. По словам источников, Трамп прислушивается ко всем, но в Белом доме понимают, что окончательное решение принимает именно он. Меморандумом недовольны и союзники Вашингтона, пишет Рейтер. В Израиле от премьер-министра Нетаньяху до чиновников в администрации президента разочарованы условия сделки и называют их ужасными для Западного Иерусалима. Источники агентства допускают, что переговоры, рассчитанные на 60 дней, затянутся. В итоге срок перемирия придется продлевать еще минимум на месяц, а это, в свою очередь, свяжет Израилю руки и не позволит продолжить операцию на юге Ливана. Нетаньяху и Трамп неоднократно конфликтовали из-за неуступчивости Израиля. Перемирие между еврейским государством и ливанской Хизбаллой – ключевое требование Ирана, напоминает Рейтер. Впрочем, другое условие меморандума – открытие Ормузского пролива – уже начало работать, отмечает иранское издание «Фарс». Первые суда Исламской Республики начали проходить через зону морской блокады США. Известно минимум о двух случаях – танкере и судне, перевозящем корм для скота. Однако транспортные компании других стран настроены скептично в плане восстановления судоходства, пишет CNN. Перевозчики все еще опасаются мин, беспилотников и новых ракетных ударов. Крупнейшие мировые логисты, с которыми беседовал Financial Times, не ожидают, что транзит через акваторию восстановится в ближайшие недели.
3: 17 июня на календаре. Давайте взглянем, чем запомнился миру этот день. В 1885 году в Нью-Йорке на корабле прибыла статуя свободы. Это символ США. Правда, тогда еще никто не знал, сколько туристов потом будут пытаться сделать с ней одинаковые фотографии. В 1970 году Эдвин Лэнд получил патент на фотоаппарат Polaroid. Все помнят, да? Люди впервые смогли моментально получать фотографию. Сегодня это называется «Подожди, я там сториз сниму». А в 1994 году стартовал чемпионат мира по футболу в США. Даже те, кто не разбирается в футболе, внезапно стали становиться экспертами у телевизора. А еще 17 июня отмечается Всемирный день борьбы с опустыванием. Так что если ваши комнатные растения снова грустят, возможно, это маленький экологический протест. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: нам, дорогая. Весело живется в России. Весело.
1: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
4: Люблю соки кикуни, очень вкусные они. Только есть одна беда, соков много, я одна. Как же выбрать не один, ведь полный магазин.
5: Лучший сок душистых яблок.
6: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
7: Ты томатный, погоди, вперед тыквы не беги.
8: Я сладкий тыквенный нектар, принимай природы дар.
9: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
10: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
11: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
12: Персик слаще из нектаров,
13: абрикос еще вкусней.
14: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
15: Слива с яблоком вкусней.
16: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
17: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я, купю все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
3: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Гаджет новости.
18: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Россиянам назвали признаки взлома гаджетов. Владельцы устройств узнают об их взломе чаще всего не по специальному уведомлению, а по косвенным изменениям в поведении устройства, рассказал известный эксперт по информационной безопасности. Например, смартфон, который раньше уверенно держал зарядку целый день, начинает садиться за 2-3 часа при отсутствии активных игр или видео. Это верный признак фоновой активности. Скорее всего, кто-то втайне от вас передает личные файлы или переписку, рассказал эксперт. Другим тревожным сигналом является индикатор микрофона или включение камеры, когда вы не совершаете звонки и не записываете видео. Такое поведение характерно для шпионских программ, которые ведут скрытую запись. На компьютере стоит насторожиться. Если устройство самопроизвольно выходит из спящего режима, вентиляторы охлаждения запускаются без видимой нагрузки или в браузере обнаруживаются расширения, которые вы не устанавливали, пояснил специалист. Главная ошибка при обнаружении этих признаков – попытка просто перезагрузить технику. Правильные действия – немедленно включить авиарежим на смартфоне или полностью отключить компьютер от питания и сети, после чего с другого надежного устройства приступить к смене паролей на всех ключевых сервисах – от почты до интернет-банка, посоветовал специалист. Эксперт в области IT ранее объяснил, что главная техническая защита от скачивания детьми мошеннических приложений – настройки самого телефона. Он отметил, что на всех популярных операционных системах, включая Android и iOS, можно запретить любые покупки в магазине приложений под родительским паролем. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости.
19: Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов на заседании правительства накануне раскритиковал работу республиканского Минздрава. Магомед Рамазанов потребовал от временно исполняющего главы Минздрава Дагестана Ярослава Глазова объяснить, почему в онкологическом центре Дагестана и в женских консультациях по республике не работает электронная запись. Он также указал на состояние палат в детской многопрофильной больнице, задержки поставок инсулина и дефицит препаратов. Отдельно премьер-министр отметил сигналы о коррупции, когда пациенты вынуждены платить за качественную помощь. Глава Минздрава Дагестана назвал данную ситуацию контролируемой, но премьер подчеркнул, что многочисленные жалобы свидетельствуют об обратном. В Дагестанском управлении Федеральной антимонопольной службы объяснили причину роста цен на топливо. Каир Бабаев, руководитель Дагестанского управления Федеральной антимонопольной службы, в интервью телеканалу РГВК «Дагестан» перечислил причины повышения цен на топливо. В республике, по его мнению, нет централизованной закупки топлива в больших объемах, а когда каждый владелец АЗС завозит для реализации топлива цистернами, то цена на такие небольшие объемы могут быть выше, чем если закупать топливо в больших количествах. Я в свою очередь напомню, что ранее Минэнерго России создала отраслевой штаб. Главная его цель – поддержать бесперебойное и эффективное функционирование энергетической инфраструктуры страны. Но прокуратура Табасаранского района Дагестана организовала проверку по факту обрушения моста. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана. Предварительно установлено, что вчера в результате обильных осадков произошло обрушение опор металлического моста через реку Рубас на 45-м километре автодороги «Кавказ», который ведет к селу Новое Лидже. В ходе надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего. Я напомню, что мы ранее сообщали, что из-за размыва фундамента обрушилась левобережная опора и пролетное строение моста на 45-м километре Федеральной автодороги «Кавказ». Управление Роспотребнадзора по Дагестану оштрафовало кафе «Якитори» в Каспийске за нарушение прав потребителей после жалобы в соцсетях о скрытых комиссиях. Об этом сообщает ведомство. В обращении гражданина сообщалось, что в меню заведения мелким шрифтом было указано, что цены не включают НДС, а при безналичной оплате к сумме заказа дополнительно начислялись 5%. Верховный суд Дагестана накануне удовлетворил иск администрации Махачкалы о сносе самовольной постройки на улице шоссе аэропорта и выселении проживающих там лиц. Решение принято из-за нарушений градостроительных норм и угрозы жизни и здоровья граждан. Суд установил, что объект возведен с нарушениями земельного и градостроительного законодательства. Ну и накануне в Новолакском районе Дагестана электрик погиб от удара током при выполнении работ на линии электропередач. Сейчас назначена доследственная проверка по факту нарушения требований труда. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Дагестану. В данный момент следователи будут устанавливать все обстоятельства произошедшего, проверять соблюдение техники безопасности, а также лиц, которые ответственны за охрану труда. В Махачкале началось благоустройство дворовой территории номер 6, 6В и 6К, корпус 3 на улице Керимова в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На площади 4000 квадратных метров появится многофункциональное пространство для жителей всех возрастов, подрядчик «Спецстроймонтаж». Я напомню, что все это ведется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В данный момент будет благоустроено еще 17 общественных пространств. Страны G7 накануне договорились усилить поддержку Украины. В совместном заявлении говорится, что государства Большой Семерки намерены увеличить поставку Киеву средств противовоздушной обороны, а также дополнительных систем и ракет-перехватчиков. Также G7 готова рассмотреть предоставление Украине льгот по лицензиям, которые позволяют нарастить собственное военное производство.
20: В четверг в ходе первичного публичного размещения SpaceX привлекла рекордные 75 миллиардов долларов, а начальная оценка стоимости компании – 1 700 000 000 000. Спрос на акции более чем в 4 раза превысил предложение. По данным Reuters, большая часть состояния Илона Маска, а именно 866 миллиардов долларов, в компании SpaceX. Вместе с Tesla и остальными активами он станет триллионером к моменту начала торгов уже сегодня. Впрочем, «Вашингтон-Пост» предлагает не забегать так далеко вперед. Как объясняет газета, SpaceX предоставила Маску крупные пакеты акций, которые окупятся только в том случае, если он добьется своих амбициозных целей. В частности, колонизирует Марс. Без этих бумаг Маск все еще миллиардер. Но в любом случае стоимость принадлежащих Илону Маску активов Tesla и SpaceX более чем в 10 раз превышает состояние Билла Гейтса, добавляет газета. При этом SpaceX подошла к IPO с накопленными убытками, связанными прежде всего со ставкой на искусственный интеллект. основной источник дохода для корпорации – спутниковый интернет Starlink. Ранее компания публиковала финансовые отчеты. Из них следовало, что в первом квартале выручка достигла 4 миллиардов 700 миллионов долларов, но чистый убыток оказался лишь немногим меньше этой суммы. Bloomberg отмечает, что вслед за SpaceX на биржу уже в этом году могут выйти разработчики и модели Anthropic и OpenAI. Их рыночная стоимость, по оценкам аналитиков, также способна превысить 1 триллион долларов. Поэтому дебют SpaceX на бирже станет своего рода проверкой аппетита инвесторов к компаниям, связанным с искусственным интеллектом. А за динамикой акций будут внимательно следить не только трейдеры с Уолл-стрит, но и венчурные инвесторы Кремниевой долины. Как добавляет Wall Street Journal, IPO SpaceX с самого начала проходит не по канонам. Вместо того, чтобы обсуждать с инвесторами ценовой диапазон и корректировать его в зависимости от спроса, компания сразу объявила фиксированную цену в 135 долларов за акцию. Такой подход спасает от излишнего ажиотажа, однако лишает важного механизма – определения справедливой цены через спрос инвесторов. И первые торги покажут, ждет ли Маска успех или провал. Если акции резко вырастут в цене, критики отметят, что компания продешевила. Если же бумаги покажут слабую динамику или начнут падать, это станет поводом для обвинений в том, что SpaceX и ее консультанты переоценили интерес инвесторов.
19: 17 июня на календаре вы слушаете «Утро» на Диалог FM. В 1930 году именно в США впервые показали цветное телевизионное вещание. Люди поняли, что смотреть новости в цвете – это уже совсем другой уровень переживания. В 1944 году, именно 17 июня, Исландия официально стала независимой республикой. И да, тогда еще никто не знал, что спустя десятилетия мир будет пытаться правильно произнести и звание ирландских вулканов. В 1972 году, именно 17 июня, произошел Уортергейтский скандал США. Это история, после которой слово «прослушка» звучало особенно тревожно. А еще сегодня 17 июня, день прогулок под дождем. Хотя в Дагестане летом дождь иногда воспринимается как редкое природное шоу. Тем не менее, с днем дождя, друзья. История все-таки умеет удивлять. Кто-то строил там Тадж-Махал, кто-то запускал цветное телевидение, а кто-то сегодня все еще ищет второй носок перед работой. Доброе утро, Дагестан. Вам желает именно доброе утро. Расим Загиров здесь, на Диалог FM.
1: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

0: В Дагестане 9 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов на заседании правительства накануне раскритиковал работу республиканского Минздрава. Магомед Рамазанов потребовал от временно исполняющего главы Минздрава Дагестана Ярослава Глазова объяснить, почему в онкологическом центре Дагестана и в женских консультациях по республике не работает электронная запись. Он также указал на состояние палат в детской многопрофильной больнице, задержки поставок инсулина и дефицит препаратов. Отдельно премьер-министр отметил сигналы о коррупции, когда пациенты вынуждены платить за качественную помощь. Глава Минздрава Дагестана назвал данную ситуацию контролируемой, но премьер подчеркнул, что многочисленные жалобы свидетельствуют об обратном. В Дагестанском управлении Федеральной антимонопольной службы объяснили причину роста цен на топливо. Каир Бабаев, руководитель Дагестанского управления Федеральной антимонопольной службы, в интервью телеканалу РГВК «Дагестан» перечислил причины повышения цен на топливо. В республике, по его мнению, нет централизованной закупки топлива в больших объемах, а когда каждый владелец АЗС завозит для реализации топлива цистернами, то цена на такие небольшие объемы могут быть выше, чем если закупать топливо в больших количествах. Я в свою очередь напомню, что ранее Минэнерго России создала отраслевый штаб. Главная его цель – поддержать бесперебойное и эффективное функционирование энергетической инфраструктуры страны. Но прокуратура Табастранского района Дагестана организовала проверку по факту обрушения моста, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана. Предварительно установлено, что вчера в результате обильных осадков произошло обрушение опор металлического моста через реку Рубас на 45-м километре автодороги «Кавказ», которая ведет к селу Новое Лидже. В ходе надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего. Я напомню, что мы ранее сообщали, что из-за размыва фундамента обрушилась левобережная опора и пролетное строение моста на 45-м километре Федеральной автодороги «Кавказ». Управление Роспотребнадзора по Дагестану оштрафовало кафе «Якитори» в Каспийске за нарушение прав потребителей после жалобы в соцсетях о скрытых комиссиях, об этом сообщает ведомство. В обращении гражданина сообщалось, что в меню заведения мелким шрифтом было указано, что цены не включают НДС, а при безналичной оплате к сумме заказа дополнительно начислялись 5%. Верховный суд Дагестана накануне удовлетворил иск администрации Махачкалы о сносе самовольной постройки на улице шоссе аэропорта и выселении проживающих там лиц. Решение принято из-за нарушений градостроительных норм и угрозы жизни и здоровья граждан. Суд установил, что объект возведен с нарушениями земельного и градостроительного законодательства. А в контрольном измерительных материалах единого государственного экзамена этого года не было зафиксировано чрезвычайно сложных и нерешаемых задач. Об этом сообщил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. Его слова передает ТАСС. Он также отметил, что согласно статистике, процент решения всех знаний, которые были на прошедших экзаменах, нормальный в сравнении с другими годами. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Доброе утро, Дагестан! После выпуска новостей всех абсолютно приветствуем. На календаре сегодня 17 июня. Лето набирает обороты, вместе с ним желание выключить будильник, кондиционер, ну и все рабочие чаты сразу. В эфире «Утро» на Диалог ФМ, с вами Расим Загиров. Приветствую всех, кто уже в пути, кто готовит завтрак, едет на работу, занимается спортом на море. Вот я сегодня, знаете, с утра пробежался по морю, увидел, сколько у нас моржей, так скажу. Или тем, кто делает вид, что уже проснулся. Спасибо, что это утро начинается вместе с нами. Я напоминаю, что вещаем из телецентра Дагестана, Махачкалинской телебашни, до самых крайних уголков нашей республики. И очень рады быть частью вашего сегодняшнего утра, где бы вы сейчас ни находились. Итак, впереди интересные новости, события этого дня, истории, хорошее настроение, немного юмора, потому что, ну давайте честно, без юмора утро работает примерно как старый кондиционер. То бишь, шум есть, эффекта мало. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Это «Утро» на Диалог ФМ.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Ну а строительная готовность подъездной автодороги к Махачкалинскому морскому торговому порту составляет более 33%. Об этом на заседании правительства Дагестана доложил временно исполняющий министра транспорта и дорожного хозяйства Арсланбек Алибеков. Проект реализуется по поручению президента России, напомню, Владимира Путина, с 2025 года и имеет стратегическое значение для международного транспортного коридора «Север-Юг». Открытие тактильной экспозиции объектов культуры «Мир на ладонях» состоится 23 июня в Дагестанском музее изобразительных искусств имени Гамзатовой. Я напомню, что проект реализован Республиканской специальной библиотекой для слепых. Выставка состоится из тактильных 3D-моделей, которые выдают мировых произведений искусства. Экспозиция открыта для всех категорий граждан, включая лиц с нарушением зрения. Введение канадских санкций сегодня в отношении СПБ-биржи никак не отразится на работе площадки. Об этом заявили ТАСС при службе биржи. У СПБ-биржи нет операционных и инфраструктурных связей с канадской юрисдикцией, отмечается в сообщении. Поэтому решение канадских властей не повлияет на деятельность площадки. Но и российская госавтоинспекция оснастит все патрульные автомобили новыми комплексами фото-видеофиксации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника госавтоинспекции Олега Понарина. Он рассказал, что именно в прошлом году регионы получили более 700 таких комплексов, а также темпы их поставок планируют сохранять в ближайшие годы. Вариации комплексов разные, есть устройства палочного исполнения и внутреннего расположения. Пока госавтоинспекция закупает комплексы внутреннего размещения, которые невозможно распознавать визуально. Кроме фиксации нарушений, система распознает регистрационный знак и одновременно проверяет автомобиль по базам розыска, а также по другим интересующим базам. За последний месяц на топливом рынке Дагестана зафиксирован существенный рост стоимости основных видов горючего. Как сообщили в ассоциации АЗС «Дагтоплива», цена на бензин АИ-95 выросла до 80 рублей. АИ-92 подорожал до 75 рублей. «Автогаз» прибавил цене на 3 рубля до 30 рублей. Основной причиной роста цен стало сокращение предложения топлива на рынке. Владельцы автозаправочных станций Дагестана сталкиваются с серьезными трудностями при закупке необходимых объемов нефтепродуктов. Кроме того, ряд опрошенных владельцев АЗС в Дагестане сообщили, что предполагаемое на оптовом рынке топливо за последнее время сильно потеряло качество. При сохранении текущей ситуации участники рынка не исключают дальнейшего повышения цен. По данным платформы «Авито Путешествия», летом 2026 года лидерами по количеству бронирований в Дагестане стали Каспийск, Махачкала, Дербент, Избербаш и Гергебель. Стоимость средней посуточной аренды квартиры в этих населенных пунктах колеблется до 3800 рублей. В Каспийске – 3500 рублей. В Махачкале и в Дербенте – 3400 рублей. В Избербаше – 3700, а в Гергебеле – 3800 рублей. В сегменте загородного жилья самым дорогим востребованным оказался Дербент со средней стоимостью 6900 рублей в сутки. В пятерку лидеров по загородной цене вошли также Избербаш, Махачкала, Каспийский и Гергебель. По структуре бронирования этим летом россияне чаще выбирают двухкомнатные квартиры. В них приходится 45% всех бронирований, на однокомнатные – 33%, на студии – 11%. Я напомню, что типичный период пребывания гостей в Дагестане – 7 ночей. В квартирах в среднем проживает трое человек, в загородных домах – компании из 5 человек. В ходе заседания правительства Дагестана временно исполняющий министра труда и социального развития Республики Дагестан Магомед Закит Кихасуров доложил главе кабинета министров Магомеду Рамазанову о промежуточных итогах работы по легализации трудовых отношений в Дагестане. По данным на 1 июня текущего года, рабочими группами в республике выведено из тени 16 264 человека. Наиболее доля среди легализованных граждан – те, кто открыли индивидуальное предпринимательство, из 52%. Самозанятость оформили 31% выявленных граждан. Трудовые договоры, включая гражданско-правовые, заключили 17%. И менее 1% официально зарегистрировали крестьянско-фермерское хозяйство. При этом ситуация не изменилась в лучшую сторону по Махачкале. По оперативным данным, в столице легализовано более 6 тысяч человек. Это почти 46% от общего числа. Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов получил здесь улучшить действующую практику работы рабочих групп в отстающих муниципалитетах, в том числе активизировать проводить профилактические рейды.

0: и энергосбытовой деятельности в 5 республиках. Я напомню, что 1 июля этого года энергокомпания приступает к работе и в Дагестане, Ингушетии, в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии. Новую магистерскую программу «Международный бизнес» запускает Дагестанский государственный университет совместно со Всероссийской академией внешней торговли. Ключевая особенность обучения – выпускники получат 2 диплома. Программа готовит мультиспециалистов для работы в условиях перестройки глобальных цепочек поставок и поиска новых рынков. Наиболее 3000 водителей были оштрафованы на прошлой неделе за пользование мобильником за рулем. Об этом сообщает ГИБДД Дагестана. Еще 835 водителей привлечены к административной ответственности за выезд на полосу встречного движения. Я напомню, что использовать мобильный телефон за рулем можно при наличии беспроводной гарнитуры, либо говорить по громкой связи. С начала этого года около 200 ветеранов специальной военной операции из Дагестана прошли лечение в реабилитациях в центрах Социального фонда России. Об этом сообщили нам в отделении соцфонда. Я напомню, что программа предназначена для участников специальной военной операции, демобилизованных и уволенных из силовых структур. Ну и Дагестан назван среди самых некурящих регионов России, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава России за май этого года. Распространенность курения табака среди людей в возрасте от 18 лет в нашей республике составила всего лишь 8%. Ну и, друзья, проблемы с бензином распространились почти на всю европейскую часть России. Продажу топлива ограничивают уже не только в Крыму, но и в Московской и Ленинградских областях. Что происходит на заправках по всей европейской части России? Подробнее далее моего корреспондента.
1: Сообщения об ограничениях расползаются от Смоленска до Челябинска и от Санкт-Петербурга до Самары. Заезжая на Татнефть в разных уголках страны, водители видят одну и ту же табличку. Уважаемые клиенты, по техническим причинам максимальная доза отпуска в один автомобиль – 20 литров бензина и 40 литров дизельного топлива. У Роснефти и Лукойла тоже есть лимиты, но выше – 90-100 литров. При этом на станциях Татнефть просят оплатить наличными, рассказывает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, который не смог заправиться в Москву. Московской области.
2: Я нашел 1000 рублей, случайно завалявшуюся, и вот на 1000 рублей я заправился. Ажиотажа никакого нет, только грузовики стояли в длинной очереди. Видимо, им приходится общаться как-то с персоналом АЗС и объяснять, что они по 40 литров и даже по 200 литров не заправляют, потому что грузовику надо много. Я так понимаю, что у Татнефти какие-то логистические проблемы возникли, в общем, в комплексе и запасов, и производства, и доставки в том числе. Все-таки в других сетях, даже в самом Татарстане, прям такой глубокой проблемы нет.
1: Журналисты, объезжая заправки в Нижнем Новгороде, Самаре, Кемерово и Архангельске, отмечают, дефицит пока локальный. На некоторых АЗС жизнь как будто и не изменилась, но некоторые в принципе не работают, отмечает водитель Максим из Самары.
3: В субботу выезжал из города, там одна заправка Татнефтевская, она культурная, хорошая. Было написано, что идет слив топлива. Не было ни бензовоза, никого, ничего не было, просто были таблички повешены на пистолетах. Прошли сутки, я еду назад, по той же дороге абсолютно въезжая в город, все те же таблички висят там. Также на этой заправке бензина нет. Хотя она одна на выезд из города именно в этом направлении. Там, как правило, всегда стоит очередь из машин.
1: Ограничения появились после недавней атаки беспилотников на Нижнекамск. Там был поврежден нефтехимический комплекс. В результате на заправках Татарстана появились очереди, отмечали власти региона. Меры скорее профилактические, считает зампред наблюдательного совета Ассоциации производителей и поставщиков энергоресурсов «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.
4: В данном случае это некое ограничение спекулятивного спроса, когда люди приезжают и начинают заливать 10, 15, 20 канистр, а вдруг что будет, чтобы не создавать излишний ажиотаж и дополнительную нагрузку на топливообеспечивающую систему. Даже если там есть ограничение в 20 литров, что оно мешает вам как-то передвигаться, данная мера, она вполне адекватна, вполне нормальна, и компании, и отраслевые регуляторы делают все, им доступность бензина сохраняется.
1: Помимо технических причин, сотрудники несетевых бензоколонок объясняют ограничение рыночной ситуации. По данным торгов на Петербургской бирже, стоимость бензина АИ-95 подошла к историческому максимуму – 81 635 рублей за тонну. В таких условиях несетевые АЗС вынуждены снова простаивать, говорит председатель Саратовского союза независимых автозаправок Екатерина Савкина.
5: Мы сейчас на своих заправках бензинами не торгуем, потому что у нас то, что был складской остаток, все закончилось. У кого-то больше остатки, они еще работают, у кого-то меньше. Просто наш поставщик отказал нам в отгрузках. Мы не смогли купить топливо, и все. На этом не сегодня началась проблема.
1: Тем временем в рознице цена тоже растет. По данным Росстата, за первую неделю июня================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

0: Бензин и дизельное топливо подорожали примерно на процент. А с начала года цены на топливо росли примерно в 1,5 раза быстрее общей инфляции. Но что касается лимитов, то их могут отменить достаточно оперативно, говорит эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.
1: У вертикально интегрированных компаний есть возможность займа топлива у другой вертикально интегрированной структуры, поэтому не думаю, что это будет настолько длительным явлением, как, допустим, это происходит в Республике Крым. Приходится просто-напросто смириться с этой ситуацией, потому что невозможно произвести больше на неработающем оборудовании. Как только оборудование заработает, естественно, пойдут поставки, пойдет полноценное насыщение внутреннего рынка, и ситуация стабилизируется.
0: Самая тяжелая ситуация в Крыму. С 13 июня в Севастополе купить топливо можно только на 9 АЗС, а в начале месяца продажу бензина приостановили на 15 станциях в Краснодарском крае. На прошлой неделе Минэнерго сформировала штаб для решения проблем с поставками топлива на юге страны.
2: 17 июня на календаре. Давайте взглянем, чем запомнился миру этот день. В 1885 году в Нью-Йорке на корабле прибыла статуя свободы. Это символ США. Правда, тогда еще никто не знал, сколько туристов потом будут пытаться сделать с ней одинаковые фотографии. В 1970 году Эдвин Лэн получил патент на фотоаппарат Polaroid. Все помнят, да? Люди впервые смогли моментально получать фотографию. Сегодня это называется «Подожди, я там сторис сниму». А в 1994 году стартовал чемпионат мира по футболу в США. Даже те, кто не разбирается в футболе, внезапно стали становиться экспертами у телевизора. А еще 17 июня отмечается Всемирный день борьбы с опустыванием. Так что если ваши комнатные растения снова грустят, возможно, это маленький экологический протест. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог».
2: Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы на 20 сентября 2026 года. Документ опубликован на официальном сайте Кремля и вступил в силу со дня его подписания. Согласно законодательству, я напомню, что выборы назначаются указом главы государства не ранее, чем за 110 дней, и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. В единый день голосования 20 сентября россияне также будут выбирать высших должностных лиц как минимум в 8 регионах России. Я в свою очередь напомню, как мы ранее сообщили, о том, что председатель Центральной избирательной комиссии Элла Панфилова заявила, что выборы в Госдуму станут одной из самых сложных избирательных кампаний. По ее словам, голосование пройдет в непростых условиях на фоне накопившейся усталости общества. Ну и премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов подписал распоряжение о назначении Руберта Курбанова на должность руководителя секретариата председателя правительства и заместителей председателя правительства республики. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров. Я напомню, что Курбанов в разные годы был руководителем аппарата администрации Махачкалы, главой секретариата председателя правительства Дагестана и работал в системе МЧС. До нового назначения работал в Министерстве труда и социального развития Дагестана. В правительстве отметили, что Абдулмуслим Ханибов, который ранее занимал этот пост, продолжит свою деятельность в системе органов исполнительной власти Дагестана. Аграрии Дагестана первыми в России приступили к уборке озимовых зерновых культур. Об этом сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Шарип Шарипов. Лидерами по площади посевов стали Хасаюртовский район, Ногайский и Карабудахкенский. Я напомню, что в полевых работах будут задействованы свыше 400 зерноуборочных комбайнов. Планируется также привлечь технику из других регионов и организовать переброску комбайнов внутри республики по графику. Об этом уточнил заместитель министра. Ну а Дагестан стал лидером по оплате наличными в России. На Дагестан, я напомню, что приходится 36% всех покупок за наличные. Это самый высокий показатель в стране. Также в числе лидеров оказалась Ингушетия, Северная Осетия и Кабардино-Балкария. Я напомню, что по данным экспертам, рост наличных связан с увеличением расходов малого бизнеса, перебоем мобильного интернета и стремлением части россиян хранить сбережения в наличной форме. Но в Дагестане 21 июня состоится велоэтап «Три горы». Участникам предстоит преодолеть живописную трассу протяженностью 37 километров с тремя ключевыми подъемами. Старт гонки будет дан в 9:00 напротив торгового дома Киргу в Махачкале. Я напомню, что финишировать спортсмены будут на Буйнакском перевале. Ожидается, что первые участники пересекут финишную черту до 12:00. Отмечается, что маршрут проходит по автомобильным дорогам общего пользования. Перекрытие движения не предусмотрено, поэтому участники будут следовать по правому краю проезжей части. Ну а компания «Татнефть» ограничила продажу топлива на всех АЗС России. На данный момент на всей сети АЗС «Татнефть» введены ограничения. Об этом сообщает горячая линия компании. Оператор уточняет, что оплата на автозаправках временно принимается только наличными. Причина принятия такого решения, сроки действия лимита пока не уточняется. Я напомню, как мы утром в программе «Утро» на Диалог ФМ сообщали об аналогичных ограничениях. Компания уведомляла клиентов на Урале. Сегодня утром на заправках в регионе отпускается в одни руки не более 30 литров бензина и 60 литров дизеля. Я напомню, что днем ранее лимит топлива компания установила также на АЗС в Ульяновске, а сейчас по всей стране. Тогда я напомню, что причины введения ограничений компания также не объясняла. Но в Госдуме предложили дать нескольким категориям наших граждан право на бесплатную юридическую помощь при банкротстве. Об этом пишет парламентская газета. Законопроект уже направили на заключение в правительство. Мера может коснуться многодетных родителей, участников спецоперации, членов их семей, инвалидов первой и второй групп, а также малоимущих граждан и пенсионеров. Авторы инициативы считают, что это поможет людям не тратить последние деньги на юристов и пройти процедуру банкротства без дополнительной финансовой нагрузки. Монополия, билеты банков, приколов могут оказаться вне закона. Центробанк планирует запретить изготовление предметов, похожих на банкноты и монеты регулятора. Об этом сообщает Банк России. Данные меры нужны для поддержания чистоты наличного обращения. А поддельные купюры часто ввозят из-за границы и активно сбываются через торговые предприятия, маркетплейсы и объявления о продаже в сети. Я напомню, что Центробанк уже работает над мерами административной ответственности. Впрочем, некоторые эксперты сочли инициативу избыточной и неэффективной. Подробнее далее у Екатерины Вихаревой. Кать, тебе слово.
3: Сравнительно честных способов отъема денег у населения, как известно, великое множество. Но за изготовление, хранение или сбыт поддельных денег уже давно существует уголовная статья. Поэтому меры Центробанка выглядят избыточными, считает вице-президент компании «Золотая плата» Алексей Визовский. По крайней мере, в части монет.
4: У нас есть статья «Большое монетчество». Наверное, можно запретить какие-то жетоны, на которых сейчас пишут реплика. У меня есть в коллекции, например, константиновский рубль, который стоит 2,5 миллиона долларов. Ну, мне захотелось на лекциях показывать такую монету в форме реплики. Ну, наверное, если запретят, мне, наверное, придется ее куда-то убрать. Что касается купюр и банкнот, знаю истории, когда вот из банка приколов купюры с не очень внятной надписью, что это не настоящие, давали в качестве куклы фальшивой в пачке денег.
3: И таких кейсов много. Например, в 2015-м ведущий специалист Сбера заменил 4 миллиона рублей в сейфе на билеты банка приколов. Свои действия он объяснил финансовыми сложностями. А в прошлом году была распространена мошенническая схема с обменом наличных на поддельные банкноты. Так одному аферисту удалось обменять у столичного криптоброкера сувенирные купюры на 10 миллионов рублей, а другому продать банкноты банка приколов за 330 тысяч долларов. Но и запретительные меры мошенники учатся обходить, подчеркивает инвестбанкир Евгений Коган.
5: Правильнее сделать законодательство или издать какие-то указы, чтобы билеты фабрики приколов, чтобы была более яркая маркировка даже для людей с не очень хорошим зрением. А взять и запретить, сегодня можно это запретить, завтра еще что-нибудь. Может вообще запретить телефоны. Мошенники же по телефону звонят. Бороться, конечно, можно, но ходить с ума не стоит.
3: При этом известны случаи и обмана техники. В 2021-м мужчину осудили по статье мошенничества за обналичивание 1 миллион рублей из банка приколов в столичном банкомате. А год спустя с помощью сувенирных денег мошенникам удалось получить уже 60 миллионов через банкоматы Альфа-банка и более мелких кредитных организаций. Аферисты нашли уязвимость в устаревшем программном обеспечении валидаторов, напоминает эксперт по противодействию мошенничеству Николай Пятиизбенцев.
6: Могут изготавливаться под видом банка приколов машиночитаемые купюры, то есть банкоматы, платежные терминалы, которые автоматически распознают и берут данные купюры, не сличает как бы 100% изображение. И поэтому мошенники, подделав те элементы защиты, которые считываются, но написав в определенном месте, что это не является платежным средством, могут таким образом обманывать банкоматы.
3: С 2021-го объем наличных денег в обращении увеличился на 46% и на 1 января 2026 года превысил 19 триллионов рублей, указывают в Центробанке. Сфера оборота наличных и раньше не обходилась без внимания регулятора, а сейчас оно логично возросло, отмечает эксперт финансового рынка Андрей Бархота.
7: На фоне сохранения рисков и неопределенности в части транзакций, бесперебойности проведения банковских платежей, ограничения интернета, спрос на наличные в ближайшие 3, 6, а может и 9 месяцев не будет ослабевать. Когда в экономике такой объем наличных, то возникает эффект примелькания. Можно на цветном принтере на фотобумаге распечатать купюру 5-тысячную, и люди, к сожалению, не всегда проверяют. Я думаю, что будут жесткие меры пресечения, которые убедят остальных бояться просто и к этому не прибегать.
3: Впрочем, многое будет зависеть от спроса на наличные. Если он будет ослабевать, то и внимание регулятора само собой сойдет на нет. А вот если он продолжит расти, то и меры борьбы с подделками будут только ужесточаться.
2: За окном в Махачкале сейчас плюс 21 градус выше нуля. Сегодня в Махачкале ожидается жаркая солнечная погода. Как обещает гидрометцентр Дагестана, столбики термометра прогреются до плюс 29. Без осадков, ветер слабый, местами теплый. Идеальная погода для моря, прогулок и фразы. Дай только на 5 минут выйду, а потом 3 часа сидишь у берега. Не забывайте пить воду и беречь себя от жары. С вами Диалог ФМ. Меня зовут Расим Загиров. Это радио хорошего настроения для всего Дагестана.
0: Ищешь особый подход? Слушай радиодиалог. Радиодиалог.
2: Ну и, друзья, Мосгорсуд отклонил жалобу защиты и оставил силу о решении о заочном аресте бывшего депутата Народного собрания Дагестана Ахмед Паши Умаханова, этого брата депутата Госдумы Саигит Паши Умаханова. Как сообщает «Коммерсант», он объявлен в международный розыск по обвинению в организации преступного сообщества и убийствах. По данным издания, Маханов был заочно арестован Басманным районным судом на 2 месяца с момента его экстрадиции или фактического задержания на территории России. Федеральный розыск он был объявлен в феврале 2026 года. Экс-депутат обвиняют по статье 210 Уголовного кодекса Российской Федерации. И напомню, что следствие полагает, что преступное формирование действовало в Дагестане в начале нулевых годов. В доме Умаханова в Хасаюрте проводились обыски, однако он сам, по информации дагестанских СМИ, давно находится за границей, ссылаясь на необходимость лечения. Срок предварительного следствия установлен до 27 июня этого года. Защита обвиняемого настаивала на отмене решения об аресте, указывая на недостаточность оснований и состояние здоровья фигуранта. Однако Мосгорсуд признал доводы следствия обоснованными и подтверждающими материалами дела, оставив меру пресечения в силы. Ну и, друзья, агентство по охране культурного наследия Республики Дагестан проводит мониторинг исторических памятников, которые оказались в зонах чрезвычайной ситуации. Я напомню, что местами, где в регионе сохраняется сложная паводковая и оползненная обстановка, ведомство оперативно реагирует на угрозы, привлекая экспертов и внебюджетные средства. Руководитель ДАК-наследия Загидат Исаева сообщила накануне РИА Дагестан о том, что ведомство незамедлительно организовало серию выездных мониторинговых мероприятий. Главная задача – оценить состояние уникальности памятников истории и архитектуры, а также предотвратить их разрушение. В частности, главный специалист эксперта отдела Государственного реестра Вадим Саитов уже провел детальный осмотр объектов в Акушинском районе. В ходе инспекции были зафиксированы текущие физические параметры памятников архитектуры. Также в рабочей поездке состоялась встреча с первым заместителем главы администрации района Магомедом Каримгаджиевым. Стороны обсудили вопросы обеспечения безопасности памятников культуры. Инвентаризация и фотофиксация объектов культурного наследия проводится и в Лакском, и Дахадаевских районах Дагестана, где сохраняется высокая угроза оползненных процессов. Я напомню, что составили в селе Кумых акт АЧС по мечети, чтобы объект мог попасть в программу компенсационных выплат. Отдельное внимание уделяется инфраструктурным объектам, которые имеют историческую ценность. В частности, в реставрации старинного 17-арочного моста в селе Касумкент Сулейманстальского района. По объектам, которые пострадали в зонах ЧС, работа идет очень активно. К примеру, 17-арочный мост в Касумкенте уже предмета. Прорабатывается вопрос его реставрации. Финансирование арочного моста в Касумкенте планирует взять на себя депутат Народного собрания Дагестана Имам Яралиев. Он выступил с такой официальной инициативой. Сейчас я напомню, что уже ведутся переговоры, делегированы сотрудники и привлекается проектная организация в селе Касумкент. То есть по этому объекту работа идет очень активно, благодаря внебюджетным средствам и конкретно имаму Яралиеву, пояснила руководитель агентства. Исаева также уточнила, что после завершения реконструкции исторический мост в селе Касумкент сохранит статус пешеходного. Кроме того, запланирована реконструкция соседнего моста, который будет вестись в рамках ликвидации последствий ЧС и плановых мероприятий. В агентстве подчеркнули, что мониторинг касается не только объектов из официального реестра, информация о поврежденных старинных домах-мостах и других сооружениях, не имеющих статуса ОКН, также фиксируется для принятия решений местными администрациями. ДАК-наследие продолжает регулярные выезды во все муниципальные образования республики. Ведомство намерено держать данную ситуацию на контроле до полного завершения мониторинга и принятия решений по восстановлению каждого пострадавшего объекта. Управление Россельхознадзора по Дагестану с 1 по 16 июня провели контрольно-надзорные мероприятия, в ходе которых было выявлено почти 30 нарушений в области семеноводства при посеве и реализации семян сельскохозяйственных растений, которые не входят в государственный реестр селекционных достижений. Специалисты службы установили, что предприниматели Зербента реализуют на маркетплейсе саженцы абрикоса сорта «Принц», винограда сорта «Аметистовый» и клубники сортов «Милана Макс», которые не допущены к использованию в России. Такая деятельность противоречит требованиям федерального закона о семеноводстве и приказам Минсельхоза нашей страны. По выявленным нарушениям хозяйствующим объектам направлены предостережения о недопустимости несоблюдения обязательных требований в сфере семеноводства. Друзья, временно исполняющий министр промышленности и торговли Дагестана Низам Халилов в рамках заседания правительства Дагестана накануне доложил о ходе реализации инвестиционных проектов в сфере промышленности региона. По словам премьер-министра Магомеда Рамазанова, на сегодняшний день в республике реестр инвестпроектов входит только 7 крупных проектов в сфере промышленности с общим объемом инвестиций в 20 миллиардов рублей. В этом году завершается реализацию 3 инвестпроекта. Это организация производства листового стекла с мягким покрытием, инициатор «Салават стекло Каспи». Проект предусматривает создание на базе завода производственной линии по нанесению покрытий методом вакуумного напыления мощностью до 12 миллионов киловатт в год. Я напомню, что на сегодняшний день освоено только 1,5 миллиарда рублей, запланированных 2 миллиардов рублей. Создано 34 рабочих места. В настоящее время ведутся пусконаладочные работы. Запуск линии намечен на июль этого года. Второй этап реализации проекта – строительство универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров. Это в Махачкале. Завершается здесь возведение складских помещений для интернет-торговли в Махачкале общей площадью более 100 тысяч квадратных метров. Общий объем инвестиций достигнет здесь чуть выше 9 миллиардов рублей. Проект обеспечит создание 1500 новых рабочих мест. Проект – организация производства импортозамещающих стеклянных нитей марки ЕС и текстильных материалов. Инициатор – Каспийский завод стекловолокна. На предприятии будет запущено производство сверхтонкой крученой нити марки ЕС и текстильных материалов. В Вашингтоне не верят, что Иран пойдет на уступки по ядерной программе, одному из ключевых условий будущего мирного соглашения. Об этом Дональд Трамп предупредил в ЦРУ, пишет Associated со ссылкой на источники в Белом доме. Кроме того, в Вашингтоне допустили возобновление боевых действий, если Тегеран не будет соблюдать условия сделки. В окончательный мир на Ближнем Востоке слабо верят не только представители американской разведки, пишут зарубежные СМИ. Вопросы к соблюдению договоренности возникли и в Белом доме, и в аппарате израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
3: Текст меморандума о взаимопонимании пока не опубликован, однако источники Axios из Белого дома отмечают, что Иран будет сохранять статус-кво своей ядерной программы на время переговоров. А в будущем Исламская Республика никогда не сможет обладать ядерным оружием и откажется от обогащенного урана. По словам собеседников, эти условия Трамп обсудил со своей командой в воскресенье, на которой был и директор ЦРУ Джон Рэдклифф. Сославшись на данные разведки, он заявил президенту, что Иран вряд ли пойдет на такие уступки. Рэдклифф не единственный скептик в команде Трампа, отмечает издание. В надежности меморандума сомневается госсекретарь США Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хексет, в то время как вице-президент Венц и спецпосланники Уитков и Кушнер выступили за принятие документа. По словам источников, Трамп прислушивается ко всем, но в Белом доме понимают, что окончательное решение принимает именно он. Меморандумом недовольны и союзники Вашингтона, пишет Рейтер. В Израиле от премьер-министра Нетаньяху до чиновников в администрации президента разочарованы условия сделки и называют их ужасными для Западного Иерусалима. Источники агентства допускают, что переговоры, рассчитанные на 60 дней, затянутся. В итоге срок перемирия придется продлевать еще минимум на месяц, а это, в свою очередь, свяжет Израилю руки и не позволит продолжить операцию на юге Ливана. Нетаньяху и Трамп неоднократно конфликтовали из-за неуступчивости Израиля. Перемирие между еврейским государством и ливанской Хизбаллой – ключевое требование Ирана, напоминает Рейтер. Впрочем, другое условие меморандума – открытие Ормузского пролива – уже начало работать. работать, отмечает иранское издание «Фарс». Первые суда Исламской Республики начали проходить через зону морской блокады США. Известно минимум о двух случаях – танкере и судне, перевозящем корм для скота. Однако транспортные компании других стран настроены скептично в плане восстановления судоходства, пишет CNN. Перевозчики все еще опасаются мин, беспилотников и новых ракетных ударов. Крупнейшие мировые логисты, с которыми беседовал Financial Times, не ожидают, что транзит через акваторию восстановится в ближайшие недели.
2: 17 июня на календаре вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Сегодня именно в 1631 году жена индийского правителя Шаха Джахана Мумтаз Махал умерла при родах. Позже в ее честь построили знаменитый Тадж-Махал. Вот этот уровень ответа на фразу «Докажи, что любишь». Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог FM.
2: Ну, в Махачкале ожидается сегодня перебой с горячей водой до 18.00 в связи с плановыми работами на газораспределительных станциях. Возможно, временное отсутствие горячей воды в Кировском и Советских районах. Об этом предупреждает единый оператор. Я напомню, что отключение газа связано с проведением плановых мероприятий, поскольку функционирование котельных в Махачкале напрямую зависит от подачи газа. Но в России могут ограничить комиссию маркетплейсов для продавцов до 20%. Такое предложение парламентариев направлено министру промышленности и торговли Антону Алиханову, об этом сообщает ТАСС. Авторы инициативы предлагают запретить маркетплейсам навязывать продавцам дополнительные платные услуги, и предоставление должно осуществляться исключительно на добровольной основе по отдельному соглашению с продавцом. Я в свою очередь напомню, сейчас комиссии крупных маркетплейсов выросли до 33%, в отдельных категориях с учетом логистики они достигают 50% и выше. На итоге по первым сданным предметам основного единого государственного экзамена позволяет сказать, что средние баллы немного выросли. Об этом ТАСС сообщил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. Основной период ЕГЭ этого года завершается, я напомню, что 19 июня, а 22 и 25 июня – резервные дни для сдачи всех предметов. По данным Рособорнадзора, в этом году на участие в ЕГЭ зарегистрировано 747 тысяч человек. Ну и бренды с господдержкой и защитой от резких скачков пошлин дают то, чего сейчас не хватает всему рынку – стабильность условий работы. Об этом заявил вице-премьер Ассоциации российских автодилеров Андрей Петренко. По его мнению, к 2030 году автомобили, выпущенные за пределами России, станут роскошью, доступностью лишь единицам россиян. Я напомню, что ранее Минпромторги заявляли, что к 2030 году рассчитывают нарастить долю отечественных автомобилей на российском рынке до 80%. Ну и в Махачкале в Каспийске проведена замена 15 лифтов в 4 многоэтажных домах. Об этом сообщает Дагестанский фонд капитального ремонта. Работы выполнила Кизлярский электроаппаратный завод. Все лифты успешно прошли необходимые испытания и проверки на соответствующим нормам безопасности. Оборудование готово к эксплуатации. В Махачкале заменили по улице Магомеда Яракского, до 75, и улице Ушакова, 3. В Каспийске по улице Ильяшенко, дом 3 и дом номер 7. В официальной приемке выполненных работ участвовали первый заместитель руководителя Дагестана фонда капитального ремонта Заур Бахмудов и представители муниципальных образований, депутаты Махачкалинского городского собрания и Центр общественного контроля в сфере ЖКХ. Отметим, что в рамках программы капитального ремонта на этот год в республике планируется заменить еще 48 лифтов. Ну и, друзья, под руководством первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарипа Шарипова прошло совещание с участием начальников районных управлений АПК, руководителей садоводческих хозяйств и экспертов отрасли. На встрече подвели итоги закладки новых садов в текущем году. Я напомню, что по данным Минсельхозпрода, в республике уже заложено 544 гектара новых садов. Работы провели 20 хозяйств из 8 районов. Семечковые культуры заняли 138 гектаров, орехоплодные – 239 гектаров, косточковые – 168 гектаров. Это стало, кстати, рекордом по площади посадок этой культуры за последние 7 лет. Я напомню, что наша республика уверенно удерживает лидерство в России по производству косточковых культур. Площадь насаждения владений здесь составляет более 10 тысяч гектаров. Это первое место в стране и более 10% от общероссийского показателя. Шарип Шарипов подчеркнул, что государственная поддержка должна доходить исключительно до тех, кто реально трудится на земле. Районным управлением сельского хозяйства совместно с профильными рекомендовали провести мониторинг состояния новых садов. Также отмечено, что питомники республики произвели около 1 миллиона штук посадочного материала. Это серьезный рывок, так как еще 5-6 лет назад саженцы в основном завозились извне. Значительная часть заложенных площадей приходится на Сулейманстальский район. Флагманом дагестанского садоводства выступает компания «Полоса». На долю этого хозяйства приходится почти 80% новых посадок. В этом году предприятие заложило почти 50 гектаров груши, а грушевый сад хозяйства является самым крупным в России. Его площадь превышает 280 гектаров. Ну и, друзья, кафе «Якитория» в Каспийске оштрафовали на 15 тысяч рублей за незаконную надбавку к счету. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Дагестану. Поводом для проверки стала жалоба в соцсетях о нарушении прав потребителей в заведении общественного питания. Сообщалось, что именно в этом кафе «Якитория» в Каспийске мелким шрифтом была указана информация о том, что цены не включают в себя налог на добавленную стоимость НДС. А при безналичной оплате к сумме заказа дополняется еще 5%. Изложенные в обращении факты подтвердились. Отмечено, что такие действия ограничивают право потребителей на выбор способа оплаты и противоречат законодательству России. Действия владельцев данного кафе квалифицированы по части 4 статьи 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В настоящее время штраф оплачен, нарушения устранены, меню кафе изменено, а надпись «Предоплате 5%» по безналичному расчету удалена полностью. В предгорных районах Дагестана из-за повышения температуры воздуха прогнозируется повышенная вероятность возникновения природных возгораний. Об этом сообщает Северокавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Наиболее сложная ситуация складывается в Сулейманстальском районе Дагестана. Метеорологи и экстренные службы предупреждают о максимальном риске ландшафтных и лесных пожаров в данном муниципалитете. В связи с прогнозируемым повышением температурного фона жителей Сулейманстальского района призывают к бдительности. В случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить в экстренные службы по телефону 112. Ну и, друзья, кандидатура Дениса Авдеева на пост прокурора Республики Дагестан прошла этап консультаций в Совете Федерации. Я напомню, что накануне профильные комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, по обороне и безопасности, а также по региональной политике провели совместное заседание, на котором рассмотрели кадровые перестановки в руководстве региональных надзорных ведомств. Наряду с кандидатом на должность прокурора Дагестана сенаторы также обсудили кандидатуру для Башкортостана, Саратовской и Воронежских областей. Друзья, продолжаем мы утро на Диалог.ФМ, в студии Расим Загиров. И Дагестанское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело в отношении администрации Дербента за неисполнение выданного антимонопольным органом предупреждения. В ходе анализа законности установленных рекламных конструкций на территории Дербента ведомство установило, что 16 рекламных объектов отсутствуют в схеме размещения, а также не имеют разрешения на установку и эксплуатацию. Служба выдала городу предупреждение об устранении нарушений путем выдачи предписаний о демонтаже неузаконно установленных рекламных конструкций. Однако предупреждение администрации пока не исполнено. Рассмотрение дела назначено сейчас на 24 июня.
0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог.ФМ.
2: Ремонт бытовой техники, перетяжка мягкой мебели, пошив одежды в ателье стали самыми быстро растущими сферами малого бизнеса за последние 3 года. Обороты подобных сервисов выросли почти на четверть. Такие выводы делают отраслевые аналитики на основе данных из реестров юрлиц и банковской статистики. Тему продолжит мой коллега.
3: Динамика показателей розничного бизнеса по продажам новых бытовых товаров зримо отстает от главного тренда. Растут обороты сервисов, где можно починить, модернизировать или просто немного поменять купленное прежде, проще говоря, бывшее в употреблении. Денежные поступления индивидуальных предпринимателей и компаний в категории ремонт техники увеличились на 51%. На втором месте ремонт компьютеров, на третьем – ремонт мебели. В среднем – почти на четверть больше, чем в 2023-м, говорит аналитик .банка Галина Патрушева.
4: Хотя количество предпринимателей в этой сфере практически не изменилось, обороты отрасли выросли на 24%. Число предпринимателей в ремонте одежды за 3 года выросло на 16%, в то время как в торговле одеждой их стало меньше на 9%. В розничной торговле одежды число предпринимателей упало. Лидерами по росту оборота за 3 года стал ремонт бытовых приборов и садового инвентаря. Здесь показатели подскочили на 51%.
3: И не то чтобы клиент полюбил винтаж, просто поменялась потребительская стратегия. Немного изменить фасон дорогого костюма и правильно, и экологично, и рационально, рассуждает куратор Fashion Factory School Валерия Малькова.
5: Как принято говорить, оптимизация расходов. Не могу купить новое, поэтому ремонтирую то, что уже есть. Продлеваем жизнь тем предметам нашего быта, которые мы еще можем использовать. Тенденция ожидаемая. Есть люди, которые действительно готовы отремонтировать. Вопрос, конечно, к запчастям, но я думаю, что они справляются.
3: А какие, собственно, вопросы к расходникам? Динамика стоимости и логистика доставки. Дороже и сложнее. В остальном ремонт остается востребованным вне зависимости от ситуации в торговле, признается директор Ассоциации сервисных центров Алексей Виолин.
6: Выросли в цене запчасти. Как раньше несли технику, так и сейчас ее несут. Когда доллар гулял, цены поднимались и назад не возвращаются. Техника по-любому не дешевеет нормальная. С ужесточением налоговой вынуждены поднимать цены на услуги. А так все стабильно.
3: Стабильность такого рода заставляет задуматься, купить новое в эконом-сегменте или обновить уже ставшее родным, еще неплохо сохранившееся. Для тех, кто считает деньги, ответ очевиден. Делится соображениями собственник фабрик мебели «Уютная среда» Алексей Никонов.
7: Если раньше в условиях довольно-таки хороших бюджетов люди могли мебель сменить под цвет шторы, то сейчас, конечно, ситуация стала немного другой. Сделать, обтянуть, перетянуть. Уходит очень много микробизнесов. Мы видим, как небольшие производители не могут конкурировать с маркетплейсами. Оптимизация затрат у них намного менее эффективно происходит. Те диваны, которые купили 5-7 лет назад, когда их вскрывают, видят, что хороший качественный каркас, то это на 30-40% выгоднее, чем купить новый диван такого же качества, либо чем купить эконом-сегмент из ДВП.
3: Что же касается позитивной стороны вопроса, роста выручки, то эксперты объясняют это отнюдь не развитием технологии ремонта, сколько общей динамикой расценок на услуги. Обычная покупка слишком проста. Обновление становится творческим.
0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог FM.
2: 17 июня на календаре. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM. В 1930 году именно в США впервые показали цветное телевизионное вещание. Люди поняли, что смотреть новости в цвете – это уже совсем другой уровень переживаний. В 1944 году, именно 17 июня, Исландия официально стала независимой республикой. И да, тогда еще никто не знал, что спустя десятилетия мир будет пытаться правильно произнести и звание ирландских вулканов. В 1972 году, именно 17 июня, произошел Уортергейтский скандал США. Это история, после которой слово «прослушка» звучало особенно тревожно. А еще сегодня 17 июня, день прогулок под дождем. Хотя в Дагестане летом дождь иногда воспринимается как редкое природное шоу. Тем не менее, с днем дождя, друзья. История все-таки умеет удивлять. Кто-то строил там Тадж-Махал, кто-то запускал цветное телевидение, а кто-то сегодня все еще ищет второй носок перед работой. Доброе утро, Дагестан. Вам желает именно доброе утро. Расим Загиров здесь на Диалог.

0: В Дагестане 10 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Сегодня в части Махачкалы ограничат водоснабжение. Связано это с аварийно-восстановительными работами на насосной станции, которая обеспечивает водоснабжение микрорайон «Научный городок». Там же будет остановлена подача воды до 18.00. Ну и Махачкала сегодня частично останется без электричества до 17.00. Специалисты махачкалинских городских электрических сетей планируют проведение работ на подстанции Т2 110 кВт. В связи с этим будет временно прекращена подача электроэнергии на следующих фидерах 32, 42, 44, 46 и 52. Временное ограничение электроснабжения вводится в Кировском районе Махачкала. Также ограничения могут затронуть и прилегающие улицы и переулки Советского района Махачкалы. Госжилищинспекция Дагестана завершила масштабный мониторинг технического состояния многоквартирных домов, которые включены или подлежат включению в региональную программу капремонта на 2014-2046 годы. Так, в программу предложено добавить 74 новых дома, которые введены в эксплуатацию после последней актуализации. Также предлагается исключить 15 домов, уточнить дома и адреса по ФИАС для 37 домов. За то, что 31 муниципалитет предоставил информацию с опозданиями или с искажениями, там составили протоколы об административных нарушениях. По оценкам Минтруда России, около 330 человек в Дагестане заняты в теневой сфере экономики. Такие данные были приведены на заседании правительства республики. Это составляет 26% от общего числа занятого населения республики и вдвое превышает среднероссийский уровень. Премьер-министр Магомед Рамазанов подчеркнул необходимость активации работы по легализации трудовой занятости. Отдельно отмечено в числе проблемных муниципалитетов это Махачкала, Дербент, Кизляр и Хасавюрт. Ну и глава Домского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов выступил с инициативой распространить на все регионы России практику постановки транспорта на учет в многофункциональных центрах. Предложение направлено главам МВД, Минцифры, об этом сообщает ТАСС. Парламентарий привел в пример успешный опыт МФЦ в городе Шахты Ростовской области. Там на одной площадке объединены услуги регистрации автомобилей и взаимодействие с местным управлением МВД. Кстати, по мнению Нилова, такой формат полностью отвечает принципу одного окна. Он избавляет автовладельцев от необходимости посещать несколько ведомств. Ну и раздел финансовой грамотности «Семья в экономике» появился в пособиях по обществознанию для 9 классов. Ранее Минпросвещение России включило данный учебник в федеральный перечень. Планируется, что его начнут использовать в российских школах с 1 сентября этого года. В учебнике объясняется, как происходит бесконтактная оплата. Особое внимание в пособии уделено правилам безопасности. Учебник также напоминает, что нужно делать в случае хищения средств. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
3: Для детей старше 12 лет.
1: Доброе утро, Дагестан! После выпуска новостей всех абсолютно приветствуем. На календаре сегодня 17 июня. Лето набирает обороты, вместе с ним желание выключить будильник, кондиционер, ну и все рабочие чаты сразу. В эфире утро на Диалог ФМ, с вами Расим Загиров. Приветствую всех, кто уже в пути, кто готовит завтрак, едет на работу, занимается спортом на море. Вот я сегодня, знаете, с утра пробежался по морю, увидел, сколько у нас моржей, так скажу. Или тем, кто делает вид, что уже проснулся. Спасибо, что это утро, начинайте вместе с нами. Я напоминаю, что вещаем из телецентра Дагестана, Махачкалинской телебашни, до самых крайних уголков нашей республики. И очень рады быть частью вашего сегодняшнего утра, где бы вы сейчас ни находились. Итак, впереди интересные новости, события этого дня, истории, хорошее настроение, немного юмора, потому что, ну давайте честно, без юмора утро работает примерно как старый кондиционер. То бишь, шум есть, эффекта мало. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Это утро на Диалог ФМ.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Ну и, друзья, в ходе заседания правительства Дагестана министр транспорта и дорожного хозяйства республики Арсланбек Алибеков доложил о ходе строительства подъездной автомобильной дороги к Махачкалинскому морскому торговому порту. Я напомню, что на сегодняшний день готовность объекта составляет более 33%. Реализация проекта отдельной подъездной дороги от федеральной трассы Р-215 Астрахань-Махачкала ведется с прошлого года по поручению президента России Владимира Путина. Проект имеет стратегическое значение не только для Дагестана, но и для развития международного транспортного коридора «Север-Юг». Новая дорога обеспечит круглосуточный доступ к порту, повысит пропускную способность транспортной инфраструктуры и ускорит доставку грузов к федеральным трассам, которые связывают юг страны с центральными регионами. Я напомню, что строительство ведется по параметрам магистральной городской среды второго класса, которая регулирует движение протяженностью более 6 километров. В составе объекта предусмотрены два путепровода общей протяженностью более 1000 погонных метра, подпорные стены протяженностью 640 погонных метров. Производство строительно-монтажных работ осуществляется в две стадии. Я напомню, что, подводя итоги обсуждений, председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов подчеркнул необходимость строгого соблюдения сроков и качества.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикунье. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикунье. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
6: В России для поддержки семей установлены как единовременные, так и ежемесячные выплаты. Некоторые из них назначаются после подачи соответствующих заявлений в социальном фонде, напомнил в беседе с RT член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Он отметил, что к единовременным выплатам относятся в частности декретные и пособия при рождении ребенка, которые сегодня составляют порядка 28,5 тысяч рублей. Ежемесячные выплаты – это пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет и единовременное пособие, предусмотренные для детей до 17 лет, а также мат-капитал. Начисляются средства по-разному. Например, декретные – по больничному листу, а пособие при рождении – через данные ЗАГСа. Ставшие жертвой спам-звонков россияне имеют право потребовать моральную компенсацию. Компании, допустившей утечку данных клиента, включая его номер телефона, грозят штраф и разбирательство в суде, предупредила в беседе с RT юрист по гражданским делам Алла Георгиева. Она напомнила, что сегодня обращение практически за любыми услугами требует раскрытия персональных данных, которые должны храниться организацией и быть защищены от слива. Если же все-таки информация утекла, вслед за чем произошел массовый спам обзвон, то нужно собрать доказательства вины компании и потребовать возмещения ущерба, отметила эксперт. И в завершении выпуска. Регулярное посещение бани может не только приносить удовольствие, но и тренировать сердечно-сосудистую систему, улучшать качество сна и помогать организму адаптироваться к стрессу. Об этом газете «Ру» рассказал кандидат медицинских наук Валерий Литвинов. По словам специалиста, с научной точки зрения, баня представляет собой контролируемое кратковременное воздействие высокой температуры на организм. Такое воздействие вызывает мягкое повышение температуры тела и запускает целый комплекс защитных реакций. Одним из ключевых механизмов считается гармезис. Это явление, при котором умеренный стресс активирует восстановительные процессы и повышает устойчивость организма к неблагоприятным факторам. Важную роль в этом играют белки теплового шока, помогающие клеткам восстанавливаться после повреждений. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для тела. На Диалог FM.
1: Здравствуйте. Мы начинаем представлять для вас новости, которые собрали из влиятельных и авторитетных зарубежных изданий. И первая наша тема сегодня – это новость, которая буквально прямо сейчас меняет глобальную экономику. США и Иран достигли предварительного соглашения. Это меморандум о взаимопонимании, который, призван остановить конфликт на Ближнем Востоке. Формальное подписание, как сообщается, состоится уже в эту пятницу, 19 июня, в Женеве.
2: Да-да, в Швейцарии. И там будут участвовать вице-президент США Джей Ди Венс и иранский переговорщик Мохаммад Багер Галибаф. И слушай, этот документ – это гораздо больше, чем просто очередная политическая декларация.
1: Абсолютно.
2: Главная экономическая цель здесь – разблокировка Ормузского пролива. Чтобы вы, наши слушатели, понимали масштаб исторически, через это узкое горлышко проходит примерно пятая часть всей потребляемой в мире нефти.
3: Пятая часть, да. Огромный объем.
2: Именно. А с февраля из-за всей этой эскалации пролив был фактически заперт. Поэтому, как только появились новости о продлении режима прекращения огня на 60 дней, рынки отреагировали просто моментально. Цены на нефть пошли вниз,
3: ага.
2: И фьючерсы на такие эталонные ближневосточные сорта, как Дубай и Мурбан, перешли в состояние контанго.
3: Так, подожди, давай тут немного притормозим. Контанго звучит как какой-то танец, честно говоря.
2: Да, есть такое.
3: Что именно это означает для реального физического рынка нефти?
2: Это отличный вопрос. Если объяснять совсем просто, контанго – это такая ситуация на бирже, когда нефть с поставкой, скажем, сегодня или завтра, стоит дешевле, чем нефть с поставкой через полгода.
3: То есть будущее дороже текущей.
2: Точно. Обычно ведь как бывает, когда идет война и проливы перекрыты, возникает паника.
3: Ну да, всем нужна нефть прямо сейчас.
2: Вот именно. Любые запасы скупаются немедленно, и текущие цены просто взлетают до небес. А переход в контанго означает, что все, паника закончилась. Трейдеры посмотрели на эти новости из Женевы и решили, острой нехватки сырья прямо сейчас больше нет. Можно не переплачивать за срочность.
3: Если трейдеры так спокойны, то почему заявления политиков, настолько противоречивы друг другу? Потому что президент США публично объявил, что пролив будет полностью открыт, и судоходство станет, я прямо цитирую, «свободным от пошлин».
2: Да, я видела это заявление.
3: А при этом государственные СМИ Ирана транслируют вообще совершенно другой нарратив. Они утверждают, что бесплатный проезд гарантирован только на эти самые 60 дней перемирия. А дальше Тегеран, планирует ввести сборы за навигацию, страховку и какую-то там безопасность.
2: И именно эта нестыковка сейчас больше всего настораживает ключевых игроков рынка. Но, есть и куда более осязаемая проблема, чем просто слова политиков. По данным американской разведки, в водах Ормузского пролива сейчас находится около 5000 иранских мин. И это серьезно.
3: Слушай, это звучит так, будто кто-то с помпой перерезает красную ленточку на новой скоростной автомагистрали, но просто забывает убрать с асфальта противотанковые мины.
2: Да-да, прекрасная аналогия.
3: Просто какой вообще смысл в этих громких заявлениях о бесплатном или платном транзите, если крупнейшие транспортные компании мира буквально говорят, что они туда не сунутся, пока вода не станет безопасной?
2: Абсолютно точно аналогия с магистралью. Вот представьте себя на месте директора компании вроде Mitsui U.S.K.
3: Угу.
2: У вас есть супертанкер, он стоит сотни миллионов долларов, плюс груз еще на 100 миллионов.
3: Бешеные деньги.
2: Вы же не поведете этот корабль по минному полю только потому, что политики подписали какой-то меморандум?
3: Конечно, нет.
2: Представители судоходных гигантов открыто заявляют, что ждут именно материального подтверждения безопасности. Великобритания и Франция, кстати, уже предложили свои флоты беспилотников и специальные тральщики для очистки. Но специалисты по безопасности говорят, что полное разминирование такой площади займет минимум 6 месяцев.
3: Ничего себе. То есть надеяться на то, что бензин в США, который сейчас стоит около 4 долларов за галлон, резко подешевеет к выходным, явно не стоит. И мы, кстати, видим, что на дипломатическом фронте тоже нет полного единодушия. Израильское руководство отреагировало крайне резко на эти новости. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир назвали эту сделку решением президента США, которое, по их словам, их ни к чему не обязывает.
2: Угу.
3: И они отказываются выводить войска из Ливана, несмотря на давление. Я тут хочу подчеркнуть для наших слушателей, что мы здесь не занимаем чью-либо позицию и не оцениваем, кто прав, а кто виноват. Мы просто фиксируем факты из источников.
2: Да, мы просто смотрим на данные.
3: И факт в том, что подписание бумаг в Женеве неравнозначно наступлению всеобщего мира.
2: Совершенно верно. Этот конфликт имеет множество слоев. И за рамками меморандума остаются сложнейшие нерешенные вопросы. Например, та же ядерная программа Ирана. И еще один очень острый угол – это 24 миллиардов долларов замороженных иранских активов. Судя по утечкам в прессу, Вашингтон хочет использовать такую модель поэтапной разморозки в обмен на подтвержденные шаги. И это крайне хрупкая дипломатическая конструкция.
3: И вот эта хрупкость, она имеет свойство распространяться по планете с какой-то невероятной скоростью. Давайте просто проследим за цепочкой.
2: Давай.
3: Ближний Восток лихорадит, пролив закрывается, нефть дорожает. И эта волна, она докатывается до страны, которая находится буквально на другом конце света и исторически славится своей стабильностью. Я говорю про Японию.
2: О, да, японские новости сегодня просто исторические.
3: Банк Японии повысил базовую процентную ставку на 0,25 пункта, доведя ее до 1%. И тут кто-то скажет, 1% – это же вообще погрешность. Но для Японии это историческое событие.
2: Да, это просто монументальный сдвиг. Для них это самая высокая ставка с 1995 года. Япония десятилетиями жила в условиях нулевых или даже отрицательных ставок. Они так пытались разогнать экономику, побороть дефляцию. Но вот этот энергетический шок, о котором мы говорили, он изменил все правила игры.
3: Угу.
2: Дело в том, что Япония импортирует около 90% всей потребляемой нефти. И львиная доля идет именно с Ближнего Востока.
3: Ну, слушай, давай разберем саму механику этого процесса, потому что, мне кажется, она не всегда очевидна.
2: Давай, попробуем.
3: Как именно? Повышение внутренней процентной ставки в Токио помогает японским компаниям покупать нефть. Ведь нефть на мировом рынке все равно торгуется в долларах.
2: В этом как раз и кроется главный механизм. Смотри. Когда банки Японии держат ставки на нуле, а в США ставки высокие, инвесторы начинают продавать японскую иену и покупать доллары.
3: Чтобы получить большую доходность в Америке.
2: Именно. Из-за этого иена слабеет. А теперь представьте, что вы японский производитель. Вам нужна нефть. Она стоит, скажем, 80 долларов за баррель. Но из-за того, что иена слабая, вам приходится тратить гораздо больше ваших национальных денег, чтобы эти 80 долларов купить.
3: Ага, понятно.
2: Это то, что экономисты называют импортируемой инфляцией. И повышая ставку, Банк Японии делает иену более привлекательной, курс укрепляется, сейчас он, кстати, стабилизировался на уровне 160 йен за доллар, и покупать импортные энергоносители становится чуть-чуть легче.
4: И это ведь бьет не только по бензину. Вот в отчетах упоминается нехватка нафты. А нафта – это побочный продукт переработки нефти, который, является базой вообще для всей нефтехимии.
2: Да, пластик, красители – все это.
4: Да. Из-за конфликта японский бизнес вынужден пересматривать цены буквально на все, вплоть до обычной пластиковой упаковки. Но вот что меня удивляет. Несмотря на все эти инфляционные шоки и повышение ставки, японский фондовый рынок бьет рекорды.
2: Да, парадокс, правда.
4: Индекс Никкей 225 впервые в истории преодолел фантастическую отметку в 70 тысяч пунктов. Почему инвесторы празднуют? Разве дорожающие кредиты – это неплохая новость для бизнеса?
2: В обычных условиях, безусловно, плохая. Но рынки больше всего на свете ненавидят неопределенность. Голосование комитета Банка Японии прошло со счетом 7-1.
3: Угу.
2: Причем у глава банка Кадзуо Уэда вообще находился в больнице. А единственный голос против подал Тоичиро Асада, который опасался как раз за промышленное производство. Но главное, что успокоило инвесторов, это четкий план.
3: Что за план?
2: Банк объявил, что с апреля 2027 года они прекратят сокращение покупок гособлигаций и зафиксируют их на уровне около 2 триллионов йен в месяц.
3: А, то есть они дали предсказуемость?
2: Точно. Рынок увидел, что регулятор действует очень взвешенно. Никакой шоковой терапии, никаких внезапных обвалов долгового рынка. И вот именно эта предсказуемость толкнула индекс вверх.
3: Понятно. То есть, когда правила игры ясны, бизнес может адаптироваться даже к инфляции. Но что происходит, когда правила игры меняются за полтора часа?
2: О, это моя любимая тема сегодня.
1: Да, геополитическая напряженность сейчас бьет не только по маршрутам танкеров, но и по цифровой инфраструктуре. И тут мы переходим к ситуации, которая вызвала настоящий шок в технологическом секторе.
2: Абсолютный шок.
1: Министерство торговли США, которое возглавляет Говард Латник, внезапно выпускает директиву. Запретить всем иностранным гражданам доступ к новейшим моделям искусственного интеллекта компании Anthropic. Это модели Fable 5 и Mythos 5. И на исполнение этого приказа компаниям дали, вдумайтесь, ровно 90 минут.
2: 90 минут — это просто... Эти полтора часа, вероятно, станут хрестоматийным примером того, как вопросы национальной безопасности теперь вторгаются в технологии.
1: Угу. А что вообще стало триггером?
2: Триггером послужил инцидент с исследователями из компании Amazon. Они нашли уязвимость, так называемый jailbreak, который позволял обойти встроенные системы безопасности этих нейросетей.
1: Так, давай тут проясним этот момент для слушателей. Слово jailbreak, ну, многие помнят его еще по временам ранних смартфонов, да?
2: Да-да, когда айфоны взламывали.
1: Точно. Когда люди просто хотели ставить пиратские приложения. Почему сейчас обход ограничений вот в языковой модели вызывает такую панику на уровне целого министерства? Это же, по сути, ну, просто умный алгоритм, который генерирует текст. Как это вообще угрожает критической инфраструктуре?
2: В том-то и дело, что Felio 5 и Mythos 5 — это уже далеко не просто алгоритмы для написания текстов. Это так называемые агентные модели.
1: Агентные?
2: Да. Они могут писать сложнейший программный код, они могут взаимодействовать с внешними базами данных и буквально управлять другими системами через API.
1: Ого.
2: И если злоумышленник, скажем, из другой страны находит такой jailbreak, он может заставить эту UI-модель искать уязвимости нулевого дня в софте, который управляет американскими электросетями или водоочистными сооружениями, или финансовыми биржами.
1: Подожди, то есть AI превращается в мощнейшее кибероружие?
2: Именно так. Это потенциальное кибероружие, и именно поэтому в Вашингтоне так резко ударили по тормозам.
1: Понятно. И проблема заключалась в том, что технически было просто невозможно за 90 минут аккуратно отфильтровать пользователей по паспорту.
2: Ну да, как ты проверишь гражданство миллионов юзеров за полтора часа? Никак.
1: И отключить только иностранцев не вышло. Поэтому им пришлось, ну фигурально выражаясь, дернуть стоп-кран и выключить эти передовые модели вообще для всех, даже для граждан самих США.
2: Да, они положили систему глобально.
1: И получается поразительная картина. Полагаться на коммерческую нейросеть сейчас — это как, я не знаю, доверить управление своей энергосистемой рубильнику, который находится на другом континенте.
2: Идеальное сравнение.
1: И этот рубильник могут выключить в любой момент просто по звонку из министерства?
2: Да, и последствия этого решения уже наступили. Пользователи, которые платили, между прочим, по $200 в месяц за премиум доступ, они просто в ярости.
1: Еще бы.
2: Они ведь интегрировали эти модели в свои рабочие процессы, в свои стартапы, бизнес-логику на этом строили. А потом бац, и все исчезло. Против Anthropic уже поданы судебные иски.
1: Угу.
2: Генеральный директор компании Дарио Амадеи даже отправил целую команду кризис-менеджеров в Вашингтон, чтобы хоть как-то попытаться урегулировать ситуацию. Но долгосрочные последствия, мне кажется, будут куда масштабнее.
1: Какими именно? Слушай, не подтолкнет ли это другие страны к мысли, что американские технологии просто, ну, слишком токсичны и непредсказуемы для использования?
2: Безусловно. И реакция мировых лидеров говорит сама за себя. Премьер-министр Канады уже официально предупредил о колоссальных рисках зависимости от пары американских корпораций.
1: Да, я видел это заявление.
2: А в Южной Корее генеральный директор крутого технологического стартапа Upstage Сон Ким вообще заявил, что этот инцидент — это главное доказательство необходимости так называемого суверенного ИИ.
1: Суверенного ИИ. Звучит масштабно.
2: Да. Правительства по всему миру сейчас осознали одну вещь. Если вы не контролируете искусственный интеллект, на котором работает ваш бизнес и страна, вы не контролируете свою экономику.
1: Логично.
2: И это, скорее всего, приведет просто огромному всплеску инвестиций во внутренние национальные разработки и системы с открытым исходным кодом, на которые США уже не смогут наложить санкции.
1: Знаешь, если посмотреть на все эти события в комплексе, вырисовывается удивительная картина того, насколько взаимосвязанными стали базовые элементы нашего общества.
2: Это точно.
4: Решение на Ближнем Востоке мгновенно меняет курс валют в Азии. Попытка защитить критическую инфраструктуру от киберугроз приводит к отключению передовых коммерческих сервисов по всему миру за полтора часа, а решения судебной системы переплетаются с высшими эшелонами политики.
2: Да, национальная безопасность, логистика, финансы и технологии – это теперь один такой огромный неразрывный механизм. И главный вывод, который мы можем из всего этого сделать – стабильность больше не является гарантированной данностью.
4: Абсолютно.
2: Доступ к привычным для нас ресурсам, будь то энергия для транспорта, или искусственный интеллект для работы, или вообще мировая торговля, теперь все это может измениться в любой момент, просто под воздействием одной геополитической новости.
4: Спасибо, что слушали новости вместе с нами. Хорошего дня всем. Мы будем ждать вас здесь.
0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог.ФМ. Реклама на Диалог.ФМ.
5: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
6: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
7: Люблю соки кикуни. Очень вкусными. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
8: Лучший сок душистых яблок.
9: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
10: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
11: Я сладкий тыквенный нектар, принимай природы дар.
12: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
13: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
14: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
15: Персик слаще из нектаров,
16: абрикос еще вкусней.
17: Виноградом и граната всех насыщеннее вкусней.
18: Слива с яблоком вкусней.
19: Хочешь быть всегда здоровым? Ананасовый сок пей.
20: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Упью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
21: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: В Дагестане 15 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов подписал сегодня распоряжение об освобождении Гаджимурада Магомедова от должности заместителя министра образования и науки Дагестана по собственному желанию. Все подробности Диалог ФМ сейчас уточняет. Петр Щукин в эти минуты проводит встречу с послом Пакистана в России Фейсалом Ниазом Тирмизием. Стороны обсуждают перспективы сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарных сферах. Я напомню, что в прошлом году Дагестан посетила официальная делегация посольства Пакистана, которая провела встречу в торгово-промышленной палате и посетила ключевые промышленные предприятия нашего Дагестана. Ну и за прошедшие сутки в нашем регионе произошло 5 пожаров и 5 ДТП. Самое значимое происшествие – пожар в электрощитовой многоквартирного дома в Дербенте, откуда эвакуировали накануне 25 человек. По данным МЧС России по Дагестану, возгорание в электрощитовой на первом этаже жилого дома в Дербенте ликвидировано. Погибших и пострадавших нет. Остальные пожары за сутки – это 2 техногенных и 1 случай горения сухой травы и 2 мусора. В нашей республике привлекли к ответственности неаттестованного гида. В ходе проверок выявлен случай оказания экскурсионных услуг лицом, который не прошел обязательную аттестацию экскурсовода. По результатам проверки на нарушителя составлен протокол об административном правонарушении. Я, в свою очередь, напомню, что с 1 марта прошлого года работать экскурсоводом либо гидом в Дагестане, гидом-переводчиком разрешено только при наличии действующей аттестации. Ну и Дагестан на 20% нарастил объемы ввода жилья по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщается в материалах об объемах ввода жилья за первые 5 месяцев текущего года, размещенных на портале Дагестанстата. За указанный период введено жилья общей площадью 750 квадратных метров. Это на 20% больше соответствующего периода предыдущего года. Ну и школьница из Дербента Амина Абдусаламова прошла финал проекта «Ледокол знаний 2026» и получила шанс отправиться к Северному полюсу на атомном ледоколе «50 лет Победы». Об этом нам сообщает пресс-служба библиотеки «Десятилетия науки и технологий». Я в свою очередь напомню, что 48 лучших участников объединятся в 16 команд по 3 человека и в конце июня встретятся в финале в Москве, где пройдут завершающие испытания в формате дебатов. Победители в августе отправятся к Северному полюсу на атомном ледоколе «50 лет Победы». Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загер.

0: Служба информации.
1: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания «Элко».

0: Новости спорта.
1: Вице-чемпионы мира, футболисты Франции начали выступление на этом мундиале с уверенной победы 3-1 над Сенегалом. После того, как Килиан Мбаппе оформил дубль в ворота африканской команды, он с 58 мячами стал лучшим бомбардиром национальной сборной за всю историю. Пресс-служба Милана объявила о назначении 41-летнего португальского специалиста Рубена Амарима на пост главного тренера, подписав с ним контракт до 2028 года с опцией продления еще на один сезон. На этом посту Амарим сменил Массимилиано Аллегри, отправленного в отставку в конце мая после того, как Россонери заняли 5-е место в серии А и впервые за 3 года не попали в Лигу чемпионов. До Милана португалец возглавлял Манчестер Юнайтед, откуда был уволен в январе этого года, а его лучшим достижением на Олд Траффорд стал выход в финал Лиги Европы. Финалист Кубка Стэнли Вегас Голден Найтс объявил, что Джон Тартарелло не будет главным тренером команды в следующем сезоне, спустя всего несколько дней после поражения в финале от Каролины. 67-летний специалист возглавил рыцарей в конце марта, и под его руководством команда выдала серию побед на финише регулярки, а затем прошла 3 раунда плей-офф. Однако решение не продлевать контракт с Тартареллой было принято, несмотря на все это. 13-я ракетка мира Андрей Рублев не смог выйти во второй круг травяного турнира категории ATP 500 в Галле, уступив в первом же матче 103-й ракетке Хуберту Хуркачу из Польши 3-6, 2-6. Для Рублева это 3-е поражение подряд от Хуркача, а сам поляк при этом одержал лишь 2-ю победу в сезоне над соперником из первой двадцатки. Организаторы Уимблдона предоставили wildcard титулованным американкам Серене и Винус Уильямс для участия в парном разряде турнира. На прошлой неделе 44-летняя Серена вернулась в большой теннис после 4-летнего перерыва, сыграв на турнире в Англии, а на этой неделе она выступает в Берлине. Теперь она воссоединится со своей старшей сестрой Винус, которой на следующей неделе исполнится 46 лет. На двоих они выиграли 30 титулов большого шлема в одиночном разряде, включая 12 побед на Уимблдоне. В парном разряде сестры 6 раз становились чемпионками Уимблдона. Последний раз Уильямс выступали вместе на US Open в 2022 году, который стал последним турниром в карьере Серены перед ее уходом из тенниса. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 17 июня 1970 года Эдвин Лэнд получил патент на камеру Polaroid SX-70. Но чтобы понять всю красоту этой истории, стоит заглянуть чуть дальше, в ее истоки. Идея пришла к Лэнду раньше, в 1943 году. Его трехлетняя дочь спросила, почему она не может сразу увидеть фотографию, которую только что сделали. Этот простой детский вопрос стал мощным катализатором. Лэнд задумался. А нельзя ли убрать все промежуточные этапы, проявку, сушку, печать, чтобы снимок появлялся прямо на глазах? Лэнд посвятил годы разработке технологии, которая позволила бы весь химический процесс происходить прямо внутри камеры. И вот патент на SX-70 стал кульминацией этих усилий. Что же в ней было такого особенного? Эта модель стала первой полностью автоматизированной карманной камерой. Фотографу больше не нужно было ничего дополнительно делать. Зарядить кассету, нанести объектив, нажать кнопку, и через пару минут готовый снимок уже в руках. Секрет заключался в специальной пленке. В ней уже были заложены все необходимые химикаты. Когда фото извлекали, реактивы растекались по поверхности, и изображение проявлялось прямо на глазах. Для того времени это казалось настоящим волшебством. Но история имеет и другой, более драматический слой, который добавляет глубину. Лэнд очень серьезно относился к защите своих изобретений. Он последовательно патентовал компоненты, и позже это сыграло ключевую роль в противостоянии, когда Kodak попыталась разработать собственную систему мгновенной фотографии, возник серьезный патентный спор. Лэнд выступал главным свидетелем со стороны Polaroid, отстаивая исследования, проведенные им и его командой. В итоге суд встал на сторону Polaroid. Kodak пришлось остановить продажи и выплатить компенсацию. Для Лэнда, который видел в патентной системе инструмент для поощрения инноваций, это стало важным подтверждением его взглядов. Наследие Лэнда огромно. Он получил более 500 патентов в разных областях, от оптики до смартфонов, до социальных сетей, где мы сразу делимся снимками. Так что в этой истории красиво все. И трогательная искра, и масштаб инженерной мысли, и проницательность в защите своего труда.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
3: Гаджет новости.
4: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Россиянам назвали признаки взлома гаджетов. Владельцы устройств узнают об их взломе чаще всего не по специальному уведомлению, а по косвенным изменениям в поведении устройства, рассказал известный эксперт по информационной безопасности. Например, смартфон, который раньше уверенно держал зарядку целый день, начинает садиться за 2-3 часа при отсутствии активных игр или видео. Это верный признак фоновой активности. Скорее всего, кто-то втайне от вас передает личные файлы или переписку, рассказал эксперт. Другим тревожным сигналом является индикатор микрофона или включение камеры, когда вы не совершаете звонки и не записываете видео. Такое поведение характерно для шпионских программ, которые ведут скрытую запись. На компьютере стоит насторожиться. Если устройство самопроизвольно выходит из спящего режима, вентиляторы охлаждения запускаются без видимой нагрузки или в браузере обнаруживаются расширения, которые вы не устанавливали, пояснил специалист. Главная ошибка при обнаружении этих признаков – попытка просто перезагрузить технику. Правильные действия – немедленно включить авиарежим на смартфоне или полностью отключить компьютер от питания и сети, после чего с другого надежного устройства приступить к смене паролей на всех ключевых сервисах – от почты до интернет-банка, посоветовал специалист. Эксперт в области IT ранее объяснил, что главная техническая защита от скачивания детьми мошеннических приложений – настройки самого телефона. Он отметил, что на всех популярных операционных системах, включая Android и iOS, можно запретить любые покупки в магазине приложений под родительским паролем. На этом пока все. Услышимся!
3: Гаджет новости. На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
3: Водителям, которые устанавливают специальные световые и звуковые сигналы, наносят спецрасцветку, либо используют подложные номера на своих автомобилях, даже не стоит рассчитывать на снисхождение в судах. Об этом рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев. По его словам, за нанесение на автомобиль специальной цветографической расцветки, копирующей ливреи полиции, скорой помощи, Росгвардии и так далее, предусмотрено лишение прав на срок от 1 года до 1,5 лет. Суды квалифицируют это как нарушение, если расцветка только похожа на служебную до степени смешения. Такое же наказание грозит водителям, которые устанавливают на свои машины спецсигналы, например, проблесковые маячки. После 9 класса в колледж стоит идти тем, у кого уже есть интерес к конкретной прикладной сфере. Например, если подросток уже пробует программировать, собирает простые сайты, интересуется дизайном, техникой, медициной, транспортом, промышленностью, кулинарией. Такое мнение выразил директор IT-колледжа Антон Васильев. У такого школьника может и не быть четкого плана карьеры на ближайшие 10 лет, и это абсолютно нормально. Тут важно другое. Есть направление, которым он по-настоящему интересуется и в котором на практике пробует свои силы, что сегодня, к сожалению, доступно не всем старшеклассникам. Однако таким ученикам, которые уже сильно тянутся к определенной сфере, колледж дает более короткий путь к реализации их амбиций на практике, отметил он. И в завершении выпуска. Половина россиян признались, что хотят провести это лето на даче, следует из опроса. При этом больше всего в загородной жизни россиян привлекают свежий воздух и возможность жарить шашлыки. Еще 41% участников опроса остаются на лето в городе, а 3,4% планируют снять или купить дачу в этом году. Интересно, что только четверть респондентов считает, что аренда дачи им по карману. Другие 75% полагают, что снимать дачу на лето слишком дорого. Удовольствие. Однако большинство россиян, 59%, предпочли бы жить на даче все лето, говорится в исследовании. Среди наиболее ценных преимуществ дачи участники выделяют свежий воздух и возможность жарить шашлыки, а также возможность выращивать и собирать урожай и релакс-атмосферу. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: В эфире рубрика «Вкусно полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке
1: под брендом «Сельбейси».
0: Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена. Это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
2: Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Про экономику на Диалог ФМ.
3: У нас сегодня тема отчасти немного философская, но напрямую связанная с нашим личным кошельком. Вопрос. Задумывались ли вы когда-нибудь, почему за человеческое отношение и точный диагноз у врача нам с вами приходится платить дважды? Смотрите, сначала мы исправно платим налоги, как бы обеспечивая систему ОМС, но потом все равно достаем карту в частной клинике. Прямо сейчас дефицит врачей в госсекторе – это колоссальные 23 тысячи человек, а среднего медперсонала не хватает еще больше – почти 64 тысячи. На этом фоне бесплатная медицина для многих превратилась в такой как бы очень условный, номинальный базовый пакет, который, к сожалению, ничего не гарантирует. Но знаете, что тут самое неприятное? Платная медицина – это ведь тоже не панацея, согласитесь, это огромный жесткий бизнес, и там нам нередко прямо с порога начинают конкретно так впаривать, да, какие-то бесконечные чекапы и анализы, просто потому, что у врачей там тоже есть KPI по среднему чеку, который нужно выполнять, а не только лечить. Давайте попробуем разобраться, почему наша бесплатная медицина так упорно буксует. Вот буквально недавно министр здравоохранения Михаил Мурашко отчитался. Средний объем средств ОМС на лечение одного человека в 2026 году вырос почти до 25 тысяч рублей. Ну и вот представьте, семью из 4 человек. Получается, государство, ну а точнее мы с вами, выделяем на них под 100 тысяч рублей в год. Но почему тогда, если у вас заболел ребенок или там в боку закололо, вы сразу бежите в платный центр, а не берете талончик в бесплатную госбольницу? Давайте на всякий случай тут объясню, что вообще такое ОМС и действительно ли бесплатная у нас медицина, потому что я удивилась, но оказывается, многие вообще не знают, как это все работает и даже никогда в бесплатные больницы-то и не ходили. Ну и главное, они не знают, что платят за эти больницы. Обязательное медстрахование – это, по сути, такой огромный общий котел, который мы с вами наполняем каждый месяц. Когда вы официально работаете, ваш работодатель перечисляет в этот фонд процент от вашей зарплаты, по-моему, около 5. Ну а за безработных и пенсионеров взносы доплачивают покрывает региональный бюджет. И вот эти триллионы рублей истекаются в федеральный фонд ОМС, который потом распределяет их по больницам. То есть вы можете годами не ходить к врачам, но ваши деньги идут на лечение тех, кому прямо сейчас помощь нужна. Другой вопрос, почему при такой схеме деньги доходят до конкретного пациента в виде талончика на прием через 2 недели? Кстати, я вот нашла прикольный калькулятор, тут можно узнать, сколько денег мы отдаем на то, чтобы медицина была бесплатной. И, возможно, эта информация добавит вам решимости сходить таки в поликлинику. Ну, вот возьмем, например, зарплату 70 тысяч рублей. Если вы работаете официально, конечно. Получается, ваш годовой взнос на бесплатную медицину при такой зарплате больше 50 тысяч. Но, как говорится, думайте сами. Ну и теперь давайте посмотрим на структуру этого тарифа ОМС. Из чего она вообще складывается? Вот собрал фонд деньги, дальше он должен их распределить. Там зашита зарплата врача и медсестры, налоги, еда в стационарах, постельное белье, ремонт оборудования, его покупка, ну и самое главное, лекарства и расходники. Наверняка у многих были истории, когда больницы просили все эти расходники докупать. Но у меня есть знакомые, которые даже положенное законом оборудование для операции покупали за свои деньги. Ну и да, как я уже сказала, зарплаты врачей тоже частично оттуда финансируются. И вот по данным фонда ОМС, сейчас среднемесячный доход медиков достиг 147 тысяч рублей. Такую цифру на заседании Комитета Госдумы озвучил глава этого федерального фонда ОМС. По его словам, показатель вырос на 12% по сравнению с 2024 годом. Но по отчетам получается, что врачи неплохо зарабатывают, да? Но зачем тогда еще по 3 ставки берут в частных клиниках? Кстати, учитывая свою нечеловеческую нагрузку, а пациентам приходится за все доплачивать. Вопрос как будто бы философский. Но вот ответ пришел откуда не ждали из свежего отчета Счетной палаты. Аудиторы вскрыли просто поразительный факт, друзья. Оказывается, в России до сих пор нет единой автоматизированной системы расчета тарифов ОМС. То есть в эпоху цифровизации, когда у нас на каждом углу говорят про ИИ, всего 5 регионов в стране имеют вот этот автоматический расчет тарифов. В остальных чиновники считают стоимость лечения как бы в ручном режиме. То есть понимаете, да? И вот еще что аудиторы выяснили. Расходы на высокотехнологичную помощь в федеральных центрах завышены, а поликлиники финансируются по остаточному принципу. А размер средств, которые направят на одного пациента, это вот эти 25 тысяч, о которых я говорила в начале. Их чиновники вообще могут каждый месяц изменять. К тому же есть мнение, что чем беднее экономика региона, тем меньше налогов он собирает, и тем хуже там финансируется медицина. И еще вот этот хронический дефицит денег привел к процессу, который чиновники называют оптимизацией. Ну а на нашем языке это означает тотальное сокращение больниц. Особенно сильно это ударило по демографии, о которой так много говорят наверху. Цель правительства, я напомню, до 2030 года поднять коэффициент рождаемости. Но как это сделать, если за последние 5 лет были закрыты 150 роддомов и множество женских консультаций? Содержать их в маленьких городах и селах на фоне спада рождаемости просто посчитали невыгодным. И знаете, как это, вероятно, происходит? Главврачи анонимно рассказывают, что роддома закрывают внезапно. То есть учреждение просто уходит на плановую дезинфекцию и больше не открывается. Нагрузка на оставшиеся больницы растет, врачи выгорают, а риск врачебных ошибок возрастает. И вот тут вишенка. Защищены ли мы с вами как пациенты на фоне этого кризиса? Ну, как вы понимаете, все меньше, к сожалению. В конце 2024 года был принят закон о декриминализации медицинской деятельности. Врачей фактически вывели из-под 238 статьи УК. Это оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Если раньше срок давности по медицинским делам был 10 лет и у пострадавших был шанс дождаться проверки врача, то теперь дела переводят на статью 109 «Причинение смерти по неосторожности». А там срок давности всего 2 года. С учетом очередей на экспертизы привлечь некомпетентного медика к ответственности теперь практически невозможно. И вот пока Минздрав пытается что-то со всем этим придумать, звучат разные идеи по улучшению ситуации в медицине. Например, обязать работодателей покупать полисы ДМС для всех сотрудников, то есть переложить все заботы окончательно на плечи бизнеса. Лучше ли дела обстоят с частной медициной? Во-первых, этот рынок сегодня у нас выглядит просто монументально. Его объем продолжает стремительно расти. По данным аналитиков Синапсис, только за последнее время объем платных медуслуг подскочил еще почти на 12%. Лидеры рынка, вроде сетей лабораторий и клиник, вкладывают миллиарды рублей в строительство новых ультрасовременных центров, цифровизируются, запускают масштабные франшизы. Сказка. И вот знаете, что самое интересное? Крупные игроки объясняют этот взрывной рост тем, что мы с вами стали сознательными и научились инвестировать в свое здоровье. Ну, например, люди массово якобы по собственной инициативе сдают анализы на уровень там, витаминов, микроэлементов, маркеры стресса. Спрос на такие тесты вырос на 62%. То есть, казалось бы, идеальная картинка. Да? Такие сытые, осознанные граждане добровольно несут деньги в клинике. Но ведь огромные деньги и вежливая улыбка администратора не гарантируют качество лечения, к сожалению. Откуда у этих гигантов такие деньги? Из-за того, что вы пришли и заплатили там, 5 тысяч за консультацию терапевта, он вас выслушал и отпустил, да? Нет. На самом приеме врача клиника зарабатывает копейки, и маржа там минимальная. Главная выручка тут – это лабораторная диагностика, исследования вроде МРТ и КТ и повторные приемы. И, конечно, у врачей в коммерческих сетях есть свой KPI. Если к нему пришел пациент с легким недомоганием, врач назначил всего один анализ и отпустил, то для руководства клиники это как бы не очень хороший врач. Увы, человек приходит с банальной болью в спине и хочет записаться к мануальному терапевту, который по совместительству еще и невролог. Но на ресепшене сразу говорят, мол, так нельзя. Сначала оплатите первичный прием невролога за 2500 рублей, уже потом пойдете на мануальную терапию за 3700. Ну а дальше доктор на приеме говорит, что нужно еще и МРТ. И, кстати, МРТ – это такая золотая жила коммерческих центров. Его назначают буквально каждому первому, но мало кто знает про один знаменитый эксперимент зарубежных врачей. Они сделали МРТ позвоночника 98 людям, у которых вообще никогда не болела спина. Снимки отправили врачам вслепую, и как думаете, какой результат? У 2/3 абсолютно здоровых людей без каких-либо жалоб скрининг нашел протрузии, грыжи и разрушение дисков. Если бездумно верить только снимкам, то половину из нас можно прямо завтра класть на операционный стол к нейрохирургу. И что в итоге? Банальный поход со спиной обходится вам не в 3000 рублей, а в 15 тысяч. И это мы условно говорим про добросовестные клиники, которые вас действительно лечат, но просто приписывают лишнее, особенно если вы пришли по полису ДМС. Там вообще гуляй на всю катушку, простуду будут обследовать и лор, и гинеколог, и эндокринолог. Но если условно добросовестные просто завышают чеки, то на другом полюсе дежурят вообще откровенные мошенники. Возможно, кто-то сталкивался с их звонками. Милый голос трубки приглашает вас на абсолютно бесплатную диагностику вен или бесплатный сеанс омоложения. И схема тут, конечно, годами отработанная. Человека, чаще всего пенсионера или ипохондрика, заводят в кабинет. Сажают перед копеечным китайским прибором с мигающими лампочками и с порога ставят какой-то такой пугающий, да, диагноз, упакованный в заумные термины. И суть тут одна. Если не начать лечение прямо сейчас, то завтра вы либо ослепнете, либо вам отрежут ноги. И вот пока шокированный пациент не пришел в себя, ему выкатывают счет на курс чудодейственных капельниц за 100 тысяч. Такая вот магия. Ну и не забываем, что в соседней комнате еще сидит кредитный специалист от МФО, который за 5 минут оформляет на испуганного человека заем. Уголовных дел на подобные клиники было много, но новеньких на этом рынке это никак не останавливает, они продолжают плодиться. Если говорить про отдельные сферы медицины, то тут нельзя не сказать про стоматологию. Дело в том, что это первая и, пожалуй, единственная сфера, которая практически полностью ушла в коммерческий сектор. По ОМС там остался экстремальный, такой спартанский минимум, я бы сказала. Вам могут бесплатно вырвать больной зуб или поставить самую простую пломбу. Хотите, не дай бог, имплант, но тут только платить. И вот, кстати, наш редактор тут подкинул интересную мысль. Если люди спокойно ходят к стоматологу, то деньги у них наверняка есть. Но когда падают реальные доходы, то визит к зубному сразу откладывается на потом. Да? Люди терпят до последнего, глушат обезболивающие и идут уже, когда флюс разносит на пол лица. Ну или вот, из-за диких цен в стоматологиях люди от безысходности начали массово скупать самодельные временные пломбы на маркетплейсах, там вроде ВБ, и пытаются лечить зубы дома. Стоматологи возмущены, ну а люди ругаются, что они сами до этого довели. Пломбы дорогие, а ходить с дыркой на зубах не хочется. Ну и на самом деле доля правды тут есть. Средний чек на лечение кариеса, не говоря уже о протезировании, улетел в космос. И причина, конечно, тотальная импортозависимость. Огромный процент рынка – это зарубежные материалы, и они дорожают. Люди просто не вытягивают такие расходы. И в результате одной из самых популярных услуг стали кредиты на зубы. Ну вот, например, наша сотрудница рассказала, что ее родственник взял кредит на импланты, но началось отторжение. И пришлось снова брать кредит на дополнительное лечение. И так несколько раз. И в итоге мужчина с огромными долгами просто за возможность жевать, простите, пошел в банкротство. Ну а лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил включить для пенсионеров бесплатное протезирование в систему ОМС, и его логика тут абсолютно экономическая. Из-за проблем с зубами пожилые ломают себе весь ЖКТ, получают кучу хронических болезней, и государство тратит потом еще больше денег на их лечение в стационарах. Ну, даже не знаю, что тут сказать. В общем, кажется, что в некоторый тупик зашли обе модели, и государственная, и коммерческая. Но можно ли как-то это все реанимировать? Ну, понятно, что мы не можем просто выйти и сказать, государство выдели из бюджета триллионы, да, так это не работает. Но когда мы говорим о реформах, всегда хочется посмотреть на Запад. Да, там, например, возьмем США, там государство в медицину почти не вмешивается, всем рулят частные страховые компании. Качество лечения, может быть, не самое худшее в мире, но есть оборотная сторона – это его нереальная стоимость. И вот сейчас расходы государства на здравоохранение вплотную подобрались к 18% от их огромного ВВП. То есть правительство платит за малоимущих, да, за пенсионеров и пробивает этим гигантские дыры в бюджете. Но есть и другие примеры, например, Израиль. Там базовую помощь оплачивает государство за счет солидного налога с людей и бизнеса. Но этот базовый пакет не покрывает кучу процедур, поэтому большинство добровольно покупают полис в тех же частных страховых компаниях. И это вот именно та модель, к которой сегодня могут в России начать присматриваться. Ну или когда-то в будущем. Буду тут немного цинично, но я думаю, что вы меня поймете. Все-таки в нашей бесплатной медицине есть огромный пласт пациентов, которые ходят к врачам не лечиться, а просто поговорить и компенсировать дефицит общения. И в итоге терапевты тратят часы, ну а нуждающиеся неделями ждут очереди. Поэтому среди предложений звучит введение небольшого софинансирования, условные 20% от стоимости приема. Такая вот сумма, которая может убрать пустые очереди. Что думаете о таком? Еще одно предложение – это ежегодная диспансеризация. Ну и тут есть два пути. Первый – тоталитарный, как в СССР, когда через работодателя всех гнали на осмотр в приказном порядке. Да, часто для галочки, но это работало. Второй путь – чисто финансовый, как на Западе. Прошел ежегодный скрининг, получил скидку на страховку. Проигнорировал – стоимость твоего полиса на следующий год взлетает в разы. И такая система заставит людей и за здоровьем следить, и деньги государству сэкономит. И, конечно, кадры. Чтобы закрыть дефицит в 80 тысяч человек, одних надбавок мало, нужны масштабные федеральные программы. Например, полное списание образовательных кредитов, предоставление жилья с правом выкупа, естественно, не только в селах. И, что не менее важно, реальные психологические программы защиты медиков от выгорания. Но, друзья, мы прекрасно понимаем, что такие глобальные реформы не происходят за один день. Да, это долгий путь на годы вперед. Ну а лечиться, лечить своих детей и родителей нам с вами нужно прямо сейчас. Поэтому давайте парочку практических советов. Во-первых, не сбрасывайте полностью со счетов государственную медицину. На самом деле в России есть сферы, где ОМС работает и работает на твердую пятерку. Если, не дай бог, там случился аппендицит, сложный перелом или потребовалась серьезная кардиохирургия, офтальмология, то можно идти по госквотам. Но да, вероятно, с очередями. А вот узкую диагностику, сложные анализы или второе мнение врача можно купить в частных центрах. Потратить несколько тысяч на консультацию врача из доказательной медицины – это инвестиция, которая убережет вас от ненужной операции или лечения болезни, которую вам могли навязать в первой клинике. Но все-таки старайтесь идти не в клинику, а в клинику именно к конкретному врачу. Третье – не забывайте забирать у налоговой свои деньги. Вы имеете полное законное право вернуть часть потраченных на медицину денег, тем более, что лимиты социальных налоговых вычетов существенно выросли. Собирайте абсолютно все чеки и рецепты, причем не только свои, но и за лечение супругов, детей и родителей. В конце года оформляйте налоговый вычет через личный кабинет ФНС. Это делается буквально в пару кликов.
2: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
4: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни, а ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Личный коуч.
1: Вопрос правильного тайм-менеджмента. Ну вот само слово, наверное, всем уже оскомину набило. Я, наверное, здесь олдскульный, потому что из всего, что было, для меня вот лучшей книгой или технологией был Архангельский, его книга «Тайм-менеджмент». Я оттуда первое, что вычленил для себя, такие метафоры, что любые задачи делятся на лягушек и слонов. Мы всегда пытаемся схватиться за самую большую задачу. Да, вот она большая, важная, но слона нужно есть по кускам. И когда я стал планировать свой рабочий день, что я должен съесть там штук 5-6 лягушек и откусить от какого-то из слонов, то я стал больше успевать. То есть есть мелкие дела, которые можно сконцентрировать в один промежуток времени и быстренько их все переделать. Потому что вне зависимости от веса дела, да, вот что слон, что лягушка, они все у тебя на шее висят. И они расфокусируют твое внимание. Поэтому мелкие дела нужно делать пачками. Никогда так однозначно не можешь сказать, что мелкая задача дает мелкий результат. Есть такая гениальная методика о том, что если правило Паретто применить к правилу Паретто, мы берем к 20 и к 80 применяем еще один раз. И что у нас получается? Что 4% усилий дают 61% результата. А если еще раз применить, то тогда 0,8% усилий дают 51% результата. То есть даже маленькая задачка иногда может дать больший результат. Поэтому здесь вопрос о главных, о важных, да, но вот просто переделать большое количество дел иногда бывает важнее, чем вот кусать, откусывать от большого слона. Еще одна гениальная мысль в этой книге, которая вообще мне все расставила по своим местам, это о том, что вообще время бывает двух типов. Это хронос и кайрос. Это греческие понятия. Хронос – это то, что течет последовательно. То есть как мы планируем свой рабочий день. С 8 утра до 8 вечера разбиваем и по порядку выстраиваем свои дела. Но существует такое время, как кайрос. Это событие. Если просто сказать в бизнесе цветочном, какой кайрос, когда больше всего денег? 8 марта. То есть все, что бы ты ни делал, но ты к 8 марта должен собрать все свои ресурсы и заработать денег. Вот так же и со всеми остальными делами. Ты можешь сам себе создавать вот эти кайросы. Например, с утра с 8 до 9 я не поднимаю телефон, я разбираю почту, отвечаю, и меня ничего не дергает. Ну, например, ты можешь спросить меня, что я буду делать, допустим, 16 декабря 2026 года.
2: Корпоратив, наверное, какой-нибудь уже, Новый
1: Нет,
2: год там.
1: Нет, это будет среда. А в среду с 9 до 10 я встречаюсь с генеральным директором и исполнительным директором своих стоматологических клиник. И это происходит каждую среду. И у меня есть другие рабочие группы, которые разбиты по дням недели с четко выделенным временем. И это время никогда не занимается. То есть я создаю кайрос и всегда вот вдох-выдох управляю этими процессами. Но если ты попросишь мне встречу, допустим, а давай в июне встретимся и проведем съемку, сможешь ли выступить на конференции у меня? Я тебя спрошу, а какой день недели? Если это будет понедельник или пятница, я скажу да, точно. Потому что я не занимаю времени утреннее в понедельник до 12 и по пятницу. Оно у меня под эти встречи. Знаешь, почему вот эти вот случайные встречи я назначаю на утро понедельник и на утро пятницы? Ну, понедельник день тяжелый, да, ты все равно не раскачаешься и ничего хорошего не сделаешь. Это все равно время как бы пропадает. Поэтому любые вот такие встречи для разгона ты ставишь. Есть такое выражение «война войной, а обед по расписанию». То есть если ты себе не запланируешь обед и не будешь в это время всегда обедать, да, ты можешь совместить обед. Да, есть хорошая книга «За обедом встречайтесь с друзьями, с коллегами». Ты можешь как бы веерное решение сделать. То же самое спортзал. Если ты не выделишь время себе под спортзал и не будешь его жестко не занимать, ты никогда не попадешь в спортзал. Каждый адекватный руководитель понимает, что сотрудник не лошадь, к утру не повезет. Каждый сотрудник должен отдыхать ежедневно, еженедельно и ежегодно, иначе он становится непроизводительным сотрудником. Есть еще одна личная фишка по тайм-менеджменту, да, это нужно планировать не только дела по их объему и важности, нужно еще выделить вот такие вещи, как ключевые факторы успеха, небольшие задачи, которые ведут к главному показателю. То есть у тебя всегда в бизнесе есть главный показатель. Для кого-то это прибыль, для кого-то это доход, для кого-то это личный доход. А лучше, когда это не финансовый показатель. У меня, допустим, сейчас по торговому дому это 1 000 000 имплантантов продаж в год, что даст 25-30% рынка. И все вот не на деньги ориентированы, да, мы понимаем, что мы сделаем большое количество имплантантов, значит, большое количество вылеченных людей. И этот показатель больше заводит, когда он не денежный. И ты выбираешь задачки, которые напрямую ведут к этому результату. Но есть ключевые раздражающие факторы, которые могут быть не связаны с главным показателем, а они просто тебя отвлекают. Неубранный стол, незаполненный договор, вот эти мелочи, да, они отвлекают тебя от основной работы. Например, у нас в офисе уволилась уборщица. Ну, она важный сотрудник? Ну да, ну не сильно важный, но для общего результата. А все постоянно жалуются, там не прибрано, здесь этот самый, там грязь. Соответственно, не решив эту проблему, я не могу общаться с коллективом, потому что постоянные жалобы, меня это раздражает. Я должен его убрать. Поэтому я на день всегда вот эти вот лягушки, раздражающие факторы, для себя выбираю и начинаю их закрывать. Иногда их закрыть важнее, чем заняться ключевым фактором успеха. Методика вообще у меня очень простая и топорная. Я беру файл вордовский, выписываю по бизнес-единицам ключевые факторы успеха, раздражающие факторы. Ты же можешь перечислить, вот что себя вот именно на сегодняшний день раздражает. Выписываю, да, получается пул задач. Там делаю приоритеты важные и срочные, и потом начинаю вот эти вот лягушки закрашивать. У меня желтый цвет – это я приступил к выполнению задачи, зеленый цвет – это значит, я выполнил эту задачу, красный цвет – я отменил эту задачу, либо делегировал кому-то. Если это слон, то я закрашиваю его по частям, чтобы я видел динамику. Вот просто смотрю, и я набрасываю обычно этих задач на месяц, к концу месяца смотрю, по вычеркнутым что-то переношу потом обратно в следующий месяц. Да. Какие-то задачи попадают в календарь и идут бизнес-ассистенту, которые он разносит. Но вот для себя я работаю вот с такими факторами. Еще одна прикольная вещь здесь, да, если у тебя, допустим, есть стандартное совещание, которое ты проводишь час, попробуй вначале сделать из него 50 минут, потом попробуй из него сделать 40 минут. И я уверен, что результат не изменится. То есть стандартные совещания, сжимая по времени, результативность их растет. Есть закон Мерфи, который говорит о чем? Что работа занимает все отведенное для нее время. И он приводит вот этот пример, что если бабушка пишет письмо подружке, она пишет его с утра до вечера. Да, то есть она занимает им целый день. Поэтому чем более тщательно и компактно вы планируете свои дела, тем больше задач вы можете выполнить. Кстати говоря, один из признаков эффективных людей – это очень мелкое расписание. Когда ты смотришь, что ты именно 15-минутки, 20-минутки. Но тут нужно не забывать, я вот своих всегда прошу, когда вы мне вот этот планируете, вы оставляете по 15-20 минут резервов времени, потому что когда у тебя нет времени подумать, расслабиться, побыть в тишине, это сильно снижает твою эффективность. Но вообще вся наша неэффективность связана с нашим телефоном. Вот эти постоянные отвлечения, свайпы. Я, честно говоря, то есть в спортзал я с собой никогда телефон не беру. А если у меня совещание, ну, у меня вообще целый день выключен звук у телефона, и он отложен в стороне. То есть я беру телефон только в тот момент, когда он мне нужен. То есть вот гигиена телефона – это главный вот залог успеха. Да? Вот здесь как мытье рук, как зубы чистить по утрам. Также нужно гигиену с телефоном свою соблюдать. У нас есть лайфхак. Мы не назначаем совещания, допустим, на 9:00, на 10:00, на 12:00. Мы ввели свой тайм-менеджмент. Мы назначаем на 10:05, на 11:05, на 12:00. У нас даже конгресс, когда большой проходит, там все с 05 идет. Знаешь, в чем прикол? Вы обычно собираетесь и потом ждете гигиенические 5-10 минут, пока все придут. И вы не знаете, чем заняться. А у нас в 10:05. Поэтому у нас эфир начинается, допустим, или комната открывается в 10. Вот это вот предсказуемая иррациональность. Человек иррационально идет к 10, но это уже как бы корпоративно введенная часть. Работает исключительно. Личный коуч.

0: 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. На живой завод «Кизляр-Суприм» планирует строительство производственного складского комплекса в городе Пушкине, это пригород Санкт-Петербурга. Разрешение на строительство выдано компанией «Кизляр-Экстрим», которая аффилирована с дагестанским предприятием. Здесь планируют выпускать продукцию для туризма и активного отдыха, а также кухонные и профессиональные ножи для строителей, сантехников и других специалистов. Компания намерена сейчас заместить на рынке импортные бренды. Школа «Дом знаний» в Махачкале вошла в первый рейтинг частных школ по всей России по конкурентоспособности выпускников, подготовленной базой РАЭКС. Данный рейтинг показывает, в каких частных школах наиболее доля выпускников, успешно поступающих в ведущие вузы России и мира. Школа «Дом знаний» заняла 28 место рейтинга, набрав 29 баллов. Ну а первое место в рейтинге заняла Ломоносовская школа «Интекс» в Москве со 100 баллами. Около 400 жителей и гостей республики объединил завершающий накануне в Дагестане большой патриотический форум «Я люблю Россию». В работе форума приняли участие представители научного сообщества Дагестана и субъектов России, религиозных и общественных организаций. В программе форума были национальные подворья, пленарное заседание с выступлениями творческих коллективов и дискуссионные площадки. Но администрация Дональда Трампа ищет способы возобновить движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Среди вариантов – платное сопровождение судов кораблями ВМС США, пишут «Известия». Главная задача – вернуть поток судов. Страховые компании пока не готовы брать на себя риски, а сервисы мониторинга отмечают, что активность в проливе остается самой низкой. Я напомню, что ранее Трамп заявил о частной разблокировке Ормузского пролива. Полностью открыть его планируют к пятницу, когда американские и иранские стороны официально подпишут меморандум в Швейцарии. Ну и в России хотят сделать более доступными поездки на такси с детьми. Такой механизм сейчас разрабатывает Минтранс. Об этом в Совете Федерации сообщил глава ведомства Андрей Никитин. Речь идет о специальных детских тарифах. Сейчас министерство вместе с крупным агрегатором ищет решение, которое поможет приблизить их к стоимости к обычным поездкам. Ну и экс-чемпион UFC в полулегком и легких дивизионах Конор Макгрегор открыт к поединку с Исламом Махачевым. Ранее Махачев заявлял, что никакого спортивного интереса бой с Макгрегором не представляет. Он подчеркнул, что на нем можно хорошо заработать. В августе Ислам должен будет защитить свой титул в полусреднем дивизионе. Имя соперника до сих пор не объявлено, но основным претендентом является еще один сын гордого ирландского народа Иэр Гэри. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: На вопрос, волнующий пациентов с впервые выявленным хроническим панкреатитом, ответил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. В частности, врач объяснил, нужно ли при таком диагнозе принимать ферменты и как проявляется опасная стадия недуга. По словам специалиста, на ранних этапах хронического панкреатита ферменты обычно не нужны, однако со временем они могут стать обязательными. И, скорее всего, навсегда, отметил Сергей Вялов в своем телеграм-канале, добавив, что ферменты назначаются в той ситуации, если на фоне панкреатита развилась так называемая внешняя секреторная недостаточность. Иными словами, речь идет о разрушении поджелудочной в такой степени, что она не вырабатывает необходимое для переваривания еды количество ферментов. Это случается, когда разрушено более 90% паренхимы поджелудочной железы. От развития заболевания до этого момента проходит минимум несколько лет, а чаще несколько десятилетий, уточнил гастроэнтеролог. Назначенные же ферменты, скорее всего, не получится отменить, так как для этого у человека должна вырасти новая функционирующая поджелудочная железа вместо почти разрушенной. При этом надо ограничить пищу, усиливающую функциональную нагрузку на поджелудочную. Это прежде всего жирная, жареная, очень соленая и острая еда. На плохое состояние органа обычно указывают диарея, потеря веса и метеоризм. Также люди жалуются на бурление в животе. Сильная боль в животе, тошнота и рвота – это проявление острого панкреатита, требующие срочного обращения к врачу.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Хунзах. Административный центр одноименного района. Большой аул был известен как столица Аварии еще арабским историкам. Хунзах был центром крупного феодального княжества Аварского ханства, а затем Аварского округа Дагестанской области. Хунзах находится на самом краю Большого Цалатлинского каньона. С Хунзахом связана эпическая песня о Хачбаре, отражавшая борьбу горцев против хунзахских ханов в 17 веке. Лев Николаевич Толстой, познакомившись с ней, писал: «Песня о Хачбаре удивительная. Этот бесстрашный, самоотверженный, народный герой, мститель, гордо и смело выражает свою ненависть к хану даже в последний момент жизни тем, что в специально разожженный для его казни костер на Хунзахской площади бросается, захватив двух сыновей хана. Могучий Хачбар гибнет со словами: „Клянусь, что недаром ты жизнь мою взял. Я все, что задумал, успел совершить“». В советские времена хунзахский колхоз-миллионер давал государству сотни тонн мяса, молока, шерсти. Сегодня Хунзах – это большой населенный пункт с домами городского типа, своими школами, клубами, современной больницей, дворцами спорта, гостиницей, кафе и магазинами.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Цифра дня. О чем говорят цифры?
3: По данным платформы «Авито Путешествия», летом 2026 года лидерами по количеству бронирований в Дагестане стали Каспийск, Махачкала, Дербент, Избербаш и Гергебель. Стоимость средней посуточной аренды квартиры в этих населенных пунктах колеблется до 3800 рублей, в Каспийске – 3500 рублей, в Махачкале и в Дербенте – 3400 рублей, в Избербаше – 3700, а в Гергебеле – 3800 рублей. В сегменте загородного жилья самым дорогим востребованным оказался Дербент со средней стоимостью 6900 рублей в сутки. Пятерку лидеров по загородной цене вошли также Избербаш, Махачкала, Каспийский и Гергебель. По структуре бронирования этим летом россияне чаще выбирают двухкомнатные квартиры. В них приходится 45% всех бронирований, на однокомнатные – 33%, на студии – 11%. Я напомню, что типичный период пребывания гостей в Дагестане – 7 ночей. В квартирах в среднем проживает трое человек, в загородных домах – компании из 5 человек.
2: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: Сегодня хочется сказать несколько слов о людях, чей труд мы чаще всего не замечаем. О тех, кто каждый день делает наши города чище. 17 июня неофициально называют днем мусорщика. Звучит, может, просто, но за этим огромная ежедневная работа. Представьте, всего один день без этих людей, уже к вечеру привычные улицы начали бы меняться, а через пару дней город и вовсе перестал бы быть удобным и безопасным. Мы привыкли к чистоте, как к чему-то само собой разумеющемуся. Прошли по тротуару, выбросили бумажку в контейнер и забыли. А за этим стоит чей-то ранний подъем, тяжелый труд в любую погоду. Умение не терять самообладание и чувство ответственности за общее пространство. Эти люди не ждут громких оваций. Им важно, чтобы чуть бережнее относились к городу, не бросали мусор мимо урны, думали о том, как упростить сортировку, ценили их условия. Ведь чистота начинается не с вывоза отходов, а с нашего отношения.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Проявляйте уважение и эмпатию. В деловом общении это выражается в проявлении интереса к чувствам, потребностям и мнению других людей. Также необходима толерантность к различиям – культурным, языковым или другим. Контролируйте эмоции. На психологическом уровне делового этикета важно контролировать свои эмоции и принимать решения на основе логических аргументов, а не эмоциональных реакций.
0: Диалог FM. Это этикет.
2: Реклама на Диалог FM.
3: А вы знаете, наш народ без чая не может.
4: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
5: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
3: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
6: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
7: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Водителям, которые устанавливают специальные световые и звуковые сигналы, наносят спецрасцветку, либо используют подложные номера на своих автомобилях, даже не стоит рассчитывать на снисхождение в судах. Об этом рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев. По его словам, за нанесение на автомобиль специальной цветографической расцветки, копирующей ливреи полиции, скорой помощи, Росгвардии и так далее, предусмотрено лишение прав на срок от 1 года до 1,5 лет. Суды квалифицируют это как нарушение, если расцветка только похожа на служебную до степени смешения. Такое же наказание грозит водителям, которые установили

устанавливают на свои машины спецсигналы, например, проблесковые маячки. После 9 класса в колледж стоит идти тем, у кого уже есть интерес к конкретной прикладной сфере. Например, если подросток уже пробует программировать, собирает простые сайты, интересуется дизайном, техникой, медициной, транспортом, промышленностью, кулинарией. Такое мнение выразил директор IT-колледжа Антон Васильев. У такого школьника может и не быть четкого плана карьеры на ближайшие 10 лет, и это абсолютно нормально. Тут важно другое. Есть направление, которым он по-настоящему интересуется и в котором на практике пробует свои силы, что сегодня, к сожалению, доступно не всем старшеклассникам. Однако таким ученикам, которые уже сильно тянутся к определенной сфере, колледж дает более короткий путь к реализации их амбиций на практике, отметил он. И в завершении выпуска. Половина россиян признались, что хотят провести это лето на даче, следует из опроса. При этом больше всего в загородной жизни россиян привлекают свежий воздух и возможность жарить шашлыки. Еще 41% участников опроса остаются на лето в городе, а 3,4% планируют снять или купить дачу в этом году. Интересно, что только четверть респондентов считает, что аренда дачи им по карману. Другие 75% полагают, что снимать дачу на лето слишком дорого. Удовольствие. Однако большинство россиян, 59%, предпочли бы жить на даче все лето, говорится в исследовании. Среди наиболее ценных преимуществ дачи участники выделяют свежий воздух и возможность жарить шашлыки, а также возможность выращивать и собирать урожай и релакс-атмосферу. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 17 июня 1955 года впервые поднялся в воздух Ту-104. Это первый советский пассажирский реактивный самолет. В те годы авиация еще жила поршневыми машинами, которые летели неспешно и низко. А тут стремительный взлет, высота, скорость, ощущение, будто сама эпоха рванулась вперед. Пилотировал тот первый испытательный полет летчик-испытатель Юрий Алашеев. Самолет создали на базе бомбардировщика Ту-16. Это позволило ускорить работу, но потребовало огромной инженерной смелости. Конструкторы во главе с Андреем Туполевым решали задачи, с которыми до них никто не сталкивался. Как обеспечить комфорт и безопасность на новых скоростях и высотах? Как сделать так, чтобы люди в салоне чувствовали себя спокойно, даже когда под крылом тысячи метров пустоты. Уже через год с небольшим, 15 сентября 1956 года, Ту-104 начал регулярные рейсы. Перелет из Москвы в Иркутск, который раньше занимал целые сутки, теперь укладывался в 7 небольшим часов. Это была настоящая революция. Аэропорты перестраивались, появлялись новые службы, формировался тот самый привычный нам облик гражданской авиации. Ту-104 на какое-то время стал и единственным в мире действующим реактивным пассажирским лайнером. Британская «Комета» к тому моменту уже ушла с линии, а американский «Боинг 707» еще только готовился к полетам. Советский Союз показал, мы умеем не только мечтать о небе, но и строить дорогу к звездам. Кстати, именно на базе Ту-104 позже создали самолет для подготовки космонавтов. Там в полете ненадолго создавали невесомость, чтобы будущие покорители космоса учились работать в необычных условиях. Да, у машины были свои сложности, и история его эксплуатации не была безоблачной. Но именно такие шаги, смелые, порой рискованные, и двигают процесс. Ведь любая великая дорога начинается с первого полета.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
3: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог FM. Говорим по делу. Про экономику на Диалог FM.
4: Минувшая неделя на Уолл-стрит ознаменовалась первыми коррекциями после серии блестящих отчетов за первый квартал 2026 года и самым громким IPO в истории человечества. Но новая неделя обещает быть не менее бурной. Во-первых, из-за новых сюжетов в Персидском заливе. Во-вторых, из-за возможной коррекции в условиях отсутствия отчетных драйверов. А в-третьих, из-за того, что ведущие регуляторы мира именно на этой неделе принимают решения по учетным ставкам. Основные индикаторы рынка. Индекс доллара 99,8 пункта. На это легкое снижение повлияло решение ЕЦБ по ставке и очередные миролюбивые заявления по Персидскому заливу. Однако видно, что реакция пока весьма незначительна. Во-первых, потому что заявление о том, что якобы персидский кризис близок к завершению, звучало уже не меньше, чем в самой Персии сказок Шахерезады. Притом то США наносят новые удары, то Тегеран в очередной раз заявляет о закрытии Ормузского пролива, то еще что-нибудь. А что касается решения ЕЦБ, его для снижения индекса доллара недостаточно, потому что многочисленные решения регуляторов по ставкам только на этой неделе определят окончательный расклад на валютном рынке на ближайшие месяца полтора. Да и сама ФРС еще не приняла решение. Да, конечно, ЕЦБ сделал весьма решительный ход, повысив свои основные процентные ставки на 25 базовых пунктов. Кристин Лагард и ее коллеги по Совету Европейского Центробанка отметили, что угрозу нового витка глобальной инфляции из-за событий в Персидском заливе игнорировать никак не могут и предпочитают профилактически поднять ставки. Ну и так как ЕЦБ был первым в новом цикле решений по ставкам, то это его решение может подтолкнуть и другие ведущие центробанки последовать тому же примеру. И тут возникает коллизия, которая может стать иронией судьбы. Кевин Уорш, ставленник Белого дома, на которого Трамп возлагал надежды, что он изменит слишком осторожную политику Джерома Пауэлла, может ее, эту политику, продолжить. Орж-боец, а ничего, извольте. И это доказано его предыдущей карьерой. Ну а вводные, конечно, не способствуют голубиной политике. Бюро статистики труда США сообщило, что годовая инфляция в США в мае ускорилась до 4,2%. То есть впервые с начала 2023 года превышена отметка в 4%. Для Орша, как для опытного экономиста, это серьезная угроза. От превышения таргета в два раза просто так, конечно же, не отмахиваются. Тем паче, что статистика показывает позитив на рынке труда. Рост новых рабочих мест с начала года продолжился и по итогам апреля-мая дошел до наилучших показателей. Но, как мы уже привыкли, в эпоху высокой ставки это всегда воспринимается как то, что ФРС может продолжать жесткую монетарную политику, то есть держать высокую ставку, не опасаясь депрессионного воздействия на американскую экономику. Так что, пожалуй, лучшее, что Орш может сделать, находясь как бы между чаяниями Трампа и угрозой инфляции, это просто оставить ставку неизменной. И на это, собственно, сейчас, судя по фьючерсам, на ставку рассчитывает подавляющее большинство инвесторов и трейдеров. Идем дальше. Нефть, в отличие от индекса доллара, выглядит более доверчивой к возможному миру в заливе. Одна причина объективная. Саудовская Аравия со скрипом, но наращивает транзит нефти через порт Янбу на Красном море. Эмираты со скрипом, но отправляют часть нефти по трубопроводу в Оман в обход Ормузского залива. ОПЕК плюс продолжает курс на увеличение квот на добычу нефти. Ну и, наконец, США увеличивают поставки нефти на внешний рынок. Ну а золото и серебро прогулялись в коррекцию вместе с фондовым рынком и вместе с ним немного отросли обратно. Но с одной очень важной оговоркой. Падали они глубже индексов, а вот отрастали меньше. Напомню нехитрую истину, что когда иссякает поток отчетности, рынок становится на порядок чувствительнее к политике, макроэкономике и решениям регуляторов. А так как по всем трем статьям неделя будет насыщенной, рынок будет явно нервным и чутким. Тем паче, что последние аккорды значимых для рынка отчетов были весьма непростыми. Заметная коррекция котировок Broadcom после неплохого отчета, даже отличного, оказалась не случайной флуктуацией. Позже тоже на хорошем отчете просел Oracle и несколько Big Tech компаний масштаба поменьше. Рынок начинает выходить из состояния эйфории и беспокоиться по поводу гонки инвестиций со стороны компаний-фаворитов. И пузырь достиг размеров, которых в истории мировой экономики еще не было. Впрочем, перефразируя известный анекдот, осадочек остался, зато ложечки нашлись. IPO SpaceX прошло на ура. Акции со стартовых $135 за бумагу поднялись к закрытию недели до 160. Илон Маск стал первым бумажным триллионером в мире после IPO SpaceX. Полагаю, что здесь эйфория скоро закончится. И даже самые горячие апологеты проектов Маска должны будут подумать, а что, собственно, ждать дальше. Недолгий и быстрый рост, а дальше коррекцию, как это было на довольно громком IPO Uber. Коррекцию спустя несколько месяцев, как это было с IPO Rivian в 2021 году. Напомню, что тогда громко ее очень ждали, как новую Теслу. И капитализация компании в результате IPO взлетела до уровня 150 миллиардов. То есть обогнав по стоимости Volkswagen, один из крупнейших и реально выпускающих продукцию автоконцернов мира. Ну или IPO SpaceX может пройти устойчивый тренд роста, как это было с Amazon. То есть на самом деле примеры показывают развилку вариантов. Но в любом случае, каким бы грандиозным ни стало IPO SpaceX, это только начало. Впереди еще не назначенные, но уже анонсированные IPO OpenAI и Anthropic. Лето и осень в этом году на Уолл-стрит точно будут нескучными. Тем более, что оптимисты по-прежнему веруют в силу искусственного интеллекта и проект «Звездные врата». И надо сказать, что даже сдержанный в оценках банк Morgan Stanley, подбадривая оптимистов, назвал коррекцию на прошлой неделе необходимой и конструктивной, здоровой перезагрузкой после бурного роста рынка. Кстати, аналитики Morgan Stanley подтвердили свой прогноз на рост S&P 500 до 8000 пунктов в перспективе на год. Но мне, как вы знаете, мы очень многим экспертам рынка уже с прошлого сентября безумно не нравится концентрация капиталов и надежд в считанном количестве компаний. В случае чего это уже будет не эффект домино, а нечто большее. Вместо костяшек падать друг на друга будут целые финансовые вавилонские башни. Впрочем, об этом мы говорили и еще поговорим. А если же вернуться к дням сегодняшним, то теперь уже можно окончательно говорить о завершении влияния периода отчетов на рынок. На этой неделе из относительно заметных отчетов можно, причем с натяжкой, назвать лишь несколько. Это отчеты Uranium Energy, Smith & Wesson, Kroger и Carmax. О российском рынке сегодня я, в общем, говорить не буду, потому что к диагнозу апатия, который прозвучал в прошлых обзорах, пока добавить нечего. Индекс MAEX держит оборону в районе 2500 пунктов, но даже те эмитенты, которые демонстрировали рост не благодаря, а вопреки, сейчас находятся в лучшем случае в боковиках, за исключением буквально некоторых, например, Дом РФ. А полный диагноз российскому рынку вынес председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов, который так прокомментировал двухлетней давности призыв президента России довести капитализацию фондового рынка страны до 2/3 годового ВВП. Мы движемся очень быстро, хорошим темпом, но, к сожалению, в другую сторону. Сейчас для достижения обозначенного президентом уровня капитализации фондового рынка его нужно уже не удваивать, а учетверять. Ну и в завершение, как всегда, на что стоит обратить внимание с точки зрения макроэкономики и действий регуляторов. Тем более неделя будет точно принадлежать регуляторам. В четверг, 18 июня, Банк Англии принимает решение по процентной ставке и также проведет пресс-конференцию. Ну а в США, как всегда, в четверг публикуют данные по количеству первичных и повторных заявок на пособия по безработице. Но сразу после принятия решения ФРС эти показатели будут не слишком важны, разве что там какие-то жуткие отклонения от прогнозов. В пятницу, 19 июня, на рынках спокойно, в США выходной день, зато для российского рынка день очень значимый. Банк России принимает решение по ключевой процентной ставке и пройдет пресс-конференция регулятора. А так как президент России Владимир Путин впрямую сказал, что мы вправе ожидать снижения ставки ЦБ, да еще и слухов, которые обрастают все новыми и новыми конспирологическими подробностями вокруг то ли больничного, то ли исчезновения Эльвиры Набиуллиной, понятно, что 19 июня для российского регулятора будет днем очень серьезным.
3: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
5: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
6: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
7: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
8: Лучший сок душистых яблок.
9: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
10: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
11: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
12: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
13: А я свекольный сок довольный. Что меня оно возьмет?
14: Овощи, угомонитесь. Ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
15: Персик слаще из нектаров.
16: Абрикос еще вкусней.
17: Винограда и граната.
18: Всех насыщеннее вкусней.
19: Слива с яблоком вкусней.
20: Хочешь быть всегда здоровым? Ананасовый сок пей.
21: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все любого вкуса. Кикуни сок для меня.
22: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Дорожные новости.
23: Сотрудников ГАИ обяжут проверять все автомобили со знаком «инвалид» через реестр. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Водителей не будут наказывать за использование магнитных рамок. В Госдуме предложили уточнить законодательство по креплениям для номеров. Сейчас на маркетплейсах можно купить нештатные рамки, к которым номер крепится магнитом, вместо традиционных болтов или саморезов. За такие доработки водители нередко штрафуют, хотя это просто другой тип крепления, а не устройство для сокрытия или изменения номера. Поэтому в Госдуме предложили уточнить закон и исключить магнитные рамки из запрета. Сотрудников ГАИ обяжут проверять все автомобили со знаком «инвалид» через реестр. По словам депутата Госдумы Ярослава Нилова, на этом настаивают сами инвалиды. Наклейки есть в продаже. Их по-прежнему может установить на автомобиль кто угодно. Во время рейдов полицейские не всегда проверяют машины по реестру. Из-за этого выделенные места остаются занятыми незаконно. Депутаты предлагают изменить инструкции для полицейских, добавить обязанность всегда проверять автомобили со знаком «инвалид» через реестр. У белорусов единая ОСАГО с покрытием на Россию и Беларусь пользуется гораздо большим спросом, чем у россиян. Недавно прошел год с момента запуска новой страховки. За это время ее купили 111 тысяч белорусских водителей и около 5 тысяч россиян. При этом ее популярность постепенно растет. Напомним, покрытие на Беларусь стоит около 3,5 тысяч к цене ОСАГО. Это выгодно для тех, кто проводит в Беларуси больше месяца в течение года. Для коротких разовых поездок выгоднее купить синюю карту. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Арест автомобиля причиняет массу неудобств. Водитель не может распоряжаться своим транспортным средством так, как он хочет. Он не может продать, передоверить, совершить поездку своим ходом за пределы страны. Возникает вопрос, как снять арест с автомобиля так, чтобы это было грамотно юридически и по возможности без волокиты и дополнительных сложностей. Накладывают арест только на основании решения или определения суда. Причинами запрета пользоваться автотранспортным средством обычно являются задолженности по алиментам, кредитам, штрафам, налогам, коммунальным платежам, процесс раздела имущества. Когда вы не смогли отстоять свою позицию в суде и было принято решение взыскать с вас денежные средства. Данное решение или исполнительный лист передаются в отдел судебных приставов. Именно судебные приставы и накладывают так называемый арест. После вынесения судебного постановления об аресте машины, судебные приставы обязательно уведомляют автовладельца о принятом решении. Процесс наложения ареста регламентируется статьей 80 229 Федерального закона об исполнительном производстве. Если машина арестована, можно ли на ней ездить? При аресте имущества должника запрещается распоряжаться имуществом. Если есть необходимость, то права пользования имуществом ограничиваются. Какие основания для снятия ареста? Для того, чтобы с вашего транспортного средства сняли арест, должны быть следующие основания. Должник погасил все долги по исполнительным производствам и полностью удовлетворил требования кредиторов. Прекращено исполнительное производство по заявлению должника или по решению суда. Вынесено судебное определение или решение о неправомерных действиях по аресту транспортного средства. Как снять арест? Если данный арест был наложен неправомерно, то следует обратиться к судебным приставам с заявлением. В случае, если действительно будет выявлено неправомерное наложение ареста, пристав направит постановление в ГИБДД электронно, либо выдаст вам на руки для личного посещения ГИБДД. В случае, если вы выполнили свои обязательства по исполнительному листу и полностью удовлетворили требования кредиторов, постановление также выдается судебными приставами и направляется в ГИБДД. Зачастую автоматически. Однако ввиду большой загруженности судебных приставов, совет юристов самостоятельно явиться в отдел и напомнить о том, что вам необходимо снять ограничение с транспортного средства. Когда арест был наложен судом, то обращаться следует с заявлением в суд, который вынес определение о наложении ареста. После этого идти в отдел судебных приставов и просить снять ограничение. В случае, если вам не удается урегулировать данный вопрос самостоятельно, вы всегда можете прибегнуть к помощи квалифицированного юриста, поскольку неправильно составленное заявление может затянуть процесс на долгий срок.
0: Юридическая рубрика

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Сегодня я хочу поговорить о том, почему тяжелый труд не обязательно приведет вас к успеху. Всегда ли тяжелый труд приводит к успеху? Он может являться его частью, но одного лишь упорного труда недостаточно. Довольно сложно принять тот факт, что, несмотря на все ваши старания, вы так и не достигли своих целей. Возможно, у вас есть установка, что если будешь много работать, то обязательно всего добьешься. Это правда лишь в том случае, если вы усердно работаете над нужными задачами, в правильном порядке, для продвижения в сторону правильной цели. Когда я был молодым, я работал на ферме. Я вставал в 5 утра, когда было еще темно. Выходил на поле с рассветом и работал до заката. Я очень-очень тяжело работал в поле. Но так и не заработал много денег, и, конечно, я не развивался, и, конечно, не выстраивал карьеру. Поэтому одной тяжелой работы мало. Нужно работать над нужными задачами и продвигаться в правильном направлении. Ведь даже если вы усердно работаете над своей целью, одного лишь тяжелого труда недостаточно. Итак, гарантирует ли тяжелый труд успех? В целом, нет. Поэтому я хотел бы поделиться с вами парой советов, чтобы вы смогли направить энергию в нужное русло для достижения ваших целей. Во-первых, четко определите свою цель. Обозначьте финальную точку, и из этой точки продумайте шаги в обратном направлении до вашего сегодняшнего положения. Достижение цели можно сравнить с карабканием по лестнице. У вас есть определенные шаги. Обязательно запишите их на бумаге. Всегда переносите свои мысли на бумагу. Думайте на бумаге, размышляйте на бумаге. Чем больше времени вы отведете на планирование, тем больше и быстрее вы достигнете в жизни. Есть такое правило 10 к 1. Каждая минута, которую вы потратите на планирование своих шагов, сэкономит вам 9 минут при их воплощении. А значит, есть смысл потратить как можно больше усилий на планирование, прежде чем приступать к действиям. Недавно я прочитал одну историю об Эйнштейне. Его спросили, если бы у вас был один час, чтобы разрешить великую задачу, скажем, вам надо предотвратить конец света, и у вас на это всего час, как бы вы им распорядились? И он отвечает, первые 55 минут я бы изучал задачу и только 5 минут действовал. То есть большую часть времени он думает над проблемой, прежде чем решает ее. Так и нужно поступать, когда хотите достичь цели. Второй мой совет. Придерживайтесь наилучшего плана. Обычно цель можно достичь несколькими способами. Ваша задача — выбрать наилучший план. Старайтесь работать с умом, а не до ночи. А какой же путь наиболее эффективный? Можно спросить совета у знакомых, чтобы точно быть уверенным, что вы планируете все сделать правильно и вовремя. Мой третий совет. Не забывайте контролировать процесс и ищите новые способы улучшить ваши методы работы. Так вы всегда сможете понять, что сбились с пути, если чувствуете, что стали больше и тяжелее работать, а продвижения никакого нет. Не стоит слепо преследовать цель. Нужно адаптироваться к каждому новому уровню. Недавно в Институте менеджмента было проведено исследование, в результате которого стало понятно, что приспособляемость — это самое важное качество, которое нужно развивать, чтобы стать успешным. Будьте гибкими, адаптируйтесь, открывайтесь новому. Внедряйте в работу новые методы и подходы.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 17 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Нарушения у 30 объектов размещения выявлены в Дагестане. В данный момент выданы 18 предписаний в Махачкале, Каспийске и в Дербенте в рамках недавних контрольных мероприятий. Об этом сообщает Минтуризм Республики Дагестан. Владельцам средств гостиниц размещения настоятельно напоминает о необходимости своевременно проходить процедуру самооценки и обеспечивать внесение своих объектов в реестр классифицированных средств размещения. Я напомню, что соблюдение этих требований не только способствует повышению прозрачности рынка услуг туристов, но и значительно улучшает качество сервиса, а также обеспечивает безопасность гостей, которые выбирают для отдыха Дагестан. Ученые Дагестанского государственного университета создали пористые композитные мембраны для очистки воды. Это высококлассный фильтр, который под действием ультразвука или слабого магнитного поля создает внутри себя электричество и разрушает ядовитую химию в воде, превращая ее в безопасные вещества. Эффективность очистки при ультразвуковом воздействии достигает 96%. Об этом сообщили при службе Миноборнауки России со ссылкой на руководителя исследования и кандидата химических наук Фарида Аруджева. Средняя цена новых китайских автомобилей в Северокавказском федеральном округе составила почти 4 миллиона рублей. Положительную динамику спроса при этом показали отдельные модели. Самый большой рост показал Geely Atlas. Спрос на него за год увеличился в Дагестане почти в 3 раза. На втором месте Джаэка J8, спрос на который вырос более чем в 2 раза. Ну а в Каспийске прошел второй турнир серии любительских соревнований по теннису «Каспийская ракетка». На кортах Каспийского училища Олимпийского резерва Дагестан сыграли более 60 спортсменов. Победителями турнира в своих разрядах стали Асият Ибрагимова, Диана Асанбекова, Руслан Магомедов, Шамиль Магомедов и Сапиула Каранаев. Но в России планируют постепенно вывести из оборота Visa и MasterCard. Для этого национальная система платежных карт хочет снизить межбанковские вознаграждения по таким операциям. Об этом нам сообщает Интерфакс. Я напомню, что с начала 2027 года ставка может опуститься до 1%, а с 2028 до нуля. Я напомню, что Visa и MasterCard ушли из нашей страны в 2022 году. Сейчас выпущенный российскими банками пластик Visa и MasterCard не работает за рубежом, но продолжает действовать внутри страны. Ну и Умар Нурмагомедов отпустился в рейтинге UFC. Его место занял американец Шон О'Мэлли. Следующий поединок Умар Нурмагомедов должен был провести 25 июля в Абу-Даби против Дэвида Мертинса. Но мексиканец получил травму и выбыл из карда бойцовского турнира. По данным инсайдеров, новым оппонентом Дагестана... Ну и Умар Нурмагомедов отпустился в рейтинге UFC. Его место занял американец Шон О'Мэлли. Следующий поединок Умар Нурмагомедов должен был провести 25 июля в Абу-Даби против Дэвида Мертинса. Но мексиканец получил травму и выбыл из карда бойцовского турнира. По данным инсайдеров, новым оппонентом Дагестана станет пятый номер рейтинга Сонг Ядунг. В бой пройдет 29 августа в Шанхае. После поражения в титульном поединке, я напомню, что против Мираба Двалишвили Умар Нурмагомедов вышел на серию из 2 побед. Сейчас его профессиональный рекорд 21. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элка и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элка. Надежный интернет для вашей жизни.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Открывая футбольную Америку.
1: Одни из главных фаворитов чемпионата мира футболисты Франции стартовали на Мундиале с уверенной победой над Сенегалом со счетом 3-1. Развязка наступила в компенсированное время. Африканская сборная смотрелась в этой встрече не хуже, но моменты свои не использовала. При счете 2-0 в пользу Франции команда Сенегала сократила отставание до минимума. Отличился вышедший на замену во втором тайме 18-летний игрок ПСЖ Ибраим Мбайе. И по африканской сборной было еще время, чтобы спасти игру. Но Кириан Мбаппе через минуту вновь восстановил преимущество в 2 мяча. Кстати, Мбаппе сделал дубль в этой встрече и стал теперь рекордсменом по количеству голов за национальную команду. 58 забитых мячей в 99 играх. Следующий матч для него юбилейный, и будет он против Ирака 23 июня.
0: На капитанском мостике.
1: А сборная Туниса тем временем уже с новым главным тренером по ходу чемпионата мира. Команду возглавил хорошо известный французский специалист Эрве Ренар, который работал со сборными Саудовской Аравии, Марокко, Кот-д'Ивуара и Замбии. Этот тренер дважды выигрывал Кубок африканских наций. Тунис 21 числа сыграет против Японии, и будет интересно посмотреть, сможет ли Ренар привести своих ребят в чувство после проигрыша шведам со счетом 1-5 в первом туре.
0: Плавали, знаем.
1: В игре Саудовской Аравии и Уругвая представители Южной Америки имели ощутимое преимущество, но гол в раздевалку забили именно футболисты Саудовской Аравии. Во второй половине встречи уругвайцы смогли отыграться только за 10 минут до финального свистка, и главный тренер уругвайской сборной аргентинец Марсело Бьелса по прозвищу Безумец должен что-то придумать к следующему поединку Уругвая, который состоится 22 июня против той самой упертой команды Кабо-Верде, которая сыграла в первом туре 0-0 с самой Испанией.
0: Попутного ветра.
1: Во встрече Ирана и Новой Зеландии Иран дважды уступал в счете, каждый раз восстанавливал равновесие. Итог ничья 2-2. Интересно, что в 2010 году, когда чемпионат мира проходил в Южной Африке, тогда новозеландцы в группе в 3 матчах трижды сыграли в ничью, оставили очень приятное впечатление, но в плей-офф так и не смогли выйти. Наверное, они хотят чего-то большего на этом мундиале. Это были некоторые итоги 6-го дня турнира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: Сегодня, 17 июня, в России отмечают День кваса. Знаете, есть такие вещи, которые пахнут детством. Горячий хлеб, скошенная трава и прохладный квас из большой желтой бочки, что летом стояло на углу. Один глоток, и будто сразу солнце светит ярче, а заботы куда-то отступают. Квас – это напиток с историей в 1000 лет. Еще в 989 году князь Владимир повелел раздавать народу пищу, мед и квас. Представляете, как просто? Точно он вошел в нашу жизнь. В старину его варили в каждом доме, и у каждой хозяйки был свой секрет. Кто-то добавлял мяту, кто-то изюм, а где-то в рецепт шли смородиновые листья или хрен. Так квас становился отражением местного характера. А еще квас – это про уют и застолье. Окрошка в жаркий день, смех за большим столом, разговоры ни о чем и обо всем сразу. Это не просто напиток, это маленькая традиция, которая собирает людей вместе.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: В ходе заседания правительства Дагестана временно исполняющий министра труда и социального развития Республики Дагестан Магомед Закит Кихасуров доложил главе кабинета министров Магомеду Рамазанову о промежуточных итогах работы по легализации трудовых отношений в Дагестане. По данным на 1 июня текущего года, рабочими группами в республике вывезено из тени 16 264 человека. Наиболее доля среди легализованных граждан – те, кто открыли индивидуальное предпринимательство – из 52%. Занятость оформили 31% выявленных граждан. Трудовые договоры, включая гражданско-правовые, заключили 17%. И менее 1% официально зарегистрировали крестьянско-фермерское хозяйство. При этом ситуация не изменилась в лучшую сторону по Махачкале. По оперативным данным, в столице легализовано более 6 тысяч человек. Это почти 46% от общего числа. Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов получил здесь улучшить действующую практику работы рабочих групп в отстающих муниципалитетах, в том числе активизировать профилактические рейды.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Диалог FM. Все время по делу.
2: Диалог FM. Дежурная часть.
3: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахдилова. Здравствуйте. Телеграм-бот Госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан прислано видео с грубым нарушением правил дорожного движения водителем автомобиля Toyota Camry, зафиксированным на улице Камаева в городе Махачкала. Водитель автомобиля, это 27-летний житель города Кизляр, привлечен к административной ответственности по части 4 статьи 12.15 КОАП РФ за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Влечет наложение штрафа в размере 7 500 рублей, либо лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев. Госавтоинспекция призывает всех водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и уважать других участников дорожного движения. Отлихской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В связи с этим межрайонной прокуратурой в отношении ООО «Благоустройство-1» возбуждено дело по части 1 статьи 6.35 КОАП РФ «Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления». По результатам его рассмотрения территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан в Ботлихском районе организации назначен административный штраф. Уважаемые дагестанцы и гости республики, это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахдилова. До новых встреч на Диалог FM.
2: Диалог FM. Дежурная часть.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
3: С 2019 года у россиян появилась возможность регистрироваться на территории дачного участка. Для этого необходимо соблюсти ряд условий. Об этом «Арти» сообщила эксперт Народного фронта Татьяна Миронова. Специалист подчеркнула, что соответствующие изменения внесли в федеральный закон, который регулирует ведение гражданами садоводства и огородничества. По словам эксперта, для регистрации на даче дом должен быть официально внесен в Росреестр как жилой. При этом строение должно быть пригодно для проживания на протяжении всего года. Специалист добавила, что вид разрешенного использования земельного участка должен предусматривать размещение на нем жилого дома. Также у строения должен быть почтовый адрес. Ставшие жертвой спам-звонков россияне имеют право потребовать моральную компенсацию. Компании, допустившей утечку данных клиента, включая его номер телефона, грозят штраф и разбирательство в суде, предупредила в беседе с «Арти» юрист по гражданским делам Алла Георгиева. Она напомнила, что сегодня обращение практически за любыми услугами требует раскрытия персональных данных, которые должны храниться организацией и быть защищены от слива. Если же все-таки информация утекла, вслед за чем произошел массовый спам обзвон, то нужно собрать доказательства вины компании и потребовать возмещения ущерба, отметила эксперт. И в завершении выпуска: большая часть сотрудников продолжает участвовать в рабочих процессах во время отпуска, а каждый четвертый сталкивается с тем, что отдых срывался из-за служебных обязанностей. Аналитики выяснили, что 79% опрошенных отвечают на рабочее сообщение во время отдыха, 69% берут с собой рабочий ноутбук на всякий случай, 73% продолжают проверять рабочие чаты, а 74% получали сообщения от руководства по рабочим вопросам, находясь в отпуске. Среди респондентов оказались и те, чей отпуск срывался из-за рабочих задач, таких 27%. При этом, как оказалось, чем выше должность, тем сложнее сотруднику по-настоящему уйти в отпуск. Лучше всего удается отстраниться от рабочих вопросов специалистам, лишь 49% берут ноутбук, и аналитикам, таких 53%. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба.

0: Значимо. Важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: Знаете, как выглядит настоящее путешествие без чемоданов? Это когда, не выходя из дома, ты спускаешься на дно океана, идешь по следам древних цивилизаций и разгадываешь тайны Вселенной. Именно такое путешествие стало возможным 17 июня 1985 года. В этот день в эфире появилась кабельная телесеть Discovery. Его основатель Джон Хендрикс задумал канал как окно в мир знаний. И идея сработала. В эпоху, когда телевидение чаще развлекало, чем удивляло, Discovery выбрал другой путь – показывать реальность во всей ее грандиозности. Первая программа «Долина айсбергов» сразу задала тон. Здесь не придумывают чудеса, здесь показывают, насколько невероятна сама наша планета. От недели акул, которая покорила миллионы зрителей, до фильмов о космосе и истории, от съемок в сибирской тундре до экспедиции в самые отдаленные уголки Земли. Discovery шаг за шагом напоминал нам простую вещь. Мир огромен, загадочен и бесконечно интересен. И пусть мы не всегда можем отправиться в далекие края, у нас есть шанс прикоснуться к ним через истории, которые оживают на экране, через открытие, что становится ближе с каждым кадром. Discovery научил нас смотреть на привычное по-новому и видеть чудо в самой реальности. Ведь самое захватывающее путешествие начинается с одного единственного вопроса. А что там за горизонтом?
0: Значимо. Важно. Диалог FM. Это день в истории.
3: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог FM.
4: Здравствуйте. Мы начинаем представлять для вас новости, которые собрали из влиятельных и авторитетных зарубежных изданий. И первая наша тема сегодня – это новость, которая буквально прямо сейчас меняет глобальную экономику. США и Иран достигли предварительного соглашения. Это меморандум о взаимопонимании, который, призван остановить конфликт на Ближнем Востоке. Формальное подписание, как сообщается, состоится уже в эту пятницу, 19 июня, в Женеве.
5: Да-да, в Швейцарии. И там будут участвовать вице-президент США Джей Ди Венс и иранский переговорщик Мохаммад Багер Галибаф. И слушай, этот документ – это гораздо больше, чем просто очередная политическая декларация.
4: Абсолютно.
5: Главная экономическая цель здесь – разблокировка Ормузского пролива. Чтобы вы, наши слушатели, понимали масштаб исторически, через это узкое горлышко проходит примерно пятая часть всей потребляемой в мире нефти.
4: Пятая часть, да? Огромный объем.
5: Именно. А с февраля из-за всей этой эскалации пролив был фактически заперт. Поэтому, как только появились новости о продлении режима прекращения огня на 60 дней, рынки отреагировали просто моментально. Цены на нефть пошли вниз,
4: ага.
5: И фьючерсы на такие эталонные ближневосточные сорта, как Дубай и Мурбан, перешли в состояние контанго.
4: Так, подожди, давай тут немного притормозим. Контанго звучит как какой-то танец, честно говоря.
5: Да, есть такое.
4: Что именно это означает для реального физического рынка нефти?
5: Это отличный вопрос. Если объяснять совсем просто, контанго – это такая ситуация на бирже, когда нефть с поставкой, скажем, сегодня или завтра, стоит дешевле, чем нефть с поставкой через полгода.
4: То есть будущее дороже текущего.
5: Точно. Обычно ведь как бывает, когда идет война и проливы перекрыты, возникает паника.
4: Ну да, всем нужна нефть прямо сейчас.
5: Вот именно. Любые запасы скупаются немедленно, и текущие цены просто взлетают до небес. А переход в Кантанго означает, что все, паника закончилась. Трейдеры посмотрели на эти новости из Женевы и решили, острой нехватки сырья прямо сейчас больше нет. Можно не переплачивать за срочность.
4: Если трейдеры так спокойны, то почему заявления политиков, ну, настолько противоречивы друг другу? Потому что президент США публично объявил, что пролив будет полностью открыт, и судоходство станет, я прямо цитирую, «свободным от пошлин».
5: Да, я видела это заявление.
4: А при этом государственные СМИ Ирана транслируют вообще совершенно другой нарратив. Они утверждают, что бесплатный проезд гарантирован только на эти самые 60 дней перемирия. А дальше Тегеран, значит, планирует ввести сборы за навигацию, страховку и какую-то там безопасность.
5: И именно эта нестыковка сейчас больше всего настораживает ключевых игроков рынка. Но, знаешь, есть и куда более осязаемая проблема, чем просто слова политиков. По данным американской разведки, в водах Ормузского пролива сейчас находится около 5000 иранских мин. И это серьезно.
4: Слушай, ну это звучит так, будто кто-то с помпой перерезает красную ленточку на новой скоростной автомагистрали, но просто забывает убрать с асфальта противотанковые мины.
5: Да-да, прекрасная аналогия.
4: Ну, просто какой вообще смысл в этих громких заявлениях о бесплатном или платном транзите, если крупнейшие транспортные компании мира буквально говорят, что они туда не сунутся, пока вода не станет безопасной?
5: Абсолютно точная аналогия с магистралью. Вот представьте себя на месте директора компании вроде Mitsui U.S.K.
4: Угу.
5: У вас есть супертанкер, он стоит сотни миллионов долларов, плюс груз еще на 100 миллионов.
4: Бешеные деньги.
5: Вы же не поведете этот корабль по минному полю только потому, что политики подписали какой-то меморандум?
4: Конечно, нет.
5: Представители судоходных гигантов открыто заявляют, что ждут именно материального подтверждения безопасности. Великобритания и Франция, кстати, уже предложили свои флоты беспилотников и специальные тральщики для очистки. Но специалисты по безопасности говорят, что полное разминирование такой площади займет минимум 6 месяцев.
4: Ничего себе. То есть надеяться на то, что бензин в США, который сейчас стоит около 4 долларов за галлон, резко подешевеет к выходным, ну, явно не стоит. И мы, кстати, видим, что на дипломатическом фронте тоже нет полного единодушия. Израильское руководство отреагировало крайне резко на эти новости. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир назвали эту сделку решением президента США, которое, по их словам, их ни к чему не обязывает.
5: Угу.
4: И они отказываются выводить войска из Ливана, несмотря на давление. Я тут хочу подчеркнуть для наших слушателей, что мы здесь не занимаем чью-либо позицию и не оцениваем, кто прав, а кто виноват. Мы просто фиксируем факты из источников.
5: Да, мы просто смотрим на данные.
4: И факт в том, что подписание бумаг в Женеве неравнозначно наступлению всеобщего мира.
5: Совершенно верно. Этот конфликт имеет множество слоев. И за рамками меморандума остаются сложнейшие нерешенные вопросы. Например, та же ядерная программа Ирана. И еще один очень острый угол – это 24 миллиарда долларов замороженных иранских активов. Судя по утечкам в прессу, Вашингтон хочет использовать такую модель поэтапной разморозки в обмен на подтвержденные шаги. И это крайне хрупкая дипломатическая конструкция.
4: И вот эта хрупкость, она имеет свойство распространяться по планете с какой-то невероятной скоростью. Давайте просто проследим за цепочкой.
5: Давай.
4: Ближний Восток лихорадит, пролив закрывается, нефть дорожает. И эта волна, она докатывается до страны, которая находится буквально на другом конце света и исторически славится своей стабильностью. Я говорю про Японию.
5: О, да, японские новости сегодня просто исторические.
4: Банк Японии повысил базовую процентную ставку на 0,25 пункта, доведя ее до 1%. И тут кто-то скажет, 1% – это же вообще погрешность. Но для Японии это историческое событие.
5: Да, это просто монументальный сдвиг. Для них это самая высокая ставка с 1995 года. Япония десятилетиями жила в условиях нулевых или даже отрицательных ставок. Они так пытались разогнать экономику, побороть дефляцию. Но вот этот энергетический шок, о котором мы говорили, он изменил все правила игры.
4: Угу.
5: Дело в том, что Япония импортирует около 90% всей потребляемой нефти. И львиная доля идет именно с Ближнего Востока.
4: Ну, слушай, давай разберем саму механику этого процесса, потому что, мне кажется, она не всегда очевидна.
5: Давай, попробуем.
4: Как именно? Повышение внутренней процентной ставки в Токио помогает японским компаниям покупать нефть. Ведь нефть на мировом рынке все равно торгуется в долларах.
5: В этом как раз и кроется главный механизм. Смотри. Когда Банк Японии держит ставки на нуле, а в США ставки высокие, инвесторы начинают продавать японскую иену и покупать доллары.
4: Чтобы получить большую доходность в Америке.
5: Именно. Из-за этого иена слабеет. А теперь представьте, что вы японский производитель. Вам нужна нефть. Она стоит, ну скажем, $80 за баррель. Но из-за того, что иена слабая, вам приходится тратить гораздо больше ваших национальных денег, чтобы эти $80 купить.
4: Ага, понятно.
5: Это то, что экономисты называют импортируемой инфляцией. И повышая ставку, Банк Японии делает иену более привлекательной, курс укрепляется, сейчас он, кстати, стабилизировался на уровне 160 йен за доллар, и покупать импортные энергоносители становится чуть-чуть легче.
4: И это ведь бьет не только по бензину. Вот в отчетах упоминается нехватка нафты. А нафта – это побочный продукт переработки нефти, который, ну, является базой вообще для всей нефтехимии.
5: Да, пластик, красители – все это.
4: Да. Из-за конфликта японский бизнес вынужден пересматривать цены буквально на все, вплоть до обычной пластиковой упаковки. Но вот что меня удивляет. Несмотря на все эти инфляционные шоки и повышение ставки, японский фондовый рынок бьет рекорды.
5: Да, парадокс, правда.
4: Индекс Никкей 225 впервые в истории преодолел фантастическую отметку в 70 тысяч пунктов. Почему инвесторы празднуют? Разве дорожающие кредиты – это неплохая новость для бизнеса?
5: Ну, в обычных условиях, безусловно, плохая. Но рынки больше всего на свете ненавидят неопределенность. Голосование комитета Банка Японии прошло со счетом 7-1.
4: Угу.
5: Причем глава банка Кадзуо Уэда вообще находился в больнице. А единственный голос против подал Тоичиро Асада, который опасался как раз за промышленное производство. Но главное, что успокоило инвесторов, это четкий план.
6: Что за план?
5: Банк объявил, что с апреля 2027 года они прекратят сокращение покупок гособлигаций и зафиксируют их на уровне около 2 триллионов йен в месяц.
6: А, то есть они дали предсказуемость?
5: Точно. Рынок увидел, что регулятор действует очень взвешенно. Никакой шоковой терапии, никаких внезапных обвалов долгового рынка. И вот именно эта предсказуемость толкнула индекс вверх.
6: Понятно. То есть, когда правила игры ясны, бизнес может адаптироваться даже к инфляции. Но что происходит, когда правила игры меняются за полтора часа?
5: О, это моя любимая тема сегодня.
4: Да, геополитическая напряженность сейчас бьет не только по маршрутам танкеров, но и по цифровой инфраструктуре. И тут мы переходим к ситуации, которая вызвала настоящий шок в технологическом секторе.
5: Абсолютный шок.
4: Министерство торговли США, которое возглавляет Говард Латник, внезапно выпускает директиву. Запретить всем иностранным гражданам доступ к новейшим моделям искусственного интеллекта компании Anthropic. Это модели Fable 5 и Mythos 5. И на исполнение этого приказа компаниям дали, вдумайтесь, ровно 90 минут.
5: 90 минут. Это просто... Эти полтора часа, вероятно, станут хрестоматийным примером того, как вопросы национальной безопасности теперь вторгаются в технологии.
4: Угу. А что вообще стало триггером?
5: Триггером послужил инцидент с исследователями из компании Amazon. Они нашли уязвимость, так называемый jailbreak, который позволял обойти встроенные системы безопасности этих нейросетей.
4: Так, давай тут проясним этот момент для слушателей. Слово jailbreak, ну, многие помнят его еще по временам ранних смартфонов, да?
5: Да-да, когда айфоны взламывали.
4: Точно. Когда люди просто хотели ставить пиратские приложения. Почему сейчас обход ограничений вот в языковой модели вызывает такую панику на уровне целого министерства? Это же, по сути, ну, просто умный алгоритм, который генерирует текст. Как это вообще угрожает критической инфраструктуре?
5: В том-то и дело, что Felio 5 и Mythos 5 — это уже далеко не просто алгоритмы для написания текстов. Это так называемые агентные модели.
4: Агентные?
5: Да. Они могут писать сложнейший программный код, они могут взаимодействовать с внешними базами данных и буквально управлять другими системами через API.
4: Ого.
5: И если злоумышленник, скажем, из другой страны находит такой jailbreak, он может заставить эту UI-модель искать уязвимости нулевого дня в софте, который управляет американскими электросетями или водоочистными сооружениями, или финансовыми биржами.
4: Подожди, то есть AI превращается в мощнейшее кибероружие?
5: Именно так. Это потенциальное кибероружие, и именно поэтому в Вашингтоне так резко ударили по тормозам.
4: Понятно. И проблема заключалась в том, что технически было просто невозможно за 90 минут аккуратно отфильтровать пользователей по паспорту.
5: Ну да, как ты проверишь гражданство миллионов юзеров за полтора часа? Никак.
4: И отключить только иностранцев не вышло, поэтому им пришлось, ну, фигурально выражаясь, дернуть стоп-кран и выключить эти передовые модели вообще для всех, даже для граждан самих США.
5: Да, они положили систему глобально.
6: И получается поразительная картина. Полагаться на коммерческую нейросеть сейчас – это как, я не знаю, доверить управление своей энергосистемой рубильнику, который находится на другом континенте.
5: Идеальное сравнение.
6: И этот рубильник могут выключить в любой момент просто по звонку из министерства?
5: Да, и последствия этого решения уже наступили. Пользователи, которые платили, между прочим, по $200 в месяц за премиум-доступ, они просто в ярости.
6: Еще бы.
5: Они ведь интегрировали эти модели в свои рабочие процессы, в свои стартапы, бизнес-логику на этом строили. А потом бац, и все исчезло. Против Anthropic уже поданы судебные иски.
6: Угу.
5: Генеральный директор компании Дарио Амадеи даже отправил целую команду кризис-менеджеров в Вашингтон, чтобы хоть как-то попытаться урегулировать ситуацию. Но долгосрочные последствия, мне кажется, будут куда масштабнее.
6: Какими именно? Слушай, не подтолкнет ли это другие страны к мысли, что американские технологии просто, ну, слишком токсичны и непредсказуемы для использования?
5: Безусловно. И реакция мировых лидеров говорит сама за себя. Премьер-министр Канады уже официально предупредил о колоссальных рисках зависимости от пары американских корпораций.
6: Да, я видел это заявление.
5: А в Южной Корее генеральный директор крутого технологического стартапа Upstage Сон Ким вообще заявил, что этот инцидент – это главное доказательство необходимости так называемого суверенного ИИ.
6: Суверенного ИИ. Звучит масштабно.
5: Да. Правительства по всему миру сейчас осознали одну вещь. Если вы не контролируете искусственный интеллект, на котором работает ваш бизнес и страна, вы не контролируете свою экономику.
6: Логично.
5: И это, скорее всего, приведет просто огромному всплеску инвестиций во внутренние национальные разработки и системы с открытым исходным кодом, на которые США уже не смогут наложить санкции.
6: Знаешь, если посмотреть на все эти события в комплексе, вырисовывается удивительная картина того, насколько взаимосвязанными стали базовые элементы нашего общества.
5: Это точно.
6: Решения на Ближнем Востоке мгновенно меняют курс валют в Азии. Попытка защитить критическую инфраструктуру от киберугроз приводит к отключению передовых коммерческих сервисов по всему миру за полтора часа. А решения судебной системы переплетаются с высшими эшелонами политики.
5: Да, национальная безопасность, логистика, финансы и технологии – это теперь один такой огромный неразрывный механизм. И главный вывод, который мы можем из всего этого сделать – стабильность больше не является гарантированной данностью.
6: Абсолютно.
5: Доступ к привычным для нас ресурсам, будь то энергия для транспорта или искусственный интеллект для работы, или вообще мировая торговля, теперь все это может измениться в любой момент, просто под воздействием одной геополитической новости.
6: Спасибо, что слушали новости вместе с нами. Хорошего дня всем. Мы будем ждать вас здесь.
3: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
7: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
8: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни, а ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух.
1: Ты когда-нибудь замечал, что некоторые люди просто исчезают из интернета? Они не выкладывают фотографии, не рассказывают, где были, не делятся своими мыслями. Их профили кажутся пустыми, но за этой тишиной скрывается многое. Это не признак скуки или закрытости. Это осознанный выбор. В психологии такое поведение называют стратегией внутреннего контроля. Сегодня большинство живет в режиме постоянного наблюдения. Каждый пост, каждая история становится способом подтвердить, что ты существуешь. Но что происходит, когда кто-то отказывается от этой игры? Когда человек говорит себе «мне не нужно показывать, чтобы жить». Этот отказ – не отрицание общества. Это способ вернуть себе пространство, где можно быть без оценок. Психолог Абрахам Маслоу писал, что одна из высших потребностей человека – самореализация. Люди, которые не публикуют лишнего, часто уже достигли этой ступени. Им не нужно внешнее подтверждение, чтобы чувствовать внутреннюю полноту. Социальные сети создают иллюзию, что у всех жизнь ярче. Но человек, который отстраняется, как будто выключает этот шум. Он перестает измерять свою ценность чужими фотографиями. Это неравнодушие. Это форма защиты психики от перегрузки. Исследования доктора Лары Акерман показывают, что люди с высокой внутренней автономией реже испытывают тревожность и зависть, когда видят успехи других. Они не ставят знак равенства между вниманием и самоценностью. И когда они выбирают молчание в сети, это не отсутствие. Это способ сохранить фокус на реальности, потому что настоящие эмоции требуют присутствия, а не публикации. Многие думают, что отсутствие постов – признак закрытости. Но если присмотреться, часто это люди с очень глубоким внутренним миром. Они наблюдают, анализируют, делают выводы. Им не нужно каждое впечатление превращать в контент. Они живут с вниманием к деталям, к моменту. Такое поведение называют осознанной минималистичной коммуникацией. Ты, возможно, думаешь, а не скучно ли так жить, без лайков, без внимания? Но внимание – это не всегда благо. Оно часто навязывает стандарты. Кто-то перестает жить для себя и начинает жить для камеры. Человек, который не публикует, будто возвращает себе право на тишину. В этой тишине он слышит собственные мысли. А ведь именно из этой внутренней тишины рождается настоящая уверенность. Психолог Карл Роджерс писал, что подлинность начинается там, где человек перестает играть роли. И те, кто остаются в тени цифрового мира, часто ближе к этой подлинности, чем те, кто каждый день ищут зрителей. Мы привыкли считать уверенных людей теми, кто легко говорит, активно показывает себя и не боится внимания. Но настоящая уверенность выглядит иначе. Она тиха. Она не ищет подтверждения. Она не требует аплодисментов. Это внутреннее состояние, которое не зависит от лайков, подписчиков или чужого мнения. Психолог Натан Брандон писал, что истинная самооценка рождается не из одобрения других, а из уважения к себе. Человек, уверенный изнутри, не строит витрину. Он просто живет. Посмотри на то, как ведут себя такие люди. Они не соревнуются за внимание. Они не выкладывают каждый шаг. У них нет нужды доказывать, что все хорошо. Когда они делают что-то важное, им не нужно свидетелей. Они знают, что ценность поступка не в том, сколько людей его увидело, а в том, что он сделан честно и осознанно. Эта уверенность не кричит. Она ощущается в поведении, в спокойствии, в умении быть собой без роли. Ты, наверное, замечал, как тяжело многим устоять перед желанием показать успех. Мы снимаем, публикуем, ждем реакцию. И когда реакции нет, появляется тревога. Почему никто не заметил? Почему молчат? Человек, чья самооценка зависит от внешней оценки, оказывается в постоянной зависимости от одобрения. это эмоциональная петля. А те, кто умеют быть уверенными без подтверждения, выходят из этой петли. Они опираются не на аплодисменты, а на внутренний стержень. Исследования профессора Ричарда Райана из Рочестерского университета показывают, что внутренняя мотивация дает человеку чувство устойчивости. Люди, которые делают что-то ради себя, а не ради похвалы, чувствуют большее удовлетворение и меньше подвержены стрессу. Они не сравнивают, они просто идут своим путем. Их уверенность – это результат опыта, ошибок и самоанализа, а не фильтров и заголовков. Задай себе вопрос. Когда ты чувствуешь себя по-настоящему уверенным? Когда тебя хвалят? Или когда ты знаешь, что сделал правильно, даже если никто не заметил? Ответ на этот вопрос многое говорит о тебе. Потому что уверенность, которая держится на реакции, рассыпается при первом безразличии. А та, что строится на внутренней ясности, только крепнет со временем. Такой человек может быть скромным, но в его поступках есть сила. Он не демонстрирует уверенность, он излучает ее. Это чувствуется даже в мелочах, в тоне голоса, в осанке, в умении слушать. Это не харизма на показ, а уверенность без напряжения. Когда кто-то не выкладывает свою жизнь, это не значит, что ему нечего показать. Возможно, он просто не хочет превращать личное в спектакль. Он знает, что ценность момента не зависит от того, кто его увидел. Такая уверенность – это зрелость. Это понимание, что собственная жизнь принадлежит тебе, а не аудитории. Тот, кто умеет анализировать, не теряет энергию на пустое. Он выбирает, где действовать, а где лучше наблюдать. Это не дистанция, а форма уважения к собственным мыслям. Такой человек не скрывается. Он воспринимает информацию глубже, чем большинство. Он замечает противоречия, улавливает настроение, понимает подтекст. Это делает его собеседником, к которому прислушиваются. Психолог Виктор Франкл говорил, что смысл нельзя получить извне. Его можно только открыть внутри себя. Люди, которые выбирают скромность в цифровом пространстве, делают именно это. Они не бегут за вниманием, потому что понимают, что настоящее удовлетворение приходит не из того, сколько людей тебя видят, а из того, насколько ты сам себя чувствуешь. Эти люди не изолированы. Они наблюдают, учатся, думают, они просто выбирают не шуметь. Их уверенность спокойна, как камень под водой. Она не ослепляет, но ее невозможно не почувствовать. Когда ты не пытаешься доказать, что живешь, жизнь становится проще. В ней меньше суеты и больше смысла. Настоящая сила – это не громкость, а устойчивость. Настоящая уверенность не в том, чтобы быть замеченным. Она в том, чтобы быть цельным, даже если никто не смотрит.
0: Мысли вслух.

0: Дагестане 18 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Федор Щукин провел рабочую встречу с послом Пакистана в России Фейсалом Ниазом Тирмизи. Удалось обсудить перспективы взаимодействия по широкому кругу направлений. Об этом сообщил руководитель региона в своем Макс-канале. Стороны затронули вопросы промышленности, сельского хозяйства, туризма, образования и культуры. Щукин отметил, что оказалось, что республику и Пакистан связывают больше, чем кажется. Пакистанский поэт Фаиз Ахмад Фаиз был близким другом Расула Гамзатова и посвящал ему стихи, а его дочь до сих пор с трепетом вспоминает отношения отца к Дагестану. Дагестанскому народу. Посол также проявил осведомленность о подвиге дагестанца в Великой Отечественной войне, в частности, на легендарной фотографии Знамя Победы над Рейхстагом, запечатлен Абдулхаким Исмаилов. Щукин поблагодарил посла за теплые слова о Дагестане и выразил готовность продолжать совместную работу, чтобы сотрудничество приносило пользу двум народам. Ну а 57-я сессия Народного собрания Дагестана 7-го созыва состоится 18 июня в 10 часов утра в Махачкале. Это заключительное заседание текущего созыва. В повестке дня будет 25 вопросов, среди которых основные итоги деятельности парламента, назначение выборов депутатов 8-го созыва, проекты законов об исполнении республиканского бюджета и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования. Но житель Избербаша предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, которые повлекли по неосторожности смерть человека. Я в свою очередь напомню, как мы говорили здесь в эфире «Диалог ФМ» в марте, при проведении работ по заливке бетона мужчина допустил грубые нарушения требований безопасности. Во время работы не было обеспечено безопасное расстояние до линии электропередачи. Следователи сейчас направили дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Ну и как мы ранее сообщали, накануне в Новолакском районе республики мужчина выполнял работу. Также по линии электропередач получил удар током и скончался на месте. Ну а представители Дагестан Автодор прибыли в Табасранский район с рабочим визитом. Как мы ранее сообщали, совместно с главой муниципалитета Магомедом Курбановым они направились в село Новолидже, где произошло обрушение мостового сооружения. В настоящее время Дагестан Автодор проводит детальный осмотр аварийного объекта и оценивает масштаб разрушений. Уголовное дело по факту полной невыплаты заработной платы возбуждено в Дагестане против руководителя сельскохозяйственного производственного кооператива. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Дагестану. По данным следствия, должностное лицо СПК в селе Алан-Махи Акушинского района, имея реальную возможность производить выплаты, с апреля 2024 года по настоящее время не выплачивало зарплату работникам в полном объеме. Общая сумма задолженности превысила 320 тысяч рублей. Сейчас уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 145 Уголовного кодекса Российской Федерации. Но с начала этого года специалисты многофункциональных центров Дагестана помогли получить официальный статус многодетной семьи уже 12 тысячам заявителям. Благодаря этому семьи смогли оперативно получить доступ к положенным государственным льготам и выплатам. В целом по стране, напомню, что популярность этого статуса растет, количество многодетных семей в России приблизилось к 3 миллионам. В них воспитывается порядка 10 миллионов детей. Я напомню, что многодетной признается семья, в которой растут трое и более детей, в том числе приемные и усыновленные. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Трапеза для турок – отличная возможность отдохнуть, пообщаться и познакомиться с бизнес-партнерами поближе. Они гордятся своей национальной кухней, поэтому при возможности старайтесь подчеркнуть, что вам нравится блюдо. Вот что нужно помнить, если вас пригласили на деловой обед в Турции. Приглашающая сторона всегда оплачивает счет. Туркам чужда концепция совместной оплаты. Считается вежливым поблагодарить человека и пригласить его в ответ при ближайшей возможности. В таком случае выберите хороший ресторан и сообщите его работникам, что платить будете вы. Во время еды допустимо обсуждать бизнес-вопросы, но желательно, чтобы разговор направляла приглашающая сторона. Турки, не являющиеся мусульманами, могут употреблять алкоголь. Однако, поскольку ислам это запрещает, не стоит заказывать алкоголь.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ашты – одно из старинных селений. Население говорит на кубачинском диалекте даргинского языка. Первое упоминание Ашты в источниках относится к 1227 году. В 1318 году в Ашты переселились жители аула Анчепчи, располагавшегося возле Кубачи, о чем гласит надпись на восточной стене аштынской джума-мечети. Однако можно утверждать о существовании Ашты в еще более ранний период, в эпоху раннего средневековья. В средние века Ашты входил в состав небольшого феодального владения Зирих-Геран в бассейне реки Улучай со столицей в Кубачи. В переводе с персидского Зирих-Геран означает «изготовители бронекольчуг», так как основным занятием его жителей являлось производство оружия и защитного воинского снаряжения. В новое время Ашты являлся политическим центром вольного общества Буркундарго, старая Даргиния, куда также входили аулы Кунки, Худуц, Анклук, Амух, Чирак, Цирхе. После завершения Кавказской войны и окончательного утверждения Российской империи на Восточном Кавказе, Ашты был включен в состав Ашты-Кулинского наибства Казикумухского округа Дагестанской области. В 1921 году в Ашты была установлена советская власть, после чего был образован Аштынский сельский совет в составе Уркарахского участка Кайтага-Табасаранского округа. В марте 1930 года был создан Аштынский колхоз, который в советское время считался одним из лучших в Дагестане.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной».

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 17 июня 1970 года Эдвин Лэнд получил патент на камеру Polaroid SX-70. Но чтобы понять всю красоту этой истории, стоит заглянуть чуть дальше, в ее истоки. Идея пришла к Лэнду раньше, в 1943 году. Его трехлетняя дочь спросила, почему она не может сразу увидеть фотографию, которую только что сделали. Этот простой детский вопрос стал мощным катализатором. Лэнд задумался. А нельзя ли убрать все промежуточные этапы, проявку, сушку, печать, чтобы снимок появлялся прямо на глазах? Лэнд посвятил годы разработке технологии, которая позволила бы весь химический процесс происходить прямо внутри камеры. И вот патент на SX-70 стал кульминацией этих усилий. Что же в ней было такого особенного? Эта модель стала первой полностью автоматизированной карманной камерой. Фотографу больше не нужно было ничего дополнительно делать. Зарядить кассету, нанести объектив, нажать кнопку, и через пару минут готовый снимок уже в руках. Секрет заключался в специальной пленке. В ней уже были заложены все необходимые химикаты. Когда фото извлекали, реактивы растекались по поверхности, и изображение проявлялось прямо на глазах. Для того времени это казалось настоящим волшебством. Но история имеет и другой, более драматический слой, который добавляет глубину. Лэнд очень серьезно относился к защите своих изобретений. Он последовательно патентовал компоненты, и позже это сыграло ключевую роль в противостоянии, когда Kodak попыталась разработать собственную систему мгновенной фотографии, возник серьезный патентный спор. Лэнд выступал главным свидетелем со стороны Polaroid, отстаивая исследования, проведенные им и его командой. В итоге суд встал на сторону Polaroid. Kodak пришлось остановить продажи и выплатить компенсацию. Для Лэнда, который видел в патентной системе инструмент для поощрения инноваций, это стало важным подтверждением его взглядов. Наследие Лэнда огромно. Он получил более 500 патентов в разных областях, от оптики до смартфонов, до социальных сетей, где мы сразу делимся снимками. Так что в этой истории красиво все. И трогательная искра, и масштаб инженерной мысли, и проницательность в защите своего труда.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гуниппскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
6: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
7: Лучший сок душистых яблок.
8: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
9: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
10: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
11: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
12: А я свекольный сок довольный. Что меня оно возьмет?
13: Овощи, угомонитесь. Ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
14: Персик слаще из нектаров.
15: Абрикос еще вкусней.
16: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
17: Слива с яблоком вкусней.
18: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
19: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В Госдуме предложили обязать всех курьеров на электросамокатах и электровелосипедах иметь аналог ОСАГО. С такой инициативой выступил глава Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщает ТАСС. Он пояснил, что сейчас, если курьер становится виновником ДТП, пострадавшему приходится взыскивать компенсацию через суд. При этом у доставщиков часто небольшой доход, и они могут выплачивать ущерб годами или просто уехать, не вернувшись. Обязательное страхование ответственности решило бы эту проблему, заключил депутат. Ставшие жертвой спам-звонков россияне имеют право потребовать моральную компенсацию. Компании, допустившей утечку данных клиента, включая его номер телефона, грозят штраф и разбирательство в суде, предупредила в беседе с RT юрист по гражданским делам Алла Георгиева. Она напомнила, что сегодня обращение практически за любыми услугами требует раскрытия персональных данных, которые должны храниться организацией и быть защищены от слива. Если же все-таки информация утекла, вслед за чем произошел массовый спам обзвон, то нужно собрать доказательства вины компании и потребовать возмещения ущерба, отметила эксперт. И в завершении выпуска, по словам эксперта, в жаркую погоду следует сделать акцент на употреблении растительных продуктов. Свежие овощи, несладкие фрукты, зелень и ягоды богаты калием и магнием, поддерживающими работу сердца и уменьшающими потерю электролитов с потом. Клетчатка, которая содержится в растительной пище, способствует мягкому очищению кишечника, важному при снижении ферментативной активности на фоне перегрева. В Роскачестве предупредили, что тяжелые жирные блюда, фастфуд и чрезмерное количество соли в рационе задерживают жидкость, а также вызывают скачки давления и чувство тяжести. Поэтому долю сезонных овощей и фруктов в каждом приеме пищи нужно увеличить минимум до 50%. Помимо этого, в пресс-службе призвали пить чистую воду небольшими порциями в течение дня, отказавшись от употребления сладких газированных напитков и алкоголя. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: За последний месяц на топливом рынке Дагестана зафиксирован существенный рост стоимости основных видов горючего. Как сообщили в ассоциации АЗС «Дагтоплива», цена на бензин АИ-95 выросла до 80 рублей. АИ-92 подорожал до 75 рублей. «Автогаз» прибавил цене на 3 рубля до 30 рублей. Основной причиной роста цен стало сокращение предложения топлива на рынке. Владельцы автозаправочных станций Дагестана сталкиваются с серьезными трудностями при закупке необходимых объемов нефтепродуктов. Кроме того, ряд опрошенных владельцев АЗС в Дагестане сообщили, что предполагаемое на оптовом рынке топливо за последнее время сильно потеряло качество. При сохранении текущей ситуации участники рынка не исключают дальнейшего повышения цен.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП, или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектаров,
12: абрикос еще вкусней.
13: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
14: Слива с яблоком вкусней.
15: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
16: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я, купю все любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
17: Вы дали денег в долг, а должник не торопится его возвращать. И у вас нет расписки. Однако не стоит огорчаться раньше времени и нанимать банду коллекторов, выбивающих долги. Сейчас я вам расскажу три юридические хитрости, которые могут вам пригодиться в данном случае. Первое. Попробуйте получить расписку сейчас. Сделать это можно путем конструктивного разговора с должником. Оставьте праведный гнев и поговорите с ним доброжелательным тоном. Скажите, что вы понимаете его положение и готовы подождать с долгом еще некоторое время или принять долг частями. Однако на этот раз вы хотите зафиксировать новое соглашение в письменной форме в целях повышения дисциплины. Если ваш должник не может вернуть долг, потому что он действительно находится в трудном материальном положении, то он с радостью откликнется на ваше предложение. Второе. Попробуйте получить подтверждение долга. Чтобы взыскать долг без расписки через суд, вам потребуется собрать другие доказательства. И лучшим доказательством будет признание долга вашим должником. Такое признание может быть сделано в письменной форме, а также зафиксировано на аудио- или видеозаписях. В этих целях вы можете вступить в переписку или начать разговор с должником о долге и о его возврате при личной встрече. Если должник уклоняется от такого разговора, вы можете использовать провокационные методы. Например, можно отправить должнику письмо с требованием вернуть долг в большей сумме, чем вы ему давали. В этом случае должник может ответить вам, что он брал у вас долг на значительно меньшую сумму, и в этот момент у вас появится неоспоримое доказательство для суда. Тот же метод вы можете использовать и при личной встрече. Если ваш разговор не только будет записан на аудио или видео, но также будет проходить при свидетелях, вы получите еще больше шансов в суде. И, наконец, третий совет чисто психологического характера. Обратитесь в полицию. Появление на пороге вашего должника людей в форме, хоть у вас и нет доказательств вашей правоты, возможно, поможет принять ему правильное решение.
0: Юридическая рубрика

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Эндрю Тейт – 36-летний американо-британский спортсмен, бизнесмен и блогер, родившийся в Чикаго в семье военного. С детства Тейт увлекался спортом и боевыми искусствами, а в 2007 году начал выступать как профессиональный кикбоксер. За годы спортивной карьеры Эндрю накопил множество долгов. Чтобы изменить свое финансовое состояние и расплатиться по счетам, он оставил кикбоксинг и подался в бизнес. Свои первые деньги Тейт начал получать, продавая пакеты телевизионной рекламы, не имея никакого образования. Сейчас бизнесмен зарабатывает по 10 миллионов долларов в месяц. Начать Эндрю Тейт предлагает с того, что необходимо определить, откуда берутся деньги. Если вы решили стать поистине богатым человеком, тогда вам нужно понять одну большую истину. Человек не создает деньги. Мы не правительство или государство, которое может взять и напечатать наличные. Человек получает деньги от другого человека. Поэтому каждый раз, когда вы тратите деньги, подумайте, как это произошло. Почему вы заплатили в одном месте, а не в другом? Допустим, вы решили выпить кофе. Подумайте о том, почему вы захотели это сделать в конкретном заведении. Как это заведение или кофейная точка смогли вас заполучить? Сколько стоит ваша чашка и сколько по итогу бизнес смог заработать на продаже напитка? Когда вы будете задавать себе подобные вопросы, вы начнете осваивать небольшие, но очень полезные уроки, которые откроют вам глаза на многие вещи. Каждый раз, когда вы задумываетесь о том, как и почему ваши деньги смогли заполучить другие люди, предприятия или сервисы, вы начнете видеть возможности. Возможности нового перспективного бизнеса или качественной услуги. Представляйте, как вы соревнуетесь с другими. Определите, что вы можете сделать такого, чего нет у других. Как вы можете их обогнать, где вы можете преуспеть. Обращайте внимание на детали, которых нет у других, поскольку Эндрю Тейт убежден, что детали решают многое. Да и вообще, оглянитесь вокруг себя. Большинство людей этого не делают, но если оторвать свои глаза от телефона или мыслей, вы сможете увидеть возможности. В этом быстро меняющемся мире важно быть гибким и научиться обращать внимание на возможности, которые нам дарит Вселенная. Например, поразмыслите о том, чего не хватает месту, в котором вы находитесь. Это может быть все та же кофейня, салон красоты или заправка. Уверен, в вашу голову придет пара-тройка идей, которые можно реализовать. И следующий совет как раз о том, что переходить к действиям нужно как можно быстрее. Сфокусируйтесь на скорости. Эндрю узнал о важности скорости и своей карьеры кикбоксера. Как только он учился наносить удары, его тренер кричал: «Быстрее, быстрее, быстрее!». Кикбоксинг – стремительный вид спорта, и для победы над соперником необходимо быстро двигаться и бороться. То же самое касается и заработка денег, создания потока доходов и бизнеса. Важно, чтобы все было сделано как можно быстрее. Большое количество людей тратят недели на то, что можно сделать в течение нескольких часов, если хорошо постараться, говорит Тейт. Однако не стоит забывать о том, чтобы эта работа была выполнена качественно. Поэтому обращайте внимание на скорость. Поставьте себе задачу выполнить все быстро и качественно. Хорошей практикой станет исключение всех отвлекающих факторов в момент работы. Отключите уведомления, звонки, мессенджеры, сайты и телевизоры. Подумайте о том, что сделав ту или иную работу как можно быстрее, вы окажетесь у намеченной цели намного раньше. Действуйте незамедлительно. Создайте правильное окружение. Будете ли вы думать о деньгах, когда ваше окружение обсуждает совсем другие вещи? Эндрю Тейт убежден, что если человек желает быть богатым, владеть большим количеством денег, создавать новые бизнес-идеи и пассивный заработок, такой человек просто обязан быть в постоянном потоке мысли об этом. «В моем окружении мы постоянно говорим о деньгах», — рассказывает Тейт. Если же так случилось, что вы не знаете ничего об этом, но очень хотите быть в теме, начинайте изучать деньги и предложите это сделать вашему окружению. Нам доступны колоссальные объемы информации о финансах, причем абсолютно бесплатная. Начните смотреть видео о пассивном заработке, изучать финансовую терминологию, слушайте бизнес-советы, а потом возвращайтесь в свое окружение и вместе обсуждайте это. Так вы начнете генерировать новые идеи, обмениваться знаниями и в конечном итоге еще быстрее двигаться к заветному заработку денег. Если многие успешные личности советуют выбирать то окружение, которое будет способствовать вашему развитию, то, как видите, Тейт дает шанс вашему существующему кругу людей тоже встать на путь богатства. Тем не менее, Эндрю подчеркивает важность окружить себя успешными людьми. Он считает, что попадание в правильные компании и построение отношений с единомышленниками может открыть двери для новых возможностей и ценных связей. Посещайте нужные для вашего продвижения мероприятия, семинары и конференции. Общайтесь с профессионалами в своей области и используйте платформы социальных сетей для приобретения новых связей. Сотрудничайте с близкими. Несмотря на важность окружения себя единомышленниками, Тейт отдельно рекомендует обратить внимание на самый близкий круг людей. Он уверен, что добиться лучших результатов можно в связке с родными и близкими. К семье и друзьям намного больше доверия, поэтому если вы решили, например, создать свое дело, возьмите в партнеры своего друга или племянника. Так, один из успешных бизнесов Эндрю построил вместе со своим братом Тристаном. Используйте то, что у вас уже есть. Проведите анализ того, какие ресурсы вам уже доступны. Например, у вас есть велосипед, машина, ноутбук, профессиональные знания из какой-то области, братья и сестры. Большинство людей уже имеют в своих руках средства, которые можно использовать для обогащения, но они просто их в упор не видят. Сядьте и выпишите все преимущества и инструменты, которые у вас есть. Уже благодаря ним можно рассмотреть варианты заработка, не используя для этого дополнительные вложения. Сосредоточьтесь на высокооплачиваемых навыках. Тейт подчеркивает важность развития востребованных умений, за которые работодатель готов платить большие деньги. Примеры высокодоходных навыков в принципе известны. Продажи, копирайтинг, программирование или цифровой маркетинг. Вкладывайте время и усилия в приобретение ценных знаний. Так вы будете увеличивать свой потенциальный доход. Ищите возможности для инвестиций. Эндрю Тейт призывает людей разумно вкладывать свои деньги. Прежде чем вкладывать свои кровные, важно проводить тщательные исследования и рассмотреть все риски, связанные с инвестициями. Так, сам бизнесмен проявляет интерес к вложениям в недвижимость, отмечая потенциальные выгоды от ее приобретения и получения пассивного дохода за счет сдачи в аренду. Контролируйте свои расходы. Тейт подчеркивает важность управления своими затратами и рекомендует жить по средствам. Он призывает внимательно контролировать, куда уходят ваши деньги. Избегайте ненужных долгов, сосредоточьтесь на сбережениях и инвестициях в будущее. Контролируя расходы, можно высвободить больше денег, чтобы направить их на создание истинного абсолютного богатства. Полагайтесь только на себя. Несмотря на то, кто будет рядом с вами, сколько пользы эти люди принесли вам в прошлом и как усердно они стараются сейчас, в любой момент все может кардинально измениться, и вам придется надеяться только на себя. Будьте готовы к любым вызовам и лично отвечать за последствия. Особенно это касается собственного дела. Частенько так бывает, что мы теряем поддержку, когда все идет наперекосяк. Поэтому крайне важно держать руку на пульсе и спасать ситуацию, ни на кого не возлагая. Возлагая надежды. «Вы именно там, где заслуживаете быть», — говорит Эндрю Тейт. «Если хотите чего-то большего, начинайте менять себя, тогда изменения придут и в вашу жизнь». Тейт говорит, что большинство людей обычно пытаются что-то сделать, не прилагая для этого достаточно усилий. Он уверен и на своем примере доказывает, что если человек будет стараться и выжимать максимум из своих возможностей, его ждет абсолютный успех. Напишите, какую сумму денег вам бы хотелось получать уже в конце этого года. Поставив эту цель, начинайте внедрять в свою жизнь советы Эндрю Тейта. Уверен, вас ждет успех.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Магомед Рамазанов провел встречи с руководством заводов имени Гаджиева и Каспийский завод точной механики. Обсуждались текущее состояние предприятия и планы развития. Я напомню, что на заводе имени Гаджиева сейчас реализуется проект технического перевооружения и перебазирования производственных мощностей на новые площади в индустриальном парке «Ультаж» для выпуска высокотехнологичной машиностроительной продукции. Каспийский завод точной механики, входящий в перечень системнообразующих предприятий в реестр ОПК, специализируется на гражданской и военной продукции. По итогам встречи подтверждена важность поддержки предприятий и создания условий для их устойчивого развития. Кизлярский электроаппаратный завод увеличил выпуск продукции практически вдвое, с 315 миллионов рублей в 2023 году до 600 миллионов рублей по итогам 2025 года. Устойчивый рост достигнут за счет выпуска энергоэффективных лифтов и лифтового оборудования. Инвестиции в проект составили практически 350 миллионов рублей. Налажен полный цикл от сборки до монтажа технического обслуживания. Я напомню, что Кизлярский электроаппаратный завод работает в Кизляре с 1993 года, хотя предприятие, основано еще 60 лет назад, изначально она специализировалась на электротехнической продукции. Специалисты Россельхознадзора с помощью искусственного интеллекта проверили электронную систему учета мяса Меркурии и нашли нарушения. У индивидуального предпринимателя Алидара с начала 2026 года оформили документы на 230 килограммов куриного мяса, но в бумагах не было указано, из какого именно сырья это мясо сделано и откуда оно взялось. По факту получается, что мясо возникло из ниоткуда. Это прямое нарушение правил Евразийского союза и приказа Минсельхоза России. Такие документы нельзя оформить без указания сырья. Бизнесмену сейчас вынесли официальное предостережение. Но специалисты Минприроды Дагестана повторно провели выездные обследования водных объектов. По итогам рейдов перечень конструкций объектов, создающих помехи для проведения дноуглубительных и руслоочистительных работ, попали более 400 объектов. Их демонтируют либо перенесут. В Махачкале уже началось переустройство магистрального водовода диаметром 500 мм через реку Черкес-Озень. Старый водовод демонтировали, работы на новом уже идут к завершению. В Национальной библиотеке Дагестана завершился капитальный ремонт, проведенный в рамках национального проекта «Семья». Обновленное учреждение посетило временно исполняющий министр культуры Дагестана Зарима Бутаева. Я напомню, что в здании обновили помещение цокольного этажа и фондохранилища, провели внутренние отделочные работы и демонтировали старые полы. Сегодня я напомню, что книжный фонд Национальной библиотеки Дагестана насчитывает более 800 тысяч изданий, среди которых тысячи редких экземпляров, предоставляющих особую ценность для исследователей и научных работников. Но и 8 студентов колледжа туризма и сервиса «Дагестан» отправились в Москву на престижную 4-недельную стажировку. Будущие специалисты индустрии гостеприимства будут практиковаться в 5-звездочном отеле. Такую возможность учащиеся получили благодаря победе в республиканском конкурсе «Море гор», приуроченном году единства народов России. Как рассказала директор колледжа Айна Гаибова, стажировка носит исключительно практический характер. Двое студентов будут осваивать тонкости администратирования и управлением отелем. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.

0: о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Россиянам назвали признаки взлома гаджетов. Владельцы устройств узнают об их взломе чаще всего не по специальному уведомлению, а по косвенным изменениям в поведении устройства, рассказал известный эксперт по информационной безопасности. Например, смартфон, который раньше уверенно держал зарядку целый день, начинает садиться за 2-3 часа при отсутствии активных игр или видео. Это верный признак фоновой активности. Скорее всего, кто-то втайне от вас передает личные файлы или переписку, рассказал эксперт. Другим тревожным сигналом является индикатор микрофона или включение камеры, когда вы не совершаете звонки и не записываете видео. Такое поведение характерно для шпионских программ, которые ведут скрытую запись. На компьютере стоит насторожиться. Если устройство самопроизвольно выходит из спящего режима, вентиляторы охлаждения запускаются без видимой нагрузки или в браузере обнаруживаются расширения, которые вы не устанавливали, пояснил специалист. Главная ошибка при обнаружении этих признаков – попытка просто перезагрузить технику. Правильные действия – немедленно включить авиарежим на смартфоне или полностью отключить компьютер от питания и сети, после чего с другого надежного устройства приступить к смене паролей на всех ключевых сервисах – от почты до интернет-банка, посоветовал специалист. Эксперт в области IT ранее объяснил, что главная техническая защита от скачивания детьми мошеннических приложений – настройки самого телефона. Он отметил, что на всех популярных операционных системах, включая Android и iOS, можно запретить любые покупки в магазине приложений под родительским паролем. На этом пока все. Услышимся! Гаджет новости.
1: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: По данным платформы «Авито Путешествия», летом 2026 года лидерами по количеству бронирований в Дагестане стали Каспийск, Махачкала, Дербент, Избербаш и Гергебель. Стоимость средней посуточной аренды квартиры в этих населенных пунктах колеблется до 3800 рублей, в Каспийске – 3500 рублей, в Махачкале и в Дербенте – 3400 рублей, в Избербаше – 3700, а в Гергебеле – 3800 рублей. В сегменте загородного жилья самым дорогим востребованным оказался Дербент со средней стоимостью 6900 рублей в сутки. Пятерку лидеров по загородной цене вошли также Избербаш, Махачкала, Каспийский и Гергебель. По структуре бронирования этим летом россияне чаще выбирают двухкомнатные квартиры. В них приходится 45% всех бронирований, на однокомнатные – 33%, на студии – 11%. Я напомню, что типичный период пребывания гостей в Дагестане – 7 ночей. В квартирах в среднем проживает трое человек, в загородных домах – компании из 5 человек.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: Сегодня, 17 июня, в России отмечают День кваса. Знаете, есть такие вещи, которые пахнут детством. Горячий хлеб, скошенная трава и прохладный квас из большой желтой бочки, что летом стояло на углу. Один глоток, и будто сразу солнце светит ярче, а заботы куда-то отступают. Квас – это напиток с историей в 1000 лет. Еще в 989 году князь Владимир повелел раздавать народу пищу, мед и квас. Представляете, как просто? Точно он вошел в нашу жизнь. В старину его варили в каждом доме, и у каждой хозяйки был свой секрет. Кто-то добавлял мяту, кто-то изюм, а где-то в рецепт шли смородиновые листья или хрен. Так квас становился отражением местного характера. А еще квас – это про уют и застолье. Окрошка в жаркий день, смех за большим столом, разговоры ни о чем и обо всем сразу. Это не просто напиток, это маленькая традиция, которая собирает людей вместе.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: С 2019 года у россиян появилась возможность регистрироваться на территории дачного участка. Для этого необходимо соблюсти ряд условий. Об этом «Арти» сообщила эксперт Народного фронта Татьяна Миронова. Специалист подчеркнула, что соответствующие изменения внесли в федеральный закон, который регулирует ведение гражданами садоводства и огородничества. По словам эксперта, для регистрации на даче дом должен быть официально внесен в Росреестр как жилой. При этом строение должно быть пригодно для проживания на протяжении всего года. Специалист добавила, что вид разрешенного использования земельного участка должен предусматривать размещение на нем жилого дома. Также у строения должен быть почтовый адрес. Если из-за ямы на дороге автомобиль получил повреждение, то водитель имеет право получить компенсацию. Ответственность должна нести организация, под контролем которой находится содержание данного участка проезжей части, объяснил в беседе с «Арти» старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин Университета имени Плеханова Владимир Свечников. Он подчеркнул, что соответствующие нормы закреплены Верховным судом. Для обращения в суд по факту повреждения машины нужно зафиксировать происшествие с участником сотрудников ГИБДД, отметил эксперт. По его словам, важно, чтобы они провели замеры ямы и составили акт со схемой и фотографиями выбоины с привязкой к местности. И в завершении выпуска. Большая часть сотрудников продолжает участвовать в рабочих процессах во время отпуска, а каждый четвертый сталкивается с тем, что отдых срывался из-за служебных обязанностей. Аналитики выяснили, что 79% опрошенных отвечают на рабочее сообщение во время отдыха, 69% берут с собой рабочий ноутбук на всякий случай, 73% продолжают проверять рабочие чаты, а 74% получали сообщения от руководства по рабочим вопросам, находясь

0: В отпуске. Среди респондентов оказались и те, чей отпуск срывался из-за рабочих задач, таких 27%. При этом, как оказалось, чем выше должность, тем сложнее сотруднику по-настоящему уйти в отпуск. Лучше всего удается отстраниться от рабочих вопросов специалистам, лишь 49% берут ноутбук, и аналитикам, таких 53%. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
3: 17 июня 1955 года впервые поднялся в воздух Ту-104. Это первый советский пассажирский реактивный самолет. В те годы авиация еще жила поршневыми машинами, которые летели неспешно и низко. А тут стремительный взлет, высота, скорость, ощущение, будто сама эпоха рванулась вперед. Пилотировал тот первый испытательный полет летчик-испытатель Юрий Алашеев. Самолет создали на базе бомбардировщика Ту-16. Это позволило ускорить работу, но потребовало огромной инженерной смелости. Конструкторы во главе с Андреем Туполевым решали задачи, с которыми до них никто не сталкивался. Как обеспечить комфорт и безопасность на новых скоростях и высотах? Как сделать так, чтобы люди в салоне чувствовали себя спокойно, даже когда под крылом тысячи метров пустоты. Уже через год с небольшим, 15 сентября 1956 года, Ту-104 начал регулярные рейсы. Перелет из Москвы в Иркутск, который раньше занимал целые сутки, теперь укладывался в 7 небольшим часов. Это была настоящая революция. Аэропорты перестраивались, появлялись новые службы. Формировался тот самый привычный нам облик гражданской авиации. Ту-104 на какое-то время стал и единственным в мире действующим реактивным пассажирским лайнером. Британская «Комета» к тому моменту уже ушла с линии, а американский «Боинг 707» еще только готовился к полетам. Советский Союз показал, мы умеем не только мечтать о небе, но и строить дорогу к звездам. Кстати, именно на базе Ту-104 позже создали самолет для подготовки космонавтов. Там в полете ненадолго создавали невесомость, чтобы будущие покорители космоса учились работать в необычных условиях. Да, у машины были свои сложности, и история его эксплуатации не была безоблачной. Но именно такие шаги, смелые, порой рискованные, и двигают процесс. Ведь любая великая дорога начинается с первого полета.
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: У нас сегодня тема отчасти немного философская, но напрямую связанная с нашим личным кошельком. Вопрос. Задумывались ли вы когда-нибудь, почему за человеческое отношение и точный диагноз у врача нам с вами приходится платить дважды? Смотрите, сначала мы исправно платим налоги, как бы обеспечивая систему ОМС, но потом все равно достаем карту в частной клинике. Прямо сейчас дефицит врачей в госсекторе – это колоссальные 23 тысячи человек, а среднего медперсонала не хватает еще больше – почти 64 тысячи. На этом фоне бесплатная медицина для многих превратилась в такой как бы очень условный, номинальный базовый пакет, который, к сожалению, ничего не гарантирует. Но знаете, что тут самое неприятное? Платная медицина – это ведь тоже не панацея, согласитесь, это огромный жесткий бизнес, и там нам нередко прямо с порога начинают конкретно так впаривать, да, какие-то бесконечные чекапы и анализы, просто потому, что у врачей там тоже есть KPI по среднему чеку, который нужно выполнять, а не только лечить. Давайте попробуем разобраться, почему наша бесплатная медицина так упорно буксует. Вот буквально недавно министр здравоохранения Михаил Мурашко отчитался. Средний объем средств ОМС на лечение одного человека в 2026 году вырос почти до 25 тысяч рублей. Ну и вот представьте, семью из 4 человек. Получается, государство, ну а точнее мы с вами, выделяем на них под 100 тысяч рублей в год. Но почему тогда, если у вас заболел ребенок или там в боку закололо, вы сразу бежите в платный центр, а не берете талончик в бесплатную госбольницу? Давайте на всякий случай тут объясню, что вообще такое ОМС и действительно ли бесплатная у нас медицина, потому что я удивилась, но оказывается, многие вообще не знают, как это все работает, и даже никогда в бесплатные больницы-то и не ходили. Ну и главное, они не знают, что платят за эти больницы. Обязательное медстрахование – это, по сути, такой огромный общий котел, который мы с вами наполняем каждый месяц. Когда вы официально работаете, ваш работодатель перечисляет в этот фонд процент от вашей зарплаты, по-моему, около 5. Ну а за безработных и пенсионеров взносы доплачивают региональный бюджет. И вот эти триллионы рублей стекаются в федеральный фонд ОМС, который потом распределяет их по больницам. То есть вы можете годами не ходить к врачам, но ваши деньги идут на лечение тех, кому прямо сейчас помощь нужна. Другой вопрос, почему при такой схеме деньги доходят до конкретного пациента в виде талончика на прием через 2 недели? Кстати, я вот нашла прикольный калькулятор, тут можно узнать, сколько денег мы отдаем на то, чтобы медицина была бесплатной. И, возможно, эта информация добавит вам решимости сходить таки в поликлинику. Ну, вот возьмем, например, зарплату 70 тысяч рублей. Если вы работаете официально, конечно. Получается, ваш годовой взнос на бесплатную медицину при такой зарплате больше 50 тысяч. Но, как говорится, думайте сами. Ну и теперь давайте посмотрим на структуру этого тарифа ОМС. Из чего она вообще складывается? Вот собрал фонд деньги, дальше он должен их распределить. Там зашита зарплата врача и медсестры, налоги, еда в стационарах, постельное белье, ремонт оборудования, его покупка, ну и самое главное, лекарства и расходники. Наверняка у многих были истории, когда больницы просили все эти расходники докупать. Но у меня есть знакомые, которые даже положенное законом оборудование для операции покупали за свои деньги. Ну и да, как я уже сказала, зарплаты врачей тоже частично оттуда финансируются. И вот по данным фонда ОМС, сейчас среднемесячный доход медиков достиг 147 тысяч рублей. Такую цифру на заседании Комитета Госдумы озвучил глава этого федерального фонда ОМС. По его словам, показатель вырос на 12% по сравнению с 2024 годом. Но по отчетам получается, что врачи неплохо зарабатывают, да? Но зачем тогда еще по 3 ставки берут в частных клиниках? Кстати, учитывая свою нечеловеческую нагрузку, а пациентам приходится за все доплачивать. Вопрос как будто бы философский. Но вот ответ пришел откуда не ждали, из свежего отчета Счетной палаты. Аудиторы вскрыли просто поразительный факт, друзья. Оказывается, в России до сих пор нет единой автоматизированной системы расчета тарифов ОМС. То есть в эпоху цифровизации, когда у нас на каждом углу говорят про ИИ, всего 5 регионов в стране имеют вот этот автоматический расчет тарифов. В остальных чиновники считают стоимость лечения как бы в ручном режиме. То есть понимаете, да? И вот еще что аудиторы выяснили. Расходы на высокотехнологичную помощь в федеральных центрах завышены, а поликлиники финансируются по остаточному принципу. А размер средств, которые направят на одного пациента, Это вот эти 25 тысяч, о которых я говорила в начале. Их чиновники вообще могут каждый месяц изменять. К тому же есть мнение, что чем беднее экономика региона, тем меньше налогов он собирает, и тем хуже там финансируется медицина. И еще вот этот хронический дефицит денег привел к процессу, который чиновники называют оптимизацией. Ну а на нашем языке это означает тотальное сокращение больниц. Особенно сильно это ударило по демографии, о которой так много говорят наверху. Цель правительства, я напомню, до 2030 года поднять коэффициент рождаемости. Но как это сделать, если за последние 5 лет были закрыты 150 роддомов и множество женских консультаций? Содержать их в маленьких городах и селах на фоне спада рождаемости просто посчитали невыгодным. И знаете, как это, вероятно, происходит? Главврачи анонимно рассказывают, что роддома закрывают внезапно. То есть учреждение просто уходит на плановую дезинфекцию и больше не открывается. Нагрузка на оставшиеся больницы растет, врачи выгорают, а риск врачебных ошибок возрастает. И вот тут вишенка. Защищены ли мы с вами как пациенты на фоне этого кризиса? Ну, как вы понимаете, все меньше, к сожалению. В конце 2024 года был принят закон о декриминализации медицинской деятельности. Врачей фактически вывели из-под 238 статьи УК. Это оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Если раньше срок давности по медицинским делам был 10 лет и у пострадавших был шанс дождаться проверки врача, то теперь дела переводят на статью 109 «Причинение смерти по неосторожности», а там срок давности всего 2 года. С учетом очередей на экспертизы привлечь некомпетентного медика к ответственности теперь практически невозможно. И вот пока Минздрав пытается что-то со всем этим придумать, звучат разные идеи по улучшению ситуации в медицине. Например, обязать работодателей покупать полисы ДМС для всех сотрудников, то есть переложить все заботы окончательно на плечи бизнеса. Лучше ли дела обстоят с частной медициной? Во-первых, этот рынок сегодня у нас выглядит просто монументально. Его объем продолжает стремительно расти. По данным аналитиков Синапсис, только за последнее время объем платных медуслуг подскочил еще почти на 12%. Лидеры рынка, вроде сетей лабораторий и клиник, вкладывают миллиарды рублей в строительство новых ультрасовременных центров, цифровизируются, запускают масштабные франшизы. Сказка. И вот знаете, что самое интересное? Крупные игроки объясняют этот взрывной рост тем, что мы с вами стали сознательными и научились инвестировать в свое здоровье. Например, люди массово, якобы по собственной инициативе, сдают анализы на уровень витаминов, микроэлементов, маркеры стресса. Спрос на такие тесты вырос на 62%. То есть, казалось бы, идеальная картинка. Да? Такие сытые, осознанные граждане добровольно несут деньги в клинике. Но ведь огромные деньги и вежливая улыбка администратора не гарантируют качество лечения, к сожалению. Откуда у этих гигантов такие деньги? Из-за того, что вы пришли и заплатили 5 тысяч за консультацию терапевта, он вас выслушал и отпустил, да? Нет. На самом приеме врача клиника зарабатывает копейки, и маржа там минимальная. Главная выручка тут – это лабораторная диагностика, исследования вроде МРТ и КТ и повторные приемы. И, конечно, у врачей в коммерческих сетях есть свой KPI. Если к нему пришел пациент с легким недомоганием, врач назначил всего один анализ и отпустил, то для руководства клиники это не очень хороший врач. Увы, человек приходит с банальной болью в спине и хочет записаться к мануальному терапевту, который по совместительству еще и невролог. Но на ресепшене сразу говорят, так нельзя. Сначала оплатите первичный прием невролога за 2500 рублей, уже потом пойдете на мануальную терапию за 3700. Дальше доктор на приеме говорит, что нужно еще и МРТ. И, кстати, МРТ – это такая золотая жила коммерческих центров. Его назначают буквально каждому первому, но мало кто знает про один знаменитый эксперимент зарубежных врачей. Они сделали МРТ позвоночника 98 людям, у которых вообще никогда не болела спина. Снимки отправили врачам вслепую, и как думаете, какой результат? У 2/3 абсолютно здоровых людей без каких-либо жалоб скрининг нашел протрузии, грыжи и разрушение дисков. Если бездумно верить только снимкам, то половину из нас можно прямо завтра класть на операционный стол к нейрохирургу. И что в итоге? Банальный поход со спиной обходится вам не в 3000 рублей, а в 15 тысяч. И это мы условно говорим про добросовестные клиники, которые вас действительно лечат, но просто приписывают лишнее, особенно если вы пришли по полису ДМС. Там вообще гуляй на всю катушку, простуду будут обследовать и лор, и гинеколог, и эндокринолог. Но если условно добросовестные просто завышают чеки, то на другом полюсе дежурят вообще откровенные мошенники. Возможно, кто-то сталкивался с их звонками. Милый голос трубки приглашает вас на абсолютно бесплатную диагностику вен или бесплатный сеанс омоложение. И схема тут, конечно, годами отработанная. Человека, чаще всего пенсионера или ипохондрика, заводят в кабинет. Сажают перед копеечным китайским прибором с мигающими лампочками и с порога ставят какой-то такой пугающий, да, диагноз, упакованный в заумные термины. И суть тут одна. Если не начать лечение прямо сейчас, то завтра вы либо ослепнете, либо вам отрежут ноги. И вот пока шокированный пациент не пришел в себя, ему выкатывают счет на курс чудодейственных капельниц за 100 тысяч. Такая вот магия. Ну и не забываем, что в соседней комнате еще сидит кредитный специалист от МФО, который за 5 минут оформляет на испуганного человека заем. Уголовных дел на подобные клиники было много, но новеньких на этом рынке это никак не останавливает, и они продолжают плодиться. Если говорить про отдельные сферы медицины, то тут нельзя не сказать про стоматологию. Дело в том, что это первая и, пожалуй, единственная сфера, которая практически полностью ушла в коммерческий сектор. По ОМС там остался экстремальный, такой спартанский минимум, я бы сказала. Вам могут бесплатно вырвать больной зуб или поставить самую простую пломбу. Хотите, не дай бог, имплант, но тут только платить. И вот, кстати, наш редактор тут подкинул интересную мысль. Если люди спокойно ходят к стоматологу, то деньги у них наверняка есть. Но когда падают реальные доходы, то визит к зубному сразу откладывается на потом. Да? Люди терпят до последнего, глушат обезболивающие и идут уже, когда флюс разносит на пол лица. Ну или вот, из-за диких цен в стоматологиях люди от безысходности начали массово скупать самодельные временные пломбы на маркетплейсах, там вроде ВБ, и пытаются лечить зубы дома. Стоматологи возмущены, ну а люди ругаются, что они сами до этого довели. Пломбы дорогие, а ходить с дыркой на зубах не хочется. Ну и на самом деле доля правды тут есть. Средний чек на лечение кариеса, не говоря уже о протезировании, улетел в космос. И причина, конечно, тотальная импортозависимость. Огромный процент рынка – это зарубежные материалы, и они дорожают. Люди просто не вытягивают такие расходы. И в результате одной из самых популярных услуг стали кредиты на зубы. Ну вот, например, наша сотрудница рассказала, что ее родственник взял кредит на импланты, но началось отторжение. И пришлось снова брать кредит на дополнительное лечение. И так несколько раз. И в итоге мужчина с огромными долгами просто за возможность жевать, простите, пошел в банкротство. Ну а лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил включить для пенсионеров бесплатное протезирование в систему ОМС, и его логика тут абсолютно экономическая. Из-за проблем с зубами пожилые ломают себе весь ЖКТ, получают кучу хронических болезней, и государство тратит потом еще больше денег на их лечение в стационарах. Ну, даже не знаю, что тут сказать. В общем, кажется, что в некоторый тупик зашли обе модели, и государственная, и коммерческая. Но можно ли как-то это все реанимировать? Ну, понятно, что мы не можем просто выйти и сказать, государство выдели из бюджета триллионы, да, так это не работает. Но когда мы говорим о реформах, всегда хочется посмотреть на Запад. Да? Там, например, возьмем США, там государство в медицину почти не вмешивается, всем рулят частные страховые компании. Качество лечения, может быть, не самое худшее в мире, но есть оборотная сторона – это его нереальная стоимость. И вот сейчас расходы государства на здравоохранение вплотную подобрались к 18% от их огромного ВВП. То есть правительство платит за малоимущих, да, за пенсионеров и пробивает этим гигантские дыры в бюджете. Но есть и другие примеры, например, Израиль. Там базовую помощь оплачивает государство за счет солидного налога с людей и бизнеса, но этот базовый пакет не покрывает кучу процедур, поэтому большинство добровольно покупают полис в тех же частных страховых компаниях. И это вот именно та модель, к которой сегодня могут в России начать присматриваться. Ну или когда-то в будущем. Буду тут немного цинично, но я думаю, что вы меня поймете. Все-таки в нашей бесплатной медицине есть огромный пласт пациентов, которые ходят к врачам не лечиться, а просто поговорить и компенсировать дефицит общения. И в итоге терапевты тратят часы, ну а нуждающиеся неделями ждут очереди. Поэтому среди предложений звучит введение небольшого софинансирования, условные 20% от стоимости приема. Такая вот сумма, которая может убрать пустые очереди. Что думаете о таком? Еще одно предложение – это ежегодная диспансеризация. Ну и тут есть два пути. Первый – тоталитарный, как в СССР, когда через работодателя всех гнали на осмотр в приказном порядке. Да, часто для галочки, но это работало. Второй путь – чисто финансовый, как на Западе. Прошел ежегодный скрининг, получил скидку на страховку. Проигнорировал – стоимость твоего полиса на следующий год взлетает в разы. И такая система заставит людей и за здоровьем следить, и деньги государству сэкономит. И, конечно, кадры. Чтобы закрыть дефицит в 80 тысяч человек, одних надбавок мало, нужны масштабные федеральные программы. Например, полное списание образовательных кредитов, предоставление жилья с правом выкупа, естественно, не только в селах. И, что не менее важно – реальные психологические программы защиты медиков от выгорания. Но, друзья, мы прекрасно понимаем, что такие глобальные реформы не происходят за один день. Да, это долгий путь на годы вперед. Ну а лечиться, лечить своих детей и родителей нам с вами нужно прямо сейчас. Поэтому давайте парочку практических советов. Во-первых, не сбрасывайте полностью со счетов государственную медицину. На самом деле в России есть сферы, где ОМС работает и работает на твердую пятерку. Если, не дай бог, там случился аппендицит, сложный перелом или потребовалась серьезная кардиохирургия, офтальмология, то можно идти по госквотам, но, да, вероятно, с очередями. А вот узкую диагностику, сложные анализы или второе мнение врача можно купить в частных центрах. Потратить несколько тысяч на консультацию врача из доказательной медицины – это инвестиция, которая убережет вас от ненужной операции или лечения болезни, которую вам могли навязать в первой клинике. Но все-таки старайтесь идти не в клинику, а в клинику именно к конкретному врачу. Третье – не забывайте забирать у налоговой свои деньги. Вы имеете полное законное право вернуть часть потраченных на медицину денег, тем более, что лимиты социальных налоговых вычетов существенно выросли. Собирайте абсолютно все чеки и рецепты, причем не только свои, но и за лечение супругов, детей и родителей. В конце года оформляйте налоговый вычет через личный кабинет ФНС. Это делается буквально в пару кликов.
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
3: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
4: Три четверти опрошенных россиян не учитывают финансовую выгоду при выборе дат отпуска и из-за этого могут недополучать деньги. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы. Только 24,5% опрошенных специально выбирают для отпуска месяцы с большим количеством рабочих дней. Еще 37% ориентируются только на удобства и личные планы, а 38,6% вообще не знают, что бывают более и менее выгодные месяцы для отдыха. Размер отпуска зависит от среднего заработка сотрудника, однако на итоговую сумму влияет и месяц, в котором человек уходит в отпуск.
3: Закрома Родины.
4: В ближайшее время сумма вложений россиян в программу долгосрочных сбережений превысит 1 триллион рублей. Такой прогноз газете «Ру» дал кандидат экономических наук, доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин. Программа остается добровольной и доступна для граждан любого возраста, включая пенсионеров. Также договор можно оформить в пользу ребенка или другого человека. На 1 мая 2026 года в России уже было заключено более 12 договоров, а объем привлеченных средств достиг 938 миллиардов рублей.
3: Деньги дороги, как память.
4: Самыми активными пользователями ломбардов являются миллениалы от 30 до 45 лет, таких 48%, а не представители более старших поколений, поколения X, которым сейчас 46-61, таких 32%, и бэби-бумеров от 62 до 80 лет, таких 12%. Среди зумеров до 29 лет в ломбарды ходит каждый 12-й, таких 8%. Средняя сумма займа среди всех поколений примерно одинаковые, составляет от 21 тысячи рублей. Более ценные вещи чаще всего закладывают жители Северокавказского федерального округа. Средняя сумма займа в регионе достигает 59 тысяч рублей. Это рекордная сумма, и можно предположить, что жители округа владеют украшениями, которые сильнее ценятся на рынке. Самый популярный металл в украшениях – золото. Среди украшений, которые клиенты приносят в ломбард, золотые изделия составляют долю до 96%. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
3: Кошелек.
0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
5: Мысли вслух.
6: Ты должен понять одну простую вещь. Страхом управляют. им тебя держат в клетке. Не силой, не законами, а тихо, через сомнение. Страх – это самый удобный инструмент контроля. Он не требует оружия. Он заставляет тебя самому опускать голову. Но все меняется в тот момент, когда ты перестаешь бояться. Не потому, что мир становится безопаснее, а потому, что ты понимаешь – бояться бесполезно. Страх не спасает, он парализует. А тот, кто парализован, не способен на власть. Макиавелли писал: «Люди больше боятся потери, чем жаждут приобретений». И в этом вся суть. Большинство живет, удерживая то, что им давно мешает. Работу, отношения, мнение других. Они боятся потерять иллюзию стабильности. И потому теряют самих себя. Но тот, кто готов потерять все, становится свободным. Ты не можешь управлять другими, пока не научишься управлять страхом. И это не красивое слово, это оружие. Тот, кто владеет собой, не подвластен шантажу, угрозам, мнению толпы. Сила начинается там, где заканчивается зависимость. От чужих взглядов, от одобрения, от страха быть непонятым. Ты не обязан быть понятым. Ты обязан быть собой и оставаться стоять, когда другие падают. Макиавелли учил: миром управляют не те, кто прав, а те, кто способен действовать, когда все остальные ждут. Не ищи справедливости, ищи результат. Мир не обязан быть честным, и твоя задача быть умнее, а не чище. Тебя учили: добро побеждает зло. Но реальность другая. Побеждает тот, кто расчетлив и хладнокровен. Не тот, кто злой, а тот, кто контролирует себя, когда другие теряют контроль. Настоящая сила не в ярости, в безмолвии. Сильный не объясняет, он делает. Он не угрожает, он действует. Он не ищет доказательств, его поступки говорят сами за себя. Ты не должен быть жестким постоянно. Ты должен быть точным. Тот, кто ударяет во все подряд, тратит энергию. Тот, кто ждет, наблюдает и выбирает момент, становится судьей. Макиавелли писал: «Если нужно нанести вред, нанеси его сразу и полностью». Потому что слабость – это не мягкость, слабость – это нерешительность. Она разрушает быстрее, чем поражение. Если ты позволишь страху решать за тебя, ты проживешь жизнь, полную сожалений. И хуже всего – ты даже не заметишь, как перестанешь быть собой. Посмотри на тех, кто наверху. Их отличает не происхождение, а способность идти против течения, когда остальные плывут за стадом. Власть – это не кресло и не титул. Это умение сохранять спокойствие в хаосе. Когда все кричат, ты молчишь. Когда все бегут, ты стоишь. Когда мир рушится, ты смотришь ему прямо в глаза. Вот что значит ничего не бояться. Ничего значит ничего. Ни бедности, ни потерь, ни мнений, ни одиночества. Потому что все это временно. Единственное, что вечно, твоя сила духа. Ты можешь потерять все, кроме воли. И если она останется с тобой, мир рано или поздно склонится. Макиавелли говорил: лучше быть львом среди шакалов, чем овцой среди волков. Ты не обязан быть любимым. Ты обязан быть уважаемым. Любовь изменчива, уважение долговечно. Твоя холодность – не порок.
5: Мысли вслух.

0: В Дагестане 20 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Федор Щукин провел рабочую встречу с послом Пакистана в России Фейсалом Ниазом Тирмизи. Удалось обсудить перспективы взаимодействия по широкому кругу направлений. Об этом сообщил руководитель региона в своем Макс-канале. Стороны затронули вопросы промышленности, сельского хозяйства, туризма, образования и культуры. Щукин отметил, что оказалось, что республику и Пакистан связывают больше, чем кажется. Пакистанский поэт Фаиз Ахмад Фаиз был близким другом Расула Гамзатова и посвящал ему стихи, а его дочь до сих пор с трепетом вспоминает отношения отца к Дагестану. Дагестанскому народу. Посол также проявил осведомленность о подвиге дагестанца в Великой Отечественной войне, в частности, на легендарной фотографии Знамя Победы над Рейхстагом, запечатлен Абдулхаким Исмаилов. Щукин поблагодарил посла за теплые слова о Дагестане и выразил готовность продолжать совместную работу, чтобы сотрудничество приносило пользу двум народам. Ну а 57-я сессия Народного собрания Дагестана 7-го созыва состоится 18 июня в 10 часов утра в Махачкале. Это заключительное заседание текущего созыва. В повестке дня будет 25 вопросов, среди которых основные итоги деятельности парламента, назначение выборов депутатов 8-го созыва, проекты законов об исполнении республиканского бюджета и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования. Но жители Сбербаша предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, которые повлекли по неосторожности смерть человека. Я в свою очередь напомню, как мы говорили здесь в эфире Диалог ФМ, в марте при проведении работ по заливке бетона мужчина допустил грубые нарушения требований безопасности. Во время работы не было обеспечено безопасное расстояние до линии электропередачи. Следователи сейчас направили дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Ну и как мы ранее сообщали, накануне в Новолакском районе республики мужчина выполнял работу. Также по линии электропередач получил удар током и скончался на месте. Ну а представители Дагестан Автодор прибыли в Табасранский район с рабочим визитом. Как мы ранее сообщали, совместно с главой муниципалитета Магомедом Курбановым они направились в село Новолидже, где произошло обрушение мостового сооружения. В настоящее время Дагестан Автодор проводит детальный осмотр аварийного объекта и оценивает масштаб разрушений. Уголовное дело по факту полной невыплаты заработной платы возбуждено в Дагестане против руководителя сельскохозяйственного производственного кооператива. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Дагестану. По данным следствия, должностное лицо СПК в селе Алан-Махи Акушинского района, имея реальную возможность производить выплаты, с апреля 2024 года по настоящее время не выплачивало зарплату работникам в полном объеме. Общая сумма задолженности превысила 320 тысяч рублей. Сейчас уголовное дело возбуждено по части 20. Статьи 145 Уголовного кодекса Российской Федерации. Но с начала этого года специалисты многофункциональных центров Дагестана помогли получить официальный статус многодетной семьи уже 12 тысячам заявителям. Благодаря этому семьи смогли оперативно получить доступ к положенным государственным льготам и выплатам. В целом по стране, напомню, что популярность этого статуса растет, количество многодетных семей в России приблизилось к 3 миллионам. В них воспитывается порядка 10 миллионов детей. Я напомню, что многодетной признается семья, в которой растут трое и более детей, в том числе приемные и усыновленные. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В России расписание имеет большое значение в деловых коммуникациях. При составлении расписания необходимо учитывать все деловые встречи и мероприятия, чтобы не нарушить планируемый график. При построении деловых коммуникаций необходимо уметь правильно формулировать вопросы. Не стоит задавать вопросы слишком прямо или критиковать партнеров. Важно проявлять уважение к партнерам и их мнению. Приглашение на встречу должно быть оформлено в письменной форме. В письме необходимо указать время и место встречи, а также повод и цель встречи. В России существует принцип «время-деньги». При построении деловых коммуникаций необходимо учитывать сроки и соблюдать договоренности. Если возникают задержки или проблемы, необходимо предупреждать партнеров заранее. При построении деловых коммуникаций с иностранными партнерами может возникнуть необходимость в переводе. В этом случае можно использовать устных и синхронных профессиональных переводчиков.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Цатаних – аварское село Унцукульского района Дагестана, расположенного на реке Енжирух, в 25 километрах к юго-западу от районного центра села Унцукуль. Село Цатаних было основано посланцами из соседнего аула Тануси. По преданию, 10 дворов из него было переселено в Цатаних для удержания местности. Это было приблизительно в V веке. Свидетельством столь древнего существования аула являются многочисленные трассы для земледелия по горным склонам. Это дело рук не одного десятка поколений земледельцев. До настоящего времени сохранились развалины башен, на которых зажигались сигнальные огни во время опасности или приближения врагов. Во времена Кавказской войны на территории аула были расположены русские войска. Они построили крепость и стратегическую дорогу в село. Его до сих пор называют Гурус-Нух – русской дорогой. На окраине села есть обрыв, который тоже называют русским. По рассказам старцев, зима в этих горах всегда была очень суровая. Говорят, во время очередных военных действий русское войско отступало и, не увидев из-за сугроба обрыва, провалились в него. Так он и получил свое название. В книге «История Унцукульского района Ибрагимова Гаджи» упоминается, что на Великую Отечественную войну из этого маленького аула ушли 52 человека. Вернулись домой лишь 25.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: Сегодня хочется сказать несколько слов о людях, чей труд мы чаще всего не замечаем. О тех, кто каждый день делает наши города чище. 17 июня неофициально называют днем мусорщика. Звучит, может, просто, но за этим огромная ежедневная работа. Представьте, всего один день без этих людей, уже к вечеру привычные улицы начали бы меняться, а через пару дней город и вовсе перестал бы быть удобным и безопасным. Мы привыкли к чистоте, как к чему-то само собой разумеющемуся. Прошли по тротуару, выбросили бумажку в контейнер и забыли. А за этим стоит чей-то ранний подъем, тяжелый труд в любую погоду. Умение не терять самообладание и чувство ответственности за общее пространство. Эти люди не ждут громких оваций. Им важно, чтобы чуть бережнее относились к городу, не бросали мусор мимо урны, думали о том, как упростить сортировку, ценили их условия. Ведь чистота начинается не с вывоза отходов, а с нашего отношения.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов.

тысяч рублей. Ежемесячные выплаты – это пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет и единовременное пособие, предусмотренное для детей до 17 лет, а также мат-капитал. Начисляются средства по-разному. Например, декретные – по больничному листу, а пособие при рождении – через данные ЗАГСа. Ставшие жертвой спам-звонков россияне имеют право потребовать моральную компенсацию. Компании, допустившей утечку данных клиента, включая его номер телефона, грозят штраф и разбирательство в суде, предупредила в беседе с RT юрист по гражданским делам Алла Георгиева. Она напомнила, что сегодня обращение практически за любыми услугами требует раскрытия персональных данных, которые должны храниться организацией и быть защищены от слива. Если же все-таки информация утекла, вслед за чем произошел массовый спам обзвон, то нужно собрать доказательства вины компании и потребовать возмещения ущерба, отметила эксперт. И в завершении выпуска. Регулярное посещение бани может не только приносить удовольствие, но и тренировать сердечно-сосудистую систему, улучшать качество сна и помогать организму адаптироваться к стрессу. Об этом газете «Ру» рассказал кандидат медицинских наук Валерий Литвинов. По словам специалиста, с научной точки зрения, баня представляет собой контролируемое кратковременное воздействие высокой температуры на организм. Такое воздействие вызывает мягкое повышение температуры тела и запускает целый комплекс защитных реакций. Одним из ключевых механизмов считается гармезис. Это явление, при котором умеренный стресс активирует восстановительные процессы и повышает устойчивость организма к неблагоприятным факторам. Важную роль в этом играют белки теплового шока, помогающие клеткам восстанавливаться после повреждений. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Report Inform».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Брайан Трейси. И сегодня я хотел бы рассказать вам 10 способов увеличения прибыли в вашем бизнесе. Посвятите себя служению своим клиентам, и ваши продажи будут расти сами собой. Общее правило для любого.

0: любого прибыльного бизнеса в том, что на увеличение прибыли нельзя повлиять напрямую, только косвенно. Недостаточно просто заявить, что вы хотите увеличить прибыль. Нужно иметь конкретный план действий. Для увеличения доходов можно благоприятно повлиять на несколько составляющих, благодаря которым в итоге и вырастет прибыльность. Когда вы улучшите эти 10 переменных вашего бизнеса, вы увеличите прибыль и повысите финансовые показатели. Если вы внедрите хотя бы одну из этих идей, даже тогда вы увеличите свою прибыль. Первое, что можно сделать для увеличения прибыли, это улучшить лидогенерацию. Лидогенерация — это процесс по привлечению заинтересованных клиентов. Предположим, 5 из 10 потенциальных клиентов у вас что-то покупают. Тогда, если вы сможете увеличить количество потенциальных клиентов с 10 до 15, вы увеличите свою прибыль на 50%. Вот это да! Второй показатель — это конверсия в продажи. Это процесс превращения заинтересованных клиентов в реальных покупателей. И это показатель эффективности ваших продаж. Если у вас была конверсия 1 покупатель из 10, а вы можете сделать 2 из 10, то вы удвоите объемы продаж и удвоите свою прибыль. Улучшение качества продаж и способности превращать потенциальных клиентов в покупателей — это одна из самых важных задач, которой вам нужно заниматься. И ничто не заменит постоянного обучения продажам как вас лично, так и каждого сотрудника, который общается с клиентами по телефону или как-то еще. Изучите каждый шаг вашего процесса продаж и поищите способы, как можно его немного улучшить. Даже небольшое улучшение на каждом шаге может привести к огромному улучшению общих результатов в продажах. Третье. Увеличьте количество сделок. Имеется в виду количество отдельных продаж каждому пришедшему к вам покупателю. Если частота покупок вырастает на 10%, то ваши объемы продаж и прибыль вырастает на столько же. Подумайте, что можно сделать, чтобы ваши клиенты покупали у вас больше и чаще. Четвертое. Увеличьте размеры ваших сделок. Чем больше размер сделки, тем больше прибыль. Постоянно ищите способы допродажи каждому покупателю и предлагайте им больше дополнительных товаров и услуг. Пятое. Вы можете увеличить маржинальность сделок. Маржинальность — это воловая прибыль, которую вы получаете от каждой отдельной сделки. Постоянно ищите способы повышения цены или снижения себестоимости без потери качества, и вы сможете увеличить прибыль от каждой сделки. Каждый доллар, на который вы повышаете цену при тех же затратах, автоматически добавляется к прибыли. Каждый доллар, на который вы понижаете затраты при тех же продажах, также автоматически оказывается в колонке чистой прибыли. Шестое. Вы сможете снизить затраты на привлечение клиентов. Нужно постоянно искать нестандартные способы рекламы и продвижения, чтобы уменьшить стоимость каждого нового клиента. Это может существенно повлиять и увеличить прибыль от вашего бизнеса. Седьмое. Вы можете увеличить вашу прибыль, привлекая новых клиентов за счет рекомендаций от существующих. Разработка одного или нескольких способов рекомендаций для вашего бизнеса может оказать огромное влияние на ваши продажи и на ваш бизнес, и принесет вам больше денег. Восьмое. Откажитесь от высокозатратных услуг, которые больше не нужны. Многие компании по инерции предлагают своим клиентам услуги, от которых можно отказаться без снижения уровня удовлетворенности клиентов. Задумайтесь о мелких услугах, которые вы предлагаете клиентам. Есть ли что-то, что можно было бы сократить или вовсе отказаться, не разочаровав при этом клиента? Девятое. Снизить точку безубыточности. Это объем продаж, который вам нужно сделать каждый месяц, чтобы окупить затраты и начать работать в плюс. Точка безубыточности используется для оценки эффективности рекламы или других затрат, направленных на увеличение продаж. Все ваши расходы на увеличение прибыли рассматривайте как инвестицию, которая должна не только окупиться, но и принести прибыль. И, наконец, можно повысить цены. Сегодня бизнес и продажи прогрессируют быстрее, чем когда-либо раньше. С каждым днем конкурировать становится все сложнее и сложнее. И иногда кажется, что выиграть в этой войне практически невозможно. Но успех в бизнесе часто сводится к одному условию — какую ценность вы представляете для ваших клиентов.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM.
0: Это день в истории.
2: Знаете, как выглядит настоящее путешествие без чемоданов? Это когда, не выходя из дома, ты спускаешься на дно океана, идешь по следам древних цивилизаций и разгадываешь тайны Вселенной. Именно такое путешествие стало возможным 17 июня 1985 года. В этот день в эфире появилась кабельная телесеть Discovery. Его основатель Джон Хендрикс задумал канал как окно в мир знаний. И идея сработала. В эпоху, когда телевидение чаще развлекало, чем удивляло, Discovery выбрал другой путь – показывать реальность во всей ее грандиозности. Первая программа «Долина айсбергов» сразу задала тон. Здесь не придумывают чудеса, здесь показывают, насколько невероятна сама наша планета. От недели акул, которая покорила миллионы зрителей, до фильмов о космосе и истории, от съемок в сибирской тундре до экспедиции в самые отдаленные уголки Земли. Discovery шаг за шагом напоминал нам простую вещь. Мир огромен, загадочен и бесконечно интересен. И пусть мы не всегда можем отправиться в далекие края, у нас есть шанс прикоснуться к ним через истории, которые оживают на экране, через открытие, что становится ближе с каждым кадром. Discovery научил нас смотреть на привычное по-новому и видеть чудо в самой реальности. Ведь самое захватывающее путешествие начинается с одного единственного вопроса. А что там за горизонтом?
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM.
0: Это день в истории.
3: Реклама на Диалог FM.
4: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
5: Расскажи нашей аудитории 3-4 самых важных вот фактора твоего старта, вот что тебе позволило, собственно говоря, вот пробиться через вот одну клинику, вторую, делать вот это какое-то масштабирование. Вот 3-4 фактора, которые на старте позволили тебе активно развивать бизнес.
6: Ну, первое – это мечта. То есть, да, без нее невозможно жить, потому что она тебя вдохновляет. Да, это вот те крылья, которые ты не видишь, но благодаря которым ты летишь. Если нет какой-то мечты, очень сложно, мне кажется, что-то добиться. Второе – это трудолюбие. 24/7. Я вспоминаю там тот период, когда я работал врачом, дежурил в больнице, вел один бизнес, начинал другой медицинский бизнес. Значит, ну, то есть сколько я спал? 2-3 часа. Это было совсем не важно. И трудолюбие – мега история, важная для предпринимателя. Была еще такая интересная вещь, и я считаю, это большой успех предпринимателя любого уровня. Я называю это медицинским термином резистентность к проблемам. Проблемы возникают всегда и везде, на любом уровне. Малый бизнес, средний бизнес, крупный бизнес, и быть резистентным к ним, чтобы не опускались руки. Либо пускай опустились на один день, порефлексировал, подумал, но дальше идешь. И это очень важная история. Я часто вижу, как люди иногда там и в моей команде, и люди в окружении разного уровня предпринимателя, они резистенты. Когда все идет хорошо, они летят. Возникает одна проблема, происходит остановка.
5: Было что-то, что ты начал делать, что другие еще не делали, где ты опередил в каком-то смысле развитие индустрии, где ты подхватил первым какой-то тренд. Потому что, ну давай по-честному, то есть в любой истории успеха обязательным ингредиентом будет много работать, мечтать, амбиции и так далее. Но в том числе компании получаются успешными, потому что у них появляются какие-то конкурентные преимущества. Да. Вот в твоем случае, что тебе удалось на ранней стадии заложить в твоем бизнесе как твое долгосрочное конкурентное преимущество?
6: Да, очень точно есть ответ. Сам его себе задавал и рефлексировал на эту тему. Есть два основных ингредиента успеха. Первый — это доказательная медицина. В доказательную медицину входит очень много всего. На самом деле это большая боль. И общаясь с огромным количеством людей, я понял, что люди не доверяют врачам. Я очень много слышал о том, что не хотим ходить к врачам, они ничего не делают, назначают одни и те же анализы, да, и я трачу огромное количество денег, и это не работает, это неэффективно. Я понял, что нужно найти эффективные инструменты для того, чтобы помогать людям. И доказательная медицина для меня и была этим эффективным инструментом. Это та медицина, которая помогает на больших данных. Не на одном, двум или ощущении одного врача, а на огромной группе, огромной выборке. 10 тысяч, 100 тысяч, миллионы человек. Это раз. И вторая, я понял, что я не смогу создать сеть, я не смогу управлять продуктом, если я не создам систему автоматизации и менеджмента качества медицины. И вот тогда, когда я переезжал в Москву, когда я получил первые инвестиции 6 лет назад, я сделал одну из самых важных инвестиций в компании в IT-систему, которая сегодня суперактивно развивается и стала уже самостоятельным продуктом. И это все на самом деле относилось, конечно, к продукту. Но продукт — это общее слово. Но в этом продукте есть evidence-based medicine, доказательная медицина, медицина, которая помогает. И второе — система менеджмента качества врачей, потому что в этом есть очень большая боль до сих пор. И это в итоге дает свои результаты, мы видим, как это эффективно работает.
5: Супер. Честно говоря, такой очень понятный, структурный, системный ответ.
6: Я его переживал просто сам внутри себя.
5: Да, я думаю, что аудитория будет смотреть наше интервью, во-первых, на одном дыхании, во-вторых, похоже, его разберут на цитаты, потому что действительно у тебя очень хорошее понимание бизнеса, и ты очень четко формулируешь мысли, помогая на самом деле предпринимателям лучше на твоем опыте понять, что им необходимо сделать и поменять, что действительно для них важно.
6: Кстати, хорошая мысль, формулировать мысли нужно уметь.
5: 100%. Ну, я надеюсь, наш подкаст «Бизнес на салфетке» и наши вопросы это лишний раз помогают, потому что я, когда сам даю интервью, меня задают какие-то вопросы, я лишний раз, когда на них отвечаю, у меня какая-то, знаешь, происходит мозговая деятельность, которая мне помогает лучше структурировать мои же мысли.
6: Всегда так. Когда я выступаю, я сегодня челленджу свою команду на постоянное выступление. У нас есть стажировки, чтобы у нас есть совет управляющих. Постоянно выступал. Когда ты выступаешь, твоя презентация идет уже на автомате. Но когда тебе задают вопросы, у тебя возникает сразу 1000 новых слайдов, 1000 новых идей. Такая обратная связь в реальном времени. Угу. Это очень полезно.
5: Вот смотри, ты находишься в очень динамичной индустрии, в которой постоянно появляется что-то новое. Какие-то новые лекарства, новые протоколы, новые технологии. Как тебе удается поддерживать максимальный быстрый трансфер этих знаний в твою практическую деятельность?
6: Ну, наверное, в практической деятельности моих врачей, моей команды, которая, да, более 1500, это достигается, опять же, вот благодаря вехе в истории нашей компании, благодаря IT, которую мы создали. Я убежден, что обеспечить всех врачей поездками на конференции, либо тем, чтобы они читали литературу, а тем более на английском языке, невозможно. Все мы люди, и все мы любим полениться и лучше поехать домой и отдохнуть, нежели чем открыть книжку. ASI, которую мы создали, наша медицинская информационная система, с постоянно, регулярно обновляет эти мировые данные.
5: То есть парсит, парсит какие-то...
6: Да, это большой парсинг информации, это работа экспертов. В принципе, не нужно думать, что в медицине, в большой медицине, в больших диагнозах обновление происходит ежедневно. Это, конечно, не так. Аппендицит, холециститы, ОРВИ не придумывают каждый день, как лечить по-новому. Но так или иначе обновление протоколов лечения всегда происходит, и наша частота обновления ASI составляет полгода. Это не говорит, что в один день ASI обновил за полгода. Это говорит о том, что среднее обновление одного диагноза происходит раз в полгода. Мы смотрим большие правильные гайдлайнсы мировые, да, клинические рекомендации, которые подгружаем в эту систему. В принципе, ASI — это такая медицинская вики, которая собирает в себе 1000 с лишним диагнозов и постоянно обновляется.
5: Ну, то есть у тебя происходит такое постоянное такое обновление базы лучших практик. Я правильно понимаю, что есть какие-то бенчмарки всегда? Ты можешь посмотреть, вот как... то есть ты сразу внедряешь протокол, Или ты смотришь, не знаю, вот новый протокол, ты там, не знаю, как АБ-тест его применяешь на какую-то часть аудитории и смотришь результат, или все-таки сразу внедряешь?
6: Смотри, история с человеческим здоровьем, вообще эксперимент с человеческим здоровьем – плохое дело. И когда выходят мировые клинические рекомендации, это говорит о том, что они уже проверены на больших данных. Это и есть доказатели медицины. Когда их проверили не на двух там человек или мнение одного профессора. А это была большая работа на десятках тысяч или, может быть, миллионах людей, которые опрувили профессиональное сообщество мировое, где не два человека, да, а где тысячи людей. И после этого, только когда это уже имеет доказательную базу, они оказываются у нас в Асе. Соответственно, когда я сам хожу к своим врачам, я не переживаю о том, занимается ли самообразованием врач в моей сети, потому что помогает Ася ему в любом случае эти знания непрерывно обновлять, потому что свежие данные.
5: Слушай, а я вот столкнулся недавно тоже с такой штукой. Приходит человек там, ну, несколько раз так было в жизни, знаешь, с чем сталкивался, что люди делают какие-то исследования, анализы, и потом говорят, вот у меня в паспорте написано, что мне там, типа, не знаю, 50 лет, а вот исследования показывают, что мой биологический возраст по этим исследованиям, не знаю, там, 35 лет.
6: Да.
5: Это вот маркетинг?
6: Это маркетинг, это фан.
5: Это фан.
6: Это фан. Ну, вот даже в часах в наших с тобой есть эта история. Твой биологический возраст, это, конечно, фан, да, который, через который влияют на триггерные истории, и дальше тебе начинают что-то продавать. Вот так вот, как я сказал, волшебные таблетки в медицине не существует. Бойтесь тех, кто вам предлагает волшебные таблетки.
5: Давай еще про один вызов поговорим. Важная — это инфляция. Вот как она влияет на твой бизнес? То есть как у тебя за последний год, например, выросли твои основные статьи по расходам?
6: Мы видим, что растет статья расходного материала, однозначно становится дороже расходка. Но хочу сказать, что, наверное, по нашей индустрии это бьет в меньшей степени, нежели чем по другим индустриям. Мы можем позволить себе повышать цены выше инфляции даже, и рынок это выдерживает. У нас внутри команды есть гипотеза, что рынок здравоохранения очень устойчив к повышению цены.
5: Медицинские услуги дорожают?
6: Медицинские услуги постоянно дорожают.
5: Как в среднем ты оцениваешь инфляцию?
6: В нашей компании это в среднем 10% в год. Рынок, ну, я думаю, что примерно тоже вот в этом диапазоне.
5: То есть примерно на уровне инфляции получается.
6: На уровне инфляции, да, и рынок это выдерживает.
5: Но стоимость, на самом деле, зарплат растет сильнее, опережает рост. То есть если у тебя такая высокая доля фото, то тебе удается просто сдерживать как-то, да, этот рост? Или у тебя снижается маржинальность? Потому что рост зарплаты опережает рост стоимости услуг.
6: А у нас большая часть заработных плат привязана к услугам, и мы растем равномерно, из-за этого не падаем в рентабельность.
5: Окей. Это... То есть у тебя примерно рост соответствует, рост зарплат, он как бы управляемый, он соответствует росту стоимости услуг.
6: Грубо говоря, если мы подняли на 1000 рублей услугу, то врачебный состав, это большая часть ФОТИ, как я сказал, 70%, они равномерно поднимаются и не обрушают мою маржинальность.
5: Те тенденции, которые сейчас происходят в российской экономике, они приведут к долгосрочному росту медицинских услуг?
6: 100% государство сокращает инвестиции в здравоохранение, именно в капексы, и в любом случае, рано или поздно, большая часть здравоохранения перейдет в частные руки. Это эффективнее для населения, это дешевле для государства, и государство, конечно, по-хорошему просто оставит за собой функцию менеджмента качества, условно, нашу Асю, которая там, да, эффективно работает и контролирует, и, как сказал наш президент, деньги должны идти за пациента. Туда пациент, куда идет, идут страховые деньги. Да,
5: супер, если деньги должны идти за пациента.
6: За пациентом, да.
5: То есть... Но при этом услуги будут дорожать.
6: Услуги точно будут дорожать, потому что здравоохранение в нашей стране недооценено. Сильно недооценено в сравнении, как я сказал, там, и с западными странами, и, на самом деле, с Ближним Востоком. Но я думаю, что все знают, приезжают в какие-то страны, узнают, да, сколько стоит консультация. Вам это, если возникает ситуация, оплачивает страховая компания, там, премиальных банков. Но я думаю, вы видите, что, да, консультация средняя, высокого уровня специалиста в Москве стоит там 7 тысяч рублей, а там 27.
5: Да не, ну ты, если едешь, не знаю, в какую-то загранпоездку, ты всегда с собой берешь вот такой пакет лекарств, потому что, не дай бог, заболеть, это просто тебе придет врач, любой визит, это уже сразу условный там эквивалент $500.
6: Да.
5: Но самое главное, что он тебе ничего не скажет, он тебе даст просто рецепт, потому что без этого рецепта ты антибиотики не можешь пойти купить.
6: Да, ну не так плохо, что нельзя купить антибиотики без рецепта, но хочется, чтобы это было максимально доступно и с точки зрения очередей и денег. И, конечно, Россия в этом плане суперкомфортна в ценообразовании, но это будет меняться. Это связано с тем, что основной игрок сегодня здравоохранения, конечно, государство, и медицина, ну, условно бесплатна. А ты знаешь, сколько ты за медицину платишь в ежемесячно?
5: Ну, я думаю, что я плачу за медицину, видимо, какую-то часть моего единого социального налога.
6: Да. Знаешь, какая часть?
5: Какая?
6: 5,1%.
5: 5,1%.
6: Мы все 5,1% платим за медицину от нашей заработной платы. Платит работодатель через единый социальный налог, там они делятся, и 5,1% это здравоохранение.
5: Супер. Ну, на самом деле, я в прошлом выпуске выяснил, что в медицине нет налога на прибыль и нет НДС.
6: Так оно есть.
5: Вот, поэтому на самом деле государство, мне кажется, стимулирует эту отрасль так, чтобы не было какого-то эффекта, влияния на медицинские услуги, правильно? То есть это же сделано для чего? Для того, чтобы доступность была медицинских услуг больше.
6: Но есть еще один фактор, который... Ну, мне сложно понять глубинные причины, как это формировалось. Я уверен, да, стимуляция, развитие, и спасибо государству за то, что так у нас происходит. Но так как я сказал, что здравоохранение, даже которое государство не бесплатное, мы все с вами платим 5,1% от наших доходов, да, не совсем правильно, что кто-то платит от 50 тысяч рублей, а кто-то от 5 миллионов получает одинаковую помощь. А, кстати, по закону, если у вас полис есть обязательное страхование, вы имеете право получить медицинскую помощь в любом медицинском учреждении страны. Даже если вы живете на Сахалине, вы можете приехать в Москву.
5: Просто
6: это закон.
5: Частным клиникам будет компенсировать государство.
6: Это те частные клиники, которые есть в реестре. И я говорю еще про государственные. То есть ты можешь приехать с Камчатки, с Магадана, в любой федеральный центр Москвы, где тебе обязаны, согласно закону, оказать помощь. Но если смотреть удельную часть вот этой нашей заработной платы, доли, сколько мы платим на здравоохранение, 5,1%, по мировым сторонам это очень мало. Мир платит больше 10%. Некоторые больше 20% на здравоохранение.
5: Понятно. Ты можешь мне назвать основные три отличия частной медицины в России от государственной?
6: Первая основа — это сервис. И вроде бы мелочь, далеко не мелочь. Когда тебя встретят, когда тебя запишут, когда будут уважать твое время и тебя как личность. На этом строится вообще частное здравоохранение, как бы это странно ни звучало. Второе — это инфраструктура. Конечно, частное здравоохранение выстраивает сегодня очень эффективную инфраструктуру. Я не буду говорить лучше, потому что сегодня есть невероятно крутые государственные учреждения. Посмотреть, как ДЗМ, Департамент здравоохранения Москвы, как он делает поликлиники, невероятно. Но в целом, если смотреть по стране, то частное здравоохранение делает это эффективнее на квадратный метр. И третье — универсальность управления. Больше возможностей у частного здравоохранения, шаг лево, шаг право, менеджмент качества, вот мелкие настройки, более крупные настройки, нежели в государстве. Государство находится в тисках, и их контроль от самого же государства невероятный. Потому что они рядом, они в доступе, и огромное количество людей, которые занимаются контролем нашей деятельности, она лицензируемая. В первую очередь она бьет по своим же, потому что они в более близком доступе.
5: Слушай, у меня тогда несколько личных вопросов осталось. У нас большая аудитория предпринимателей всегда смотрит. У них тяга такая к образованию. Вот дай, пожалуйста, просто 3-4 совета для молодых начинающих предпринимателей.
6: Первое — точно начинать. Предпринимательство — это невероятное чудо, которое ведет вас к абсолютному счастью. Каждый день сегодня, когда я просыпаюсь в своем доме, в то время, которое я хочу, и управляю своей жизнью, благодарю судьбу и благодарю себя за то, что я не послушал своих родителей, которые сказали: ни в коем случае не иди в бизнес, останься в медицине. И я рад, что я прислушался, я остался в медицине, но пошел в бизнес.
7: Супер. Ну и в завершение порекомендуй, пожалуйста, нашей аудитории какие-то напутственные добрые слова от тебя.
6: Я вижу, что сегодня большое количество людей, предпринимателей, которые уже зарабатывают деньги, находятся в таком состоянии выгоревшем. И в состоянии потерянном и невозможности найти себя. Я считаю, что в этой жизни деньги имеют колоссальное значение. Это невероятные энергии, невероятные инструменты, возможности. Но ставить на первое место деньги, не ставлю перед этим смысла, это очень высокий риск, где ты можешь превратиться в машинку печатания денег, где, в общем-то, тебя ничего не интересует, и жизнь твоя потухнет, и не останется никаких красок. Искать смыслы в жизни для себя, я считаю, основа счастья не только предпринимателя, но и любого человека. Вот, наверное, чтобы бизнес был со смыслом.
7: Супер. За бизнес со смыслами. Спасибо тебе огромное.
6: Спасибо огромное.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 21 час. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Магомед Рамазанов провел встречи с руководством заводов имени Гаджиева и Каспийский завод точной механики. Обсуждались текущее состояние предприятия и планы развития. Я напомню, что на заводе имени Гаджиева сейчас реализуется проект технического перевооружения и перебаразирования производственных мощностей на новые площади в индустриальном парке «Ультаж» для выпуска высокотехнологичной машиностроительной продукции. Каспийский завод точной механики, входящий в перечень системнообразующих предприятий в реестр ОПК, специализируется на гражданской и военной продукции. По итогам встречи подтверждена важность поддержки предприятий и создания условий для их устойчивого развития. Кизлярский электроаппаратный завод увеличил выпуск продукции практически вдвое, с 315 миллионов рублей в 2023 году до 600 миллионов рублей по итогам 2025 года. Устойчивый рост достигнут за счет выпуска энергоэффективных лифтов и лифтового оборудования. Инвестиции в проект составили практически 350 миллионов рублей. Налажен полный цикл от сборки до монтажа технического обслуживания. Я напомню, что Кизлярский электроаппаратный завод работает в Кизляре с 1993 года, хотя предприятие основано еще 60 лет назад. Изначально она специализировалась на электротехнической продукции. Специалисты Россельхознадзора с помощью искусственного интеллекта проверили электронную систему учета мяса Меркурии и нашли нарушения. У индивидуального предпринимателя Алидара с начала 2026 года оформили документы на 230 килограммов куриного мяса, но в бумагах не было указано, из какого именно сырья это мясо сделано и откуда оно взялось. По факту получается, что мясо возникло из ниоткуда. Это прямое нарушение правил Евразийского союза и приказа Минсельхоза России. Такие документы нельзя оформить без указания сырья. Бизнесмену сейчас вынесли официальное предостережение. Но специалисты Минприроды Дагестана повторно провели выездные обследования водных объектов. По итогам рейдов перечень конструкций объектов, создающих помехи для проведения дноуглубительных и руслоочистительных работ, попали более 400 объектов. Их демонтируют либо перенесут. В Махачкале уже началось переустройство магистрального водовода диаметром 500 мм через реку Черкес-Озень. Старый водовод демонтировали, работы на новом уже идут к завершению. В Национальной библиотеке Дагестана завершился капитальный ремонт, проведенный в рамках национального проекта «Семья». Обновленное учреждение посетило временно исполняющий министра культуры Дагестана Зарима Бутаева. Я напомню, что в здании обновили помещение цокольного этажа и фондохранилища, провели внутренние отделочные работы и демонтировали старые полы. Сегодня я напомню, что книжный фонд Национальной библиотеки Дагестана насчитывает более 800 тысяч изданий, среди которых тысячи редких экземпляров, предоставляющих особую ценность для исследователей и научных работников. Но и 8 студентов колледжа туризма и сервиса «Дагестан» отправились в Москву на престижную 4-недельную стажировку. Будущие специалисты индустрии гостеприимства будут практиковаться в 5-звездочном отеле. Такую возможность учащиеся получили благодаря победе в республиканском конкурсе «Море гор», приуроченном году единства народов России. Как рассказала директор колледжа Айна Гаибова, стажировка носит исключительно практический характер. Двое студентов будут осваивать тонкости администратирования и управлением отелем. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Вице-чемпионы мира, футболисты Франции начали выступление на этом мундиале с уверенной победы 3-1 над Сенегалом. После того, как Килиан Мбаппе оформил дубль в ворота африканской команды, он с 58 мячами стал лучшим бомбардиром национальной сборной за всю историю. Пресс-служба Милана объявила о назначении 41-летнего португальского специалиста Рубена Амарима на пост главного тренера, подписав с ним контракт до 2028 года с опцией продления еще на один сезон. На этом посту Амарим сменил Массимилиано Аллегри, отправленного в отставку в конце мая после того, как Россонери заняли пятое место в серии А и впервые за 3 года не попали в Лигу чемпионов. До Милана португалец возглавлял Манчестер Юнайтед, откуда был уволен в январе этого года, а его лучшим достижением на Олд Траффорд стал выход в финал Лиги Европы. Финалист Кубка Стэнли Вегас Голден Найтс объявил, что Джон Тартарелло не будет главным тренером команды в следующем сезоне, спустя всего несколько дней после поражения в финале от Каролины. 67-летний специалист возглавил рыцарей в конце марта, и под его руководством команда выдала серию побед на финише регулярки, а затем прошла 3 раунда плей-офф. Однако решение не продлевать контракт с Тартареллой было принято, несмотря на все это. 13-я ракетка мира Андрей Рублев не смог выйти во второй круг травяного турнира категории ATP 500 в Галле, уступив в первом же матче 103-й ракетке Хуберту Хуркачу из Польши 3-6, 2-6. Для Рублева это 3-е поражение подряд от Хуркача, а сам поляк при этом одержал лишь 2-ю победу в сезоне над соперником из первой двадцатки. Организаторы Уимблдона предоставили wildcard титулованным американкам Серене и Винус Уильямс для участия в парном разряде турнира. На прошлой неделе 44-летняя Серена вернулась в большой теннис после 4-летнего перерыва, сыграв на турнире в Англии, а на этой неделе она выступает в Берлине. Теперь она воссоединится со своей старшей сестрой Винус, которой на следующей неделе исполнится 46 лет. На двоих они выиграли 30 титулов большого шлема в одиночном разряде, включая 12 побед на Уимблдоне. В парном разряде сестры 6 раз становились чемпионками Уимблдона. Последний раз Уильямс выступали вместе на US Open в 2022 году, который стал последним турниром в карьере Серены перед ее уходом из тенниса. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Прежде чем прийти на встречу с китайцами, вам необходимо выучить три главные фразы на китайском языке. «Здравствуй», «Спасибо» и «Пей до дна». По мнению китайцев, эти фразы должен знать каждый. Если вы будете использовать их во время бизнес-встречи, дополнительные баллы вам обеспечены. Обязательно встаньте при встрече и поздоровайтесь с каждым за руку, даже с женщинами. Здесь не забываем сказать на китайском «Здравствуй» и сделать легкий поклон каждому китайцу. Начало переговоров начинается с обычного описания компании, сферы ее деятельности, сроков работы и так далее. Всегда начинает тот, по чьей инициативе состоялась встреча. Ни в коем случае не перебивайте. Если появился какой-то вопрос, записывайте и задавайте после того, как оратор закончит. Обязательно вручаем и получаем в ответ визитку обеими руками. В идеале сделайте двухстороннюю визитку на китайском и русском языках. Ни в коем случае не мните и не сворачивайте визитку. Это признак дурного тона.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
1: 17 июня 1970 года Эдвин Лэнд получил патент на камеру Polaroid SX-70. Но чтобы понять всю красоту этой истории, стоит заглянуть чуть дальше в ее истоки. Идея пришла к Лэнду раньше. В 1943 году его трехлетняя дочь спросила, почему она не может сразу увидеть фотографию, которую только что сделали. Этот простой детский вопрос стал мощным катализатором. Лэнд задумался. А нельзя ли убрать все промежуточные этапы, проявку, сушку, печать, чтобы снимок появлялся прямо на глазах? Лэнд посвятил годы разработке технологии, которая позволила бы весь химический процесс происходить прямо внутри камеры. И вот патент на SX-70 стал кульминацией этих усилий. Что же в ней было такого особенного? Эта модель стала первой полностью автоматизированной карманной камерой. Фотографу больше не нужно было ничего дополнительно делать. Зарядить кассету, нанести объектив, нажать кнопку, и через пару минут готовый снимок уже в руках. Секрет заключался в специальной пленке. В ней уже были заложены все необходимые химикаты. Когда фото извлекали, реактивы растекались по поверхности, и изображение проявлялось прямо на глазах. Для того времени это казалось настоящим волшебством. Но история имеет и другой, более драматический слой, который добавляет глубину. Лэнд очень серьезно относился к защите своих изобретений. Он последовательно патентовал компоненты, и позже это сыграло ключевую роль в противостоянии, когда Kodak попыталась разработать собственную систему мгновенной фотографии, возник серьезный патентный спор. Лэнд выступал главным свидетелем со стороны Polaroid, отстаивая исследования, проведенные им и его командой. В итоге суд встал на сторону Polaroid. Kodak пришлось остановить продажи и выплатить компенсацию. Для Лэнда, который видел в патентной системе инструмент для поощрения инноваций, это стало важным подтверждением его взглядов. Наследие Лэнда огромно. Он получил более 500 патентов в разных областях, от оптики до смартфонов, до социальных сетей, где мы сразу делимся снимками. Так что в этой истории красиво все. И трогательная искра, и масштаб инженерной мысли, и проницательность в защите своего труда.
0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Притчи народов мира.
1: Где рай? Ученику приснилось, будто он попал в рай и увидел там мастера и других учеников. Те сидели, погрузившись в медитацию. «И это все прелести рая?» — в изумлении воскликнул ученик. «То же самое мы делали на земле». И тут он услышал голос. «Глупец, ты полагаешь, они в раю?» «Совсем наоборот. Это рай в них».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как море

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: За последний месяц на топливом рынке Дагестана зафиксирован существенный рост стоимости основных видов горючего. Как сообщили в ассоциации АЗС «Дагтоплива», цена на бензин АИ-95 выросла до 80 рублей. АИ-92 подорожал до 75 рублей. «Автогаз» прибавил цене на 3 рубля до 30 рублей. Основной причиной роста цен стало сокращение предложения топлива на рынке. Владельцы автозаправочных станций Дагестана сталкиваются с серьезными трудностями при закупке необходимых объемов нефтепродуктов. Кроме того, ряд опрошенных владельцев АЗС в Дагестане сообщили, что предполагаемое на оптовом рынке топливо за последнее время сильно потеряло качество. При сохранении текущей ситуации участники рынка не исключают дальнейшего повышения цен.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч!

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Аджуз ламрал айдахта. На слабого осла двое садятся. Аджуз ламрал айдахта. Акунани лах, акуначни апарар мир. Увидел, скажи. Не увидел, не лги. Акунани лах, акунашни апарар мир. Акунар халидли дад бурандин. На вид дыня, на вкус тыква. Акунар халидин дад бурандин. Акурдовни катайдов агадай затни авач. С увиденным и познанным ничего не равнится. Акурдовни катайдов агадай затни авач. Акурди ахквада хахайди гахкада. Увиденное увидишь вновь, потерянное найдешь снова. Акурди ахквада хахайди гахкада.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ. Личный коуч.
1: Одна из основных проблем в бизнесе – это разрыв мышления между предпринимателями и сотрудниками. Предприниматель часто думает, что сотрудники автоматически как бы обязаны мыслить в такой же плоскости и смотреть в ту же сторону. Предпринимателю хочется, чтобы была инициатива, чтобы была самостоятельность, чтобы был фейерверк творчества. Но, к сожалению, на практике так получается далеко не всегда. Потому что у сотрудника совершенно другой фокус внимания. У него может быть совершенно другая задача, зачем он пошел работать именно в эту компанию или зачем он пошел работать в принципе. То есть предприниматель и сотрудник вообще живут и мыслят в разных плоскостях, которые как бы не пересекаются. И до тех пор, пока эти плоскости не пересекаются, то понимания между сотрудником и предпринимателем не будет. В чем ключевое различие мышления предпринимателя и наемного сотрудника? Основное отличие – это степень риска. Предприниматель рискует всем. Предприниматель несет ответственность за все. В то время как сотрудник несет ответственность только за объем своей работы. И часто не осознает, что за его ошибки сотрудника все равно ответственность несет предприниматель. Перед клиентом, перед финансовыми организациями, перед инвесторами. Предприниматель мыслит возможностями, масштабом, ростом и анализом рисков. А наемный сотрудник мыслит категорией стабильности и обеспечения собственной безопасности в первую очередь. Желание того, чтобы сотрудник болел душой за вашу компанию, за ваше дело, это мечта, которая может быть воплощена в реальность, но вовсе не обязательно. Для того, чтобы усилить заинтересованность сотрудника в работе на компанию, обязательно нужно давать финансовую мотивацию, но это не единственный способ. В частности, нужно привлекать ключевых сотрудников к обсуждению стратегии компании, посвящать их в свое видение, обозначать цели, не только цели компании, но и в частности ваши собственные, как предпринимателя, к чему вы, как предприниматель, хотите прийти через 10 лет. Обязательно пульсировать и сопоставлять жизненные цели сотрудника. Укладывается ли его жизненная стратегия в работу в вашей компании? Есть ли для этого сотрудника перспективы развития и роста? А если, например, у него нет потребности в развитии и росте, то есть ли для него обеспечение безопасности? Потому что, возможно, именно это для него самое главное. Ответственность – это также различие в мышлении предпринимателя и наемного сотрудника. Предприниматель понимает и осознает, что он отвечает за каждого сотрудника своей компании, что он отвечает за каждого клиента своей компании, за выполнение заказов, за обеспечение жизнедеятельности, несет финансовые обязательства. Сотрудник же по-другому совершенно видит свою ответственность. И в лучшем случае он ее осознает за свой собственный род деятельности, за свои обязанности. Еще в более широком смысле это когда, как член команды, сотрудник понимает свою ответственность в общем функционировании всей компании в целом. И если предпринимателю удается достигнуть вот этой степени ответственности, когда сотрудник чувствует всей душой, что его деятельность имеет ценность для компании, имеет ценность для клиента, и он сознательно берет на себя ответственность за свою работу, вот в этом случае начинается вот та самая магия, когда мышление сотрудника приближается к мышлению предпринимателя. Конфликт между предпринимателем и наемным сотрудником начинается в первую очередь, когда, например, предприниматель ждет инициативы и ждет определенной степени ответственности, а сотрудник не понимает, что от него хотят. В этом случае, может быть, человек просто не на своем месте. Может быть, он в нужной компании, но не на той должности. И у них разные цели и задачи. Поэтому очень важно сопоставлять интересы сотрудника с целью развития компании. Для того, чтобы каждый человек был именно на своем месте. Для того, чтобы своей функцией, своим трудом, своими обязанностями, кругом обязанностей, он закрывал определенные потребности компании, и при этом компания закрывала определенные потребности сотрудника. Когда вот это вот стыкуется самым плотным образом, то в этом случае можно говорить про лояльность, в этом случае можно говорить про преданность, и в этом случае можно говорить про ответственность и долгосрочное сотрудничество. То есть сотрудник будет лоялен компании. Что с этим делать? Устранять плоскости недоразумений. Не возлагать на сотрудника неоправданных своих каких-то ожиданий, а ясно выражать свои мысли, свои идеи, задачи и потребности для компании. Спрашивать, интересоваться и слышать ответы сотрудника для того, чтобы понять, на какую конкретно должность, на какое конкретно место в компании можно поставить именно этого конкретного сотрудника. Включать ключевых сотрудников в обсуждение стратегии компании. Делиться с ними своим видением. Спрашивать их мнение. Вести себя таким образом, чтобы они чувствовали, что их мнение для вас ценно. Это не значит принимать их советы. Это значит, чтобы сотрудник чувствовал, что его мнение для вас ценно. Очередным различием мышления предпринимателя от наемного сотрудника является то, что предприниматель работает всегда, 24/7. И считает, что наемный сотрудник тоже должен работать так же. Если не в офисе, то, по крайней мере, в мыслях. По крайней мере, многие предприниматели считают, что сотрудник должен быть доступен на телефоне 24/7. Такое тоже бывает. А у сотрудника совсем другое мнение по этому поводу. И здесь, опять же, важны ясные и четкие договоренности. Какое количество рабочего времени поглощают обязанности сотрудника? 40-часовая – это рабочая неделя, 30-часовая или 50-часовая – это фиксированный график или это гибкий график? В этом должно быть понятные договоренности. А также вознаграждение за переработки. Это должно быть четко прописано, ясно и обязательно выполняться. Предприниматель строит стратегию своей компании на годы вперед. У сотрудника могут быть более краткосрочные цели. Может быть, он приходит в эту компанию работать не на десятилетие. Может быть, ему нужно перекантоваться всего лишь полгода для того, чтобы, например, закончить курсы или, например, там, заработать какую-то определенную сумму денег или еще какие-то цели у него в жизни есть. И здесь, опять же, важны очень четкие договоренности. Каковы ожидания сотрудника от компании? Зачем он туда пришел? И каковы ожидания предпринимателя от сотрудника? Зачем ему нужен этот сотрудник? Не каждому сотруднику нужны перспективы роста. Кто-то хочет просто безопасности, возможности изо дня в день ходить на работу, сидеть на одном кресле или выполнять определенные функции, стабильно получать зарплату, иметь отпуск столько-то раз в году и гарантировать безопасность и стабильность своей семье. И это отлично. Если в вашей компании есть функции, на которые нужны такие сотрудники, замечательно, ищите именно таких. Если же вы берете на работу сотрудника, который хочет расти и развиваться, в этом случае нужно заранее понимать, какие перспективы роста такого сотрудника в компании имеются. И опять же, проговаривать их вместе с человеком. Предприниматель и сотрудник мыслят по-разному. И это нормально. Не ждите, что сотрудники будут мыслить как владельцы бизнеса. Но вы можете мотивировать их сильнее. Вы можете вкладываться в их развитие, и ваша компания может стать самым интересным и привлекательным местом для работы. Прозрачная система мотивации, вовлеченность, ясность, честность, открытость убирает огромное количество проблем.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что Гунип является одним из самых солнечных мест в Дагестане? Солнце светит тут более 300 дней в году. Впервые на особенности местного климата обратил внимание основоположник военно-полевой хирургии Николай Пирогов. Он служил на Кавказе и рекомендовал Александру II лечить его больного сына князя Павла Романова. Именно в Гунибе, поскольку местный воздух благотворно влияет на легкие. Советский и российский врач-гигиенист профессор Николай Коростелев ценил Гунип больше Теберды. По его мнению, это место не уступает Давосу, Швейцарии, и превосходит Абастумани, Грузия. А вот что писал про Гунип известный русский ботаник Николай Кузнецов, побывавший в Дагестане с экспедициями в 1880-х годах. Здесь был грандиозный национальный парк, интересный для нас как памятник природы и еще более как исторический памятник. Он красивее и интереснее многих мест Швейцарии, которую ежегодно посещают тысячи туристов. И его мечта сбылась. Сегодня тысячи туристов приезжают в это известное всем место.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Цитаты, высказывания, мысли вслух.
1: Рада Михайловна Грановская, доктор психологических наук.
2: Что такое характер? Характер – смесь того, что мы получаем по наследству, и те нагрузки, которые мы получаем в общении. И очень важно, какой у нас будет характер. Он может быть веселый и жизнерадостный, а может быть мрачный и хмурый. Много есть экспериментов, если хотите, можно привести, что проводили запись состояния в 20 лет, а потом еще через 25-30. Так вот, радостные и веселые живут дольше и меньше болеют. И это очень важно. Что главный наш защитник в организме? Главный наш защитник – симпатическая нервная система. Она включается, когда человек делает что-то для него важное и интересное и поддерживает его такую деятельность. Если ему неинтересно, неважно, он через силу, она не включается. И тогда он быстро устает и говорит, что у меня нет сил, я такую тяжелую работу или такую сложную делать не в силах. Ну а зачем нужны отрицательные эмоции? Они нужны для быстрой мобилизации наших сил в трудной ситуации. Все это связано с тем, что мы живем в социальном обществе. Вот человек пришел в возмущение по какому-то поводу. Он кипит, он шипит, он не знает, куда деться. Наконец, все это прорвалось, и он ругается. Ругается, и ему тут становится немножко легче. Значит, что происходит? Мы живем в социальном обществе. Нам хочется стукнуть, крикнуть, выругаться, но мы не имеем права. И вот это «не имеем права» зажимает нам глотку, и не только глотку. Зажимы распространяются от глотки и на легкие, и в конце концов на желудок. Там есть несколько остановок, которые включаются последовательно. Вот социально мы не имеем права проявить себя так, как мы хотим. И это делает зажимы. Но можно зажать одну мышцу, можно другую, а можно получить так называемый мышечный пояс, зажатый. И тогда человек начинает плохо двигаться, медленно реагировать. В общем, мышечный каркас очень плохо влияет на человека. Но мы стали искать способ снять это безобразие. И нашли. Но тут выяснилось, что есть некая заковыка. Ведь он возникал, потому что нам что-то не нравилось. И мы это в себя спрятали. Не только в мышце, но и в памяти. Запретили вспоминать. А когда мы начинаем снимать этот мышечный каркас, то эти воспоминания снова приходят и снова на нас давят. И поэтому очень важно подготовить человека, чтобы он их встретил и оценил на новом поле. То есть помирился с ними. И тогда снимается эта зажатость, и человек снова чувствует себя спокойным и нормально может себя вести. Поэтому, понимаете, это все довольно серьезные вещи.
1: Рада Михайловна Грановская, доктор психологических наук.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 22 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. На живой завод «Кизляр Суприм» планирует строительство производственного складского комплекса в городе Пушкине, это пригород Санкт-Петербурга. Разрешение на строительство выдано компанией «Кизляр Экстрим», которая аффилирована с дагестанским предприятием. Здесь планируют выпускать продукцию для туризма и активного отдыха, а также кухонные и профессиональные ножи для строителей, сантехников и других специалистов. Компания намерена сейчас заместить на рынке импортные бренды. Школа «Дом знаний» в Махачкале вошла в первый рейтинг частных школ по всей России по конкурентоспособности выпускников, подготовленной базой РАЭКС. Данный рейтинг показывает, в каких частных школах наиболее доля выпускников, успешно поступающих в ведущие вузы России и мира. Школа «Дом знаний» заняла 28 место рейтинга, набрав 29 баллов. Ну а первое место в рейтинге заняла Ломоносовская школа «Интекс» в Москве со 100 баллами. Около 400 жителей и гостей республики объединил завершающий накануне в Дагестане большой патриотический форум «Я люблю Россию». В работе форума приняли участие представители научного сообщества Дагестана и субъектов России, религиозных и общественных организаций. В программе форума были национальные подворья, пленарные заседания с выступлениями творческих коллективов и дискуссионные площадки. Но администрация Дональда Трампа ищет способы возобновить движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Среди вариантов – платное сопровождение судов кораблями ВМС США, пишет «Известия». Главная задача – вернуть поток судов. Страховые компании пока не готовы брать на себя риски, а сервисы мониторинга отмечают, что активность в проливе остается самой низкой. Я напомню, что ранее Трамп заявил о частной разблокировке Ормузского пролива. Полностью открыть его планируют к пятницу, когда американские и иранские стороны официально подпишут меморандум в Швейцарии. Ну и в России хотят сделать более доступными поездки на такси с детьми. Такой механизм сейчас разрабатывает Минтранс. Об этом в Совете Федерации сообщил глава ведомства Андрей Никитин. Речь идет о специальных детских тарифах. Сейчас министерство вместе с крупным агрегатором ищет решение, которое поможет приблизить их к стоимости к обычным поездкам. Ну и экс-чемпион UFC в полулегком и легких дивизионах Конор Макгрегор открыт к поединку с Исламом Махачевым. Ранее Махачев заявлял, что никакого спортивного интереса бой с Макгрегором не представляет. Он подчеркнул, что на нем можно хорошо заработать. В августе Ислам должен будет защитить свой титул в полусреднем дивизионе. Имя соперника до сих пор не объявлено, но основным претендентом является еще один сын гордого ирландского народа Иэр Гэри. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: Сегодня, 17 июня, в России отмечают День кваса. Знаете, есть такие вещи, которые пахнут детством. Горячий хлеб, скошенная трава и прохладный квас из большой желтой бочки, что летом стояло на углу. Один глоток, и будто сразу солнце светит ярче, а заботы куда-то отступают. Квас – это напиток с историей в 1000 лет. Еще в 989 году князь Владимир повелел раздавать народу пищу, мед и квас. Представляете, как прочно он вошел в нашу жизнь. В старину его варили в каждом доме, и у каждой хозяйки был свой секрет. Кто-то добавлял мяту, кто-то изюм, а где-то в рецепт шли смородиновые листья или хрен. Так квас становился отражением местного характера. А еще квас – это про уют и застолье. Окрошка в жаркий день, смех за большим столом, разговоры ни о чем и обо всем сразу. Это не просто напиток, это маленькая традиция, которая собирает людей вместе.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Сегодня, разбирая медицинский бизнес, мы обсудим, как вообще устроена экономика клиники, какие самые перспективные направления для инвестирования в медицине, что нужно сделать, чтобы начинающему предпринимателю открыть частную клинику, ну и самое главное, подорожают ли медицинские услуги в следующем году. И сегодня нам всем невероятно повезло, потому что у нас в гостях основной акционер компании EMC Андрей Яновский. Андрей, привет!
2: Приветствую!
1: Очень много вопросов, потому что медицина абсолютно всех интересует. Я думаю, каждый абсолютно из нас просто обязательно обречен на то, чтобы сталкиваться с этим постоянно, хотим мы это или нет. Давай сначала я хотел просто поговорить немножко про твой бизнес вот в цифрах. Что такое EMC, Европейский медицинский центр, сегодня?
2: Давай я сделаю одну единственную оговорочку. Это публичная компания, поэтому у меня есть некоторые рамки. Но для того, чтобы представить размер, это уже значительно больше, чем 25 миллиардов. В этом году
1: выручки,
2: да, рублей, если считать. Это маржинальный бизнес, это 40+%. Я думаю, что да, это...
1: EBITDA,
2: да, EBITDA margin.
1: Я бы сказал, это высокомаржинальный бизнес.
2: Это высокомаржинальный бизнес, а я, в принципе, делаю бенчмаркинг. Это по мировым стандартам хороший бизнес. Ну и, наверное, почему? Потому что работают много врачей, более 650 профессионалов. Работает порядка 450 медицинского среднего персонала. Ну и дальше это уже мы, поддерживающие функции. В общем, 2500 сотрудников. При том, что для того, чтобы поддерживать, естественно, высокую маржинальность, мы внимательно нормируем, считаем и стараемся подходить к медицине, что не всегда традиционно в нашей отрасли, как к бизнесу. Это означает, что это четкие KPI, это обсчет, сколько приносит каждая койка, какой на ней должен быть оборот, сколько покупать оборудование, какое оборудование, ну и так далее. В общем, ничем не отличаясь, как это делается в обычном бизнесе.
1: Сколько клиентов у вас ежегодно?
2: В этом году и так же, как в прошлом, мы в районе 100 тысяч клиентов увидим, обслужим. У них, естественно, разный характер. Разная частота посещения, но, тем не менее, это хорошая сформированная база.
1: Вот это очень интересная история, потому что мы здесь уже неоднократно разбирали, что для того, чтобы построить большой многомиллиардный бизнес, и причем с капитализацией, я так понимаю, тоже десятки миллиардов, я даже хочу уточнить, мы специально посмотрели, на сегодня у тебя капитализация 64 миллиарда. С чем я тебя действительно поздравляю, это блестящий результат.
2: Спасибо.
1: Так вот, для того, чтобы построить такой многомиллиардный бизнес, оказывается, не нужны миллионы клиентов. Достаточно иметь 100 тысяч клиентов, как в твоем случае, но при этом очень лояльных и тех, кто действительно ценит твои услуги. Вот расскажи, чем вы отличаетесь, вообще немножко про свое позиционирование, как вы отличаетесь от других игроков рынка?
2: Одно маленькое отступление. Любой рынок, как правило, делится по ценовой пирамиде. Когда мы пришли в медицину, а никто из нас, акционеров, в тот момент никогда не был медиком или разбирался в этом глубоко, естественно, мы посмотрели на лучшие аналоги всего, что творится вокруг в мире. И мы сформулировали, что на самом-то деле вся пирамида должна делиться на две части. Это настоящая бескомпромиссная медицина и медицина, в которой появляются различного рода нюансы. Отличаюсь я в первую очередь тем, что моя модель подразумевает лучшие врачи, лучшее оборудование, лучшие самые современные технологии и эффективность управления бизнесом. То есть это то, что позволяет мне всегда находиться на острие. Я объезжаю весь мир, высматриваю все, что рождается в любой точке и комбинирую, что я могу привести, внедрить. Самое главное – внедрить здесь.
1: Это премиум-сегмент, правильно?
2: Это премиального качества медицинская услуга.
1: Премиального качества.
2: Да, при этом, извини, пожалуйста, я договорю, что для меня важно, и я пытаюсь в первую очередь донести это до своих сотрудников. Мы работаем в сервисном бизнесе. И это самое сложное изменение ментальное, которое мне вот как управленцу пришлось вносить. Потому что врачи, как правило, считают, что они оказывают медицинскую помощь, и на этом заканчивается все. А все остальные концы, то есть по пути клиента или, как обычно называют в медицине, пациента, театр начинается с вешалки. И у нас тоже начинается на самом деле все с вешалки. Потому что мы собираем обратную связь и всегда видим, не доработал в любой из точек маршрута, тебе скажут, что медицина была непремиальной.
1: Что самое важное в твоем бизнесе, что помогает тебе завоевывать любовь твоих клиентов?
2: А вот я и думаю, что, опять же повторюсь, из-за обратной связи сейчас самая большая доля всего, о чем говорят люди, это «дайте нам коммуникацию». То есть они уже давно уверены, само понимание бренда сформировано в сознании. Им нужно видеть ценность того, что действительно услуга отличалась, они действительно должны видеть результаты и качество, а это мы доносим только с помощью коммуникации. Поэтому вот все мои усилия последнего там, года, двух и следующих, естественно, 100, я надеюсь, значит, будут посвящены тому, чтобы мы могли донести ценность того, что мы создали. Uh-huh. Не просто создали, продали и забыли. У нас это не так. Мы должны быть с клиентом постоянно на связи, он должен жить с нами, а мы жить для него через слово «забота».
1: Ну, все-таки что определяет вот, с точки зрения клиента вот, формирование этого клиентского опыта? Это врачи?
2: Как правило, это, конечно же, врачи. Но еще раз повторюсь, когда вы закончили общение с врачом, вы же еще совершите несколько шагов. И это формирование счета и удобство пользования любыми сервисами, которые мы создаем вокруг. Ну, вплоть до мобильного приложения. Ведь элементы цифровизации, они все больше и больше проникают. Да, и они должны помогать, а не, например, выносить, как сказать, остатки сознания.
1: Да, ну, да, это немножко... Я хотел бы так это заострить нашу дискуссию, потому что, вот, предположим, я думаю, в какое медицинское учреждение мне обратиться. Ну, наверное, да, у меня в голове будет какая-то многофакторная конструкция. Может быть, даже где-то я буду думать, тут удобные приложения, тут менее удобные. Да. Но, наверное, на первом месте, как мне кажется, все-таки это доверие к врачам, доверие к бренду, это... какой-то личный опыт, рекомендации.
2: Вот, только что прозвучало самое важное, то, чем я занимаюсь. Доверие к бренду. Вот, что я пытаюсь сформировать. Безусловно, мой основной бизнес-процесс, он единственный, собственно, это оказание медицинской помощи. То есть это врачи, это их поиск, отбор, адаптация, естественно, создание всех условий для того, чтобы они могли себя правильно позиционировать. И потом последняя часть – это проверка качества их работы. Вот это сложило бренд. Но надо честно отдать должное и сказать, что EMC часто стоит либо первым, либо последним в ряду при выборе. Почему? Потому что это стоит денег. И выбирая, естественно, человек пытается рассмотреть разные опции. Но в конце концов за нами всегда закреплена одна характеристика. Если никто не помогает, и даже бывает, что и федеральный центр не помогает, то здесь будут биться до последнего. Вот это одна из характеристик, которую мы пытаемся поддерживать и развивать.
1: Как государство регулирует бизнес медицинский в России?
2: Ой, слушайте, мне кажется, что сильнее не контролируется ничего сейчас. Во-первых, ну, вы знаете, что есть законодательные требования, есть органы, которые следят, Роспотреб, Росздравнадзор, и мы сами, что самое главное, потому что, осуществив медицинский процесс, мы тут же начинаем анализировать с помощью искусственного интеллекта сначала, потом с помощью привлечения комиссии профессионалов, что было сделано так в соответствии с нашим же протоколом, что было сделано нет. И мы сдаем всю статистику, и мы реагируем на все обращения, которые делает клиент, и мы реагируем на все обращения снаружи. То есть в месяц это обязательно десяток запросов, которые прилетают на проверку того, что написано в карте неправильно, а может быть это нарушение тех клинических рекомендаций, которые есть и так далее. То есть это весьма жесткая как бы система, и поэтому...
1: То есть эта информация, она оцифровывается и как-то контролируется?
2: Электронная
1: правильно?
2: Медицинская да. карта, да. безусловно, и чтобы у вас не было сомнений, государство работает с этим очень плотно. То есть... Если вы обратитесь в государственную поликлинику, то там все абсолютно цифровизовано уже. Частные медицинские организации, Ну, сколько я сейчас сдаю? Наверное, порядка 300 форм статистических, то есть практически всю информацию. И сейчас готовится законодательство, которое подразумевает, что я буду после каждого вашего посещения передавать информацию. Ну, условно, в обезличенном, извините, режиме, но тем не менее. Где обезличенный, там появится и правильный. Ну, смысл в том, что да, супер, понятно, контролируется все.
1: Как ваша компания контролирует врачей, которые нас лечат?
2: Все начинается с оценки профессионального уровня подготовки. Это, безусловно, соответствие тому стандарту, который есть. За это отвечает самый главный в специализации, то есть, ну, в нашем случае это там руководитель центра или заведующий отделением. Там, условно, приступив к работе, врач все 100% карт обязательно сдает и их проверяют. Дальше проверяют, если он участвует, например, в хирургических вмешательствах, то все порядок всех действий и результативность этих действий. Это как отче наш. Что еще? В компании есть служба качества, которая тоже разделена на несколько направлений, и она обеспечивает в первую очередь защиту организации, потому что я владелец лицензии. Это означает, что любой материал, который у меня будет запрашивать контролирующий орган, будет соответствовать всему, что необходимо. Служба качества, которая отвечает за клиентский сервис. То есть мы точно выполнили все, что предписано по обслуживанию этого клиента. По выдаче информации, по своевременности выдачи, по полноте выдачи информации и так uh-huh. далее. То есть, когда я формулирую как генеральный директор компании задачу, что такое качество, я говорю, товарищи, это качество медицинской помощи, это качество сервиса и качество коммуникации. Вот три вещи, которые составляют единое целое и оцениваются клиентом.
1: А вот какие KPI существуют у врачей и чем вообще хороший врач вот отличается от среднего, условно?
2: У врача в коммерческой клинике, как правило, KPI состоят из двух частей. Первые могут быть привязаны к коммерческим интересам клиники, вторые, безусловно, должны быть привязаны к качеству. У нас качественные занимают гораздо большую долю, потому что, когда я лучше или глубже разобрался в медицине, я понял, что если выполнить все требования, которые прописаны в стандартах, и выбрать наиболее такой полный, обширный подход к случаю, который есть у клиента, выручки будет сколько хочешь. То есть я иду от обратной части. На стороне KPI, которые коммерческие, я, безусловно, смотрю за тем, чтобы структура себестоимости у меня была постоянно под контролем, там, условно, от систем. Я ничем уже давно не отличаюсь от магазина, где пик-пик на каждый товар, угу. который был отдан клиенту. И формирование себестоимости. То есть для меня это, безусловно, важно. Особенно в современных условиях. Потому что вот когда вы вначале спросили, а чем же она отличается? Ну, наверное, отличается тем, что если у меня стоит американский робот, значит, у меня будут расходники только американские. Потому что, ну, потому что оно должно соответствовать все одному. Если были проблемы с тем, чтобы своевременно доставить какие-то расходные материалы или запчасти, значит, я предпринимал те действия, которые необходимы. Вот так... Mm-hmm. или так, но я взял перед клиентом обязательство. Угу. Я свое качество ни в коем случае не могу уронить.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста

0: Соборный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Шитлип. Селение Шитлип Гунибского района расположено в центральной части Нагорного Дагестана в 32 километрах от районного центра Гуниб. Шитлипские земли граничат с владениями селений Мигеп, Сагратель, Шангада и селение Полесма Лакского района. Местность Шитлиба описывается как необыкновенно красивую, поэтичную и живописную со свойственной ей удивительной контрастностью природы. Нагромождение каменных вершин, сверкающие в лучах солнца вдали на горизонте Кавказского хребта, мрачные пропасти и ущелья, сочная зелень субальпийских лугов создают фантастическую картину. В окрестностях много полезных трав. А особую ценность здесь представляет целебная вода. Постепенно коллективное хозяйство оказало положительное влияние на сознание крестьян. Оно убедило их в преимуществе коллективного труда. Правда, в колхозе не было ни техники, ни специалистов, ни клуба, ни библиотеки, ни медицинского пункта. Единственным очагом культуры была начальная школа. 7 июня 1964 года Шитлип и Шангада преобразованы в самостоятельный Шангадинско-Шитлипский сельсовет. В объединенном колхозе насчитывалось около 160 хозяйств с населением 503 человека. А с 1980 года многие шитлипцы переехали жить на земли прикутанного хозяйства Кумтаркалинского района в 30 километрах от Махачкалы.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог ФМ.
3: Здравствуйте. Мы начинаем представлять для вас новости, которые собрали из влиятельных и авторитетных зарубежных изданий. И первая наша тема сегодня – это новость, которая буквально прямо сейчас меняет глобальную экономику.

0: США и Иран достигли предварительного соглашения. Это меморандум о взаимопонимании, который, призван остановить конфликт на Ближнем Востоке. Формальное подписание, как сообщается, состоится уже в эту пятницу, 19 июня, в Женеве.
1: Да-да, в Швейцарии. И там будут участвовать вице-президент США Джей Ди Венс и иранский переговорщик Мохаммад Багер Галибаф. И слушай, этот документ – это гораздо больше, чем просто очередная политическая декларация.
0: Абсолютно.
1: Главная экономическая цель здесь – разблокировка Ормузского пролива. Чтобы вы, наши слушатели, понимали масштаб исторически, через это узкое горлышко проходит примерно пятая часть всей потребляемой в мире нефти.
2: Пятая часть, да. Огромный объем.
1: Именно. А с февраля из-за всей этой эскалации пролив был фактически заперт. Поэтому, как только появились новости о продлении режима прекращения огня на 60 дней, рынки отреагировали просто моментально. Цены на нефть пошли вниз,
2: ага.
1: И фьючерсы на такие эталонные ближневосточные сорта, как Дубай и Мурбан, перешли в состояние контанго.
2: Так, подожди, давай тут немного притормозим. Контанго звучит как какой-то танец, честно говоря.
1: Да, есть такое.
2: Что именно это означает для реального физического рынка нефти?
1: Это отличный вопрос. Если объяснять совсем просто, контанго – это такая ситуация на бирже, когда нефть с поставкой, скажем, сегодня или завтра, стоит дешевле, чем нефть с поставкой через полгода.
2: То есть будущее дороже текущего.
1: Точно. Обычно ведь как бывает, когда идет война и проливы перекрыты, возникает паника.
2: Ну да, всем нужна нефть прямо сейчас.
1: Вот именно. Любые запасы скупаются немедленно, и текущие цены просто взлетают до небес. А переход в контанго означает, что все, паника закончилась. Трейдеры посмотрели на эти новости из Женевы и решили, острой нехватки сырья прямо сейчас больше нет. Можно не переплачивать за срочность.
2: Если трейдеры так спокойны, то почему заявления политиков, настолько противоречивы друг другу? Потому что президент США публично объявил, что пролив будет полностью открыт, и судоходство станет, я прямо цитирую, «свободным от пошлин».
1: Да, я видела это заявление.
2: А при этом государственные СМИ Ирана транслируют вообще совершенно другой нарратив. Они утверждают, что бесплатный проезд гарантирован только на эти самые 60 дней перемирия. А дальше Тегеран, планирует ввести сборы за навигацию, страховку и какую-то там безопасность.
1: И именно эта нестыковка сейчас больше всего настораживает ключевых игроков рынка. Но, есть и куда более осязаемая проблема, чем просто слова политиков. По данным американской разведки, в водах Ормузского пролива сейчас находится около 5000 иранских мин. И это серьезно.
2: Слушай, это звучит так, будто кто-то с помпой перерезает красную ленточку на новой скоростной автомагистрали, но просто забывает убрать с асфальта противотанковые мины.
1: Да-да, прекрасная аналогия.
2: Просто какой вообще смысл в этих громких заявлениях о бесплатном или платном транзите, если крупнейшие транспортные компании мира буквально говорят, что они туда не сунутся, пока вода не станет безопасной?
1: Абсолютно точно аналогия с магистралью. Вот представьте себя на месте директора компании вроде Mitsui U.S.K.
2: Угу.
1: У вас есть супертанкер, он стоит сотни миллионов долларов, плюс груз еще на 100 миллионов.
2: Бешеные деньги.
1: Вы же не поведете этот корабль по минному полю только потому, что политики подписали какой-то меморандум?
2: Конечно, нет.
1: Представители судоходных гигантов открыто заявляют, что ждут именно материального подтверждения безопасности. Великобритания и Франция, кстати, уже предложили свои флоты беспилотников и специальные тральщики для очистки. Но специалисты по безопасности говорят, что полное разминирование такой площади займет минимум 6 месяцев.
2: Ничего себе.
3: То есть надеяться на то, что бензин в США, который сейчас стоит около 4 долларов за галлон, резко подешевеет к выходным, явно не стоит. И мы, кстати, видим, что на дипломатическом фронте тоже нет полного единодушия. Израильское руководство отреагировало крайне резко на эти новости. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир назвали эту сделку решением президента США, которое, по их словам, их ни к чему не обязывает.
1: Угу.
3: И они отказываются выводить войска из Ливана, несмотря на давление. Я тут хочу подчеркнуть для наших слушателей, что мы здесь не занимаем чью-либо позицию и не оцениваем, кто прав, а кто виноват. Мы просто фиксируем факты из источников.
1: Да, мы просто смотрим на данные.
2: И факт в том, что подписание бумаг в Женеве неравнозначно наступлению всеобщего мира.
1: Совершенно верно. Этот конфликт имеет множество слоев. И за рамками меморандума остаются сложнейшие нерешенные вопросы. Например, та же ядерная программа Ирана. И еще один очень острый угол – это 24 миллиардов долларов замороженных иранских активов. Судя по утечкам в прессу, Вашингтон хочет использовать такую модель поэтапной разморозки в обмен на подтвержденные шаги. И это крайне хрупкая дипломатическая конструкция.
2: И вот эта хрупкость, она имеет свойство распространяться по планете с какой-то невероятной скоростью. Давайте просто проследим за цепочкой.
1: Давай.
2: Ближний Восток лихорадит, пролив закрывается, нефть дорожает. И эта волна, она докатывается до страны, которая находится буквально на другом конце света и исторически славится своей стабильностью. Я говорю про Японию.
1: О, да, японские новости сегодня просто исторические.
2: Банк Японии повысил базовую процентную ставку на 0,25 пункта, доведя ее до 1%. И тут кто-то скажет, 1% – это же вообще погрешность. Но для Японии это историческое событие.
1: Да, это просто монументальный сдвиг. Для них это самая высокая ставка с 1995 года. Япония десятилетиями жила в условиях нулевых или даже отрицательных ставок. Они так пытались разогнать экономику, побороть дефляцию. Но вот этот энергетический шок, о котором мы говорили, он изменил все правила игры.
2: Угу.
1: Дело в том, что Япония импортирует около 90% всей потребляемой нефти. И львиная доля идет именно с Ближнего Востока.
2: Ну, слушай, давай разберем саму механику этого процесса, потому что, мне кажется, она не всегда очевидна.
1: Давай, попробуем.
2: Как именно? Повышение внутренней процентной ставки в Токио помогает японским компаниям покупать нефть. Ведь нефть на мировом рынке все равно торгуется в долларах.
1: В этом как раз и кроется главный механизм. Смотри. Когда банки Японии держат ставки на нуле, а в США ставки высокие, инвесторы начинают продавать японскую иену и покупать доллары.
2: Чтобы получить большую доходность в Америке.
1: Именно. Из-за этого иена слабеет. А теперь представьте, что вы японский производитель. Вам нужна нефть. Она стоит, скажем, 80 долларов за баррель. Но из-за того, что иена слабая, вам приходится тратить гораздо больше ваших национальных денег, чтобы эти 80 долларов купить.
2: Ага, понятно.
1: Это то, что экономисты называют импортируемой инфляцией. И повышая ставку, Банк Японии делает иену более привлекательной. Курс укрепляется. Сейчас он, кстати, стабилизировался на уровне 160 йен за доллар. И покупать импортные энергоносители становится чуть-чуть легче.
2: И это ведь бьет не только по бензину. Вот в отчетах упоминается нехватка нафты. А нафта – это побочный продукт переработки нефти, который, является базой вообще для всей нефтехимии.
1: Да, пластик, красители – все это.
2: Да. Из-за конфликта японский бизнес вынужден пересматривать цены буквально на все, вплоть до обычной пластиковой упаковки. Но вот что меня удивляет. Несмотря на все эти инфляционные шоки и повышение ставки, японский фондовый рынок бьет рекорды.
1: Да, парадокс, правда.
2: Индекс Никкей 225 впервые в истории преодолел фантастическую отметку в 70 тысяч пунктов. Почему инвесторы празднуют? Разве дорожающие кредиты – это неплохая новость для бизнеса?
1: В обычных условиях, безусловно, плохая. Но рынки больше всего на свете ненавидят неопределенность. Голосование комитета Банка Японии прошло со счетом 7-1.
2: Угу.
1: Причем у глава банка Кадзуо Уэда вообще находился в больнице. А единственный голос против подал Тоичиро Асада, который опасался как раз за промышленное производство. Но главное, что успокоило инвесторов, это четкий план.
2: Что за план?
1: Банк объявил, что с апреля 2027 года они прекратят сокращение покупок гособлигаций и зафиксируют их на уровне около 2 триллионов йен в месяц.
2: А, то есть они дали предсказуемость?
1: Точно. Рынок увидел, что регулятор действует очень взвешенно. Никакой шоковой терапии, никаких внезапных обвалов долгового рынка. И вот именно эта предсказуемость толкнула индекс вверх.
2: Понятно. То есть, когда правила игры ясны, бизнес может адаптироваться даже к инфляции. Но что происходит, когда правила игры меняются за полтора часа?
1: О, это моя любимая тема сегодня.
2: Да, геополитическая напряженность сейчас бьет не только по маршрутам танкеров, но и по цифровой инфраструктуре. И тут мы переходим к ситуации, которая вызвала настоящий шок в технологическом секторе.
1: Абсолютный шок.
2: Министерство торговли США, которое возглавляет Говард Латник, внезапно выпускает директиву. запретить всем иностранным гражданам доступ к новейшим моделям искусственного интеллекта компании Anthropic. Это модели Fable 5 и Mythos 5. И на исполнение этого приказа компаниям дали, вдумайтесь, ровно 90 минут.
1: 90 минут – это просто… Эти полтора часа, вероятно, станут хрестоматийным примером того, как вопросы национальной безопасности теперь вторгаются в технологии.
2: Угу. А что вообще стало триггером?
1: Триггером послужил инцидент с исследователями из компании Amazon. Они нашли уязвимость, так называемый jailbreak, который позволял обойти встроенные системы безопасности этих нейросетей.
0: Так, давай тут проясним этот момент для слушателей. Слово jailbreak, ну, многие помнят его еще по временам ранних смартфонов, да?
1: Да-да, когда айфоны взламывали.
0: Точно. Когда люди просто хотели ставить пиратские приложения. Почему сейчас обход ограничений вот в языковой модели вызывает такую панику на уровне целого министерства? Это же, по сути, ну просто умный алгоритм, который генерирует текст. Как это вообще угрожает критической инфраструктуре?
1: В том-то и дело, что Felio 5 и Mythos 5 — это уже далеко не просто алгоритмы для написания текстов. Это так называемые агентные модели.
0: Агентные?
1: Да. Они могут писать сложнейший программный код, они могут взаимодействовать с внешними базами данных и буквально управлять другими системами через API.
0: Ого.
1: И если злоумышленник, скажем, из другой страны находит такой jailbreak, он может заставить эту UI-модель искать уязвимости нулевого дня в софте, который управляет американскими электросетями или водоочистными сооружениями, или финансовыми биржами.
0: Подожди, то есть AI превращается в мощнейшее кибероружие?
1: Именно так. Это потенциальное кибероружие, и именно поэтому в Вашингтоне так резко ударили по тормозам.
0: Понятно. И проблема заключалась в том, что технически было просто невозможно за 90 минут аккуратно отфильтровать пользователей по паспорту.
1: Ну да, как ты проверишь гражданство миллионов юзеров за полтора часа? Никак.
0: И отключить только иностранцев не вышло. Поэтому им пришлось, ну фигурально выражаясь, дернуть стоп-кран и выключить эти передовые модели вообще для всех, даже для граждан самих США.
1: Да, они положили систему глобально.
2: И получается поразительная картина. Полагаться на коммерческую нейросеть сейчас – это как, я не знаю, доверить управление своей энергосистемой рубильнику, который находится на другом континенте.
1: Идеальное сравнение.
2: И этот рубильник могут выключить в любой момент просто по звонку из министерства?
1: Да, и последствия этого решения уже наступили. Пользователи, которые платили, между прочим, по $200 в месяц за премиум-доступ, они просто в ярости.
0: Еще бы.
1: Они ведь интегрировали эти модели в свои рабочие процессы, в свои стартапы, бизнес-логику на этом строили. А потом бац, и все исчезло. Против Anthropic уже поданы судебные иски.
0: Угу.
1: Генеральный директор компании Дарио Амадеи даже отправил целую команду кризис-менеджеров в Вашингтон, чтобы хоть как-то попытаться урегулировать ситуацию. Но долгосрочные последствия, мне кажется, будут куда масштабнее.
0: Какими именно? Слушай, не подтолкнет ли это другие страны к мысли, что американские технологии просто, ну, слишком токсичны и непредсказуемы для использования?
1: Безусловно. И реакция мировых лидеров говорит сама за себя. Премьер-министр Канады уже официально предупредил о колоссальных рисках зависимости от пары американских корпораций.
0: Да, я видел это заявление.
1: А в Южной Корее генеральный директор крутого технологического стартапа Upstage Сон Ким вообще заявил, что этот инцидент – это главное доказательство необходимости так называемого суверенного ИИ.
0: Суверенного ИИ. Звучит масштабно.
1: Да. Правительства по всему миру сейчас осознали одну вещь. Если вы не контролируете искусственный интеллект, на котором работает ваш бизнес и страна, вы не контролируете свою экономику.
0: Логично.
1: И это, скорее всего, приведет просто огромному всплеску инвестиций во внутренние национальные разработки и системы с открытым исходным кодом, на которые США уже не смогут наложить санкции.
2: Знаешь, если посмотреть на все эти события в комплексе, вырисовывается удивительная картина того, насколько взаимосвязанными стали базовые элементы нашего общества.
1: Это точно.
2: Решение на Ближнем Востоке мгновенно меняет курс валют в Азии. Попытка защитить критическую инфраструктуру от киберугроз приводит к отключению передовых коммерческих сервисов по всему миру за полтора часа. А решения судебной системы переплетаются с высшими эшелонами политики.
1: Да, национальная безопасность, логистика, финансы и технологии – это теперь один такой огромный неразрывный механизм. И главный вывод, который мы можем из всего этого сделать, стабильность больше не является гарантированной данностью.
2: Абсолютно.
1: Доступ к привычным для нас ресурсам, будь то энергия для транспорта или искусственный интеллект для работы, или вообще мировая торговля, теперь все это может измениться в любой момент, просто под воздействием одной геополитической новости.
2: Спасибо, что слушали новости вместе с нами. Хорошего дня всем. Мы будем ждать вас здесь.
4: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог FM.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Директор Института когнитивных исследований. Член Совета при Президенте России по науке и образованию. Татьяна Черниговская.
2: Даже самые глупые из людей, населяющих нашу планету, невероятно сложны. Например, непонятно, как нам удается вообще хоть какую-то стабильность в голове иметь, учитывая, что мы живем в многозначной и очень противоречивой среде. Более того, она все время меняется, и ее трактовка зависит от контекстов. Этих контекстов очень много. В этом смысле то, что принято говорить про современное положение дел, не такая уж новая вещь. Гигантская скорость этих изменений сейчас. Вообще все поменялось. Дело не в том, что раньше ездили там на козе, на осле, на лошади, а теперь летают на сверхзвуковых самолетах. Дело не в этом, а это смена цивилизации. Вообще мы живем в мире сетей. Существует такое так называемое число Данбара. Это допустимое количество социальных связей, исходя из размеров мозга тех, кто в этих социальных сетях участвует. Ну вот, скажем, у высших обезьян, исходя из их мозга, размер социальной группы, с которой они могут общаться, это 50. А самый ближний круг составляет примерно 3-4 особи. У человека мозг в 3 раза больше. Значит, близких по этому закону должно быть вот 150, а самых близких должно быть 12-15. Теперь посмотрим каждый в свой смартфон или куда ходить. Смотрите, и вы что там увидите? Вы там увидите тысячи связей, и это реальные люди. Мы с ними на самом деле находимся в общении. Вот у нас наши сети это выдержат? Мы находимся в ситуации возможного и близкого обвала вообще всего. Мы имеем дело с гиперсетями в мозгу, с гиперсетями в социуме. Они рвутся и перестраиваются. Дети уже с другими мозгами. Это, конечно, в кавычках, потому что биологически какой есть, такой есть. Но мы рождаемся с определенной структурой, и она строится все время. Я повторяю, она строится вот сейчас, пока мы разговариваем. Дети, родившиеся в другую технологическую эпоху, имеют другой мозг. Другая сеть. Понимает другой тип связей. Итого, вокруг нас находится совершенно другой мир. Он текучий, он прозрачный. Он не прозрачный в смысле, мы же понимаем, что про нас все всем известно. Я думаю, это не стоит объяснять в этой ситуации. Все гаджеты, которые при вас есть, поставляют о всех нас очень дробную информацию, включающую то, что вы ели на завтрак и какие туфли вы носите. Это сверхбыстрый мир, это гибридный мир, он давно уже гибридный, и он мерцает в том смысле, что непонятно, то, что мы говорим сегодня, это то же самое, что было вчера, и что будет завтра, или это только слова совпадают. Цифровой мир более-менее автономно живет. Интернет вещей, сети организуются как хотят. Когда говоришь со специалистами уровня, скажем, Сколково, что я время от времени делаю, то я там такие вещи слышу, что на публику это вообще говорить нельзя. Когда они говорят, сети стали обучаться с такой скоростью и делают что-то, чего мы не понимаем, то дальше я задаю вопрос, и что? Они говорят, мы испугались. Я говорю, и что дальше? Мы отключили программу. Понимаете? Это вообще жуткое дело. У всех растет, кроме, кстати говоря, детей, которые просто не знают, что информации можно не доверять, у всех растет недоверие к информации. Как вы понимаете, технические возможности так высоки, что можно подделать все, что угодно, и более того, подделка будет чуть ли не лучше, чем оригинал.
1: Татьяна Черниговская, директор Института когнитивных исследований, член Совета при Президенте России по науке и образованию.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса от успешных предпринимателей на радио Диалог ФМ.
1: Компания способна пройти естественный отбор, если в ней выстроена система опор. Главное из этих опор – качественное взаимодействие собственника с людьми. Можно сказать, что Россия сейчас вторые 90-е. Меняются общественные и бизнес-модели, освобождаются крупные ниши, небольшие компании борются за выживание, но вместе с тем получают возможности для роста. Вырастут те компании, где есть система опор. Основных опор 5. Последовательная работа с маркетингом и продажами. Постоянное улучшение продукта, его зримая эволюция. Управление финансами на профессиональном уровне. Отлаженные операционные процессы. Качественное взаимодействие с людьми. Из этих 5 опор больше всего вопросов вызывает последнее. Во-первых, успех зависит от нее на 20%, что довольно много. Во-вторых, у нынешнего поколения принципиальная иная психология, нет особенного желания ни учиться, ни работать. Хотя многие пробуют себя во фрилансе или предпринимательстве. Сейчас управлять людьми в бизнесе означает пасть свободолюбивых и малопредсказуемых кошек. К сожалению, собственники бизнеса в возрасте откровенно не готовы к столкновению с такими кошками. Однако выбора у них нет, поскольку большинство из тех, с кем они когда-то начинали работать, уже перешли в другую сферу, уехали, завели собственные компании, устали от гонки. Вдобавок ситуация осложняется повышенной конкуренцией на рынке труда не только за таланты, но и за обычные кадры. Как выстроить главную опору? Собственник, решительно настроенный наладить системное взаимодействие с сотрудниками, неминуемо столкнется с рядом типичных вопросов. У малого бизнеса, как правило, нет возможности платить выше среднерыночных расценок, заманивать бонусами в виде красивого офиса и безлимитных сников. Поэтому попробуйте создать достаточно значимую цель, привлекательную для ваших людей. Основатель Apple, Стив Джобс, спрашивал: «Ты собираешься торговать подслащённой водой или пойди со мной, чтобы изменить мир?» Почаще проводите общие командные мероприятия, когда люди вместе обсуждают работу, видят вклад каждого, ощущают сопричастность. Узнайте, какой у каждого из ваших сотрудников главный мотиватор помимо денег. Власть, признание, самореализация, ощущение принадлежности к топовой команде или проекту. Дайте им возможность получить желаемое. Договаривайте с сотрудниками об измеримых и объективных KPI и о контрольных точках, например, раз в месяц. Сделайте так, чтобы ваши сотрудники под руководством преподавателя работали над вашими реальными проектами. Вместе с тем внедряйте систему наставничества. По мере роста компании становится более заметной на рынке и привлекает внимание HR-ов, которые готовы переманивать ценные кадры. Примите, что вы не сможете удержать всех. Однако можете стать чемпионом по привлечению и развитию новых людей. Минимум, который вы обязаны для этого сделать, назначьте справедливую зарплату.
0: Секреты бизнеса от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Дагестане 23 часа. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Магомед Рамазанов провел встречи с руководством заводов имени Гаджиева и Каспийский завод точной механики. Обсуждались текущее состояние предприятия и планы развития. Я напомню, что на заводе имени Гаджиева сейчас реализуется проект технического перевооружения и перебаразирования производственных мощностей на новые площади в индустриальном парке «Уйтаж» для выпуска высокотехнологичной машиностроительной продукции. Каспийский завод точной механики, входящий в перечень системнообразующих предприятий в реестр ОПК, специализируется на гражданской и военной продукции. По итогам встречи подтверждена важность поддержки предприятий и создания условий для их устойчивого развития. Кизлярский электроаппаратный завод увеличил выпуск продукции практически вдвое, с 315 миллионов рублей в 2023 году до 600 миллионов рублей по итогам 2025 года. Устойчивый рост достигнут за счет выпуска энергоэффективных лифтов и лифтового оборудования. Инвестиции в проект составили практически 350 миллионов рублей. Налажен полный цикл от сборки до монтажа технического обслуживания. Я напомню, что Кизлярский электроаппаратный завод работает в Кизляре с 1993 года, хотя предприятие основано еще 60 лет назад. Изначально она специализировалась на электротехнической продукции. Специалисты Россельхознадзора с помощью искусственного интеллекта проверили электронную систему учета мяса Меркурии и нашли нарушения. У индивидуального предпринимателя Алидара с начала 2026 года оформили документы на 230 килограммов куриного мяса, но в бумагах не было указано, из какого именно сырья это мясо сделано и откуда оно взялось. По факту получается, что мясо возникло из ниоткуда. Это прямое нарушение правил Евразийского союза и приказа Минсельхоза России. Такие документы нельзя оформить без указания сырья. Бизнесмену сейчас вынесли официальное предостережение. Но специалисты Минприроды Дагестана повторно провели выездные обследования водных объектов. По итогам рейдов перечень конструкций объектов, создающих помехи для проведения дноуглубительных и руслоочистительных работ, попали более 400 объектов. Их демонтируют либо перенесут. В Махачкале уже началось переустройство магистрального водовода диаметром 500 мм через реку Черкес-Озень. Старый водовод демонтировали, работы на новом уже идут к завершению. В Национальной библиотеке Дагестана завершился капитальный ремонт, проведенный в рамках национального проекта «Семья». Обновленное учреждение посетила временно исполняющий министра культуры Дагестана Зарима Бутаева. Я напомню, что в здании обновили помещение цокольного этажа и фондохранилища, провели внутренние отделочные работы и демонтировали старые полы. Сегодня я напомню, что книжный фонд Национальной библиотеки Дагестана насчитывает более 800 тысяч изданий, среди которых тысячи редких экземпляров, предоставляющих особую ценность для исследователей и научных работников. Но и 8 студентов колледжа туризма и сервиса «Дагестан» отправились в Москву на престижную 4-недельную стажировку. Будущие специалисты индустрии гостеприимства будут практиковаться в 5-звездочном отеле. Такую возможность учащиеся получили благодаря победе в республиканском конкурсе «Море-гор», приуроченном году единства народов России. Как рассказала директор колледжа Айна Гаибова, стажировка носит исключительно практический характер. Двое студентов будут осваивать тонкости администратирования и управлением отелем. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».

0: открывая футбольную Америку.
1: Одни из главных фаворитов чемпионата мира футболисты Франции стартовали на Мундиале с уверенной победой над Сенегалом со счетом 3-1. Развязка наступила в компенсированное время. Африканская сборная смотрелась в этой встрече не хуже, но моменты свои не использовала. При счете 2-0 в пользу Франции команда Сенегала сократила отставание до минимума. Отличился вышедший на замену во втором тайме 18-летний игрок ПСЖ Ибраим Мбайе. И у африканской сборной было еще время, чтобы спасти игру. Но Килиан Мбаппе через минуту вновь восстановил преимущество в 2 мяча. Кстати, Мбаппе сделал дубль в этой встрече и стал теперь рекордсменом по количеству голов за национальную команду. 58 забитых мячей в 99 играх. Следующий матч для него юбилейный, и будет он против Ирака 23 июня.
0: На капитанском мостике.
1: А сборная Туниса тем временем уже с новым главным тренером по ходу чемпионата мира. Команду возглавил хорошо известный французский специалист Эрве Ренар, который работал со сборными Саудовской Аравии, Марокко, Кот-д'Ивуара и Замбии. Этот тренер дважды выигрывал Кубок африканских наций. Тунис 21 числа сыграет против Японии, и будет интересно посмотреть, сможет ли Ренар привести своих ребят в чувство после проигрыша шведам со счетом 1-5 в первом туре.
0: Плавали, знаем.
1: В игре Саудовской Аравии и Уругвая представители Южной Америки имели ощутимое преимущество, но гол в раздевалку забили именно футболисты Саудовской Аравии. Во второй половине встречи уругвайцы смогли отыграться только за 10 минут до финального свистка, и главный тренер уругвайской сборной аргентинец Марсело Бьелса по прозвищу Безумец должен что-то придумать к следующему поединку Уругвая, который состоится 22 июня против той самой упертой команды Кабо-Верде, которая сыграла в первом туре 0-0 с самой Испанией.
0: Попутного ветра.
1: Во встрече Ирана и Новой Зеландии Иран дважды уступал в счете, каждый раз восстанавливал равновесие. Итог ничья 2-2. Интересно, что в 2010 году, когда чемпионат мира проходил в Южной Африке, тогда новозеландцы в группе в 3 матчах 3 сыграли в ничью, оставили очень приятное впечатление, но в плей-офф так и не смогли выйти. Наверное, они хотят чего-то большего на этом мундиале. Это были некоторые итоги 6-го дня турнира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Открытость и доверие к людям – не только черты характера белорусов, но и основа успешного бизнеса. Они привыкли соблюдать договоренности и беречь свою репутацию. Зарубежные сайты говорят, что гостеприимство в этой стране может показаться иностранцу over-friendly, то есть чрезмерно дружелюбным. Они предупреждают, что так же, как в России, в Беларуси стремятся показать положительную сторону своей культуры и прилагают все усилия, чтобы их гости чувствовали себя желанными, счастливыми и впечатленными. Белорусы часто говорят на русском языке, либо используют своеобразный интернациональный сленг – смесь двух языков. Например, начать беседу они могут на белорусском, а продолжить на русском, либо наоборот. Даже зарубежные источники рекомендуют делать визитки на русском и английском языках. Будьте готовы! Из-за их привычки скрупулезно подходить к принятию решений, любой пункт договора будет согласовываться с вышестоящим руководством. Dress smartly или одевайтесь элегантно, рекомендуют иностранцы. Что бы это ни значило, помните, встреча с государственными служащими будет носить более официальный характер, чем встреча с представителями бизнеса. Будет не лишним поддерживать визуальный контакт во время приветствия, жестами проявлять интерес к темам встречи, не перебивать участников. Успехов в переговорах!
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Значимо, важно.
1: Диалог ФМ. Это день в истории.
2: 17 июня 1955 года впервые поднялся в воздух Ту-104. Это первый советский пассажирский реактивный самолет. В те годы авиация еще жила поршневыми машинами, которые летели неспешно и низко. А тут стремительный взлет, высота, скорость, ощущение, будто сама эпоха рванулась вперед. Пилотировал тот первый испытательный полет летчик-испытатель Юрий Алашеев. Самолет создали на базе бомбардировщика Ту-16. Это позволило ускорить работу, но потребовало огромной инженерной смелости. Конструкторы во главе с Андреем Туполевым решали задачи, с которыми до них никто не сталкивался. Как обеспечить комфорт и безопасность на новых скоростях и высотах? Как сделать так, чтобы люди в салоне чувствовали себя спокойно, даже когда под крылом тысячи метров пустоты. Уже через год с небольшим, 15 сентября 1956 года, Ту-104 начал регулярные рейсы. Перелет из Москвы в Иркутск, который раньше занимал целые сутки, теперь укладывался в 7 небольшим часов. Это была настоящая революция. Аэропорты перестраивались, появлялись новые службы, формировался тот самый привычный нам облик гражданской авиации. Ту-104 на какое-то время стал и единственным в мире действующим реактивным пассажирским лайнером. Британская «Комета» к тому моменту уже ушла с линии, а американский «Боинг 707» еще только готовился к полетам. Советский Союз показал, мы умеем не только мечтать о небе, но и строить дорогу к звездам. Кстати, именно на базе Ту-104 позже создали самолет для подготовки космонавтов. Там в полете ненадолго создавали невесомость, чтобы будущие покорители космоса учились работать в необычных условиях. Да, у машины были свои сложности, и история его эксплуатации не была безоблачной. Но именно такие шаги, смелые, порой рискованные, и двигают процесс. Ведь любая великая дорога начинается с первого полета.
0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Вода с лимоном не ускорит процесс похудения, если не нормирован режим питания и питья. Об этом рассказала заведующая кафедрой гастроэнтерологии и диетологии Пироговского университета Татьяна Строкова. Она отметила, что для поддержания нормальной массы тела необходимы

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Минувшая неделя на Уолл-стрит ознаменовалась первыми коррекциями после серии блестящих отчетов за первый квартал 2026 года и самым громким IPO в истории человечества. Но новая неделя обещает быть не менее бурной. Во-первых, из-за новых сюжетов в Персидском заливе. Во-вторых, из-за возможной коррекции в условиях отсутствия отчетных драйверов. А в-третьих, из-за того, что ведущие регуляторы мира именно на этой неделе принимают решения по учетным ставкам. Основные индикаторы рынка.

0: с доллара 99,8 пункта. На это легкое снижение повлияло решение ЕЦБ по ставке и очередные миролюбивые заявления по Персидскому заливу. Однако видно, что реакция пока весьма незначительна. Во-первых, потому что заявление о том, что якобы персидский кризис близок к завершению, звучало уже не меньше, чем в самой Персии сказок Шахерезады. При том, то США наносят новые удары, то Тегеран в очередной раз заявляет о закрытии Ормузского пролива, то еще что-нибудь. А что касается решения ЕЦБ, его для снижения индекса доллара недостаточно, потому что многочисленные решения регуляторов по ставкам только на этой неделе определят окончательный расклад на валютном рынке на ближайшие месяца полтора. Да и сама ФРС еще не приняла решение. Да, конечно, ЕЦБ сделал весьма решительный ход, повысив свои основные процентные ставки на 25 базовых пунктов. Кристин Лагард и ее коллеги по совету Европейского Центробанка отметили, что угрозу нового витка глобальной инфляции из-за событий в Персидском заливе игнорировать никак не могут и предпочитают профилактически поднять ставки. Ну и так как ЕЦБ был первым в новом цикле решений по ставкам, то это его решение может подтолкнуть и другие ведущие центробанки последовать тому же примеру. И тут возникает коллизия, которая может стать иронией судьбы. Кевин Уорш, ставленник Белого дома, на которого Трамп возлагал надежды, что он изменит слишком осторожную политику Джерома Пауэлла, может ее, эту политику, продолжить. Уорш – боец, а ничего, извольте. И это доказано его предыдущей карьерой. Ну а вводные, конечно, не способствуют глубинной политике. Бюро статистики труда США сообщило, что годовая инфляция в США в мае ускорилась до 4,2%. То есть впервые с начала 2023 года превышена отметка в 4%. Для Уорша, как для опытного экономиста, это серьезная угроза. От превышения таргета в два раза просто так, конечно же, не отмахиваются. Тем паче, что статистика показывает позитив на рынке труда. Рост новых рабочих мест с начала года продолжился и по итогам апреля-мая дошел до наилучших показателей. Но, как мы уже привыкли, в эпоху высокой ставки это всегда воспринимается как то, что ФРС может продолжать жесткую монетарную политику, то есть держать высокую ставку, не опасаясь депрессионного воздействия на американскую экономику. Так что, пожалуй, лучшее, что Уорш может сделать, находясь как бы между чаяниями Трампа и угрозой инфляции, это просто оставить ставку неизменной. И на это, собственно, сейчас, судя по фьючерсам, на ставку рассчитывает подавляющее большинство инвесторов и трейдеров. Идем дальше. Нефть, в отличие от индекса доллара, выглядит более доверчивой к возможному миру в заливе. Одна причина объективная. Саудовская Аравия со скрипом, но наращивает транзит нефти через порт Янбу на Красном море. Эмираты со скрипом, но отправляют часть нефти по трубопроводу в Оман в обход Ормузского залива. ОПЕК плюс продолжает курс на увеличение квот на добычу нефти. Ну и, наконец, США увеличивают поставки нефти на внешний рынок. Ну а золото и серебро прогулялись в коррекцию вместе с фондовым рынком и вместе с ним немного отросли обратно. Но с одной очень важной оговоркой. Падали они глубже индексов, а вот отрастали меньше. Напомню нехитрую истину, что когда иссякает поток отчетности, рынок становится на порядок чувствительный к политике, макроэкономике и решениям регуляторов. А так как по всем трем статьям недели будет насыщенной, рынок будет явно нервным и чутким. Тем паче, что последние аккорды значимых для рынка отчетов были весьма непростыми. Заметная коррекция котировок Broadcom после неплохого отчета, даже отличного, оказалась не случайной флуктуацией. Позже тоже на хорошем отчете просел Oracle и несколько бигтех-компаний масштаба поменьше. Рынок начинает выходить из состояния эйфории и беспокоиться по поводу гонки инвестиций со стороны компаний-фаворитов. И пузырь достиг размеров, которых в истории мировой экономики еще не было. Впрочем, перефразируя известный анекдот, осадочек остался, зато ложечки нашлись. IPO SpaceX прошло на ура. Акции со стартовых $135 за бумагу поднялись к закрытию недели до 160. Илон Маск стал первым бумажным триллионером в мире после IPO SpaceX. Полагаю, что здесь эйфория скоро закончится. И даже самые горячие апологеты проектов Маска должны будут подумать, а что, собственно, ждать дальше. Недолгий и быстрый рост, а дальше коррекцию, как это было на довольно громком IPO Uber. Коррекцию спустя несколько месяцев, как это было с IPO Rivian в 2021 году. Напомню, что тогда громко ее очень ждали, как новую Теслу. И капитализация компании в результате IPO взлетела до уровня 150 миллиардов. То есть обогнав по стоимости Volkswagen, один из крупнейших и реально выпускающих продукцию автоконцернов мира. Ну или IPO SpaceX может пройти устойчивый тренд роста, как это было с Amazon. То есть на самом деле примеры показывают развилку вариантов. Но в любом случае, каким бы грандиозным ни стало IPO SpaceX, это только начало. Впереди еще не назначенные, но уже анонсированные IPO OpenAI и Anthropic. Лето и осень в этом году на Уолл-стрит точно будут нескучными, тем более, что оптимисты по-прежнему веруют в силу искусственного интеллекта и проект «Звездные врата». И надо сказать, что даже сдержанный в оценках банк Морган Стэнли, подбадривая оптимистов, назвал коррекцию на прошлой неделе необходимой и конструктивной, здоровой перезагрузкой после бурного роста рынка. Кстати, аналитики Морган Стэнли подтвердили свой прогноз на рост S&P 500 до 8000 пунктов в перспективе на лет. Но мне, как вы знаете, мы очень многим экспертам рынка, уже с прошлого сентября безумно не нравится концентрация капиталов и надежд в считанном количестве компаний. В случае чего это уже будет не эффект домино, а нечто большее. Вместо костяшек падать друг на друга будут целые финансовые вавилонские башни. Впрочем, об этом мы говорили и еще поговорим. А если же вернуться к дням сегодняшним, то теперь уже можно окончательно говорить о завершении влияния периода отчетов на рынок. На этой неделе из относительно заметных отчетов можно, причем с натяжкой, назвать лишь несколько. Это отчеты Uranium Energy, Smith & Wesson, Kroger и Carmax. О российском рынке сегодня я, в общем, говорить не буду, потому что к диагнозу апатия, который прозвучал в прошлых обзорах, пока добавить нечего. Индекс MAEX держит оборону в районе 2500 пунктов, но даже те эмитенты, которые демонстрировали рост не благодаря, а вопреки, сейчас находятся в лучшем случае в боковиках, за исключением буквально некоторых, например, Дома РФ. А полный диагноз российскому рынку вынес председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов, который так прокомментировал двухлетней давности призыв президента России довести капитализацию фондового рынка страны до 2/3 годового ВВП. «Мы движемся очень быстро, хорошим темпом, но, к сожалению, в другую сторону. Сейчас для достижения обозначенного президентом уровня капитализации фондового рынка его нужно уже не удваивать, а учетверять». Ну и в завершение, как всегда, на что стоит обратить внимание с точки зрения макроэкономики и действий регуляторов. Тем более неделя будет точно принадлежать регуляторам. В четверг, 18 июня, Банк Англии принимает решение по процентной ставке и также проведет пресс-конференцию. Ну а в США, как всегда, в четверг публикуют данные по количеству первичных и повторных заявок на пособия по безработице. Но сразу после принятия решения ФРС эти показатели будут не слишком важны, разве что там какие-то жуткие отклонения от прогнозов. В пятницу, 19 июня, на рынках спокойно, в США выходной день, зато для российского рынка день очень значимый. Банк России принимает решение по ключевой процентной ставке и пройдет пресс-конференция регулятора. А так как президент России Владимир Путин впрямую сказал, что мы вправе ожидать снижения ставки ЦБ, да еще и слухов, которые обрастают все новыми и новыми конспирологическими подробностями вокруг то ли больничного, то ли исчезновения Эльвиры Набиуллиной, понятно, что 19 июня для российского регулятора будет днем очень серьезным.
1: Про экономику на Диалог FM. Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Личный коуч.
1: Прошлое может погубить ваше будущее. Чтобы помочь вам понять, как прошлое может стать вашим будущим, автор обращается к биологическим и психическим процессам в нашем мозге. Когда вы думаете или вспоминаете что-то, происходит химическая реакция. Хотя мысли нематериальны, они вызывают химическую реакцию, которая превращает нематериальное в материальное. Например, представьте, что вы прямо сейчас встаете, идете к холодильнику, открываете дверь и берете лимон. Затем берете нож и разрезаете лимон пополам. Выбираете одну из половинок и в течение нескольких секунд наблюдаете, как течет сок. А затем откусываете от нее большой кусок. То, что я только что описала, это всего лишь мысль в вашей голове. И вы, конечно, не ели лимон. Но я уверена, что у вас выделилась слюна. Это простой пример, показывающий, как нематериальные мысли создают материальные вещи. Если вы думаете о чем-то радостном, то в этот момент вы переживаете такую эмоцию, как радость. Эта эмоция, в свою очередь, вызывает больше подобных мыслей, которые, в свою очередь, порождают другие эмоции. На протяжении этого процесса в вашем мозгу происходит множество химических реакций, которые приводят к циклу мысль-эмоция-мысль, который создает то, что автор называет состоянием бытия. Проблема в том, что мы обычно сосредотачиваемся на нашем плохом опыте, связанном с людьми или ситуациями. Если вы приучите свое тело испытывать одни и те же мысли и, следовательно, одни и те же эмоции снова и снова, вы заставите его жить прошлым. Если вы постоянно думаете о своих проблемах, вы воспроизводите старые чувства грусти, печали, боли и низкой самооценки. Если эти эмоции контролируют ваши мысли, и вы не можете их изменить, то результат предсказуем. Ваша жизнь останется прежней, постоянным повторением вашего прошлого. Куда бы вы ни отправились, эта самая жизнь будет преследовать вас. Вот как ваше прошлое может стать вашим будущим.
0: Личный

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: Знаете, как выглядит настоящее путешествие без чемоданов? Это когда, не выходя из дома, ты спускаешься на дно океана, идешь по следам древних цивилизаций и разгадываешь тайны Вселенной. Именно такое путешествие стало возможным 17 июня 1985 года. В этот день в эфире появилась кабельная телесеть Discovery. Его основатель Джон Хендрикс задумал канал как окно в мир знаний. И идея сработала. В эпоху, когда телевидение чаще развлекало, чем удивляло, Discovery выбрал другой путь – показывать реальность во всей ее грандиозности. Первая программа «Долина айсбергов» сразу задала тон. Здесь не придумывают чудеса, здесь показывают, насколько невероятна сама наша планета. От недели акул, которая покорила миллионы зрителей, до фильмов о космосе и истории, от съемок в сибирской тундре до экспедиции в самые отдаленные уголки Земли. Discovery шаг за шагом напоминал нам простую вещь – мир огромен, загадочен и бесконечно интересен. И пусть мы не всегда можем отправиться в далекие края, у нас есть шанс прикоснуться к ним через истории, которые оживают на экране, через открытие, что становится ближе с каждым кадром. Discovery научил нас смотреть на привычное по-новому и видеть чудо в самой реальности. Ведь самое захватывающее путешествие начинается с одного единственного вопроса. А что там за горизонтом?
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Сумасшедшая зарплата айтишников – это миф. Во-первых, кого вы называете айтишниками? Сотрудник техподдержки – это айтишник? Менеджер по продажам – это айтишник? Бухгалтер, который работает в Яндексе – это айтишник? Что есть айтишник? Программист? Кто? Инженер? DevOps? Сисадмин? Кто айтишник? И вот, например, сисадмин, работающий в Яндексе, и сисадмин, работающий в соседней парикмахерской. Почему один зарабатывает 400 тысяч, а другой 70, и то не всегда? Должность называется одинаково, и тот айтишник. Нет, это миф. Есть IT-компании с очень большой маржинальностью за счет высокой консолидации рынка. Может быть, сложно говорю, но, короче, монополия это. Вот в стране у нас 400 банков. Ну, сейчас, может, живых, я не знаю, 100, 200. Но они все нормально существуют. И да, они все конкурируют с условным Сбером, но Сбер далеко не монополист. А вот с Яндекс.Такси как-то все по-другому выглядит. За счет этого IT-компании часто имеют очень высокую маржинальность, которая позволяет в этих IT-компаниях отдельным специалистам платить высокие зарплаты. Отсюда этот миф. Но если ты сисадмин в салоне красоты, ты не айтишник, ты сотрудник бьюти-индустрии. Совсем вытекающим. И твоя зарплата сравнивается с маникюрщицей, а не с бухгалтером в Яндексе. А если ты бухгалтер в Яндексе, то ты вроде как айтишник. Хотя ты тоже бухгалтер всего лишь. Но зарплата у тебя при этом айтишная. Ты же в Яндексе. Поэтому дело не в IT, не IT. Дело в том, что есть компании, у которых высокая маржа. Это не только IT-компании. Это ресурсные компании, сырьевые компании, это банки, телекомы. Там у всех все хорошо. Мифологии просто такой нет, дурацкой. Никто же не говорит, а телекомщики пойду. Я такого не слышал. Как бы, вы что думаете, зарплаты в МТС и Мегафоне плохие, что ли? Разработчики действительно специфическая роль. Почему? Потому что это та редкая специальность, которая верифицируется на собеседовании. Вот когда я нанимаю юриста, мне очень тяжело понять его квалификацию. Когда я нанимаю маркетолога, мне очень тяжело понять его квалификацию. Поэтому там начинают действовать всякие рекомендации, портфолио, дипломы. Вот айтишник чем-то похож, может быть, на хирурга. Он очень легко... Ну, то есть собеседник у хирурга, наверное, посложнее выглядит. Не знаю, кстати, как собеседуют хирургов. Говорят, коллега, пройдемте, ну-ка резани. Так, что ли? Как их собеседуют, кстати? Но программисты собеседуют именно так. Его сажают за стол, дают задачку, говорят, кодь давай. Из-за того, что его навык легко верифицируется, рынок труда айтишников во многом глобален. Потому что я, сидя в Калифорнии, могу нанимать программиста из Воронежа. И вот это специфика исключительно программистов. Их труд легко верифицируется, поэтому их рынок туда стал глобальный. И когда я нанимаю программиста в Москве, я конкурирую не с условным Яндексом, а я конкурирую даже с Фейсбуком. Никаких мифических айтишников, которыми можно стать, пройдя курсы в интернете, не существует. Вот это полный булшит, что я там пройду какие-то курсы. Если, пройдя курсы за 100 тысяч рублей, можно стать человеком, который стоит на 1 000 000 рублей в год дороже, ты вселенную обманул, что ли? А в компаниях идиоты работают в этих, которые тебя нанимают. Вот я, представь себе, я владелец компании. И я узнал, что можно взять любого идиота, посадить его перед курсами, и потом он будет стоить мне, как специалист, который стоит, не знаю, 200 тысяч рублей в месяц. Да? Ну вот представь себе, вдруг оказалось, что вот мне нужен человек на 200 тысяч рублей в месяц. Но оказывается, можно взять любого автослесаря, он пройдет курсы и будет стоить эти 200 тысяч. Но я почему-то нанимаю не автослесарей за 40 и учу их, а я зачем-то должен в интернете идиотов набирать, которые курсы прошли. Я тупой?
3: Нет.
2: Я не тупой. Зачем я это буду делать? Если бы это было возможно, я бы пошел в вуз, взял бы там 100 студентов, заставил бы их пройти курсы и платил бы им 20 тысяч рублей. Ну подумайте, это же логично. Так не работает. С чего это я вдруг вчерашнего автослесаря после курсов буду за 200 тысяч нанимать? Я тут главный лох, что ли, в этой комнате? Что-то мне подсказывает, что не я. В этой цепочке я точно не главный лох. Здесь кто-то кого-то другого явно греют. Понимаешь? Подумайте об этом. Так не бывает. Вот это обман. Нельзя пройти курсы и моментально увеличить свою рыночную стоимость. Так не бывает. Если бы это было возможно, поверьте, не вы бы на этом заработали.
0: Мысли вслух.

0: Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: А в Дагестане близится к завершению три крупных инвестпроекта в промышленности. О ходе реализации доложил временно исполняющий министра промышленности и торговли Низам Халилов. Так, в реестре инвестпроектов региона значится 7 крупных промпроектов с общим объемом инвестиций 20 миллиардов рублей, отметил премьер-министр Магомед Рамазанов. Организация производства листового стекла с мягким покрытием, инициатор «Салават стекло Каспий». Проект предусматривает создание линии вакуумного напыления покрытия на листовое стекло. Второй этап проекта – строительство универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров города Махачкалы. Третий – организация производства импортозамещающих стеклянных нитей марки ЕС. Власти Дагестана подчеркивают, что проекты усилят промышленный потенциал республики и создадут новые рабочие места.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Что, если я скажу вам, что настоящая молодость – это не вопрос кремов, диет или генов? Что, если внутри каждого из нас скрыт уникальный источник силы, который способен не просто замедлить время, а полностью изменить ваше восприятие жизни и себя? И еще больше. Что, если этот источник есть именно у вас, даже если вы этого не замечаете? Представьте себе человека, который с возрастом не теряет блеск в глазах, живость души и легкость в движениях. Но при этом он не кричит об этом, не ищет славы и не пытается казаться лучше других. Его сила внутренняя, тихая и глубочайшая. Она питается искренностью, принятием себя и умением быть настоящим. Эта сила не миф, она существует. Если вы замечаете, что выглядите и чувствуете себя моложе своего возраста, возможно, это не случайность. Это знак, что в вас живет нечто большее, чем просто тело. Это зов души, которая сохранила свою чистоту и живость. Многие, обладающие этим даром, сами не знают о нем. Они не считают себя особыми. Часто, наоборот, чувствовали себя чужими, слишком чувствительными, слишком ранимыми, слишком другими в мире, где принято быть сильным, устойчивым и не показывать слабостей. В каждом человеке живет что-то, что не стареет. Это душа. Карл Густав Юнг утверждал, что внутренняя молодость не результат ухода, а результат выбора. Того самого выбора, который мы совершаем каждый день. Жить поверхностно или жить в глубину. Юнг называл это индивидуацией, процессом, в котором человек соединяется с собой настоящим, отпуская роли, маски и чужие ожидания. Молодость – это не возраст, это верность себе. Юнг считал, что человек стареет не из-за возраста, а из-за потери смысла. Когда человек перестает чувствовать, кто он на самом деле, его энергия гаснет. Но если внутри живет огонь, он греет все тело. Он считал, чувствительность – это не слабость, а глубинная способность души быть живой. Она как антенна. Она улавливает то, что важно. И когда человек сохраняет эту чувствительность, несмотря на годы и боль, он остается настоящим, а значит молодым. Мир вокруг нас ценит маски, роли, внешнюю прочность. Быть удобным, не задавать лишних вопросов, не показывать эмоций. Так принято. Но те, кто сохранил в себе внутреннюю чистоту и аутентичность, несмотря на шум и суету, обладают силой, которая поддерживает не только молодость тела, но и живость сердца. Вы знаете, есть люди, рядом с которыми хочется быть. Их не всегда сразу замечают, но когда замечают, уже не забывают. С ними становится спокойно, по-настоящему. Не из-за слов или поступков, а из-за самого присутствия. Есть что-то в их походке, в манере смотреть, в молчании, будто они знают нечто важное, что ускользает от большинства. Но даже сами они не всегда могут объяснить, что именно. И вот что важно. Этот дар не требует доказательств и признания. Он просто есть. Тихий, теплый, живой. И, возможно, он есть и в вас. Если вы когда-либо чувствовали себя не вписанной, если вам тяжело быть поверхностной, если вы замечаете то, что другие пропускают, это не странность и не слабость. Это чувствительность. Чувствительность – это не хрупкость. Это инструмент, дар, позволяющий видеть глубже, ощущать тоньше, понимать больше. Юнг считал, что именно через осознание и принятие своей чувствительности человек обретает настоящую силу. Ваша задача – не бороться с тем, что делает вас уникальными, а стать целым человеком, принимая все свои стороны, говорил он. Сила не в том, чтобы делать что-то ради показухи или одобрения, а в том, чтобы быть собой. Без масок ролей, без стремления угодить кому-то. И да, за это порой приходится платить. Непониманием, одиночеством, критикой. Но знаете, что удивительно? Именно такие люди стареют иначе. Их тело следует за душой, а не душа за телом. Это та самая внутренняя энергия, о которой писал Юнг. Энергия жизненного духа, которая не подвержена времени. Карл Юнг, великий психолог и исследователь души, говорил, что настоящая молодость – это не столько состояние тела, сколько состояние души. В его понятии молодость – это процесс индивидуации, то есть глубокого соединения с собственным истинным «я». Это не просто знание о себе, а жизнь в гармонии со своей глубиной, со своими внутренними архетипами, универсальными символами, которые живут в каждом из нас и формируют нашу сущность. Юнг утверждал, то, что делает человека молодым, это способность к самообновлению и пребыванию в контакте с собственной душой. Эта внутренняя энергия не угасает с годами, она становится глубже и богаче. Может быть, вы из таких? Возможно, ваша энергия всегда была с вами, но вы не позволяли себе ее услышать и развить. Сейчас время изменить это. Прислушайтесь не к миру, а к себе. Вы почувствуете, что никогда не были слишком. Вы всегда были глубже, а глубина не увядает. Она живет вечно. Позвольте себе почувствовать эту силу. Позвольте ей стать вашим путеводителем. Ваша глубина – ваш настоящий дар. И именно она сделает вашу жизнь полнее, ярче и спокойнее. С возрастом мир становится все шумнее и требовательнее. Мы сталкиваемся с разочарованиями, стрессами, болезнями, переменами. Но те, кто выглядит моложе, словно нашли способ сохранять внутренний покой и ясность среди хаоса. Это не вопрос генов или магии косметики. Это вопрос внутренней энергии, источника, который не иссякает. Почему этот дар остается неочевидным? Потому что многие, обладающие им, не осознают своей уникальности. Они могут думать, что слишком чувствительны, слишком ранимы, слишком не такие, как все. Юнг учил, что именно такие инаковости – признак того, что душа сохранила свою чистоту и глубину. Чувствительность часто путают с уязвимостью, но это разные вещи. Чувствительность – способность улавливать тончайшие вибрации мира, эмоции, настроения, энергии. Это внутренний радар, который помогает глубже понимать себя и окружающих. Именно она помогает сохранять молодость души, потому что поддерживает связь с настоящим, с подлинным опытом, с тем, что невозможно подделать или купить. Юнг говорил, молодость приходит тогда, когда человек перестает играть роли и начинает жить своей правдой. Именно поэтому люди, которые выглядят моложе своих лет, принимают свои особенности, страхи и мечты. Не скрывают, кто они есть. Это не всегда легко. Иногда за это приходится платить непониманием или одиночеством. Но именно так душа остается живой и свежей. Внутренний мир важнее внешнего. И это ключ к настоящей молодости. Когда душа молода, тело живет в гармонии. Наполненность смыслом, радость и принятие отражаются на вашем лице, походке, взгляде. Юнг говорил, мир всегда будет пытаться заставить нас соответствовать. Но душа не создана для соответствия, она создана для истины. Когда человек начинает жить своей правдой, уходит напряжение. И вместе с ним уходят морщины, усталость, тусклость взгляда. Не потому, что он лечился, а потому что он начал дышать собой. Это и есть тот дар, о котором говорил Юнг. Как развивать в себе этот дар? Слушайте себя. Найдите время для тишины и размышлений. Медитация, прогулки на природе, тихие вечера с книгой помогут услышать внутренний голос. Примите свои чувства. Не бойтесь грусти, страха, сомнений. В них тоже есть сила. Будьте искренними, не прячьтесь за масками. Позвольте себе быть настоящими, со всеми особенностями и неидеальностями. Ищите смысл. Задавайте себе вопросы. Что приносит радость? Что наполняет энергией? Что вдохновляет? Окружайте себя теми, кто поддерживает вас такими, какие вы есть. Вы особенный человек. Пусть эти слова станут для вас напоминанием. Если вы выглядите моложе своего возраста, если у вас ясность взгляда и живость души, значит, у вас есть особый дар. Дар быть собой.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Акушинский район, аул Гапшима, в переводе с даргинского означает «из трех селений». Очевидно, аул заложили выходцы из трех населенных пунктов, покинутых по неизвестным нам причинам. Раньше аул располагался на двух отвесных скалах, у подножия которых жители возвели ворота, наглухо закрываемые по ночам. Аул Гапшима – родина главного дагестанского историка, профессора Расула Магомедовича Магомедова. Именно он, не побоявшись репрессий в 50-е годы прошлого столетия, отстаивал для истории потомков имя и дела борца за свободу и независимость имама Шамиля.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».
3: Сегодня, как мне кажется, вот как в 90-е был определенный тренд на предпринимательство, ну, потому что открылось окно возможностей, и, ну, как бы, мне кажется, такая эпоха зарождения предпринимательства в России, по сути, была. Так и сейчас тоже есть определенное вот такое ощущение, что предпринимательство развивается, несмотря на то, что у нас есть не самые, как бы, благие условия для этого сейчас в моменте, все равно тренд на предпринимательство определенный имеется. И вот вопрос к вам, раз уж мы заговорили про генетический код, вот про предпринимательство, на ваш взгляд, все-таки это... Человек может как-то понять с рождения, это как-то врожденное что-то или это приобретенное? Потому что вы же изначально занимались научной деятельностью, нельзя было сказать, что вот вы предприниматель. А в итоге вы построили большую компанию, как бы добились больших результатов.
4: Ну, я ее не один построил. Ну, много
3: вы
4: было,
3: вместе,
4: да,
3: с партнерами, с, да, командой. Тем не менее, вы стояли у руля, как бы вот.
4: Я думаю, что... Да, это правда. Но я думаю, что... Это, да, в значительной степени генетически обусловленная история. Ну, опять же, когда я говорю генетически, это не только генетически, это еще и вот внутриутробное развитие и раннее воспитание, раннее, совсем раннее. И люди как бы сразу понимают, они предприниматели или там бизнесмены или нет. Вот... Просто в наше время, в советское, я же как бы продукт советской эпохи, даже если ты предприниматель, ну, кем тебе, как ты мог стать предпринимателем? Это, во-первых, ты не мог понять, что ты предприниматель, потому что не было никакого, так сказать...
3: Чек-листа.
4: Вот у нас есть там Олег Тиньков, вот сразу видно. Это, там,
3: но это сейчас.
4: Да, бизнесмен, да. Вот. Я, кстати, не уверен, что в вашей терминологии, может, он бизнесмен, потому что у него очень много разных бизнесов, и но они отличаются тем, что они все направлены на извлечение прибыли и очень талантливо сделаны, но они очень разные.
3: Но он очень яро отстаивает, да, предприниматель, не бизнесмен, он же постоянно
4: это
3: говорит.
4: Вопрос терминологии. Ну, да. В вашей терминологии, когда важно зарабатывать деньги, неважно как, то, наверное, скорее он, значит... Бизнесмен. Ну, это ладно, это такие рассуждения.
3: Но поговорим об этом с Олегом.
4: Да, с Олегом может поговорить об этом, да. Но вот возвращаясь к вашему вопросу...
3: Врожденно или нет?
4: Да, я думаю, что это врожденно. И это сложно изменить. То есть вот ты не можешь сказать, я хочу стать предпринимателем. Для этого нужен определенный аппетит к риску. Есть огромное количество людей, которые вроде бы и очень умные, и одаренные. Мы с вами тоже в этом чуть говорили до нашей встречи. Консалтеры, да, вот они же все лучше знают, лучше любого предпринимателя. Но они не могут быть предпринимателями, в частности, потому что у них другой аппетит к риску. частности, потому что у них не хватает социальных и навыков общения, да, они могут какие-то очень сильно там интровертированные. У тебя есть много примеров, когда сильный очень интроверт становится очень сильным бизнесменом. Коротко отвечая, да, я думаю, что это врожденная история, это не то, что в себе можно воспитать.
3: А вот про аппетит к риску, я, например, я вчера разговаривал с Борисом Зарьковым, и мы как раз обсуждали вот эту толерантность к риску, что у предпринимателей толерантность к ошибкам, к рискам, она очень высокая. И он сказал такую мысль, что он говорит, на мой взгляд, это исключительно вопрос привычки, что предприниматели просто гораздо больше других там с детства пробуют, ошибаются, расшибают голову, и вот поэтому как бы на дистанции они просто становятся толерантными, и это, по сути, просто такой вот наработанный навык. А вот ваше мнение, это вот толерантность к риску, например, это тоже как бы врожденное, или это просто вот таким вот образом происходит, этот навык нарабатывается годами?
4: Ну вот, а что здесь, что здесь первично, что вторично? Ну, да, да, вы видите, что один ребенок на детской площадке все время лезет куда-то там наверх, срывается, падает, да, расшибается, съезжает с этих горок, а второй ребенок стоит и там ковыряется, значит, лопаточкой, да? Можно так сказать, что этот просто пробовал-пробовал и привык. А можно сказать, что они же сделали выбор. Уже один ковыряется, угу, второй, значит, у них изначально разная толерантность к риску. И это врожденно. Поэтому пример Бориса, он в данном случае для меня ничего не доказывает. Я, честно говоря, хороший вопрос. Мне кажется, что были какие-то исследования про склонность к риску, и мне казалось, что есть какие-то исследования, которые говорят о том, что скорее это врожденное качество.
3: Там много, на самом деле, интересных и книг на эту тему написано, да, там «Гении аутсайдеры», в которой там вот как раз вот этот процесс становления людей описывается, да, что про хоккеистов, про...
4: Другой вопрос, да, что у вас есть эта склонность, задаток, может быть, вы можете его развить в себе, да, можете его, наоборот, там, себе забить, да.
3: Тут очень важно, мне кажется, еще стечение обстоятельств, вот как раз вот то, что если ты попадаешь в детство как раз в атмосферу, где у тебя есть вот этот запрос внутренний, и тебе позволяют падать, расшибать голову и так далее, у тебя начинает получаться опыт, и в итоге он как бы трансформируется.
4: Ну да, или, да, скажем, родители или учителя в школе поощряют, да, да, поощряют твои пробы и ошибки и не делают из этого, ну, вселенской катастрофы. Да, я думаю, ну это вот как раз к тому, что раннее воспитание тоже, конечно, влияет, да. Но изначально думаю, что роль генетического компонента высока. Ну, я вообще такой редукционист, можно сказать.
3: Давайте еще чуть назад вернемся. Вот про переход из банка и вот к созданию там нового, скажем так, да, новотехнологичного банка. Вот вы сказали то, что я прям помню, я читал статьи с вами, ну, говорит, да, то, что не особо все это, лежало сердце к этому всему делу. И вот у меня такой вопрос возник. Оно, сердце перестало лежать в тот момент, когда просто какое-то количество денег уже заработали, и встал вопрос, что помимо денег я могу получить от этой деятельности, или еще на тот момент не было каких-то весомых денег, и просто захотелось какого-то творчества, реализации.
4: А это какой момент?
3: Ну, это вот как раз, как, вот, по которому мы сейчас обсуждали, что вроде занимались банком, и как-то не лежала душа.
4: А, ну, я, скорее тут вот такая была история. Я мог бы и дальше заниматься банками, да, угу, там, но просто было, ну, стало неинтересно.
3: А деньги уже в тот момент были какие-то?
4: Ну, да, были.
3: То есть, да, мне просто интересно, что... То есть,
4: это нет, было конечно, очень... потом их стало больше, но кто же знал-то, что их станет больше?
3: Нет, я имею в виду к тому, что обычно как вот этот переход, он случается таким образом, что предприниматель, условно, да, или бизнесмен, неважно, он начинает заниматься чем-то, он зарабатывает там себе на хлеб, на машину, на квартиру, на то, чтобы детей обеспечить. И вот он уже сидит, и ему уже не так интересно, и в этот момент он задается вопросом, так, а какие у меня вообще цели и ценности, да, зачем я пришел? Ну, и да, в этот момент появляются как раз настоящие, да, вот эти предприниматели.
4: Базовые потребности, когда были удовлетворены в виде квартиры, там, машины, то, наверное, действительно, ну, это если там следовать первой версии пирамиды Маслоу, что вот как бы считалось, что актуализация более высоких потребностей происходит после,

0: удовлетворены, и семья вроде довольна, действительно можешь подумать о душе, условно говоря. А что действительно ты хочешь? Да. А хочешь, наверное, уже удовлетворять финансовые потребности людей, не только себя, да? Но другим способом, более интересным, да, для них. Но это удивительным образом совпадает и с основной целью бизнеса – зарабатывать деньги. Потому что если ты научился, какой-то нашел способ, нашел неудовлетворенную потребность людей, действительно неудовлетворенную, и смог ее удовлетворить, или другим способом ее смог удовлетворить, то ты, конечно, получишь рост в какой-то экспоненциальной пропорции, что и случилось сначала с компанией «Епорт», которую мы тогда основали, а потом и с компанией «Киви» долгое время. Она росла очень быстро, потому что была неудовлетворенная потребность, которую мы нашли способ удовлетворить более технологичным образом. Удобно.
1: Я, кстати, слышал, вот мы сейчас так несколько раз про деньги заговорили, что в каком-то интервью, я помню, вам начали задавать вопрос про деньги, сколько у вас денег, да, какой у вас капитал, да. Говорю, что же вы все время про деньги спрашиваете? И дальше там как бы мысль так оборвалась, а мне на самом деле довольно интересно поговорить.
0: Это Лиза Осетинская, может.
1: Не-не-не-не-не, мне какой-то вот там, да. Пару лет назад это было. Ага. Но не суть. И, в общем-то, мне интересно не столько про количество денег, да, сколько про то, какую качественную функцию деньги выполняют в вашей жизни и вообще про ваши отношения. Потому что здесь оно как раз разнится от предпринимателя к предпринимателю. Для кого-то деньги – это возможность, там, я не знаю, реализовывать свои идеи. Для кого-то еще что-то. А у вас я услышал, что, так как у вас там первая ценность – это свобода, что слишком много денег тоже, например, да, там не хочется. Вот поделитесь вообще тем, как у вас вырисовывалась концепция денег и, да, отношение к деньгам.
0: Ну, как я сказал, свобода. Я так скажу, что у меня достаточно денег для моей личной свободы, да, но о чем я жалею, да, если бы у меня было больше денег, я мог бы больше помогать людям, другим. Да, ну, вот какие-то больше реализовывать какие-то благотворительные истории. Да, вот для этого денег у меня недостаточно, чтобы их больше, вот сколько бы мне хотелось, да, потому что огромное количество людей страдает, и животных страдает, и всем им хочется помочь немедленно. Вот. Но здесь уже вот такая история, что для моей личной свободы, ну, в том смысле, что я могу встать, полететь, вот, не знаю, мне захотелось, не знаю, какую-нибудь выставку посетить в Лондоне, например. И для меня нет проблемы взять и полететь в Лондон и посетить эту выставку, или сходить там в какой-то ресторан, или купить себе что-то там, да. В этом смысле вот для каких-то вот таких целей инструментально всего хватает. Ну, если бы я захотел открыть свой, не знаю, там, детский приют собственный, да, как вот, не знаю, там, дом с маяком, например, то таких бы денег не хватило. Но, с другой стороны, можно им помогать. А не вот приют, а хоспис, да.
1: Например, как у любого, знаете, как, ну, может, не любого, но у многих там молодых ребят, которые начинают заниматься бизнесом, у них там есть своя яхта, свой самолет, дом 2000 квадратных метров и так далее. Ну, по крайней мере, первично, да, как-то оно так приходит. Были ли у вас какие-то такие как бы запросы, тем более, когда вы там выходили на IPO, и там большая оценка, и вот вы понимаете, вот они деньги как-то вот...
0: Нет, яхту никогда не хотел, самолет никогда не хотел. Ну, просто, опять же, зачем, да? Иногда, вот для многих бизнесменов самолет нужен, потому что просто у них действительно столько перелетов деловых, что, ну, важно вот и быть в форме, важно, да, физической просто. И иногда это действительно удобно, иногда как бы это даже необходимо. Но нет никаких, если мне это потребуется для моей жизни, мне проще как бы забронировать самолет, да, то есть, ну, снять его и как бы им пользоваться, да. В наше время вот, а уж яхта – это такое, яхта – это как вот подарок императора слон, потому что ты покупаешь, и дальше ты только тратишь на нее деньги, и ты привязан к ней. То же самое, там, дом за рубежом. Никогда об этом не думал. Сейчас это имеет смысл с точки зрения, ну, не знаю, там, вопросов с гражданством и с видом на жительство. Но как бы дом, вот прям как дом второй, для меня всегда эта идея казалась глупой, потому что я не люблю сидеть на одном месте. Какое место прекрасное не было, ты будешь всегда к нему привязан и будешь думать, вот... Надо опять в Тоскану ехать или там, не знаю, куда-нибудь.
1: Хотя там же дом, да?
0: Там же дом, да. Хотя это прекрасно, но тебе не хочется в Тоскану, тебе хочется в Прованс. И что делать? Поэтому, да, вот там у меня есть недвижимость, которая мне помогает быть счастливым и свободным, но это не какая-то там

0: супер дорогая или там супер в разных странах мира. Потому что еще когда огромное количество денег, то это, конечно, еще способ, ну, сбережения, да, просто ты вложил недвижимость, там, ты думаешь, что она будет расти. Наверное, это с этой точки зрения имеет смысл. Я могу этих людей понять. Но в целом, сколько домов у Маска? Ну,
1: вроде бы у него какой-то там гаражик какой-то.
0: Да, да. Он вам все продал.
1: Да, да.
0: Вот. То есть это... но я как бы я с уважением отношусь к другой точке зрения, что вот хочется иметь, как кому-то хочется иметь дом. Мне нет.
1: А у меня, вот, знаете, хочется как-то немножко пофилософствовать, порассуждать, потому что это вообще в целом, там, мы если смотрим там, на американскую экономику, то экономика потребления, она вся завязана на то, чтобы люди потребляли. И тебе гораздо выгоднее купить машину или, там, я не знаю, бриллианты или дом, чем заплатить налоги. И она, как бы, она настолько циклична вот в этом плане, чтобы люди тратили. И в какой-то мере это создает такие определенные образы в глазах там людей, особенно там молодых ребят, которые смотрят и видят то, что там американские звезды, они все там, у них огромные автопарки, огромные особняки и так далее, это создает такие определенные ценности тоже в голове и определенное восприятие, что мне тоже надо. То есть ты, опять же, не задаешься вопросом «зачем?», да?
0: Да.
1: Но, тем не менее, как бы хочешь этого, просто вот оно такое как бы неосознанное как бы решение. И вот мне интересно ваше мнение узнать на тему того, как бы, вообще, что вот эти вот материальные всякие штуки, они для вас что значат? Я не знаю, дорогая машина, дорогая квартира, дорогие часы, еще что-то. И было ли хоть какой-то момент вообще пристрастия к этому? Или вот вы вообще прошли это незамеченным? Или, может быть, сейчас есть какое-то тайное хобби?
0: Тут надо, мне кажется, опять же, есть два разных вопроса. В потреблении ничего плохого нет. Вот когда мы говорили в советские времена, там, что-то общество потребления, да,
1: да.
0: И левые философы, это все, значит... Но если вы исходите из экономического образа мышления, то потребление – это основной стимул развития экономики. Но если говорить, что развитие экономики, в принципе, как бы нужно, да, но вот как... В принципе же ведь экономический рост – это изобретение нового времени, да, не было такого понятия, как экономический рост, как бы был довольно стабильный вот этот валовый внутренний продукт у стран в Средневековье, до Средневековья, и он расширялся, сужался в зависимости просто как функция населения. Вот больше населения, потом как чума пришла, значит, экономика сужалась.
1: Угу.
0: Вот это все, это изобретение как бы нового времени, этот экономический рост. И если исходить из того, что экономический рост – это благо, а, в общем-то, я не знаю никого, кто бы говорил, что это плохо, потому что экономический рост – это не просто количественный рост, это еще и качественный рост. Это уровень образования лучше, это уровень медицинского обслуживания, это продолжительность жизни лучше. Вот. То потребление – это основной драйвер. И в этом смысле, безусловно, вы правы, это и культурная определенная парадигма, да, но это делается вообще не случайно. Да, государство заинтересовано в росте потребления. И оно делает это прямыми и непрямыми стимулами. Ну вот через фискальную политику, как вы сказали, да, через культуру, да, внедряя это в мозг, значит, людей, что это вот хорошо. Ну, люди к этому относятся по-разному. Для меня материальные ценности, опять же, никогда не были как-то особенно интересны. Я люблю больше там технические новинки, чем не знаю, какие-то красивые драгоценности или что-то. Но потребление в целом, хороший ресторан, интересное путешествие, мне кажется, ну, или, концерт, там, театр, это же тоже часть потребления, и многие скажут, это роскошь платить, не знаю, 4 тысячи рублей за театр или 15 тысяч рублей за концерт Курендиса, а он меньше не берет. Вот. Мне некоторые называют это демонстративным потреблением, а для меня это необходимое. Тут грань такая довольно тонкая. Вот. Я так скажу, что у меня больше все-таки потребление нематериальных благ, потому что они, в отличие от материальных благ, они, как бы ты в этом смысле не насытен. Ты можешь сколько угодно книг прочитать, а там, сколько угодно драгоценностей навешать, наверное, тяжело.
1: Понял. У меня Еще два вопроса есть к вам, которые вытекают. Первый вопрос. Мы много говорили про ценности, и несколько раз вы как бы упоминали там своих партнеров. Вот у меня возник такой вопрос, что, во-первых, у вас в Киеве было трое партнеров. Да?
0: На самом деле их было гораздо больше. Это были трое на виду и как бы долго. А так-то их было больше.
1: Ну, там были инвесторы. Там, я имею в виду...
0: Не-не, прям партнеры даже были, которые много очень сделали в основе своей. Ну, просто мы так были такие... как-то больше на виду.
1: Окей, ну да, вот, соответственно, вы, Сергей Солонин, Андрей Романенко. И у меня как бы вопрос на тему человеческих отношений и вообще вот взаимодействия вас между собой. Потому что когда в одном коллективе встречаются три сильные личности, каждый, как мы обсудили, да, один таскает кирпичи, другой строит самое великое там здание или что бы то ни было еще. Вот. Как вообще происходило ваше взаимодействие между собой? Как вам удалось таким образом построить отношения, что, во-первых, вы построили большой бизнес, во-вторых, насколько я понимаю, что, несмотря на там конфликты были, но вы вроде как не переругались там все в хлам, как бы, да, и вот по сути ваш кейс можно назвать хорошим, успешным партнерством. Что лежало в основе этого партнерства? Какие человеческие качества или, может быть, какие-то договоренности или какие-то разделения обязанностей?
0: Я думаю, что я, во-первых, согласен с тем, что это мы, нельзя сказать, что мы друзья, и мы никогда не были вот, ну, друзьями, это там с кем ты, не знаю, там, не знаю, проводишь свободное время, хочешь проводить свободное время. В любом случае, у меня так не было ни с Андреем, ни с Сережей. Но у нас действительно были очень хорошие деловые отношения. Они прошли несколько серьезных кризисов, но в целом действительно они сохранились человеческими. То есть это, ну, с Сережей там у нас более близкие отношения, с Андреем менее близкие, но и там, в общем-то, очень, ну, хорошие человеческие отношения, мы точно не переругались там в хлам, как часто бывает с партнерами. Что было в основе? Мы очень, я думаю, что в основе лежали две вещи. Или три. Мы очень, первое, мы очень разные, да, у нас разные сильные и слабые стороны. Второе, эти сильные и слабые стороны, они как бы в результате интерференции усиливали друг друга, не как бы гасили, да, значит, а усиливали. И это было золотое время для компании, потому что как бы вот эта такая суперличность, она была гораздо более сильной, чем мы все трое по отдельности. Это была прям в классическом смысле синергия, когда сумма больше, чем слагаемые. Вот. И третье – это вот некоторая степень осознанности, которая позволяла нам правильно оценивать наши сильные и слабые стороны и не претендовать на то, что быть главным во всем. Потому что каждый из нас был главным в своей какой-то части, чем нам интересно в какой-то момент было заниматься. Ну, вот такие вот, мне кажется, три компонента, которые вот должны были вместе работать. И если так посмотреть на партнерства, которые разрушаются, мне кажется, они разрушаются в силу того, что один хочет быть главным во всем. Угу. В какой-то момент.
1: Ну, это я вот как раз это то, что я хотел продолжить, что мне кажется, что партнерства распадаются вот из-за того, что появляется один, или, может быть, каждый хочет быть вот лидером, да, каким-то, и вот это вот эго, может быть, а может быть, что-то еще, оно как бы не дает ужиться. И, не знаю, мне даже вот интересно, была ли какая-то там работа над собой, потому что каждый предприниматель, каждый лидер внутри, да, и у каждого есть вот это свое эго, которое хочет, да, доказать всем, что я лучше других. Вот когда вы работали втроем, у вас не было внутреннего такого желания вот натянуть на себя, потянуть на себя одеяло или еще как-то? И что вы делали в этот момент, если такое было?
0: Я лучший, я главный, это все-таки немножко разные вещи. Можно все время, ну, можно считать, что ты лучший, но ты, может быть, в этот момент не главный. Не, ну, были, безусловно, такие конфликты. Особенно они обострились, когда вот в рамках IPO нам нужно было выделить из себя одного генерального директора, потому что невозможно там с тремя общаться, хотя мы там разные направления курировали, вот. И нужно было одного. И вот это вызвало самый такой серьезный, тяжелый кризис в компании. Не в компании, слава богу, ничего там плохого не происходило, но вот это вызвало. Но тем не менее и его мы пережили, еще после IPO прожили в этой конфигурации там. Получается, ну, 2 точно года, наверное, еще побольше, может быть, 3. Вот. Ну, у нас было очень много разговоров, да, как вот это, какая будет конфигурация, кто какую там позицию займет. Мне в этом смысле попроще было, поэтому у нас, по сути, Андрей, я занимал тогда позицию председателя директоров, но поскольку мне вот эти как бы титулы были не очень важны, да, я уступил ее Андрею. Андрей стал председателем директоров, а Сергей стал генеральным директором. И это как-то сбалансировало ситуацию, потому что вроде как 2 главных, значит, действующих лица, это всегда председатель директоров и гендиректор.
1: Классно. Борис, спасибо вам большое. На самом деле, я чувствую, что я мог бы еще разговаривать с вами много-много-много часов. Наверное, постарался, может быть, какие-то темы не до конца дораскрыл, но хотелось тем, кто нас слушает, показать вас с разных сторон.
0: Спасибо.
1: Вот, потому что мы обсудили много тех вещей, которые, мне кажется, не доводилось вам обсуждать нигде в других местах. И я очень рад, потому что я прям, честно говоря, вдохновлен. Очень нравятся вообще подходы ваши каким-то вещам, какие-то идеи. Я разговаривая с вами, чувствую, насколько вы образован, начитан, и насколько у вас большой жизненный опыт за плечами, это всегда вызывает очень большое восхищение у меня. Так что спасибо вам большое.
0: Спасибо вам.
1: Увидимся. Спасибо. Ребята, всем пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Брайан Трейси, и сегодня я хотел бы поделиться с вами семью составляющими своей формулы достижения финансовой свободы. Общая цель многих из нас – желание зарабатывать больше денег. Однако лишь немногие действительно достигают желанной финансовой свободы. Мы все хотим иметь столько денег, чтобы никогда больше о них не беспокоиться. Вопрос только, лично вы готовы к этому или нет? Хорошая новость в том, что в наши дни финансовой свободы можно добиться гораздо большему количеству людей и быстрее, чем когда-либо в истории. Грамотно обращаясь с финансами и ставя правильные финансовые цели, вы тоже можете преуспеть. Итак, вот формула из 7 пунктов, с помощью которой вы сможете саккумулировать богатство, стать счастливее и достичь финансовой свободы на много лет быстрее, чем вам представляется. Пункт первый. Думайте о деньгах позитивно. Неотъемлемое условие для достижения богатства – это положительное отношение к деньгам. Негативное отношение к деньгам – это эмоциональная преграда, которую необходимо устранить, чтобы достичь финансовой свободы и независимости. Нужно избавиться от избитых стереотипов, что деньги – это зло или «за деньги счастья не купишь». Когда вы начнете позитивно думать о деньгах, вы заметите больше возможностей и откроете больше дверей, чем вам представлялось раньше. Переписывайте свои цели для достижения финансовой свободы. Чтобы достичь успеха, нужно поставить перед собой финансовые цели. Само по себе это не произойдет. Переписывайте и просматривайте свои цели на бумаге каждый день. Размышляйте, как их можно достичь. Каждый день на это будет уходить всего 5-10 минут. Только тот факт, что вы записываете и перечитываете свои цели, размышляете над ними каждое утро, повышает ваши шансы их достичь в 5-10 раз или даже больше. Третье. Планируйте каждый день заранее. Лучше всего это делать накануне вечером. Сам процесс предварительного планирования каждого дня, каждой недели и каждого месяца сделает вас намного эффективнее и точнее во всем, что вы делаете. Следуя пунктам из вашего списка, вы будете меньше отвлекаться, у вас будет чувство контроля и уверенности в своих силах. Заранее планируя каждый день, вы сможете лучше контролировать и свои расходы. У вас будет понимание, сколько вы тратите в неделю, в месяц, в год, и заодно решить, где можно сэкономить. Четвертый пункт. Каждый день и каждый час фокусируйтесь на самом важном. Принцип собранности крайне важен для достижения финансовой свободы. Во всем, что вы делаете для достижения финансовой свободы, необходимо выбрать одну или две наиболее важные задачи, на которых вам нужно сконцентрироваться сильнее всего остального. Привычка фокусироваться на наиболее значимых задачах принесет вам больше пользы для достижения финансовой независимости, чем любой другой навык или умение. То, чем вы занимаетесь большую часть дня и на что тратите больше всего времени, должно быть напрямую связано с вашими финансовыми целями. Тратьте свое время на то, что принесет вам больше денег. Пятое. Инвестируйте в себя. Слушайте аудиокурсы и книги в машине. В среднем люди проводят за рулем от 500 до 1000 часов ежегодно. Превратите свою машину в университет на колесах, в передвижную аудиторию, и вы сможете стать одним из самых компетентных и самых квалифицированных специалистов в своей профессии. Изучайте курсы об управлении деньгами, читайте книги о личных финансах, ищите статьи о деньгах в интернете. И очень скоро ваши знания о финансах вырастут настолько, что за советом будут обращаться к вам. Шестое. Задавайте себе два волшебных вопроса. Задавайте себе два волшебных вопроса после каждой встречи, каждого значимого события в жизни. Первый вопрос. Что я сделал правильно? И второй вопрос. Что бы я сделал по-другому в следующий раз? Анализ ваших действий после каждой встречи, звонка по продажам или презентации поможет вашему развитию больше и быстрее, чем вы можете себе представить. Ответы на оба этих вопроса будут положительными. Фокусируясь на том, что получилось хорошо и что в следующий раз можно сделать еще лучше, вы программируете в своем сознании предустановку к еще большему успеху в следующий раз. Потратьте всего несколько минут сразу после звонка, переговоров или встречи и запишите, что у вас получилось хорошо и что можно сделать по-другому. Это в 2-3 раза ускорит ваш прогресс, обучение и профессиональный рост. Совершенствуя себя и повышая качество работы, вы напрямую влияете на количество зарабатываемых денег. 7. Будьте щедрыми по отношению к другим. Конечная цель — научиться относиться ко всем в жизни так, будто это клиент на миллион. Как дома, так и на работе относитесь к каждому человеку так, будто это самый важный человек в мире. Поскольку каждый считает себя самым важным человеком в мире, когда вы своим отношением подтверждаете эту идею, люди оценят это признание выше, чем вы можете себе представить. Это доказанный факт, что щедрость и признательность к другим притягивает еще больше богатства и делает вас счастливее. Вы часто слышали, что за деньги счастья не купишь. На самом деле деньги необходимы для счастья. Материальное положение определяет удовлетворенность жизнью, и зачастую, чем выше экономический статус, тем выше удовлетворение от жизни. С ростом доходов увеличивается не только уровень счастья, но и ощущение благополучия и удовольствия от жизни. Итак, концентрируясь на мотивирующих вас финансовых целях, а также развивая позитивное отношение к деньгам, к себе и к жизни в целом, вы сможете стать и богаче, и счастливее. Став богатыми и счастливыми, используйте деньги не скупясь, и это сделает вас еще счастливее и богаче. Это доказанный факт. Перед тем, как мы попрощаемся, попробуйте сами и расскажите о моей идее друзьям и подписчикам. Сформулируйте свое финансовое будущее по всем параметрам, а затем составьте план по его достижению. Буду рад, если вы поделитесь своим мнением в комментариях. И вот мой вопрос. Какое самое большое препятствие сегодня стоит между вами и финансовой свободой? Оставляйте ваши комментарии под видео и подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр, и помните, если хотите изменить свое будущее, действуйте, и действуйте, не откладывая.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог FM».

0: Притчи народов мира.
1: Один акын, поэт, лежал при смерти. Давно уже были решены все имущественные дела, наследство завещано, даны всевозможные наставления домочадцам, прощения у людей испрошены, молитвы прочтены. Оставалось ждать смерти, но смерть не шла. И сыновья, еще раз наклонившись к отцу, спросили: «Не хотите ли еще чего сказать, отец?» «Гостя на пороге не держите, меня после смерти не срамите», — сказал поэт и отдал Богу душу.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: В Госдуме и Центробанке обсуждают меры против изготовления билетов банков-приколов, то есть поддельных купюр, об этом сообщает РИА Новости, глава комитета Нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, Центральный банк наиболее заинтересован в том, чтобы эти нормы реализовать. Но полагаю, что это законодательно надо будет закрепить и готовить соответствующее правовое решение, добавил он. По словам Аксакова, такие ограничения необходимы для защиты граждан от мошенников. Он также выразил уверенность, что закон будет принят в эту сессию. В феврале Банк России сообщал, что в 2025 году было выявлено 6565 поддельных банкнот и монет. Данный показатель сократился на 20% в сравнении с 2024 годом.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Диалог ФМ. О самом главном, нужном и важном.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Как вы понимаете, когда продукт готов? И его можно продавать? Где эта грань косяков и готовности? Ответ очень простой. Его можно продавать сейчас. Его могут не купить. Но продавать можно и нужно сейчас. И как только какой-то дурак его купит, вот тут-то мы и нашли наше MVP. Продавать надо как можно раньше. А поскольку мы не знаем когда, тупо всегда. Это, кстати, нормальный путь, когда мы говорим про софт, а у нас, я понимаю, во многом... Знаешь, ну то есть вряд ли нас спрашивают про парикмахерскую. Потому что вряд ли кто-то будет продавать парикмахерскую, когда не сделан ремонт. Знаешь, такое типа помещение, там все в бетоне, висит салон красоты. Туда звонишь, они говорят...
3: Да, мы можем вас записать через 3 месяца на 12.00, вам подойдет?
2: Ужас в том, что так и надо. Самый прикол, что так и надо. Почему? Потому что как только ты повесишь рекламу «Салон красоты» и не получишь ни одного звонка, ты закроешься с минимальными потерями, не сделав этот идиотский ремонт. Понимаешь? Потому что намного страшнее сделать ремонт и узнать, что твой салон красоты никому не нужен. А так, повесь, даже вывески не надо, на Яндекс.Картах написал типа «салон», а там такие «аренда» такая, витрина, и вся «аренда». И все. А, звонят. А, записываются? А, ну ладно, давай то ремонт делать. А на что записываются-то? На ногти? Ну ладно, давай ногти сделай сначала. Дичь? А на самом деле не такая дичь, как кажется. Поэтому ответ на этот вопрос очень простой. Продавать надо вчера. Сегодня. Сейчас. Все, что есть. И, кстати, самый прикол, если вернуться к салону красоты. А что, если мы будем продавать дорогие услуги... Но с большой скидкой, но из будущего. Например, окрашивание. Сделаем красивый сайт. Нальем в уши, что у нас лучшее окрашивание в районе. И скажем, ну вот, оно дешевле в 2 раза. Но через 4 месяца. А мы, может, денег соберем на ремонт. Не надо будет кредитов брать. Не надо будет инвестиции искать. Мы просто продадим услуги из будущего. Даже, может быть, у нас будет уже мастер заранее выбранный, который потом через 3 месяца их будет там стричь, грубо говоря. И уже не такая бредовая идея. Мы уже можем как фанрайзить, как бы. И в этом вся суть предпринимательства. На самом-то деле. Не в том, чтобы сделать ремонт. Почему-то многие думают, что бизнес заключается в том, чтобы ремонты делать в помещениях коммерческих в аренду. Это худшее, что мы можем делать. Худшее. Бизнес – это найти нишу, позиционирование, продавать, маркетинг и так далее, и так далее, и так далее.
0: Мысли вслух.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Про первую точку. Прямо это такая штука, которую не хочется пропускать, хочется акцентировать, наоборот, внимание. Смотрите, любой запуск любого проекта, тем более, когда мы говорим про что-то офлайн, да, заведение, где у тебя есть какая-то там кухня или из цеха нужно что-то возить, производить, это всегда требует больших компетенций достаточно. И нужны классные люди, которые понимают, как вообще это происходит. У вас же, я так понимаю, не было как бы компетенции в этом, и людей в команде с глубокими компетенциями тоже не было. И у вас при этом с первого дня супер успех. Я знаю, что у вас там с первого дня очередь стояла.
2: Да.
1: Объясните мне, как это произошло. В Волгограде чек для Волгограда большой, у вас нет в этом компетенции. Бум. С первого дня. Мне понравилось, Дима где-то рассказал, что типа, что как ты этот понял, что вот это та ниша? Он говорит, ну первый звоночек был, когда мы открыли, и в первый же день очередь была. Второй звоночек был, когда мы второй заведение открыли, и очередь с первого дня была. Говорит, ну ничего себе, звоночки. Давайте поймем, как вообще это получилось? В чем феномен?
3: Вот... То, что мы про ролик начали, хорошая подложка под твой вопрос. Ролик можно, кстати, вставить.
1: Вставим обязательно.
3: Мы когда... Вот у нас то же самое было, на самом деле, в агентстве. Мы когда... у нас идея была в невесомости снять... Никто в мире этого не делал, рекламу в настоящей невесомости. Никто не знал, как это сделать. И мы позвонили... Был очень известный продакшн, ну, и до сих пор, наверное, очень известный в России, в то время был самый, наверное, крупный, Базилевс, это Бекмамбекова. Вот. И они единственные, у кого был опыт съемки в самолетах, видео, там, ролики рекламные или фильмы они снимали. И мы им позвонили, как самый опытный, вот просто лидер рынка. И говорю, у нас такая идея, нам нужно снять музыкальный клип вот с американской группой, мы все договорились, в невесомости с Роскосмосом договорились, все есть, самолет есть, надо продакшн снять. И они отказались, они сказали, это невозможно. Угу. То, что вы хотите сделать, невозможно, потому что у нас есть опыт. Мы там пробовали, не получается, невозможно, и в итоге мы не смогли с ними это сделать. То есть мы это сделали с теми, кто никогда этого не делал, и мы этого не делали. Угу. То есть мы не знали, что это невозможно. И поэтому у нас получился ролик. И то же самое, я думаю, по кафе. Из-за того, что мы не знали эту индустрию, сейчас вот ты когда знаешь индустрию общепита, я думаю, это одна из самых сложных вообще индустрий в
2: мире.
3: Я
2: бы сейчас подумала, идти в нее или нет.
1: Я, кстати, всем рестораторам, которые ко мне приходят, говорю, что это у вас заговор между рестораторами, вы все так говорите, чтобы конкуренция не росла. Потому что все рестораторы, которых я знаю, весьма неплохо живут. И я говорю, всем предъявляю это.
2: Слушай, очень сложно. У нас просто это шло по накатанной. Мы типа с той же командой, с которой я пекла на заказ 5 лет, мы с ней просто переехали. Офигели от всего и начали быстро что-то делать в моменте, просто решать в моменте какие-то вещи. А почему был успех? Потому что, ну, я в это искренне верю, люди видели, тогда еще только зарождалось понятие личного бренда, люди просто интуитивно верили и видели, ну, как бы, мои рецепты, потому что я активно делилась рецептами. То есть они, соответственно, понимали то, из чего я готовлю, они мне доверяли, и они пришли посмотреть, как это вот наяву.
1: Слушайте, вот смотрите, опять же, когда запускается какой-то проект, мне интересно, как у вас это происходило, в плане, вы пытались вообще разобраться в чем-то, там, я не знаю, как это, как что должно работать, там, не знаю, нанимали каких-то консультантов, или вы вот как чувствуем, так и делаем?
3: Да.
1: То есть просто на ощущениях все это сделали?
3: Ну, вот я любил дизайн, ну, в рекламе я как бы 10 лет занимался, у меня был опыт там дизайна, например, да, я понимал, как это, эстетика, как должно выглядеть, и, ну, как бы я взялся за интерьер. Кафе, да, там работал с архитектором и сделал так, чтобы это было там эстетически красиво. Мне это было интересно. А как бы Алина за продукт. Ну, вот она как чувствовала, там, вот как, какой должен быть завтрак, вот, я не знаю, ну, чуть ли там не то, что она дома готовила.
2: Не, только... ну, так и было, потому что я была просто наивной девочкой, которая была супер откровенной со своими покупателями, гостями, именно поэтому я до сих пор очень чувствительна к обратной связи, и мне было важно сделать классный продукт. Просто качественный, классный продукт. Конечно, то, что я делала 5 лет назад, когда мы открылись, и то, что мы делаем сейчас, это другой уровень. Но на тот момент казалось, как бы все нормально, мы делаем максимум того, что мы можем.
3: Мы же не рестораторы,
2: сделать.
3: У нас не было вообще понимания вот, уровня вот этого.
2: Ну, мы даже тупо не знали, делаем... что такое консалтинг. То есть можно кого-то нанять, люди, которые тебе помогут.
3: Шеф, там вот эти слова, мы ничего не знаем. Мы просто вот у нас есть свое видение. Если бы мы все это знали, конечно, мы просто побоялись бы открыться, ну, потому что мы понимаем, что мы не профессионалы в этом, в этом, в этом. А мы просто вообще ничего не
2: плюс
3: знали.
2: Плюс все-таки нам казалось тогда, что мы создаем что-то новое, уникальное. И, возможно, релевантный опыт на тот момент найти было сложно, потому что продукт все равно отличался. Даже сейчас, когда мы ищем топов, сложно найти релевантный опыт, который бы вот смог именно с таким продуктом работать. Угу. Потому что все равно его сложнее развивать, чем алкоголь, чем мясо там, и все привычные продукты в ресторанной сфере. Это гораздо сложнее. И мы не про это, а мы про вот рост комьюнити, для того, чтобы люди понимали вообще, для чего мы это делаем. Не для того, чтобы они пришли и наелись, а для другого.
1: Да, это, кстати, такой важный момент, что, по сути, человек должен прийти не просто с базовым опытом в ресторанном деле, да, а с таким тонким чувством концепции вообще.
2: Конечно,
1: да,
2: иначе должен чувствовать все это. Начнет применять базовые вещи, которые применяют другие рестораны, они у нас просто не будут работать.
3: У нас поэтому нету сотрудников там из известных вот, авторитетных рестораторских там имен, заведений, вот, которые все знают. У нас никого из них нет, потому что ну, не получается. То есть они приходят со своей вот этой базой, опытом. Он очень профессиональный, но он просто у нас неприменим.
1: Угу. Слушайте, ну давайте тогда немножко для тех, кто нас смотрит и вот сейчас находится на этапе обдумывания, может быть, какого-то смежного бизнеса, не знаю, кафе хочет открыть, какую-нибудь кофейню, угу. А может быть, на этапе чего-то другого. Вот смотрите, если взять все книжки и послушать всех опытных рестораторов, вам бы сказали, нет, это работать не будет.
3: Да, нам это говорили каждый день.
1: Да, вам говорили это каждый день. Вы, тем не менее, сделали, и у вас получилось. Да. Вот человеку, который находится сейчас в вашей позиции и тоже думает открыть, неважно, заведение или, может быть, что-то другое, и все ему говорят, нет, не стоит, как понять, что люди правы, и он на самом деле собирается сделать глупость, или наоборот, люди не правы, а он собирается сделать нечто гениальное?
3: Если все говорят нет, то что надо делать? То есть это значит, ты что-то такое придумал, что никто не додумался, то есть это вообще против всего. Вот как у нас так же было. У нас нет алкоголя, мяса, это против правил вообще игры. Мы когда на Патриках открылись, мне каждый ресторатор с Патриком, вообще, вот, представляешь, Патрики, просто кульминация развития ресторанной индустрии. Да. Все, вот вершина, все, вот, на Патриках открылся, все, идешь на пенсию. И вот, и мы с Волгограда открылись, мы там никогда не жили, мы не знали, что это за такой район, ну, просто как так сложилось, что туда мы попали. Вот, и мне все говорили, вы закроетесь через месяц. Я говорю, почему? Потому что у вас нет алкоголя. Нет, нет ни одного заведения на Патриках без алкоголя, кроме нас. И, то есть это вот, ну, все, вот такой стереотип. И все говорили, вот каждый мне говорит, ресторатор.
2: Я все-таки немного другого мнения.
1: Давай, да. Мне, знаешь, уточняющий вопрос маленький. Как все-таки отличить вот эту вот самоотверженность, где нужно сделать шаг от идиотизма? Ты же можешь быть просто глупцом, который идет в какую-то бездну. Где вот отличие?
2: Я думаю, что я бы никогда бы не открылась и не рискнула это сделать, если бы не как раз-таки поддержка и обратная связь от аудитории, с которой я делилась. То есть я ежедневно получала, ой, пожалуйста, хочу такой торт в Ростове, а я хочу такой торт еще там-то, а я хочу каждый день к вам приходить. Это меня, естественно, подкупало, я понимала, что есть спрос. Мне тоже часто пишут, я мечтаю, хочу открыть. Во-первых, люди вообще без опыта какого-то, они даже на заказ не готовят. Они просто видят классный, успешный пример и думают, у меня сейчас будет так же. Нет. Во-первых, в этом надо жить, понимать, что реально ты готов этому посвятить, блин, ё-моё, полжизни, ну или хотя бы 10 лет, чтобы это хоть во что-то превратить. И второе, понимать, что действительно есть спрос. Либо в целом спрос на рынке, да, понимать, что тенденции идут туда, и нужно идти туда. Либо там обратная связь от... Ну, опять же, я говорю через призму своего опыта и личного бренда, да, то, что у меня это было, и я ее получала. Поэтому я всегда говорю, что все-таки через розовые очки смотреть и думать, что реально я сейчас пойду и сделаю, потому что вот меня не верят, и я докажу. Я склоняюсь к тому, чтобы все-таки проанализировать и получить хоть какую-то обратную связь, что действительно это важно. Тем более сейчас полно вокруг менторов и людей, которые уже здесь там, чего-то добились, и они действительно могут со своей уже позиции какой-то дать совет.
1: Ну вот, кстати, тоже про менторов интересная история. Когда к вам вы собираетесь открываться на Патриках, а у вас по соседству Аганезов, и он приходит и говорит, что вы закроетесь через месяц, это же создает определенное давление, когда человек, там, не знаю, с деньгами, с авторитетом, с уже вот соседним заведением, на тот момент еще точно успешным, да. Приходит и говорит тебе, нет, чувак, ты делаешь не то. Какая у вас реакция была вообще?
3: Вот...
1: С Аганезом уже это реальная же история.
3: Да, смотри, тут, я думаю, первое, из-за того, что мы не из этой индустрии, мы этих имен всех не знаем. Uh-huh. То есть они для нас не были авторитетом, и поэтому мы не чувствовали... Вот, ну, то есть если бы, наверное, мы вот были из этой индустрии нам бы сказал авторитет из этой индустрии, что ты делаешь неправильно, мы бы, наверное, ну, расстроились, потому что, ну, уважаемый человек для нас. Мы, я никого не знал. Я из рекламной индустрии. Я там вот в рекламе я знаю людей, а это я никого не знал вот из этих рестораторов, и поэтому это не так влияло. А второе, я, ну, еще раз вот мысль свою могу завершить. Есть такая книга, которую я всем рекомендую, «Дифференцируйся или умри». Вот одна из моих самых любимых книг. Вот если ее прочитать, то, в принципе, станет более понятна логика, про которую я говорю. То есть, если ты делаешь нечто отличительное от всего, что делают все, ты выиграешь в любом случае. Об этом целая книга написана.
2: Ну, дифференциация в любом случае важна. Просто для меня это не одно и то же. Когда ты совсем что-то делаешь сумасбродное, либо ты действительно уже там многие что-то делают, а ты такой, я сделаю по-другому, потому что я в это верю, да. Я считаю, что так нужно, и я вообще этим живу. И почему мы не обращали на это внимание? Во-первых, потому что огромная была поддержка от людей нашей аудитории в Москве. Пришло огромное количество людей нас поддержать в первый день, там, первые недели. Мы получали шикарную обратную связь. Ну, как можешь вообще в себе сомневаться. Ты наоборот, у тебя появляются крылья, и ты понимаешь вообще, ради чего ты это делаешь.
1: Что я слышу, вот просто давайте зафиксируем. Смотрите, многие смотрят и думают, о, ребята, с дуру решили открыть кафе, и супер получилось, да, и потом бац, раскатали это там на мир, и тоже везде получилось. Но из того, что я сейчас слышу, в истории есть несколько тонких моментов, на которые не обращают внимания. Первое, ты этим давно занималась, ты с этого фанатела. Второе, уже продавала это, да, это покупали, это хотели. И еще вот немаловажная штука, которая сейчас, кстати, работает и здесь, в Арабских Эмиратах, и была там, это как раз сообщество, комьюнити людей, да, фанатов того, чего ты делала. Это от них как раз была поддержка первая.
2: Конечно. Если бы не это был первый толчок для того, чтобы мы скакнули дальше. Без этого начинать с нуля я вообще не могу представить. То есть, типа, просто я такая иду, давай снимем помещение, а что бы там сделать? Как многие реально делают так ресторанный бизнес. Я вообще удивляюсь. Типа, а что бы сделать? Ну, давай проанализируем. Типа, что, тут кондитерских нет? Ну, давай кондитерскую сделаем. А что, может быть, там тренды какие-то? Давай посмотрим тренды. Ну, что, без глютена? Да. Как? Я не представляю. Мало того, мы, блин, в ресторанной сфере не понимаем. Еще и без глютена и все остальное бы не понимать. И в кондитерке в самой, ну, это вообще финиш.
3: Не, ну, то, что надо любить дело, которое ты делаешь, это вообще база. То есть, это как бы...
2: Я действительно даже... очень хотела, даже когда мы открывались в Москве, я сказала, Дима, мы не готовы, потому что у меня не достаточно хороший продукт для Москвы. То есть, мне всегда хотелось сделать лучше. Я понимала рынок, что там есть какая-то конкуренция, пускай она там не в нашей нише, без сахара, без глютена, но я понимала, что надо сделать для Москвы, потому что там более прокачанная аудитория, которая в нашей теме, они уже понимают там наши понятия какие-то, суперфуды, адаптогены, они уже понимают, что это. И когда они придут к нам, а мы там предложим, я не знаю, что-то обыденное, так бы не сработало. То есть мне каждое открытие хотелось удивлять людей, наших гостей, для того, чтобы, ну, производить какой-то эффект. Поэтому им было интересно к нам приходить снова.
1: Круто. А дальше уйдете в Краснодар?
3: Нет, в начале Краснодар.
2: Нет, ну...
1: Куда? Ну, в смысле, после Волгограда.
3: После Волгограда, да-да. Я уже в Москве.
1: Не-не-не, мы просто забежали чуть вперед. После Волгограда вы идете в Краснодар.
3: Да.
1: И в Краснодаре, как я узнал недавно, у вас вообще там уникальная история, что вы единственное кафе в парке, которого хочется сказать, назвать парке Галицкого.
2: И... Парк Краснодар.
1: Да-да, я про то, что хочется назвать парком Галицкого, да, парк Краснодар. Здесь возникает интересный вопрос. Так как очень многие ребята, которые запускают бизнес, они задаются вопросом, как найти сильного партнера, как найти классное место, как привлечь деньги и так далее, и так далее, и так далее. У вас с опытом одного кафе, хоть и успешным, сразу получается такая комбинация, когда вы встаете в Краснодаре в суперлокации, с суперпартнером, и как бы там распределяете, скажем так, риски еще в этом. Как это вообще получилось, имея всего лишь одно кафе? Если бы у вас было 30 кафе, и вы пришли, и так все срослось, я бы понял, а после одного?
3: Ну, наверное...
2: Ну, в основном, то, что лежало в основе этого всего, у нас было видение, где мы хотим открываться. Мы, на самом деле, до того, как открылись в Краснодаре, мы в течение года ездили в Ростов, в Краснодар, в Казань, в Москву, и мы просто не находили ничего. Мы даже, помню, поняли, что в Краснодаре мы открываться не будем. Пока не нашли эту просто гениальную локацию и замотивировались очень сильно открыться, ну, в этой невероятной локации, потому что мы поняли, что произойдет вот этот вот синхрон нашей концепции этого парка. Только, ну, как бы, при этом мы решили открыться там.
3: Очень, очень сложно это объяснить. То есть мы никогда не думали про бизнес с точки, ну, вот, как вот, наверное,

0: улицы, еще что-то. Вот мы увидели парк, влюбились в него. Он оказался в Краснодаре, этот парк. Он, если бы он был в другом городе, мы бы в другом городе открылись. Там в Санкт-Петербург, например, Новая Голландия, да? То есть, мы открылись в Санкт-Петербурге, да, но мы открылись в Новой Голландии. Это так получилось, что она в Санкт-Петербурге. А если бы она была там в Волгограде или в Краснодаре, мы бы там открылись. То есть, мы просто видим вот какое-то место и представляем, что кафе здесь должно быть. И все. И неважно, вот оно как математически, экономически, там, оправданно, неоправданно, это мы на этом не смотрим.
1: У нас нет цели основной – это штамповать, быстрее открыть, чтобы быстрее заработать. Для нас важно, чтобы гости получили то, что они ожидают уже от проекта, чтобы они пришли, и вот эта картинка срослась, чтобы как бы все срослось, и наши ценности все были видны.
0: Да,
1: то есть локация имеет огромное значение.
0: Самый красивый
1: для этого
0: парк, который мы вообще в жизни видели. Вот если бы здесь был ангел, это было бы вот чудо. И когда ты так мыслишь, оно начинает получаться. Просто вот ты вот прям вот все. Вот нам предлагают помещение каждый день сейчас в России. Каждый день мне присылают там разные города, там улицы, супертрафик, еще что-то. Каждый день. Вот. И мы не берем их, потому что вот такой же принцип. То есть, мы там себя не видим. Хотя это может быть экономически, если мы там откроемся, это будет очень выгодно. Может быть такое, да, там супер трафик, все-все-все. Но там нет вот какого-то
2: души,
0: изюма.
2: Души вашей.
0: Да, вот этого нашего вижена, как вот мы себе хотим представить. Вот видим мы там ангел или нет? Не видим. Все. Значит, мы там не открываемся.
2: Уточняющий вопрос. А это, на ваш взгляд, это что? Это вы как-то обсудили вот эти ценности или это чувство вкуса? То есть, на основании каких критериев вы понимаете, что вот это оно или нет? То есть, влюбились – это очень субъективная такая история. Я понимаю, что, наверное, вы вдвоем, живя вместе много лет, можете это понять, но давайте попробуем отцифровать это, немножко приземлить. То есть, через какие критерии вы пропускаете вот это наше, что, возможно, ребята тоже на себя смогут это как-то…
0: Ну, когда ты наш продукт, если каждый день… в нашем кафе, например, ешь, ты начинаешь чувствовать продукт. И начинаешь чувствовать пространство. Вот в каком пространстве этот продукт органичен. Да? Ну, то есть, если ты там, например, у нас нет алкоголя, мяса там, и так далее, там ешь авокадо-тост, то вот он не очень вяжется, есть авокадо-тост там, на, там, не знаю...
1: В темном помещении с низким потолком,
0: да,
1: где рядом табачная.
0: На Тверской. Там огромная пробка, газы, машины и так далее. Например. Да?
1: Ну, помимо, есть вайб определенный, который уже просто вот реально порхает. У нас сотрудники, которые работают более 3 лет, я думаю, они тоже прекрасно могут выбрать помещение для ангела, они понимают. То есть, но есть такие, которые оцифрованы, можно сказать. Должно быть светлое помещение, большой потолок, высокий.
2: Базовые критерии такие, да?
1: Да, базовые.
0: Много
1: если рядом есть парк или
0: солнце.
1: Вода. То есть, вот это вот ближе к природе, чтобы ты был, чтобы ты мог прогуляться. Если рядом какие-то детские площадки... Про семейные ценности – это тоже про нас. То есть, больше будет семей и детей к нам заходить. То есть, как бы вот если эти вещи есть, то они коррелируют с нами, мы можем там открыться. Потом уже смотрим, естественно, другие факты. Есть ли этот вайб, насколько, как бы, какие там соседи.
0: Вот, да, чтобы ты вот завтракал, и тебе было классно.
2: Спасибо вам большое, ребят.
1: Спасибо
2: я
1: тебе.
2: Очень рад, что мы с вами наконец-то записали. Мне кажется, мы долго, кстати, писали. Ребята, всем пока.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом «Сильбеси». Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.
1: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Личный коуч.
2: Неудача, как она есть.
3: Как известно, на ошибках учатся. Но не все, не всегда и не слишком охотно. А между тем, это лучший учитель, который может встретиться на нашем пути. Надо только определиться с тем, что считать неудачей и по какой шкале оценивать ее пользу.
2: Это в самом деле неудача.
3: Ошибка и неудача – не одно и то же. Не всякая ошибка оборачивается неудачей. Если вы действуете вопреки принятым правилам, то совершаете ошибку. Врач, который вводит пациенту 15-процентный раствор лекарства, тогда как предписан 10-процентный, совершает ошибку. Ошибки непреднамеренны, в противном случае это нарушение. Неудача – это действие, которое не привело к желаемому успеху.
2: Почему мы не любим неудачи?
3: Человеческий ум не любит неудачи по трем вполне очевидным причинам. Причина первая. Неудачи вызывают сильные негативные эмоции, а мы к ним чувствительнее, чем к позитивным. Добавим сюда привычку винить себя даже в тех случаях, когда для этого нет оснований. И стремление все всегда делать идеально. В такой атмосфере любые трезвые суждения о своих поступках чахнут. Причина вторая. Мы судим о неудачах вне контекста, а он многое объясняет. Часто именно от контекста зависит тип неудачи. Простая она, комплексная или разумная. Ниже мы подробно объясним, как все это связано. Причина третья. Мы боимся, что неудачи дискредитируют нас в глазах окружающих. Страх мешает поделиться своей неудачей, даже если признание уберегло бы от более серьезных ошибок. Еще страх подавляет аналитические способности, так что становится сложнее оценить неудачу по достоинству. Многое зависит от того, насколько наше окружение терпимо к неудачам. Диапазон реакций между порицанием и одобрением огромен. Эксперимент, не подтвердивший гипотезу, одобряется учеными. Он дал новую информацию. Саботаж на производстве однозначно заслуживает порицания. Где-то между ними – неудачи по причине обычной рассеянности. Но если рассеян наш 90-летний дедушка – это одно. А если вечно отвлекающийся племянник – совсем другое. Насколько порог терпимости к неудачам высок в вашей семье, дружеской компании, корпорации? Помогает ли это извлекать из неудач необходимую пользу?
2: Виды неудач. Разумные неудачи.
3: Широко известна фраза Эдисона о том, что, изобретая лампочку, он не потерпел 10 тысяч неудач, а нашел 10 тысяч способов, которые не сработали. Эдисон знал толк в полезных разумных неудачах. Как и все хорошие ученые и изобретатели. Разумная неудача помогает корректировать маршрут. У нее 4 отличительных признака.
2: Незнакомые обстоятельства.
3: Переезжая в другую страну, изучая новый язык, осваивая новый навык, мы точно не знаем, с чем имеем дело. Неудачи будут закономерны. Контрольный вопрос. Правда ли, что для достижения цели мне нужно двигаться именно этим путем?
2: Новые возможности.
3: указывая на то, как не надо действовать, разумная неудача в то же время показывает, где и как стоит приложить усилия. Контрольный вопрос. Возможности, которые открывает эта неудача, важны для меня?
2: Гипотеза, исходя из которой вы действовали.
3: Разрабатывая новый продукт, компания изучает рынок. Готовя эксперимент, химики договариваются о том, что они хотят обнаружить. Словом, всегда имеет место базовая подготовка. Вот зачем нужны пилотные проекты. Правда, нередко они оказываются в разы лучше тех продуктов, которые выводятся на рынок. Пилоты как будто становятся самоцелью. Не попадайте в эту ловушку. Целевая аудитория пилота не должна ограничиваться начальством, вкусы которого доподлинно известны. Условия тестирования пилота должны быть максимально приближены к реальным, а результаты тестирования учитываться в дальнейшем. Авторы пилота должны получать гонорар за готовый продукт, а не за идеальную демо-версию.
2: Польза, которую принесла неудача, оправдывает ее цену.
3: Увы, мы слишком часто упускаем этот момент. Хуже нет проекты, которые продолжают финансировать только потому, что уже потратили на него немало денег и сил. Берегитесь ловушки невозвратных потерь. Привлекайте к оценке сомнительных проектов сторонних экспертов, чтобы они вынесли взвешенные решения. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Эта присказка прежде всего про разумные неудачи. Делать, пробовать. Вот тактика мастеров разумных неудач. Итерации — их главный инструмент, а эффективным его делает анализ сделанного. Почему все пошло не так, как было задумано? Какой следующий шаг самый рациональный? Конечно, проще переложить вину на других. Чем последовательнее мы это делаем, тем меньше полезной информации дает такой анализ. Всегда начинайте разбор полетов с собственных действий.
2: Все, чего мы достигли, мы сделали, терпя неудачу.
3: Это слова Рене Редзепи, датского шеф-повара, придумавшего ресторан «Нома». Это место неизменно входит в любую пятерку лучших ресторанов мира. Неудивительно решение Редзепи закрыть в конце 2024 года культовый ресторан и сосредоточиться на лаборатории для разработки новых кулинарных изобретений. Лаборатория – колыбель разумных неудач. Однако, и это важное замечание, они не покидают стены лаборатории. Опыты идут за закрытыми дверями. Это касается и новых блюд Нома, и новых гаджетов Apple. Клиентам предъявляется лучший результат.
2: Простые неудачи.
3: Пересоленное блюдо. Кофе, пролитый на клавиатуру. Сорванная из-за разрядившегося телефона важная беседа с боссом. Вот они, простые неудачи. В них нет ничего поучительного. Они сводятся к одной единственной причине. Это случилось, потому что мы были слишком уверены в себе. Или невнимательны, или небрежны. В общем, простые неудачи не бином Ньютона. Это не значит, что они безобидны. Про простые неудачи можно сказать одно. Не повторяйте их, и дело с концом. Примите тот факт, что такие неудачи время от времени случаются. Люди несовершенны. Порой они переоценивают свои силы, не высыпаются, забывают или отвлекаются. В этом наша уязвимость. И порой в ней нужно просто признаться. Не увлекайтесь перекладыванием вины на других. Признание вины не принижает нас в глазах окружающих. Напротив, они проникаются к нам доверием. Скрывая же причину происходящего, мы позволяем ситуации усугубляться. Учитесь такому стоическому отношению у спортсменов. Любой гроссмейстер за десятилетия практики совершал сотни обидных простых ошибок. Но ни одна из них не стала ему препятствием. Выявляйте ошибки своевременно. Простую неудачу всегда дешевле предотвратить. Не наказывайте людей за плохие новости, а поощряйте сообщать их. За 20 лет, в течение которых в Федеральном управлении гражданской авиации США действует система анонимного ненаказуемого информирования, число ошибок пилотов снизилось на 40%. Не пренебрегайте профилактикой. Регулярно посещая врача и автомастерскую, можно избежать множества проблем. Увы, часто мы предпочитаем приемлемую выгоду сегодня немалой выгоде в неопределенном будущем. Вот почему микрокредиты так популярны. Используйте контрольные списки. Такие практикуют летчики и хирурги. Цена их просчета слишком высока. Однако чек-листы приходят на помощь и в самых безобидных ситуациях, когда легко что-нибудь упустить, например, при сборах на работу. Делайте анализ ошибок частью обучения, сочетая это с практикой ненаказуемого информирования. Затрудняйте процесс совершения ошибки. Вспомним труднооткрываемые крышки на флаконах с чистящими средствами или таблетками.
2: Комплексные неудачи.
3: Одна маленькая проблема тянет за собой другую. И вот уже возникает комплексная неудача. У нее несколько типичных признаков. Она не сводится к одной единственной причине. Она случается в знакомых, привычных обстоятельствах, которые до поры считались безопасными. Она не происходит вдруг, прежде имеют место опасные сигналы. Комплексная неудача нередко включает непредсказуемый фактор, который все меняет. Мы в таких случаях сетуем. Не повезло. Случившись, комплексная неудача не проходит без ощутимых последствий. Горькая ирония комплексных неудач в том, что предотвратить их порой легко. Но понимаем мы это лишь задним умом. И часто до истинной причины произошедшего доискаться непросто. Между тем, мир вокруг усложняется с каждым годом. и все сложнее контролировать все факторы, которые могут обернуться неприятностями. Некоторые социологи даже полагают, что некоторые сложные системы по определению чреваты комплексными неудачами. Чем сложнее, интерактивнее устроена система и чем жестче связь между ее составляющими, тем выше риск. Таковы, к сожалению, ядерные реакторы и полеты в космос. Конечно, предупреждая об опасностях, эксперты ищут и способы их обходить. Какой уровень защиты самый важный? Не антивирусные программы, не технологический контроль, а сознательность сотрудников. Чем больше они ориентированы на поиск и ликвидацию ошибок, тем безопаснее компания. Социологи называют это культурой HRO – организацией высокой надежности. Для таких компаний естественно. Извлекать максимум опыта из уже случившихся комплексных неудач. Падение авиалайнеров, аварии на атомных реакторах, взрывы на нефтяных танкерах расследуются очень тщательно. Выводы становятся основой для новых руководств и инструкций. Что мешает остальным корпорациям устанавливать строгие стандарты проверок? Не игнорировать подозрительные сигналы. Под капотом что-то стучит? Проверю немедленно. И даже ложные тревоги. Список определенных подозрительных сигналов можно сделать обязательным протоколом для сотрудников. Пользоваться временем, когда еще можно исправить ситуацию. У вас еще есть время. А. Пройти необходимое медицинское обследование. Б. Создать финансовую подушку. В. Побеседовать с маленькой дочерью о правильном отношении к незнакомцам, что крутится неподалеку от школ. Дайте понять сотрудникам, членам семьи, друзьям, что речь идет не о паникерстве, а о бдительности, которую вы готовы поддерживать. Создайте среду, в которой даже слабые подозрительные сигналы резонируют. Практикуйтесь в поиске и анализе тонких мест вашей компании, устраивая для этого регулярные тренинги.
1: Личный коуч.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что арабские географы 9-10 веков, описывая торговые маршруты, пролегавшие через Кавказ и по Каспийскому морю, писали в том числе о Дербенте и Семендере? Они были тесно связаны с горными районами Дагестана. Оттуда в Дербент и Семендер поставляли зерно, продукты животноводства, изделия кузнецов, оружейников, гончаров, ткачей, ювелиров, а в горы – различные товары из других стран. Так, например, арабский писатель, говоря о Семендере, отмечал следующее. «Это превосходный город с рынками и купцами. Нет более густонаселенного места, чем Семендер. Земля их богатая». Немецкий поэт Пауль Флеминг, описывая древний Дербент, восхищался и называл его воротами Каспия. «Чей облик юн не по годам, чьи стены, споря с веками, тянутся от моря и до моря».
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Жил-был мальчик по имени Рин. Рин всегда был любопытен к миру вокруг него и искал ответы на большие вопросы жизни. Однажды он услышал о мудром мастере Дзен, который жил на вершине самого высокого холма в деревне. Решительно настроенный учиться у мастера, Рин поднялся на холм и нашел храм Дзен, где обитал мастер. С горящими глазами и полным надежды сердцем Рин подошел к мастеру и спросил: «Мастер, как мне найти Дзен?» Мастер, добрый старик, с искоркой в глазах, улыбнулся энтузиазму Рина. 10 лет», — ответил он спокойно. Решимость Рина только окрепла, но он спросил: «А если я буду работать еще усерднее, мастер, как скоро я найду Дзен?» Тогда мастер на мгновение замолчал, прежде чем ответить: 20 лет». Сбитый с толку, но не сломленный, Рин продолжал: «Мастер, а если я полностью посвящу себя практике, сколько это займет?» С мудрым кивком мастер ответил: 30 лет». Дух Рина упал, и он не смог скрыть своего недоумения. «Мастер, я не понимаю. Чем больше я обещаю трудиться, тем дольше это занимает. Почему?» Мастер посмотрел на Рина с безмятежной улыбкой. «Когда один твой глаз прикован к цели, у тебя остается только один глаз на пути», — объяснил он мягко. Рин задумался над словами мастера на мгновение, осознавая скрытую в них мудрость. Он понял, что сосредоточение только на конечном результате не приведет его к истинному пониманию. Вместо этого нужно принять само путешествие со всеми его взлетами и падениями. Представь, что ты взбираешься на большое высокое дерево. Твоя цель — добраться до вершины, чтобы сорвать спелый, сочный плод, который там ждет. Но вот в чем дело. Если ты все время смотришь на плод и думаешь, какой он будет вкусный, когда ты его, наконец, сорвешь, ты можешь потерять равновесие и упасть. Вместо этого сосредоточься на каждом шаге, который ты делаешь, поднимаясь вверх. Обращай внимание на то, куда ставишь руки и ноги. Почувствуй шершавую кору под пальцами и вдохни свежий воздух вокруг тебя. Наслаждайся процессом подъема, зная, что с каждым шагом ты приближаешься к своей цели. В жизни все так же, как с этим деревом. Если ты слишком сосредоточен на награде в конце, ты можешь упустить само путешествие. Поэтому учишься ли ты чему-то новому, оттачиваешь ли мастерство или работаешь над целью, помни, сосредоточься на усилиях, которые ты прикладываешь на этом пути. Наслаждайся процессом, учись на нем и радуйся каждому шагу вперед, который ты делаешь, потому что иногда настоящая награда в самих усилиях.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: в Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: Лот жилья в Дагестане вырос на 20% за 5 месяцев этого года. В Дагестане ввели 750 тысяч квадратных метров жилых помещений в январе-мае 2026 года. Такие данные опубликовал Дагестанстат. Как сообщилось ранее, ввод жилья в Дагестане в первом квартале 2026 года составил 489 тысяч квадратных метров, на 13% больше по сравнению с тем же периодом 2025 года. При этом в январе 2025 года объем ввода жилых помещений в Дагестане снизился почти вдвое – относительно января 2024 года до 165 тысяч квадратных метров. В целом темпы строительства жилья на Северном Кавказе увеличились почти на 30% за первый квартал этого года.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: В давние времена жил знающий молодой китайский император. Ему хотелось знать еще больше, но увидев, сколько еще осталось непрочитанных книг во дворцовой библиотеке, он понял, что не сможет их все прочитать. Он позвал придворного мудреца и приказал ему написать всю историю человечества. После долгого труда он положил перед императором 500 книг. Ему показалось, что это очень много, и велел сократить, оставив самое важное. В следующий раз он принес императору 50 книг. Император уже совсем состарился. Он понимал, что не успеет прочесть эти книги, и велел сократить еще. И снова мудрец принялся за работу, и ему удалось уместить всю историю человечества в одну книгу. Но когда он принес ее, император был при смерти. И тогда император велел выразить все короче, чтобы он успел ее послушать. И тогда мудрец открыл книгу и на последней странице написал одну фразу. «Человек рождается, страдает и умирает».
1: Притчи народов мира.

0: Мысли вслух.
1: Ты когда-нибудь чувствовал, что время ускользает от тебя, как песок сквозь пальцы? Целые годы потрачены на погоню за чем-то, что так и не пришло. Двери, которые закрылись слишком рано. Мечты, оставленные незавершенными. А что, если я скажу тебе, что ничто из этого не было напрасным? Что если Вселенная записала каждое мгновение, каждую трудность, каждую кажущуюся ошибку, чтобы затем вернуть все это тебе в еще более мощной форме? Может показаться, что это иллюзия, но это не так. То, что вот-вот произойдет в твоей жизни, может полностью изменить твой взгляд на прошлое. Карл Юнг, один из величайших мыслителей нашего времени, открыл глубокий принцип. То, что ты отрицаешь, подчиняет тебя. То, что ты принимаешь, трансформирует тебя. Ты готов узнать, как годы, которые ты считал потерянными, вот-вот вернутся к тебе с новым смыслом, о котором ты даже не мог себе представить. Задумайся на мгновение. Сколько раз ты жалел о несбывшихся возможностях? О работе, от которой отказался, побоявшись риска. О разорванных отношениях, смысл которых понял слишком поздно. О времени, потраченном на тревоги, мешавшие твоему развитию. Человеческий разум склонен воспринимать эти моменты как неудачи, как безвозвратно утраченные возможности. Но эта точка зрения всего лишь иллюзия. Юнг оставил нам потрясающий урок. Время никогда не теряется по-настоящему. Прошлое — это не груз, который нужно тащить в настоящее, и не цепь, мешающая двигаться вперед. Это скорее невидимый архив, резервуар опыта, который Вселенная использует с точностью, чтобы направить тебя к тому, кем ты предназначен стать. Каждая трудность, каждая кажущаяся ошибка, каждая закрытая дверь — это не наказание, а подготовка. То, что когда-то приносило тебе боль или разочарование, со временем раскрывает свою истинную цель. Та токсичная связь, которая оставила тебя с эмоциональными шрамами, она научила тебя осознавать свою ценность и больше не соглашаться на отношения, которые не питают твою душу. Та ненавистная работа, казавшаяся пустой тратой энергии. Она дала тебе навыки, которые, даже если ты этого пока не осознаешь, однажды станут основой для чего-то великого. Те ошибочные пути, которые, казалось, уводили тебя в сторону, они вели тебя именно туда, где ты должен быть сегодня. Вселенная ничего не забывает и не тратит впустую. Когда ты меньше всего этого ждешь, то, что ты считал потерянным, начинает возвращаться к тебе. Не в той же форме, но трансформированное, обогащенное, готовое к осознанию с новой глубиной. Но самый главный вопрос – будешь ли ты готов принять это? Карл Юнг говорил о синхроничности, загадочном явлении, когда, казалось бы, случайные события оказываются связанными глубоким смыслом. Сколько раз ты думал о человеке, которого давно не видел, и вдруг получал от него сообщение, или оказывался в нужном месте в нужное время, встречая возможность, словно созданную специально для тебя? Это не просто случайность, это отражение более глубинного процесса. Когда ты готов принять то, что когда-то посеял, Вселенная начинает выстраивать вокруг тебя события, возвращая тебе потерянное в новом, преобразованном виде. Разорванные связи могут возродиться, но с другим смыслом. Закрытые двери могут неожиданно открыться. То, что казалось окончательной потерей, может вернуться как еще большая возможность. Вселенная ничего не забывает. И когда наступает нужный момент, она возвращает тебе то, что принадлежит тебе, но в форме, соответствующей твоему новому уровню. 5 принципов возвращения времени. 1. Превращение ран в силу. Каждая боль, разочарование и испытание оставили в тебе нечто ценное – устойчивость, способность выдерживать удары и идти дальше – осознание, понимание себя и окружающего мира на более глубоком уровне. Мудрость, умение извлекать уроки из прошлого, а не застревать в нем. Когда ты начинаешь смотреть на свой опыт иначе, препятствия перестают быть ограничениями и превращаются в трамплины к новым возможностям. Когда ты принимаешь свою боль и превращаешь ее в силу, ты перестаешь быть заложником прошлого. Раны, которые раньше причиняли тебе страдания, становятся частью твоего опыта, но больше не управляют тобой. Они превращаются в источники внутренней устойчивости и осознанности, позволяя тебе двигаться вперед без страха повторить ошибки. Каждый раз, когда ты сталкиваешься с трудностями, у тебя есть выбор – воспринимать их как тяжелый груз или как ступень к новому уровню. Разочарование учит тебя не зависеть от ожиданий, а неопределенность, доверять себе и своему пути. Второе – возвращение забытых связей. Люди, идеи, события, которые когда-то исчезли из твоей жизни, могут вернуться с новым смыслом. Старый друг может неожиданно предложить тебе что-то ценное. Возможность, от которой ты когда-то отказался, может вернуться в новой, более подходящей форме. Идея, заброшенная много лет назад, может наконец-то обрести пространство для реализации. Ничто в твоей жизни не происходит просто так. Когда связи обрываются, кажется, что это навсегда. Но жизнь устроена иначе, она циклична, и многое из прошлого может вернуться, когда ты будешь к этому готов. Некоторые люди уходят, чтобы освободить место для новых встреч, а затем возвращаются, уже измененные, и ты тоже уже другой. Старые друзья могут появиться в нужный момент, предложив поддержку, понимание или даже возможность, о которой ты и не думал. Решения, которые когда-то казались ошибками, могут обернуться неожиданным благом. Возможно, ты отказался от предложения, потому что тогда не был готов. Теперь оно возвращается в новой форме, более подходящей для твоего роста. Идеи, которые когда-то казались невозможными, могут снова вспыхнуть, но теперь у тебя есть ресурсы, знания и уверенность, чтобы их реализовать. Вселенная не забывает твои желания и намерения. Она просто ждет момента, когда ты будешь способен принять то, что когда-то не смог удержать. Третье. Внезапное появление новых возможностей. Таланты, о которых ты забыл, или навыки, казавшиеся бесполезными, могут вдруг обрести цель. Возможно, навык, который ты развивал без конкретной цели, станет ключевым в твоем новом проекте. Или опыт, который казался бессмысленным, окажется именно тем, что нужно для твоего карьерного роста. Эти возможности не новые, они результат долгого процесса, который шел за кулисами. Часто мы недооцениваем свой опыт и забываем о талантах, которые когда-то развивали. Но ничто не исчезает бесследно. Все знания, умения и навыки, даже если они казались ненужными, могут неожиданно найти свое применение. То, чему ты когда-то учился из любопытства или просто ради удовольствия, может внезапно стать ключевым элементом в новой главе твоей жизни. Навык, который ты развивал без конкретной цели, может неожиданно привести к кардинальным переменам в карьере. Ты можешь не видеть, как твои усилия складываются в единую картину, но в определенный момент все кусочки мозаики сходятся. Тогда ты понимаешь, ничего не было напрасно. Все, что ты когда-либо изучал, пробовал, переживал, имело смысл, и теперь это начинает работать на тебя. Четвертое. Перестройка времени. Ситуации, которые раньше казались невозможными, вдруг становятся достижимыми. Вещи начинают идти легче, препятствия исчезают. Все будто само собой складывается благоприятным образом. Происходит согласование твоего внутреннего состояния с твоим предназначением. Это не магия и не случайность. Это результат того, что твое внутреннее состояние наконец-то синхронизировалось с твоим путем. Ты больше не борешься с течением жизни, а движешься в согласии с ним. Когда ты находишься в гармонии со своим предназначением, время перестает быть врагом, оно становится твоим союзником. 5. Настоящее, как точка возврата. Прошлое больше не тянет тебя назад, и сожаления теряют свою силу. Теперь ты понимаешь, все, что произошло, было необходимо. Ты входишь в фазу, когда начинаешь пожинать плоды всего, через что прошел. Все усилия, которые казались напрасными, дают результат. Все страдания, через которые ты прошел, превращаются в мудрость и внутреннюю силу. Все, чего ты так хотел, но не получил тогда, возвращается к тебе, но уже в более совершенной форме. Ты больше не цепляешься за потерянные возможности, потому что видишь, Вселенная ничего не забирает без причины. Она просто ждет, когда ты будешь готов принять свое по-настоящему. Настоящее — это точка возврата. Но теперь ты уже не тот, что был раньше. Теперь ты знаешь, как правильно воспользоваться тем, что приходит в твою жизнь. Ты готов увидеть свое прошлое иначе, что если годы, которые ты считал потерянными, на самом деле были подготовкой к тому, что вот-вот вернется в твою жизнь в новой, удивительной форме. Готов ли ты принять их без сожалений, но с осознанием? Вселенная не забывает. Она не отнимает, она трансформирует. Она ждет лишь твоего согласия. Скажи «да». Ничто не потеряно. Все превращается в то, что должно быть. Это послание нашло отклик в твоем сердце. Если да, поделись им с тем, кому оно тоже может быть нужно. Возможно, кто-то прямо сейчас ищет этот знак, эту поддержку, этот ответ. Карл Юнг оставил нам одну из самых глубоких истин. Ничто не теряется окончательно. Все преобразуется. И в тот момент, когда ты меньше всего этого ждешь, прошлое возвращается не для того, чтобы повториться, а чтобы открыть перед тобой еще более великое будущее.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ашельта – аул, расположенный в Унцукульском районе у подножья Бетлинских гор на склоне, висящем над знаменитой горой Ахульго. По данным историков и археологов, поселение существует не менее 1500 лет. Исследователи отмечают, что предки жителей Ашельты были очень трудолюбивыми, а в искусстве выживания они не уступали другим. Террасное земледелие здесь было доведено до совершенства. Также найденные археологами и местными жителями работы

0: Рекомендовано спать на боку и не в одиночку. Оберегами от домового являлась молитва, прочитанная перед сном, а также положенный под подушку Коран, кинжал и ножницы. О происхождении названия аула есть несколько версий, но самая интересная легенда о девушке Айшат, которая ушла из своего села, не дождавшись возвращения из военного похода жениха. Она была очень трудолюбива, сеяла хлеб, ухаживала за скотиной, заготавливала кору и листья дубильных пород. Когда она со своими заготовками приходила в Унцукуль, то складывала их отдельно. Мастер-унцукулец говорил, эти листья и кора, этот материал принадлежат Айше. Вот так и произошло по этой легенде название аула. Именно в Ашильте началась полномасштабная работа по строительству основ государственной структуры имамата. Появились контуры самого первого, прогрессивного в то время государства на северо-восточном Кавказе. Здесь впервые была начата работа по организованной охране границ подвластных имамату земель и территорий, выставление пограничных и наблюдательных постов по границам государства и налажено управление государственной собственностью путем назначения ответственных лиц.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Терекле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Один из больших блоков – это вот это вот преднамеренное спокойствие. Это когда я учу человека здесь быть и сейчас, а не где-то. Это информационный детокс, это релаксационные техники, это mindfulness, это откладывание неприятностей. То есть, в общем-то, реально это позволяет перестроить нервную систему так, что человек гораздо легче начинает справляться со стрессами.
2: Познакомь, например, с одной из вот, техник.
1: Мне больше всего нравится техника «покушать».
2: Мне тоже. Но у него есть сайд-эффект, как это неприятно.
1: Поспать потом, да?
2: Поспать или смотришь в зеркало и не очень доволен своей фигурой.
1: Но несколько предварительных вопросов. Так. Как вы думаете, почему, когда у нас возникает стресс, у нас пересыхает во рту? Дело в том, что стресс в природе – это что такое? Это опасность. То есть, или добыча, или опасность, выброс стрессовых гормонов, и затем догоняй, убегай, борись. А теперь следующий вопрос. У нас пищеварение – активный процесс. Вот если я съедаю полкилограмма какой-нибудь там рульки, мне нужно почти 200 килокалорий, чтобы переварить эту рульку. А что такое 200 килокалорий? Это должен 25 минут бежать на дорожке со скоростью 9 километров в час. То есть, это энергозатратный процесс. Когда возникает стресс, у нас… Мозг, прежде всего, тормозит пищеварительный тракт. Слюна перестает выделяться. Желчь блокируется, желчный пузырь спазмируется. Останавливается кишечник. То есть мы останавливаем пищеварение, потому что нам нужна энергия на борьбу. А теперь вспомните, вот, чем христиане занимаются перед тем, как покушать?
2: Молятся.
1: Зачем? Ну, конечно, можно какие-то высокие там материи, а можно просто с точки зрения физиологии объяснить. Расслабиться, да, то есть успокоиться, чтобы пищеварение нормально собой, заработало. Да. Следующее. Любую функцию, которую мы замедляем сознательно, она тормозит мозг. Вот, допустим, техники дыхания. Они все заточены под то, чтобы медленнее дышать, если мы боремся со стрессом сознательно. А с какой скоростью у нас жует современный человек? Сколько раз жевательных движений в минуту он совершает? 120. То есть мы сознательно ускоряем прием пищи, потому что мы же хотим что-то там достигнуть. А это непонятно, что такое. А если мы сознательно ускоряем прием пищи, мы фактически возбуждаем наш мозг, стрессуем. А что это делает? Это тормозит желудочно-кишечный тракт. Следующее. У нас пищеварение начинается уже в полости рта. У нас слюнка обрабатывает пищу. Вы, когда мы сейчас закончим, вот пойдете, когда кушать, возьмите, попробуйте соль или сахар лизнуть кончиком языка. Так. Вы не почувствуете вкуса. У нас там нет вкусовых рецепторов, они все сзади. И когда вы начнете медленно жевать, и все это будет обрабатываться, пища уйдет назад, у вас просто другой вкус пищи станет. У вас просто будет хотеться глотнуть все это, оно жиденькое будет. Как йоги говорят, что жидкую пищу нужно жевать, а грубую пищу пить. То есть разжевать до жидкого состояния. Таким образом, мы должны успокоиться, мы должны медленно жевать. Попробуйте жевать хотя бы 60 раз в минуту. То есть сознательно замедлить жевание, а это автоматически затормозит мозг.
2: То есть как корова, что ли, так?
1: Да. Следующее. А что мы делаем, когда мы кушаем? А у нас вот здесь смартфон, а вот здесь телевизор. То есть это же тотальный стресс. А потом мы удивляемся, а почему у нас язва двенадцатиперстной кишки? А почему у нас синдром разожженного кишечника? Ровно из-за этого. И это классное,
2: релаксационное... Вроде говорили про сон, а сейчас все про еду. И...
1: Так слушайте, это просто...
2: Это...
1: Подождите. Подводка. Вообще, для того, чтобы хорошо заснуть, нужно об этом подумать с утра. Как там, берегитесь с молоду. Так вот и сон с утра прям беречь надо. И если мы три раза медленно покушаем, перед этим еще сделаем дыхательную технику, чтобы успокоиться. Ну, можно помолиться.
2: Вот и день прошел.
1: Слушайте, это увеличит прием пищи максимум на 10 минут. Реально. Но вы получите три классных релаксационных техники в течение дня. А теория суперкомпенсации. Мы любую нагрузку переносим легче интервально. Побежал, пошел, побежал, пошел, побежал, пошел. И вообще эволюционно у нас заложилось так, что у нас есть контроль уровня физического стресса. Что такое? Допустим, мы нагрузили мышцы, они у вас болеть начали. Вот гепард может бежать со скоростью 120 км в час всего 30 секунд. Если бы он бежал бы минуту, возник некроз мышц. Но он понимает, что нужно остановиться. И эволюционно у нас заложились механизмы контроля уровня физической нагрузки. Просто они болеть начинают. Лактат образуется в мышцах. А когда у нас появилось абстрактное мышление, мы начали думать, гормоны выделяются те же самые, мозг не придумал никакой другой реакции, но у нас нет болевых рецепторов на стресс психологический. И можем с утра в него зайти, до вечера в нем находиться, не понимая, что мы в нем, и только когда ломается там гипертония, головные боли, депрессия, тревога, вот это мы начинаем чувствовать последствия стресса. И, собственно, что такое преднамеренное спокойствие? Это мы должны в течение дня несколько раз выходить из состояния напряжения, даже если мы не понимаем, что мы там находимся. И вот еда – это прекрасная антистрессовая техника 3 раза в день уже. А если добавить дыхательные техники или, допустим, вот техника откладывания неприятностей. Я вам вопрос задам. Бывают иногда у вас такие, ну, некие проблемы, которые вы не можете превратить в задачу. Вот здесь зуб заболел, запишусь к стоматологу. А вот, ну, что-то тянется, у вас какой-то вопрос, вы к нему обращаетесь, но не понимаете, что с этим делать.
2: Ну, бывает? Конечно, конечно.
1: Раскройте тайну, какие. Давайте это обсудим.
2: Ну, например, что сотрудники постоянно тупят.
1: Ах, вот так, да. Прекрасно. Вы так посмотрели на сотрудников. Можно превратить в задачу, например, уволить сотрудника, там, разместить вакансии.
2: Я уже пробовали. Пересобирали, увольняли там новых. Да это я так.
1: Ну, я понимаю, да. Ну, какая-то тянется проблема, и вы не понимаете, не можете превратить ее в задачу. И это как такой информационный водоворот-паразит, который в оперативной памяти крутится, загружает ее, как вот эти вот, знаете, пожиратели оперативной памяти в компьютере, да? А это мешает думать и какие-то стратегические задачи решать. Как делал Наполеон? Он, когда ложился спать, он представлял себе комод с открытыми ящичками. Он дело незаконченное сворачивал в ящичек, складывал в комод, закрывал дверку и говорил, я подумаю об этом завтра. Но как техника реализуется современная? Если такая мысль возникла, и вы не можете ее записать в туду-лист, вы устанавливаете себе время беспокойства, допустим, в 6 вечера, 20 минут. Когда вы говорите мысль, я о тебе подумаю в 18:00. Второй раз она пришла к вам, вот тут прямо берете планшетик, смартфончик и записываете, беспокоят сотрудники. И смотрите на это, говорите, я буду думать об этом в 18:00. Следующий раз она пришла, открываете и ниже пишите, беспокоят сотрудники. Смею вас заверить, третий раз мысль начнет блокироваться уже на входе, потому что вам придется открывать смартфон, записывать. Это вот такая отрицательная мотивация начинается, да? То есть мозг начинает защищать себя от этих мыслей тем, что ему нужно какие-то противные действия делать. И все, реально мысль откладывается до 18:00. Наступает 18:00. Вы можете открыть. Причем интересно, особенно впечатлительные девушки часто рассказывают. Я написала себе 10 мыслей, которыми просто ужас какие были. Я думаю, боже мой, какую чушь я написала. Меня уже 8 из них не беспокоят. То есть, во-первых, можно просто вообще забыть и ничего с ними не делать. Но если они беспокоят, вы 20 минут можете побеспокоиться, там, поплакать, посмеяться, подумать, там, кого уволить и кого нанять. Но 20 минут закончилось, вы говорите, спасибо, мысли, я вам, о вас буду думать завтра в 18:00. И это позволяет очищать оперативную память от вот этих мыслей-паразитов.
2: От постоянного вот этого.
1: Да.
2: Давай про сновидения все-таки.
1: Это моя любимая.
2: Да. Если все-таки ночью нет снов, это нормально?
1: Особенность физиологии такова, что мы все видим сны. То есть такого, чтобы у человека не было REM-фазы сна, вот это rapid eye movements, быстрое движение глаз, ее, таких нет людей. Да?
2: То есть это физиология или как?
1: Да, это физиология, мы объективно смотрим, это, кстати, одна из самых стабильных фаз. То есть даже если человек не досыпает, у него просто наяву начинаются сновидения, то есть галлюцинации. То есть сон начинает внедряться в бодрствование прямо. А другое дело, что просто некоторые люди их не помнят. Если человек просыпается непосредственно в REM-фазе сна, и чаще люди так просыпаются, они помнят, что снилось. Но достаточно 5 минут другой стадии сна после REM, и человек скажет, а мне ничего не снилось.
2: Понятно.
1: Но если такого человека разбудить в эту фазу, он расскажет свой сон.
2: Некоторые люди рассказывают про вещие сны. Что это за феномен? И вообще это миф или это правда вот с точки зрения науки?
1: Ой, это моя тема, это же, знаете, сколько всяких, особенно на телевидении, собирается куча народу обсуждать эти вещи, сны. Давайте сначала с понятиями определимся. Вот, например, мне приснилось, что я завтра пошел на работу. Это вещий сон?
2: Ну, не знаю, наверное.
1: Не, ну мне же будущее приснилось, правильно?
2: Ну, такая обыденность.
1: Хорошо,
2: повторение такой, смотри, некой закономерности, которая уже стала обыденностью. То есть давай уберем.
1: Уберем, это не вещи. Ладно, хорошо. Окей, мне снится сон, что я собираюсь к вам на передачу, я выйду, сяду, там, пойду там, к дороге, где там нужно на транспорт сесть, и меня собьет машина. Я выхожу, и она меня сбивает. Да. Это вещий сон?
2: Ну, я бы назвал, да.
1: А я, вот мне нужно было идти...
2: Только я не узнал, что он вещий, но...
1: Но, а представьте себе, что я просто месяц переходил дорогу в неположенном месте. Да, мне просто мозг сигнализировал, ну ты идиот, ну вот переход 100 метров, ну пойди по переходу, да? То есть здесь это как некий прогноз, но он может быть высоковероятностным, и тогда человек не думает, что это вещий сон. И он может быть низковероятностным, и тогда человек думает, ну конечно же это вещий сон, ну как с больными родственниками, да? Ну когда-то там кто-то пожаловался, человек взял, там через месяц умер, а человеку накануне приснилось, что он там умирает. Ну, конечно, нужно подумать, что это вещий сон. Но это просто низковероятностное событие. Другое дело, это просто совпадение. Ну, это классика, как студенты говорят, а я вот приснилось, что я выучил пятый билет. Да, и я вытащил, выучил, только его пришел, вытащил пятый билет. Ну, это же точно вещий сон. Ну, так если 100 билетов было, то вероятность вытащить пятый билет 1%. Ну, просто это совпало. Следующее, это... Я балерину вспоминаю одну из Большого театра, говорит, а мне что-то в 5 лет приснилось, что я на подмостках Большого театра выступаю. Говорю, слушайте, а что вы последующие там 15 лет делали? Говорит, ну я там по 10 часов балетом занималась. Это такой, какой-то вещий сон. Это просто человек себе сверхценная идея, или, так сказать, просто которую он реализовал. То есть здесь другое еще следующее, это как раз вот то, что интуиция, прогноз, который непонятно откуда берется и как складывается. Но, опять же, это некий вероятностный прогноз. А вот вложить деньги туда, а вот построить тут, а вот там компанию создать. И человек думает, это же мне приснилось, это вещий сон. Но это был просто анализ, прогноз.
2: А правда ли, что люди делятся на сов и жаворонков? Это тоже достаточно распространенное такое суждение. Может быть, это тоже миф? Как с точки зрения науки?
1: Нет, это не миф. Это доказанные прямо работы были, когда людей помещали в пещеру без времязадавателей. Там не было ни солнца, ни... То есть освещение одинаковое, температура одинаковая, все одинаковое, влажность и часов нет. И человек начинал жить по внутренним биологическим часам, которые могли быть не связаны с астрономическими, то есть 24 часа. И если человек... спал, допустим, ну, грубо говоря, там 10 часов спал и 20 часов бодрствовал, то есть 30 часов, у него часы внутренние отставали. Это фактически сова. А жаворонок, у него наоборот, быстрее идут часы, то есть у него, допустим, сутки не 24, а 22 часа. И в этом смысле это тоже некая вариабельность. Вообще, знаете что, это же, опять же, если оставаться на позициях дарвинизма, природа всегда тестирует. Она смотрит какие-то отклонения, а кто лучше как-то будет выживать. С разным ростом, с разной длительностью сна и так далее, просто какая-то популяция оказывается более жизнеспособной. Потому что если было все одинаково, это было, не было прогресса развития. Да? И в этом смысле, да, есть совы, есть жаворонки, хотя, конечно, весь мир у нас заточен под короткоспящих жаворонков. Мало спать, вставать рано, как тот же Ситников говорит, да, но там тоже можно с ним поспорить. В чем проблема сов? Они не досыпают в рабочие дни, ну, потому что поздно ложатся, потому что им не хочется спать. Они встают рано, ну, потому что нужно идти на работу, накапливают дефицит сна, но любят отсыпаться в выходные дни. Допустим, человеку нужно вставать в 6 утра в рабочие, а в выходные он спит до часу дня, прекрасно выспавшись и в субботу, и в воскресенье. Но что произошло? Человек на 7 часов смещает свои биологические ритмы позже. Это все равно, что он прилетает из Владивостока в Москву на 2 дня. А потом-то ему нужно в воскресенье пытаться лечь пораньше и встать пораньше, а он уже позже сдвинул свои часы. Он не может заснуть, потом он не может в понедельник продрать глаза. Обратная адаптация занимает чуть ли не час, сутки. То есть только к следующим выходным он придет в норму, а там опять выходные дни, опять отсыпание. И часто вот такие пациенты имеют так называемый социальный джетлаг и порой тяжелые бессонницы. И основное лечение – это когда мы жестко задаем время подъема вне зависимости от рабочих и выходных дней.
2: В этом диапазоне. Я видел сейчас у ацтеков или у кого-то там, или древней майя, в некоторых цивилизациях, которые свидетельства какие-то о них дошли, там вообще не было привязки, вот, что типа это нормально с утра там начинать днем. У них просто было вот следующее. Как ты вот... Когда у тебя начинается биоритм, тогда это нормально. Более того, есть свидетельство о том, что оно могло вот так вот по суткам вообще смещаться. И это было нормально. То есть это некая социальная убежденность, что нужно постоянно вот вписываться вот в это с 8 утра до, не знаю, 12 вечера, как бы, и вот здесь вот жизнь, световой день, а тут вот надо спать. Ну, возможно, это просто такое вот в индустриальном мире, ведь все должно там работать по каким-то часам, там магазин, он не может работать вот круглые сутки, хотя тоже может.
1: Ну, ладно, да? Конвейер,
2: например. Конвейер, да. Там это, да. Поэтому, мне кажется, здесь действительно вопрос такой. В человекоцентричном мире, ну, то есть биоритмы человека пусть и определяют работу других обслуживающих механизмов. И вот это вот усреднение или, ну, нормировка, которую делает общество для всех, оно, конечно, не подходит. И, например, в образовании такая же история. Современные программы образования не подходят для 80% детей, которые в школе. Странно, да? То есть в среднем по бане...
1: Среднее, опять же, среднее, да.
2: Удивительно. Поэтому здорово, что ты об этом, ну, сказал. Я думаю, для многих людей это такая, во всяком случае, выход из-под давления социума.
1: Я скажу, что вот выраженные совы, у которых действительно очень длинные сутки, реально они порой сами вынуждены выбирать более-менее свободные профессии, потому что человек, допустим, сегодня встал в 8 утра, завтра в 11, послезавтра в час, потом в 3. То есть у него постоянно сдвигается, порой там в течение там пары недель меняется день с ночью, то есть у него все время отодвигаются часы. То есть порой нужно выбирать свободные профессии, чтобы как-то жить в соответствии со своим внутренним ритмом.
2: Прекрасная идея, когда говорят, в сутках не может быть 25 или 26 часов. А вот и нет. То есть, грубо говоря, смотри, мы постоянно расширяем сутки до 26 и сдвигаем.
1: Да.
2: Да, и все, и вот 26. Единственное, это придет к такому плавающему режиму. Ну и нормально. Кстати, хороший вариант для тех, кто до сих пор вот не может найти свой режим, а может вот теперь найдет после нашего видео.
1: Но только это те люди, которые могут себе это позволить, да, потому что в большинстве своем цивилизация, к сожалению, нас заставляет вот эти прокрустово ложе укладываться дня и ночи.
2: Да. Хорошо, давай сделаем небольшой чекап, пожалуйста. Какие неочевидные проблемы должны насторожить человека? Прям вот, может быть, по списку 2, 3, 5, чтобы люди послушали и, возможно, заинтересовались, и, может быть, сказали, так, нам нужно там прослушать дополнительное видео или книжку какую-то прочитать. Но, во всяком случае, получить внимание для того, чтобы...
1: Да, это достаточно простые...
2: Настроить свою жизнь, да.
1: Бессонница. Вообще, что такое бессонница? Если у вас уходит больше 30 минут на засыпание, так, суммарно больше 30 минут пробуждений среди ночи, так, или раннее пробуждение раньше, чем хотелось бы, ну, допустим, будильник стоит на 7, а вы просыпаетесь на полчаса или даже на час раньше, без возможности повторного засыпания, вот это и есть бессонница. Если это одна ночь, ну да, это острая бессонница, но особенно опасна хронизация, то есть если у вас 3 и более плохих ночи вот таких в неделю, ну что-то из этого, проблемы с засыпанием, пробуждение среди ночи или раннее пробуждение, и это длится больше 3 месяцев, вот это уже само по себе не пройдет. Значит, какая-то причина продолжает действовать, это уже хроническая бессонница, с которой нужно обращаться к специалисту.
2: То есть это должно насторожить.
1: Да. Ну, не то чтобы насторожить, а уже это проблемой становится. Да.
2: То есть, ну, и после этого мы все рассказали, что сделать лучше не таблетки, а лучше начать с когнитивно-поведенческой коррекции.
1: Ну, на самом деле пройти обследование, потому что у нас 60 болезней сна. Допустим, тот же дефицит витамина D, дефицит витаминов группы В, повышение функции щитовидной железы, гипертиреоз, снижение железа. Все это может давать нарушение сна. И это неочевидные такие причины, без анализов не разберешься. Следующее – это храп и апноэ. Это 30% людей у нас храпит, а 5-7% взрослых людей имеют обструктивное апноэ сна или болезнь остановок дыхания во сне. Я сейчас расскажу симптомы. Первое – это громкий прерывистый храп. Второе – указание на остановки дыхания во сне. То есть окружающие прямо видят, что останавливается дыхание. Третье – это поверхностный, беспокойный, неосвежающий сон. Это ночная и утренняя артериальная гипертония, потому что каждая остановка заканчивается подскоком артериального давления. Четвертое – это головные боли, ночные и утренние. Пятое – это учащенное ночное мочеиспускание, потому что при апноэ сна просто больше мочи продуцируется. Это потливость головы и шеи. И это тяжелая дневная сонливость. Вот это симптомы обструктивного апноэ сна, очень серьезного заболевания, потому что человек может спать, может иметь 500-600 остановок дыхания за ночь и 4-5 часов суммарно вообще не дышать. С тяжелейшим недостатком кислорода и с увеличением риска гипертонии, нарушения ритма сердца, сердечной недостаточности, инфарктов, инсультов и внезапной смерти во сне. Это вот следующая такая большая проблема. Ну и, наверное, еще одна частая проблема, ну, у людей постарше, это так называемый синдром беспокойных ног. Это когда человек ложится в постель, а у него возникают крайне неприятные, но трудно описуемые ощущения в ногах, вынуждающими пошевелить. Вот встал, прошелся, все прошло. Или человек, допустим, в машине в качестве пассажира едет, особенно во второй половине дня, и вот все время не может места ногам найти. Это, кстати, не проблема с ногами. Это проблема с нарушением обмена допамина в головном мозге, который регулирует двигательную активность. Но это дает тяжелейшие бессонницы, потому что человек не может заснуть, ему постоянно мешают ноги. Причем вечером это возникает, а к утру это проходит. Вот так называемый синдром беспокойных ног. Там тоже свои проблемы. Это дефицит железа может быть. Это, кстати, кофеин в больших дозах может провоцировать. Но это может быть наследственная ситуация с допаминовой недостаточностью, когда применяются специальные стимуляторы допамина.
2: Все-таки лучше жить не в пыльных чертогах вот этих своих снов, а наяву. Теперь мы знаем, что делать. У нас в студии был Роман Бузунов, доктор наук, специалист по сну. Ну, а мы прощаемся. Я надеюсь, что у вас все будет хорошо. Спасибо, Роман.
1: Спасибо большое. И вам тоже хорошего сна. Да.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане 3 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: В Дагестане близится к завершению три крупных инвестпроекта в промышленности. О ходе реализации доложил временно исполняющий министра промышленности и торговли Низам Халилов. Так, в реестре инвестпроектов региона значится 7 крупных промпроектов с общим объемом инвестиций 20 миллиардов рублей, отметил премьер-министр Магомед Рамазанов. Организация производства листового стекла с мягким покрытием, инициатор «Салават стекло Каспий». Проект предусматривает создание линии вакуумного напыления покрытия на листовое стекло. Второй этап проекта – строительство универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров города Махачкалы. Третий – организация производства импортозамещающих стеклянных нитей марки ЕС. Власти Дагестана подчеркивают, что проекты усилят промышленный потенциал республики и создадут новые рабочие места.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог».